0: Метеорологи сулят нам очень хорошую погоду. Я вот тут так зашла посмотреть одним глазом, и вы знаете, даже на выходных аж целых 15 градусов. Представляете? То есть мы разговариваем с Аленой про планы. Планы, которые нам удалось осуществить этой осенью. Ален.
1: Я сходила все-таки на фотосессию.
0: Да, я помню, мы с тобой разговаривали. Это была, не помню, то ли одиночная фотосессия, то ли с подружками.
1: Ну, фотосессия была одиночная, но вместе с подружками, как бы. Мы по очереди.
0: По очереди. Так, ну расскажи, как вы выбирали локацию и образы? Это всегда очень интересно, особенно нам, девочкам, потому что лично мое, сугубо мое личное мнение, на фотосессии нужно ходить каждый год. Ну, потому что это здорово, это хорошие воспоминания, приятные потом кадры, смотришь на себя, любуешься, потому что на фотосессии мы всегда красивые, в жизни мы можем быть, особенно с утра, помятые, как я, как бы не замазывала свои круги и мешки под глазами, все равно они у меня присутствуют, и это окей. А вот фотосессия, это когда вот ты занимаешься немножко самолюбованием.
1: Да, фотосессия это как... Разгрузка такая эмоциональная, как-то раскрепоститься немножко, немножко как-то уверенность в себе так подтянуть. Мы хотели, конечно, вписать осенние пейзажи в нашу фотосессию. Мы хотели, конечно, вот этих вот насыщенных, ярких, сочных цветов. Но как-то так получилось, что почему-то вокруг нас в итоге было все зелено. Как-то мы искали-искали локацию, но, тем не менее, вот как-то нашли кусочек лета. Мы нашли водоем, и вот около него... Как-то вот там все так оказалось, да, немножко по-летнему.
0: Где вы нашли? В городе?
1: Нет, за город мы ездили. Да, там пробирались немножко по, не знаю, по степям, наверное. Псковской области. Вот. И очень классные получились кадры. Мы вообще ни разу не пожалели. Даже то, что это было... Сбор наш девчачий был в 7 утра.
0: Ничего себе, вы хотели поймать рассвет?
1: Выезд был в 9 утра. Нет, просто были дальше у некоторых людей планы, и мы понимали, что если мы будем дальше переносить, то уже точно ничего не случится. Поэтому пока есть возможность, надо за нее хвататься всеми руками и ногами. Мы поехали, как только смогли.
0: Короче, фотосессия у тебя прошла отлично, правильно понимаю?
1: Да, я очень довольна.
0: Ага, фотографий еще нет?
1: Фотографии я пока не выложила, но я их подготовила.
0: Нет, я имею в виду, что, в принципе, вам фотограф уже отдал фотографии, да, и, соответственно, вы...
1: Да, а фотографы были мы сами.
0: А, вы самостоятельно фотографировались.
1: Да, да, у моей коллеги есть профессиональный фотоаппарат.
0: О, это прям круто.
1: Она обладает хорошими навыками фотографии.
0: Это прям здорово, потому что я, например, с профессиональным фотоаппаратом совсем не бум-бум. У меня как раз есть парочка на работе, и я понимаю, чтобы мне их освоить, да надо прям сесть и, знаешь, очень-очень долго пытаться разбираться, потому что это такой навык, который, мне кажется, прирожденный у людей, видеть кадр. А что касается техники, там тоже очень много нюансов. Там выстроить свет, выстроить экспозицию, там вот эти какие-то черно-белые оттенки, вот это, вот это, вот это. В общем, короче говоря, огромное количество всякой разной истории, в которой разобраться по щелчку просто невозможно. Я просто вчера как раз этим занималась со своими девчонками, с обучающимися. И я поняла, насколько это сложно, это просто ужасно. И я с ужасом понимаю, что мне все-таки придется этим заняться. Отлично, фотосессия в середине осени, это безумно круто. Что еще, Алена, осенью нужно сделать или ты уже сделала, что планировала?
1: Ну, я думаю, что обязательно нужно произвести ревизию в квартире. Я на пути, я уже начала что-то разбирать, у меня уже где-то стала получше ситуация, но еще все впереди.
0: А ревизию ты имеешь в виду во всех комнатах или просто гардероба?
1: Ну, у меня одна комната, можно считать, во всех. И гардероба, и в целом, я считаю. Везде в ящичках все разложить, вообще вспомнить, какие у тебя есть вещи, тоже было бы неплохо избавиться от лишнего, то, чем ты не пользуешься, может быть, раздать или продать, чтобы это не захламлялось, и освободить как-то место для нового и для новых мыслей в том числе, потому что что у нас вокруг, то у нас и в голове.
0: Да, я с тобой прям очень согласна. У меня вообще стабильно

0: ревизия 2 раза в год, а лучше 3. Перемена, смена гардероба с теплого на холодное, это где-то вот, знаешь, весной, наверное, да? Там дальше уже летний идет, понятное дело. Ну и, естественно, осень, то самое время, когда хочется все перебрать, намыть, убрать. Почему так происходит? Наверное, погода портится, и после вот этого классного летнего отдыха, когда мы могли выйти в 10 часов вечера, и было еще светло и тепло, и можно было погулять и отдохнуть, сейчас, к сожалению, уже темнеет где-то полседьмого, мне кажется, уже такие сумерки наступают. И поэтому, собственно, надо быть дома. Ну, как будто бы мы не любим по темноте гулять, да, тем более в нашем городе. Но это другая передача. Я считаю, что просто вот люди дома сидят вечером и такие типа, ну, надо чем-то заниматься, чтобы не просто лежать на диване и смотреть телевизор, а что-то полезное делать. Но вот у меня лично есть такая, знаете, синдром миллениала, когда уже доказано даже и психологами, и статистами, и кем там только не доказано, что именно это поколение наше миллениальное, оно не любит сидеть на месте и считает, что если они просто сидят, читают книжку, то они просто прожигают время. Есть такая история. Поэтому вечерами люди начинают что-то там перебирать, разбирать, что-то намывать. Да, окна все помыли, я надеюсь. Пока дождей нет, надо обязательно это сделать. Я, кстати, уже мыла окна и сейчас смотрю, надо опять этим заниматься. Ну, то есть немножко бесит этот бытовой весь антураж, но, тем не менее, сугубо мое личное мнение, когда ты вот все разобрал, ты все убрал, у тебя все красиво, чисто, неважно, что оно завтра уже все будет грязное, вот именно в этот момент есть такой, знаете, определенный кайф, такое наслаждение. Садишься на кухню чай пить, а у тебя все красиво, у тебя все разобрано, у тебя все по полочкам. Это вообще сказочная история. Итак, давай еще поговорим о том, что нужно успеть сделать за осень. Все-таки половиночка-то уже прошла. Какие у тебя есть предложения?
1: Ну, кстати, я как-то с приходом осени почувствовала, что мне очень хочется приобретать новые полезные привычки. И некоторые из них я уже как-то, ну, более-менее внедряю хорошо. Например, ходить 10 тысяч шагов.
0: О, классная привычка. Она у меня уже, слава богу, внедрена по умолчанию, по жизни просто. У меня не бывает в день меньше 10 тысяч шагов. Наверное, нет. Ладно, я вру, бывает. Вчера на работе у меня было 7 или 8. Но мне кажется, дома я добивала всю эту историю, часы просто сняла. Да, привычка ходить 10 тысяч шагов, кстати, приехала к нам из Китая. Там... был долгожитель такой Цао Цяо какой-нибудь там Цзинь. И он просто, там, ему было 100 с хвостиком лет. Его спросили, а что вот вы делаете для того, чтобы быть долгожителем? Он от балды совершенно сказал, так я по 10 тысяч шагов хожу. И с тех пор весь мир, следуя примеру этого долгожителя из Китая, ходит 10 тысяч шагов. На самом деле даже врачи уже доказали, что делать это не обязательно. Все зависит от твоей, в принципе, двигательной активности за день. Ты можешь много двигаться, ну, предположим, там, условно, там, на месте, я не знаю, готовить, ты там достаешь какие-то тарелки, посуду туда-сюда, и ты не находишь 10 тысяч шагов, но, тем не менее, ты будешь достаточно в активном положении двигательном. Но привычка хорошая, я считаю, потому что в целом движение — это жизнь, мы все прекрасно это знаем, поэтому, да, давайте будем придерживаться тех самых слов того самого долгожителя из Китая. Отлично. Какие еще привычки ты прививаешь себе полезные?
1: Ложиться спать пораньше и просыпаться тоже пораньше.
0: Так.
1: Да, ну, во-первых, в связи с эфирами, с ранними, я решила, в принципе, начать эту привычку заводить. И когда у меня нет эфиров, я стала собираться с подружкой по утрам делать тренировки. Я давно вот собиралась их делать, купила себе коврик, но так его ни разу не использовала. А тут вот мне говорит подружка, вот никак не могу собраться. Я решила, что, может быть, я ее замотивирую, и у меня уже как бы не будет отмазки сказать «нет». Тем более, что она приходит ко мне тренироваться, это еще меня мотивирует убираться. Значит, это уже 3 плюса у меня в том, что мы занимаемся по утрам. Это ранние подъемы, это уборка и то, что я занимаюсь спортом.
0: Да, слушай, это на самом деле очень классно. Я так всегда говорю своему тренеру, возможность пропустить тренировку отсутствует, потому что тренер меня ждет. Ну как я могу обидеть тренера, да? Вот я последний раз была на тренировке вообще с мигренью, с жуткой. Она говорит, зачем ты приехала, у тебя же голова болит. болит. Я говорю, ну ты же меня ждала, как я могла себе позволить не приехать? Ну ты бы скучала, ты бы плакала без меня. И этот момент мотивации, когда у тебя ждет тренер, это самый лучший момент, мне кажется. Ну и вот для тех, кто, например, просто тренируется с друзьями, вот, пожалуйста, замотивируйте друг друга на тренировку, на тот же самый бег. Да, тебя будет ждать друг, но ты не можешь уже не пойти, правильно? Я также в бассейн ходила, вот меня там ждет тренер. Ну вот, а не хочется до ужаса. Бассейн для меня это вообще такая тема очень животрепещущая, потому что это же нужно прийти, это же нужно полностью раздеться, это же нужно переодеться, это же нужно поплыть, поплавать. Это все хорошо, конечно, но что касается поплавать с тренером, это, друзья мои, могу вам сказать, безумно тяжело, очень сложно. Это не просто поплавать, прийти, это ничего не делать. Там есть огромное количество различных упражнений, и после плавания я обычно выхожу, не чувствуя ног вообще и плечей. Вот. И, собственно, к чему я? И вот это потом же ж надо опять помыться и голову посушить. Ну, то есть это настолько процесс такой энергозатратный для меня, что я ходила на тренировки, потом у меня случился большой перерыв, и сейчас я просто не могу себя заставить. Хотя мой тренер меня ждет, я знаю. Она мне даже по времени сказала, давай, вот в это и вот в это время, но пока что я все никак не могу собраться. Вот, отличная, кстати говоря, мотивашечка заниматься с кем-то, Алена, мы приняли на свой счет, скажем так.

0: KFM.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил с 82-летием со дня основания Великолукский завод «Велмаш-С». Это один из ведущих российских производителей мобильного грузоподъемного гидравлического оборудования и специализированной техники для лесной и ломоперерабатывающей отраслей. Предприятие входит в состав Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России. В Великолукском драматическом театре открылась уникальная выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей Российской Федерации. С момента своего основания в 1876 году как общество взаимного вспоможения русских артистов, организация ставила перед собой благородную цель – быть опорой для тех, кто посвятил свою жизнь театру, помогать в трудные минуты и способствовать расцвету театрального искусства. Эта экспозиция – дань уважения тем, кто своим трудом, страстью формировал и продолжает формировать облик российского театра. Она доступна в дни показа спектаклей для зрителей. В октябре исполняется 45 лет филармонии школьника концертно-просветительскому объединению преподавателей и учащихся детской музыкальной школы имени Мусоргского. Спустя 4,5 десятилетия новое поколение юных музыкантов и преподавателей сохраняют традиции детской филармонии. В рамках лектория «В золотой ключик» для младших школьников и «В мире прекрасного» для учащихся средних и старших классов состоялись концерты-беседы, посвященные 120-летию со дня рождения Шостаковича.
1: О валютах.
2: Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77, юань 12 рублей 50 копеек.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: А это снова мы, и это «Утро с той ноги». Катя Пахомова, Алена Медведева сегодня в студии.
7: Доброе бодрое утро, друзья!
6: Да, мы еще не обсудили праздники.
7: Да, мы не обсудили еще праздники, а они сегодня вполне себе даже и ничего. Да, Алена?
6: Да, есть очень интересные. С чего начнем?
7: Да с чего тебе больше нравится?
6: Мне нравится День импровизатора. Мне кажется, это еще и про нас.
7: Немножечко, да.
6: Да, у нас нет никакого заготовленного сценария, так что мы тоже отмечаем этот праздник сегодня. Ну вот, например, в театре, конечно, не совсем импровизация, хотя, конечно, это скорее праздник относится к творческим профессиям, но тем не менее. Ну вот, например, спектакли, на самом деле для меня в этом и прелесть, потому что ты выполняешь задачу режиссера, и эта задача, она направлена на то, чтобы какие-то глубокие смыслы показать, и это не связано с импровизацией. Поэтому вот радио, получается, что больше импровизации здесь у меня. Но, тем не менее, вот в театре импровизация, естественно, тоже нужна во время постановочного процесса, во время тренингов. Так что, например, меня этот праздник очень даже касается.
7: Да, импровизация — это вообще такая очень интересная штука. Мне кажется, в каждой профессии есть своя доля импровизации. Я как...
6: Да и в жизни.
7: Это 100%. Я как педагог могу сказать, что импровизация — это в целом моя... Я не знаю, ежедневная работа. Иногда просто бывают такие ситуации, когда без импровизации никак. Тебе нужно там что-то придумать, что рассказать малышам. Тебе нужно что-то придумать.

0: думать, что рассказать старшим, что показать старшим, как их заинтересовать. И все это происходит в моменте, потому что неизвестно, в каком настроении придут сейчас киндеры и вот эти вот пубертатные дети. Так что ты, скажем так, заложник обстоятельств. Вот. Ну а что касается работы, в частности, творческой, да, у нас тоже и в медиа, и в программировании это все, наверное, больше связано как раз-таки с творчеством и импровизацией, особенно у детей. К сожалению, отмечаю, что дети сейчас такие, знаешь, минимально подкованный на то, чтобы легко приспособиться к любой ситуации. Им вот надо все по полочкам раскладывать, и старшим, и младшим. Это особенно тяжело, потому что тебе нужно симпровизировать за каждого из этих прекрасных 15 детей. Так что да, развивать фантазию я рекомендую всем родителям и их детям. Для этого читайте больше книжек. Сейчас безумно классные книжки с очень интересной подачей, которые написаны вот в таком стиле легкой фантастики, и сказки детские тоже очень классные, поэтому что касается импровизации, да, развиваем и еще раз развиваем, чтобы можно было в жизни приспособиться к любой ситуации. Да. Что касается наших эфиров, да, мы тоже, вот, совершенно верно Алена сказала, мы импровизируем всегда.
1: Импровизация, она ведь тоже не с потолка берется. Это начитанность, насмотренность. И вот опять же в театре очень часто говорят, что у нас отрепетированная импровизация.
0: Да, совершенно верно. Ну, на самом деле, если мы опять возвращаемся к театру, для меня это вообще очень большая такая, знаете, загадка, как можно столько выучить текст. Это ужас какой-то.
1: И я как актриса хочу сказать, что это самая, наверное, простая задача.
0: Нет, это ужас какой-то. Я даже не представляю. Для меня сейчас мы буквально недавно обсуждали с моим знакомым, как тяжело выучить языки, когда ты уже находишься во взрослом возрасте. Ну вот реально. Для меня, мы, например, с ребенком учим стишок какой-то, детский стишок. И она в целом очень быстро достаточно запоминает. Она там два раза прочитала и запомнила. Я этот стишок не помню. Я раз прочитаю, я два прочитаю, потом я уже сфотографирую, чтобы ее проверить на всякий случай, и только потом, там, спустя 10 прочтений, возможно, я запомню это четверостишье. Ну, возможно, конечно же, я могу сослаться на то, что у меня просто с памятью проблемы, такие какие-то провалы, но, тем не менее, для меня вот учить языки, это вообще всегда было очень сложно, а в взрослом возрасте особенно тяжело. Ну, не зря говорят, что у нас там клеточки вот эти, да, то ли отмирают, то ли что-то с ними происходит, и они, в общем-то, как бы добрый вечер.
1: Ну, я могу поделиться, наверное, таким секретом, почему актеры, наверное, запоминают лучше текст, потому что весь текст, он раскладывается на действия, и на действиях это гораздо легче учиться.
0: А, точно, да. Типа ты что-то делаешь, и у тебя этот текст.
1: Да, да, это как-то по смыслу все сразу укладывается, просто, например, мне тоже сидеть, и вот сидя там на стуле, мне тяжело выучить весь текст. Uh-huh. У меня бывают репетиции, когда я прихожу неподготовленная, так скажем, но без знания текста, и я вот... Вот у меня какая-то сцена, перед сценой я вот три раза, так скажем, прочитаю ее, выйду, вот ее расскажу, и у меня как-то уже начинает все укладываться. Еще я так два раза пройду, и я, получается, даже без подготовки дома уже выучила весь текст.
0: А я, кстати, вот тоже, ты говоришь про лайфхаки, я тоже вспомнила лайфхак очень интересный, мне сказал о нем супруг, когда у меня вот срабатывает тревожный мозг, знаешь, а выключила я утюг, а там закрыла я квартиру, а там выключила я чайник, плиту, ну вот все в таком контексте, это абсолютно обычная ситуация всех тревожников, в частности, и обычных людей тоже, так вот, ты должна в этот момент проговаривать. Типа, я закрыла квартиру, я выключила плиту, я вытащила там из розетки штекер, да, и вот все-все-все в таком контексте. Когда ты проговариваешь и делаешь, собственно, то, про что ты говоришь, это запоминается гораздо проще. Я действительно начала пользоваться этим лайфхаком, особенно когда я куда-то тороплюсь, спешу, там, мы с ребенком, тут рюкзак, тут сумка, тут пакет, тут еще что-то там, ребенок где-то болтается. Да, действительно, очень тяжело быть сконцентрированным, и в целом я за собой улавливаю, что это осень, да, все-таки мы возвращаемся к тому, как мы ее проводим, и середина осени прошла уже, она очень насыщенная на события, очень насыщенная на дела, и у меня безумно много каждый день каких-то задач, и я устаю не от работы. Я устаю от вот этой многозадачности. То есть я прихожу домой, и я понимаю, что у меня мозг еще крутит, что мне надо сделать, что я уже сделала, сделала ли я это правильно. Ну, в общем, короче говоря, вот эта вот многозадачность, она иногда ставит в тупик, потому что ты забываешь, что там ты какое-то что-то элементарное действие произвел или нет. У меня так было буквально вчера, наверное, позавчера ночью. Я вскочила в час ночи, потому что я вспомнила, что я забыла ребенку бисер положить в рюкзак. В час ночи. Я так все, это все до часу я прогоняла, что было за день, там, что произошло, что будет завтра и так далее и тому подобное. Потом я вскакиваю и понимаю, что я забыла положить бисер. Кладу бисер, ложусь и начинаю опять гонять. Короче, это настоящий тихий ужас, поэтому этой осенью я очень, друзья мои, рекомендую вам отдохнуть.
1: Да, хороший тоже совет. Можно еще записывать, чтобы ничего не забывать. У меня тоже случается...
0: У меня вот два блокнота, Ален. Это бесполезно. Спойлер.
1: Тоже случаются какие-то такие вот моменты, когда чего-то вот вылетает из головы, что-то такое базовое, вроде бы самая-самая простая информация. Но вот я блокноты использую чисто вот я открываю. На самом видном месте я кладу на край стола развернутую тетрадь. На одной странице я пишу вот такими крупными буквами и буквально тезисы, не больше двух слов, что нужно сделать. И это вот самое то, что я понимаю, что я могу это забыть. Это обычно каких-то там, например, три дела. И там, например, еще время указать, и все. Этого достаточно, ты проходишь мимо этого места, это что-то на виду, и это помогает. И вот, кстати, проговаривать тоже у меня совсем недавно появился какой-то вот такой параноидальный эффект. Я стала забывать, выключила я свет или нет. И это вот настолько, что я каждый раз возвращалась, выключила или нет. А я каждый раз его выключила, но постоянно это ощущение, а вдруг нет. Вот, и я вот в какой-то момент устала просто возвращаться, и вот себе это тоже придумала, что буду проговаривать. Так, вот я сейчас выхожу, я выключила свет. Все, и повторяю, еще повторяю, пока ухожу, отхожу от двери. Все, точно выключила. Ну, все тогда.
0: Да, это вообще классный лайфхак, поэтому у кого, кто страдает, то такой историей обязательно пользуйтесь. Насчет напоминаний я с тобой полностью согласна. Это очень круто, но если ты ходишь в одном месте, и у тебя этот ежедневник лежит в одном месте. В моем случае это вообще не помогает, потому что количество мест, которые я могу посетить за день, они могут быть больше 10, периодически повторяться. Поэтому так у меня не работает. Недавно совсем мне нужно было выполнить задачу. Я поставила старый добрый крестик на руке и потом абсолютно успешно забыла, что вообще это за крестик, для чего он мне нужен. Точно так же, как вчерашний будильник. Я была на работе, поставила будильник на вечер, на 8 часов, чтобы мне там что-то надо было не забыть. Пока я была на работе, я про это помнила. Когда я пришла домой, будильник сработал, я вообще забыла, что мне надо, зачем этот будильник, для каких целей. Короче, так я и не вспомнила. Поэтому тезисы, да, это ровно то, чем надо пользоваться. Ну и, собственно, есть отличная подводка к нашей теме, а что нужно успеть сделать за осень. Давайте мы с вами будем память учить развивать, да, вот хоть как-то. Ну, во-первых, читать книжки, да, я считаю, что прочтение книжек — это всегда, во-первых, обогащение своего словарного запаса, как ни крути, а мы сейчас страдаем такой историей, когда много слов-паразитов у нас в речи. Татьяна Борисовна, передай привет, как это по-русски говорить, есть у нас такая даже передача. Вот, и в целом развивает фантазию, развивает какие-то коммуникативные навыки. Чтение — это вообще очень круто, поэтому постарайтесь выделить время и, собственно, читать. Алена уже говорила про режим, про то, чтобы ложиться вовремя. У меня сейчас с этим вообще не работает никак, хотя я очень хочу, и в какой-то момент в начале осени у меня был так замечательно выстроен режим, что я успевала вечером перед сном читать книгу. И я прямо себе поставила, знаешь, четкие такие границы, получается, того, что вечером я ложусь, значит, я укладываю ребенка, читаю ему книжку обязательно. И после этого, когда она засыпает, я убираю телефон. Все, он у меня лежит где-то далеко на тумбочке, я беру книжку и читаю. Но сейчас, из-за того, что этих дел целая куча, телефон у меня убирается только к 12 часам ночи, потому что там что-то... И это не листание ленты, не скроллинг, это вот какие-то дела. А, такие же дела, как реклама на Луки FM. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, Катя Пахомова, Алена Медведева. Сегодня на волнах 102,6. И вот уже последний выход, и мы с Аленой сегодня обсуждаем. А как же мы провели осень и как ее еще нужно провести, потому что сегодня как раз-таки серединочка осени, 15 октября. И буквально полтора месяца нам осталось до, надеюсь, зимней сказки.
1: Да, хотелось бы, конечно, чтобы была эта вся красота, белым-бело, вот эти искрящиеся снежинки. Это, конечно, добавляет такого особенного настроения, атмосферы, которого мы очень ждем, этого новогоднего чуда. Очень бы хотелось, чтобы это все-таки к нам пришло в наши Великие Луки.
0: Да, совершенно верно. А мне безумно понравилась прошлогодняя зима. Она была такая классная, она была такая снежная. Это была воистину зимняя сказка, которую... Но мы реально все ждали. Уже такая легкая привычка того, что шлепаем по лужам в Новый год, буквально поза тот, наверное, Новый год, выпал снег 31 декабря, было так классно, мы отмечали в городе Себеж. И буквально ночью все растаяло. Было очень безумно жалко, обидно, шел дождь, у меня даже есть фотография, буквально недавно пролистывала, и думаю, ну как так, как так? Вот, поэтому очень хочется, чтобы эта зима нас порадовала. Кстати, классная история для досуга осенних вечеров — это почистить свой телефон. Особенно от всяких разных фоточек ненужных. Но Алена очень тяжело вздохнула. Видимо, это еще одна боль, да, общая у нас на двоих.
1: Да, мне кажется, это боль многих на самом деле. Вот боль современного мира, что телефон постоянно засоряется.
0: Да, засоряется, и еще не просто засоряется. Например, у меня там огромное количество различных там документов, чего-то еще, и, соответственно, ну, видео какие-то рабочие, там, я не знаю, еще что-то. И это все вроде бы как ты удаляешь, что все мало. А когда дело доходит до твоих личных фотографий, там, конечно же, жалко.
1: Конечно, жалко. Ну, еще больше, как сказать, проблема у меня есть, что у меня много одинаковых фотографий. Вот это вот вообще. И мне очень тяжело почему-то выбирать лучшие фотографии. Вот это вот
0: потому
1: прям...
0: что ты везде красотка.
1: Да, жалко.
0: Не то чтобы скромно, но ну ладно.
1: Не, ну на самом деле ты... Вот это какой-то бзик, наверное, это уже какое-то вот немножко ненормальное, то, что хочется из почти одинаковых фотографий найти идеальную, хотя там отличия, ну, прям вот немножечко. Это вот из разряда сложных головоломок, где вот найди различия, а ты вот не видишь этих различий, но фотографирующийся их обычно всегда найдет.
0: Да, совершенно верно. Ты знаешь, на самом деле... Просто нужно взять и удалить. Ну вот реально, ты начинаешь когда, ты просто начинаешь, и все, дальше пошло уже как по маслу. Почистить телефон, я считаю, это очень хорошая история, потому что, во-первых, память вы освободите, а во-вторых, ну даже для себя, знаете, как я уже говорила, избавляться от лишнего, это всегда очень классно и очень здорово действует. Но я не знаю, как на ваш, но на мой организм так точно очень хорошо действует, поэтому, пожалуйста, почистить телефончик, это прям круто. Ну и, соответственно, что еще из осенних каких-то таких... вайбовых осенних досуговых дел нужно сделать, я считаю, это обязательно гулять. Вот после работы пошли пешком, прогулялись. Мы уже поговорили про 10 тысяч шагов, которые нужно нахаживать, да, как будто бы. Но тем не менее, у нас безумно сейчас красиво. Ну, прям очень красиво, скажи.
1: Да, конечно. Мне очень нравится набережная. По набережной гулять — это вообще одно из любимых дел, милых. Всегда. Да.
0: Да, совершенно верно. Прогулки у нас очень красивые и в парке, прогулки у нас очень красивые и по набережной. Все в листьях. У нас безумно классно около управления образования. Там старые клены, они осыпаются, создают потрясающий разноцветный ковер из своих листьев. И это такой легкий, знаешь, осенний вайб, когда хочется, хотя еще солнышко периодически выглядывает. Да, даже в пасмурную погоду все-таки давайте вспомним, что у природы нет плохой погоды, и даже когда дождь, осенний дождь — это вообще обычное дело, так что не надо ныть, купили сапоги резиновые, дождевик, это, кстати, мое открытие, дождевик, никогда у меня его не было, а тут мы должны были ехать в поездку, и стояла по прогнозу погоды дождь целый день, в который мы должны были находиться в другом городе, и, соответственно, я, недолго мешкаясь, купила нам 3 дождевика, это, знаешь, это было лучшее вообще решение. Потому что, во-первых, они яркие, интересные. Сейчас дождевиков огромное множество различных. Может, каждый на свой вкус выбрать. Также на них есть какие-то прикольные надписи. И нас останавливали прохожие просто сфотографировать этот дождевик. Ну, там что-то из разряда «у природы нет плохой погоды», хотя и многоточие. Вот. А во-вторых, это просто очень удобно. Ты реально надеваешь непромокаемую обувь, надеваешь дождевик, и все. У тебя уже не заняты руки зонтиком. Тебе не мокро, тебе комфортно, ты можешь везде зайти, тебе не нужно вот эти зонты закрывать, там, открывать и так далее и тому подобное. Это безумно классная история. Кстати, лайфхак для всех родителей: купите ребенку дождевик и маленький пакетик просто для него, потому что столкнулась совсем недавно с тем, что забирала детей из школы, мы шли на занятия, и у девочки был зонтик. И вот как родитель придумал ей дать этот зонт, я вообще никак не могу. Ну вот, мне в голове не укладывается. Почему? Потому что это зонт, знаешь, который нужно закрывать, прислонившись к стене, вот так на него давить, чтобы он закрылся. То есть зонт вообще не закрывающийся. Буквально недавно словила себя на мысли, что все детские зонтики закрываются вручную. Ну вот они такие длинненькие и вручную закрываются. Я хотела ребенку купить маленький, думаю, блин, почему они все такие большие дурацкие зонты? А потом я поняла, чтобы деткам было удобно его закрывать, что там не надо много усилий прикладывать. А вот эти автоматические, их, ну, реально, чтобы закрыть, там надо прям, знаешь, так... Ну,
1: приложить силу.
0: Приложить силу, да. И вот мы с ней этот зонт, короче, мучили, все-таки закрыли. Я говорю, слушай, надень капюшон, не открывай его, потому что потом я просто не смогу тебе помочь его закрыть. Так что вот, дорогие родители, пожалуйста, дождевики.
1: Ну, кстати, как у тебя с дождевиками, я тоже себе приобрела один осенний атрибут. У меня появились резиновые сапоги. Я так рада этой покупке. Я считаю, что это лучшая покупка этой осени. Они оказались, во-первых, вообще совершенно недорогими. Они мне очень понравились по дизайну, по цвету. И они еще с теплым подкладом.
0: О-о-о.
1: И они еще были, по-моему, единственные в моем размере. Почему-то еще сначала мне показалось, что прям совсем впритык. Я думаю, ну ладно, наверное, отхожу. В итоге сейчас понимаю, что они мне идеально подходят, и я так радуюсь, потому что, ну вот, всегда вот это вот неприятно, что промочишь ноги, и потом вот это вот ходить, там, сушилки туда вставлять, там еще что-то, лишние манипуляции, и болеть тоже не хочется. Поэтому резиновые сапоги, я очень рада
0: must
1: этому приобретению.
0: Must have просто осенний, 100%.
1: Еще если они какие-нибудь стильные, это вообще прекрасно.
0: У меня так было с зимними сапогами. Я купила их на огромной такой подошве, ну как, ну на большой подошве, и непромокаемые. Я поняла, что оказывается это просто вообще находка, когда ты по снегу идешь, и тебя вообще ничего не волнует. Правда, они у меня короткие, а надо было бы купить длинные, чтобы еще можно было и по сугробам ходить. Поэтому, да, друзья мои, заботьтесь о своем здоровье. Сейчас период обострения ОРВИ, и многие очень детки болеют, да и взрослые тоже. Поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде. Дождевичок, резиновые сапожки, что-нибудь яркое, желтое, сочное. И будет вам и красиво, и уютно, и тепло, что самое главное. Ну что, мы переходим к гороскопу. У нас уже буквально пару минут осталось. И давайте начинаем. 15 октября у нас сегодня. Ой, я потеряла, Алён, начинай.
1: Хорошо, так, начнем, значит, с нашего предисловия. Как обычно, у нас сегодня 15 октября, четверг. Утром желательно собраться, это позволит более продуктивно провести вторую половину дня. Легче будет взаимодействовать с окружающими, договориться и наслаждаться происходящим.
0: Овны, у вас настал хороший момент для дел, где требуется одновременно здравый смысл и оптимизм.
1: Тельцы, если разговоры будут становиться слишком эмоциональными, ненадолго отступите и вернитесь к ним позже.
0: Близнецы, сегодня настроение может быть и двойственным. С одной стороны, захочется тепла и общения с близкими, с другой, потребования к ним станут выше.
1: Раки, текущие задачи будут решаться легко, только если вы не пустите их на самотек.
0: Хорошо, львы.
1: Услышала.
0: Да, я тоже рак, кстати.
1: Он.
0: Львы, во второй половине дня сбавьте обороты, займитесь тем, что приносит вам удовольствие.
1: Девы, день хорош для общения с родственниками. Узнайте, как у них дела, помогите по необходимости.
0: Весы, сегодня будет легче найти общий язык с окружающими, делиться идеями и получать поддержку.
1: Скорпионы, необязательные покупки не принесут ожидаемой радости.
0: Стрельцы, день будет благоприятствовать вашим инициативам, особенно если они подкреплены планом и сотрудничеством.
1: Козероги, не торопитесь раскрывать все карты, сегодня лучше наблюдать со стороны.
0: Водолеи, вам будет полезно соединить мечту с конкретным планом, определить сроки, ракурсы и первый шаг.
1: Рыбы, уверенно и спокойно двигайтесь к цели, не торопя события и не пытаясь получить все сразу.
0: Ну а мы уходим, оставайтесь на Луки ФМ, с нами интересно, полезно, всем пока-пока!
1: Пока-пока, хорошего дня!
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Сумасшедшие ралли из Петербурга в Монте-Карло, а там в больших гонках, вы помните, да, из Париж, Нью-Йорк-Париж была гонка. Вот это само ралли и действо большое, надо доехать. Там комедия, а здесь серьезный фильм. Мне кажется, здесь есть параллель.
8: Спасибо большое. Ну и F1 тоже с Брэдом Питтом от себя могу порекомендовать. Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Благодарим за выход. Большой перерыв впереди. Новости, рекламы и анонсы. После этого вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Сергей Шеин о возможных политических последствиях от погромов во Франции. для Франции, в принципе, характерна достаточно протестная политическая культура, мы это видели не раз. И я думаю, что здесь для импичмента особо нет причин, исходя из того, что в 2027 году будут президентские выборы, поэтому эти протесты нужно воспринимать именно как недовольство достаточно широких слоев, не только школьники, но и широких слоев населения относительно социально-бюджетной политики Макрона, и, соответственно, все это, конечно, будет влиять на перспективы избрания преемника Макрона и преемника вот этой мейнстримной линии, которая сейчас есть во Франции в 2027 году. И понятно, что эти протесты, я думаю, что они не будут иметь именно краткосрочных и масштабных эффектов, а эффект будет долгосрочный. В 2027 году, конечно же, вот этих протестов выигрывают крайне левые и крайне правые, исходя из того, что Макрон все-таки все больше не удовлетворяет своей социальной политикой достаточно широкие социальные группы во Франции.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: Об атаках.
10: Силы ПВО за ночь уничтожили 166 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Массированная атака отражена сразу над 14 регионами страны, в том числе Курской, Рязанской, Тульской, Липецкой, Воронежской областями и Московским регионом.
4: О нефти.
10: Администрация США рассматривает возможность ослабить санкции против судов теневого флота. Белый дом хочет разрешить танкерам из черного списка перевозить нефть, которая не находится под ограничениями. Это делается для того, чтобы увеличить экспорт сырья из Персидского залива и снизить мировые ставки фрахта, платы за перевозку. Чтобы использовать такое судно, компаниям придется запрашивать разрешение у Минфина США. В ведомстве отметили, что Москве эти послабления не помогут, поскольку на российскую нефть лицензии выдавать не будут. Кроме того, судам все равно помешают жесткие санкции Европы и Великобритании на морское страхование. Без международной страховки зайти в большинство портов эти суда все равно не смогут.
4: О скандалах.
10: Кэш-Патель после ложной информации о своем тайном визите в Москву, распространенной накануне, написал в соцсети X «Из России с любовью» и добавил, что наша страна ему очень напоминает Вирджинию. Директор ФБР заявил, что источники телеканала MS Now осведомлены ни о чем, а его пресс-служба опубликовала видео из университета в Вирджинии, где Патель находился на самом деле. Спустя 2 часа телеканал признал ошибку, а репортер Кен Дилаян выпустил официальное опровержение в прямом эфире. Сам Патель подчеркнул, что факты важнее кликбейта, и потребовал от журналистов извинений перед всем ведомством. Ранее журналисты со ссылкой на источники заявили, что глава американской спецслужбы прилетел в Россию на 2-дневную встречу с ФСБ.
4: О важном.
10: Российский паспорт занял 40-ю строчку в обновленном мировом рейтинге силы документов. Об этом свидетельствуют данные сайта «Паспорт Индекс». На сегодняшний день граждане России могут посещать без заранее оформленной визы 87 стран мира. Лидером рейтинга стал Сингапур. Его паспорт позволяет свободно въезжать в 140 государств. На втором месте Эмираты со 138 странами. Замыкает тройку Малайзия, для граждан которой открыты 129 направлений.
4: О погоде.
10: В Москву в конце недели вернется сентябрьское тепло, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. К пятнице погода в столице заметно улучшится. В дневные часы воздух прогреется до плюс 18 градусов. Сейчас в столице плюс 8, пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд
11: на 15 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Третий раз вам говорю это за сегодня. Всех приветствую, всех вновь присоединившихся. Трансляция на YouTube, канал Нео Панкин, Рутюб, ВКонтакте, канала группа радио «Комсомольская правда». И к нам присоединяется в том числе Александр Насович, политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру, Евразия.эксперт. Александр Александрович, здравствуйте!
12: Доброе утро, Иван!
8: Александр Александрович, тут идут новости. Я не знаю, стоит ли к ним относиться всерьез. Нас они, конечно, безусловно, радуют, но мы часто, скажем так, делаем ставку на определенные новости, а потом все оказывается немножечко не так. Помните, как мы радовались, когда Трамп унижал Зеленского в Белом доме? Но потом их отношения, в общем, нормализовались. И вот сейчас Трамп в очередной раз конфликтует с Зеленским или Зеленский с Трампом, собственно, и неважно. И вот проходят новости, Трамп сделал ставку на публичный конфликт с Зеленским и его политическую ликвидацию политическую. Ну, вы вот этот новый виток этого самого конфликта как оцениваете?
12: Ну, порадоваться-то можно. Чего же не порадоваться? Нам это выгодно. Вообще, это чисто приятно по-человечески, то, что было в феврале прошлого года в Белом доме. Ну, как это с житейской точки зрения выглядело?
8: Ну, понятное там дело. Горит, да. За шкирку. Есть вещи, на которые можешь смотреть вечно. Да? Не только на то, как горит огонь.
12: Да, и на то, как хамы спускают с лестницы. Да. Поэтому я бы пересматривал это знаменитое видео. Но если говорить серьезно и о последствиях, то да, та история нас многому научила, и мы должны после нее были стать сдержаннее. И во всяком случае понимать, что кроме личных факторов и даже кроме политических факторов у конкретных политиков существуют вещи институциональные, которые состоят в том, что Соединенные Штаты Америки в конфликте вокруг Украины, в конфликте России и Запада вокруг Украины, они занимают сторону, даже неправильно сказать, занимают сторону Украины, они являются инвесторами в этот украинский конфликт, и они там в свое время сделали ставку на поражение России с помощью Украины, и Трамп, даже если он был в оппозиции тогда к этому решению, он так просто его отменить не может, он не может пойти против всей американской деловой и бюрократической машины, которая за много лет, прям даже не с 22-го, а 2014 года, а если вспомнить работу американских НПОшек там в Киеве, то и намного раньше, она нацелилась на отрыв Украины от России, на превращение Украины в такой таран, с помощью которого будут пробиты ворота в Россию. Это является тем самым пресловутым национальным интересом Соединенных Штатов. И поэтому Трамп так просто выскочить из украинского конфликта не может. И чем победа, чем достижение нашей дипломатии, у него в Белом доме этим летом вынуждены были признать, что никакой Америка не посредник, никакая Америка не нейтральная сторона в этом конфликте. Просто они стали сбавлять обороты, потому что понимают, что этот конфликт зашел слишком далеко, что они в нем не побеждают, что совершить блицкриг в отношении России не удалось в 2022 году, и поэтому им сейчас нужна какая-то канализация этого конфликта, его погружение в какое-то безопасное для американцев русло. И именно исходя из этого мы с ними работаем, исходя из этого работают все наши переговорщики, и эта позиция, она, во-первых, более честная, чем говорить о том, что американцы при Трампе теперь посредники, а во-вторых, более здоровая, в отличие от позиции Европы, в ней есть здравый смысл, рационализм и прагматика, что, в общем-то, дает нам надежду на некоторую взаимную стратегическую безопасность. А это важно в отношениях между ядерными державами.
8: Но, тем не менее, Европа-то никуда не делась, Европа продолжает вкладываться, и на самом деле, когда мы говорим о том, что вот США отстраняются немножко от Украины, я уж не знаю, насколько сильно отстраняются, или они просто от Зеленского отстраняются, нет, важно. Представим, что полностью отстраняются, разведданные завтра перестанут передавать. И это же побудит, простите, Европу еще больше вкладываться в Украину, вы не находите, да? И, кстати говоря, делать ставку на собственное развитие, что, наверное, не очень хорошо, понимая, что они не могут зависеть от США. И вот если посмотреть с этого угла, то как раз картина-то как раз не самая радужная вырисовывается.
12: У нас с Европой вообще ничего радужного не вырисовывается, но уход Америки из украинского конфликта, если его просто допустить, хотя это маловероятно, он выгоден, потому что Европа при всех своих ресурсах и при всем своем желании в некоторых вопросах Америку на Украине заместить не может.
8: Вот, это пока что, я об этом и говорю. Это пока что.
12: Вот. А нам оперативный уровень, тактический уровень, он тоже важен.
8: Важнее стратегического вы имеете в виду?
12: Нет. Важен и стратегический, конечно, но и то, что сейчас происходит, оно тоже имеет значение. Поэтому в плане противовоздушной обороны, вот уже все забыли про эти патриоты, о которых только и говорили в прошлом, позапрошлом месяце, а кроме американцев их Киеву поставить никто не может. А с разведданными Европа заменить своей воздушной разведки американскую разведку не может. А своего Старлинка у европейцев нет. Это, кстати, пролог для очень большого разговора о технологическом отставании Европы, которая отстает в плане развития стратегических технологий, в том числе военных, не только от Соединенных Штатов и Китая, но и от нас. А про нас, у нас в России вполне себе самокритично говорят, что мы очень далеко отстали от Соединенных Штатов и Китая. Но тем не менее, у Европы, которая является сейчас нашим главным стратегическим оппонентом, дела в этом отношении еще хуже. Так что проблемы Европы, они связаны не с ее ростом, не с ее развитием, как это было в предыдущие столетия, а с этим тогда были связаны проблемы всего мира, потому что Европа была агрессивна, Европа нападала, занималась колониализмом и так далее. Сейчас проблемы Европы у России связаны с ее деградацией системной на всех уровнях, начиная от качества политических элит, которые находятся там у власти, и заканчивая, там, не знаю, какими-то экономическими вещами, технологическими вещами и так далее. И вот в украинском конфликте это все преломляется, это самая европейская деградация системная, в первую очередь интеллектуальная.
8: Я вот к чему это все сказал. В 2022 году нам пришлось сильно попотеть в определенном смысле и задуматься над тем, что конфликт будет долгим. И мы поставили многие вещи на рельсы, начали производить, учиться и т.д. и т.п. Вот сейчас Европа, по-моему, начала заниматься тем же самым, понимая, что не может вечно зависеть от Соединенных Штатов Америки. Вот Евросоюз может предоставить Украине собственную альтернативу Starlink не раньше 2029 года, но взялись за это все-таки. И вот вы сказали совершенно справедливо про систему ПВО Патриот, самые лучшие в мире, или одни из самых лучших, можно, конечно, там сравнивать, не сравнивать с нашими системами. Дело не в этом. Хорошие системы. И зенитные ракеты, которые дорогие, и, в принципе, их производить сложно, не только в деньгах дело. Но Европа сейчас занимается производством своих систем, и в какой-то момент для нас вот это время, когда мы можем совершенно спокойно носить удары по любым объектам на Украине, оно все-таки, вот это окно возможности, оно закроется. Я вот к чему. Европа учится жить без США. Вот вывод. Нет?
12: Да. Да, это правильный вывод. И это вывод неприятный для нас. Неприятный. В том числе и даже, наверное, в первую очередь для нашего экспертного сообщества. Потому что вот сколько я занимаюсь международными отношениями, начиная еще с студенческих времен, я все время слышал как мейнстрим тезис о том, что у нас все проблемы на западном направлении с европейцами, с любыми европейцами, начиная от западных и заканчивая Украиной и Молдавией, они связаны с тем, что в Европе находится Америка. Вот, начиная с Второй мировой, начиная с плана Маршалла, она туда пришла. И если бы не американцы, то у нас бы сейчас с немцами, французами, с итальянцами было все стратегическое партнерство, Европа от Лиссабона до Владивостока и так далее. Самое маргинальное меньшинство экспертов в России, самое... несистемные люди говорили о том, что это не так, о том, что Европа представляет для нас проблему и угрозу сама по себе в отрыве от Америки, а Америка эту угрозу даже как-то в чем-то нивелирует, в чем-то сдерживает, опять же, потому что она контролирует эту самую Европу, которая исторически, и в том числе по отношению к нам, к восточным соседям, она всегда была настроена экспансионистски и всегда была агрессивна. Если посмотреть историю отношений славянских государств и народов с западными европейцами, то это всегда история их экспансии на восток. Начиная от крестоносцев, тевтонских псов-рыцарей, заканчивая Гитлером. И вот на одной чаше весов вот эта вот тысячелетняя история, на другой чаше весов план Маршалла и Америка в Европе. И очень вообще-то вот сейчас задним умом мы все крепки, вот сейчас ретроспективно мы все смотрим и видим, что да, оказывается, без Америки Европа это еще хуже, чем Европа с Америкой.
8: Давайте сделаем перерыв. С нами Александр Насович, политолог, главный редактор порталов Рубалтик.ру, Евразия.эксперт.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Новая слава. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится

0: 62.
1: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Что будет? Честный взгляд на 15 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Я Александр Насович, политолог, главный редактор портала Afrobaltic.ru, Евразия.эксперт. Александр Александрович, по Европе коротко, потом, ну, в смысле, по Евросоюзу. Потом к несколько другим темам. Смотрите, ну, если вот они сейчас активно учатся жить без США, то в какой-то момент это действительно, ну, не может не привести к столкновению с нами. Готовились, промышленность поднимали, ставили на рельсы, а потом что? Мир, дружба, жвачка, что ли? Как-то неудобно, ну, получится.
6: Я бы не был так фаталистически настроен. Просто
5: слава
6: мы
5: богу.
6: Мы сейчас видим из своего сегодняшнего фокуса, в котором для Европы в самом деле существует только Россия, только вот эта восточная тема. Это вот то единственное, что сейчас объединяет Евросоюз, и там при каждом пакете санкций, которые принимаются в Брюсселе, выходит Кая Каллас и говорит, что Европа теперь опять едина, мы снова это подтвердили и так далее. Но эта ситуация не вечна. Потому что у Европы я вижу как минимум еще два вектора приложения их внешней политики, которыми она вынуждена будет заниматься в течение 2 лет следующих. Ну, не двух, но нескольких лет будущих. Во-первых, это южный вектор африканский, который никуда не уйдет, потому что, ну, сейчас Африка – это самый большой потенциал, имеет большой потенциал для миграции в Европу. Вот черная миграция – это тот вызов, который перед европейцами на будущее десятилетие стоит там очень жестко. А второй вектор – это балканский, который сейчас последние десятилетия затих, приглух, но те проблемы, которые были вызваны распадом Югославии, гражданской войной в Югославии и агрессией НАТО против Югославии, они же на Балканах никуда не исчезли. И все это только ждет соответствующего международного момента, чтобы проявиться. И самое-то главное, третий момент, это то, что сейчас Европа едина, как не устает повторять нам Кая Каллас, но исторически она захватила когда-то весь мир и вот стала той Европой, которую мы знаем, не будучи единой, а будучи в состоянии, как это у китайцев, воюющих царств. И поэтому вот те армии, которые успешно сейчас создают и укрепляют европейские государства, тут вопрос со звездочкой, против кого эти армии будут воевать. Сейчас, конечно, Россия самый актуальный кандидат, но глядя на отношения Польши с Германией в исторической перспективе. И сейчас для меня открытый вопрос, против кого будет выступать самая сильная, как нам обещают поляки, армия в Европе в следующем десятилетии.
5: И вот вы писали недавно, сейчас книга Насовича, телеграм-канал, вы писали про план А и план Б. План А, как я понимаю, приказал долго жить, вот план Б по Украине наконец-то начинает прорисовываться. Это не удары по центрам Яндекса. Удары по центрам Яндекса – это посмертные судороги плана А, похороненными выборами в сентябре. Довести россиян до ручки, чтобы они пошли свергать Путина. Путин... А, план безнадежно рухнул, но в Киеве все равно продолжают бесцельно тратить европейские деньги и бить по объектам в России. Даже не потому, что могут, а потому, что хотят. Свербит. Ну, развить мысль можете?
6: А план Б – это проведение выборов на Украине, которые озвучил Зеленский. То есть выборы на условиях 60-дневного перемирия. Затем переход к мирным переговорам с новой легитимной властью Украины. Либо старой власти Украины, если она докажет повторно свою легитимность и то, что ее поддерживает большинство украинцев. Ну, это, конечно, маловероятный вариант, но совсем его исключать нельзя. Вот это план «Б». И в чем суть этого плана? Ну, во-первых, это тактическая уловка, чтобы спасти ВСУ. 60 дней – вполне достаточный срок для того, чтобы ВСУшники могли отдохнуть, а НАТО могло их перевооружить за то время, что длится прекращение огня. А во-вторых, это способ для Запада и избавиться от Зеленского, и сохранить киевский режим. Потому что киевский режим и режим Зеленского – это вещи немножко разные. А киевский режим – это вот та... скажем так, государственность, за неимением, сейчас не могу подобрать, а времени мало лучшего слова, которое возникло на Майдане в 2014 году. Неправовая абсолютно и основанная исключительно на такой бесноватой ненависти России, таком же бесноватом желании стать большими европейцами, чем сами европейцы, вообще не понимая ничего про западную культуру, западные ценности и так далее. А режим Зеленского – это режим того военного положения, которое было объявлен в 2022 году, и которая сделала Зеленского из президента страны и не самого влиять могущественного там политика, у которого рейтинг был 20%, которого сжимали со всех сторон местные олигархи и другие политические деятели, абсолютного диктатора с неограниченными полномочиями. Вот от этого Зеленского Запад в результате выборов может избавиться. Это будет для Запада просто коллективный вздох облегчения, потому что он всех достал за эти годы просто до невозможности. Но вот тот режим, который возник после государственного переворота на Майдане, он сохранится, и антироссийский вектор, русофобский вектор развития Украины, он останется неизменным, что Западу и нужно.
5: Кстати говоря, Зеленский же смотался в Великобританию с новым премьером, пообщался и там дал интервью, кстати говоря, в котором ответил Трампу заочно: «Я не уйду в отставку, это война, моя обязанность». Трамп накануне говорил, что на Украине надо провести выборы, а Зеленскому было бы неплохо уйти. Вот. Он сказал: «Это моя обязанность. Это война, это моя обязанность». Слова Зеленского.
6: Ну, не буду угадать, но у меня вот есть такая гипотеза, чисто интуитивная, что Зеленского его только вперед ногами теперь вынесут, потому что для него и для его людей все зашло слишком далеко. И не только в отношениях с Москвой, но и в отношениях с западными спонсорами. Там речь о таких деньгах, о такой коррупции, таких военных преступлениях, что вот выборами и законной цивилизованной сменой власти вся эта ситуация давно уже не решается.
5: Ну, а чего ж тогда не выносят-то? Вот, да, что является камнем преткновения? Зачем его держат? Мне никак не понятно. Я тоже согласен, что Зеленский не доживет до старости, причем без всякой ура-пропаганды, так считаю. Но при этом не могу понять, почему до сих пор этот момент не наступил. Да? Почему?
6: Вы помните, что во время Второй мировой, и, по-моему, вообще и до Второй мировой, за весь период пребывания нацистов у власти, на Гитлера было то ли 8, то ли 9 покушений. И все они каким-то чудом срывались, и вот как-то вот сверху была просто какая-то санкция на то, чтобы Германия и гитлеризм, они свой путь прошли до конца и закончили пули в лоб в бункере под Рейхстагом. И вот, опять же, это, конечно, абсолютно не аналитическое, не научное заключение, но вот я, глядя на все это, считаю, что вот этот свой путь с режимом Зеленского, а вообще с этой военной диктатурой, которую европейцы, американцы, частично либеральные американцы на полном серьезе считают защитниками демократии, борцами за цивилизацию против азиатской орды. Вот этот вот путь позора, связанный с поддержкой этой военной диктатуры, на Западе должны пройти до конца. И Зеленский с нами на самом деле еще надолго. Но вот когда все это очень нехорошо закончится, будет лучше, чем если это закончится выборами и уходом там Зеленского на почетную пенсию, преподавать что-то там теорию демократии в Кембридже. Вот это будет с точки зрения истории очень некрасиво и неправильно, если это закончится так. Но вариантов, чтобы это теперь так закончилось, я уже давно не вижу.
5: Кстати говоря, а что вы думаете по поводу заявлений Сикорского? Это глава Министерства иностранных дел Польши, который сказал, что только через наши трупы Россия сможет вернуть свои золотовалютные резервы, замороженные там в Евросоюзе. Да, вот. Вот так он сказал. При том, что, насколько я понимаю, консенсус осторожный, проценты передаем Украине, проценты, которые они получают вот как раз от наших российских золотовалютных резервов, замороженных в Европе. Про американские не будем пока говорить. А сами эти резервы не передают Украине. Тут, видите, все-таки консенсуса нет. Вам слово.
6: Я с американцами, с Сикорским согласен. То, что европейцы свои руки захапали, они уже не отдадут. Но не трогать сами активы для Европы выгоднее, чем отдать их Украине или потратить на что-либо еще. Потому что пока они есть, проценты с них будут капать до бесконечности, и там можно эти проценты пускать и на Украину, и если решат закрыть украинский проект, еще на что-то. А сами активы, их один раз потратишь, и все.
5: Не все. Их разворуют, и все. Да, потом убивай, и все. Убивай потом Зеленского. Смысл-то, деньги не вернешь.
6: Конечно, от процентов... Это тоже, конечно, все абсолютно незаконно, но там нет таких последствий в плане там, привлекательности Европы для внешних инвесторов, какие были бы при ликвидации, при
5: отказе. Спасибо, Александр Насович, политолог. Благодарим за ваш
4: взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
0: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 октября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье.

0: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил с 82-летием со дня основания Великолукский завод «Велмаш-С». Это один из ведущих российских производителей мобильного грузоподъемного гидравлического оборудования и специализированной техники для лесной и ломоперерабатывающей отраслей. Предприятие входит в состав Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России. В Великолукском драматическом театре открылась уникальная выставка, посвященная истории Союза театральных деятелей Российской Федерации. С момента своего основания в 1876 году, как общество взаимного вспоможения русских артистов, организация ставила перед собой благородную цель – быть опорой для тех, кто посвятил свою жизнь театру, помогать в трудные минуты и способствовать расцвету театрального искусства. Эта экспозиция – дань уважения тем, кто своим трудом, страстью формировал и продолжает формировать облик российского театра. Она доступна в дни показа спектаклей для зрителей. В октябре исполняется 45 лет филармонии школьника концертно-просветительскому объединению преподавателей и учащихся детской музыкальной школы имени Мусоргского. Спустя 4,5 десятилетия новое поколение юных музыкантов и преподавателей сохраняют традиции детской филармонии. В рамках лектории «В золотой ключик для младших школьников и в мире прекрасного для учащихся средних и старших классов» состоялись концерты-беседы, посвященные 120-летию со дня рождения Шостаковича.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77, юань 12 рублей 50 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 15 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, я вас приветствую.
7: Доброе утро.
6: Вы с крайне неожиданной стороны начали рассматривать расстановку сил в нашей политической системе, в общем, да, Госдуму вы как-то проигнорировали, вот у себя написали. Можно подумать, через месяц кто-то вспомнит расстановку сил в Госдуме. И при этом начали рассматривать рассадку ключевых сенаторов в Комитет Совета Федерации. Да. На сенаторов у нас еще реже внимание обращают, значительно реже, чем на депутатов Госдумы. Они как-то тихо сидят и редко привлекают к себе внимание, обратить внимание. Кстати, почему? Тоже вопрос. Но вот про рассадку ключевых сенаторов в Комитет Совета Федерации, да, пожалуйста, если есть на что обратить внимание, с удовольствием вас послушаем.
7: Для меня стало сюрпризом, что вы на эту тему откликнулись, потому что стереотипное понимание политики исходит из чего? Все решает правительство. Нет, все решает администрация президента. Нет, она ничего не решает, все решает Совет Безопасности.
6: Я уже запутал, кто все решает или что-то вообще?
7: Которые как-то ходят и что-то решают, да. И помимо этого существуют Государственная Дума, Совет Федерации, если идти дауншифтить, общественная палата какая-то, да, суды, и вот это вот все. И, естественно, для такого взгляда на оперативное принятие решений по ключевым вопросам, наверное, Дума, Совет Федерации, органы довольно второстепенные, а где-то декоративные, имитационные. С другой стороны, понятно, что существует масса тем, которые находятся вне привычного фокуса, где, эти органы имеют значение. Что касается экономики, особенно там, где интересы федеральных ведомств и регионов не тождественны, где приходится сильно торговаться, договариваться, уступать. Мы пишем про

0: Комитет по аграрной политике, туда входит и классический АПК, и рыба, и утилизация мусора, то есть чувствительные, денежные, важные сферы, про которые не очень привыкли говорить, что ли, на таком массовом уровне, потому что, как бы, вопросы, не знаю, там, Третьей мировой, добра и зла гораздо больше цепляют медиа. Поэтому, действительно, мы посмотрели на регионы, которые скорее выиграли от новой рассадки Совет Федерации, там, Карелия, там, Московская область, чем-то, Санкт-Петербург, посмотрели на отдельные комитеты, там в том же комитете международном усилилось такое китайское, что ли, направление, пришел бывший посол России в Китае Денисов на пост главы комитета. Там, в случае аграрной тематики, наверное, все это осталось. Да, у нас аграрная тематика – это такое святое, сказать, блок вице-премьера Патрушева-младшего, вот, но просветка договоренности, там, да, поиска компромиссов или детальных, кажущихся не очень важными подчас решений, все это ну, значимых для отдельных территорий, конечно, это важно. Вот у нас был пример, опять же, в посте, когда, например, вам повреждают там сети для рыбы, там сегодня закон позволяет только взять злоумышленников стоимость этой сети, там, 15 тысяч рублей, а не всей этой рыбы, которая уплыла после повреждения. Поэтому масса вопросов, которые, конечно, мелковаты для добра и зла, ну, в принципе, касаются подчас большего количества текущих практик, они решаются в этих, ну, в общем, конечно, подчас декоративных органах, и, конечно, Совет Федерации не является местом, про которое все спрашивают, ну, что там решили сегодня сенаторы. В принципе, все примерно знают, что они решают по большим вопросам. А, собственно, из малых, из этих нюансов про отрасли, про толкание локтями регионов между собой с федералами тоже складывается ткань политики.
1: Ну, вот вы говорите декоративные, да? Я понимаю, что ключевые глобальные вопросы действительно понятно, как решаются, как надо, так и решаются. Это ясное дело. А что касается, ну, вот, работы таких комитетов, это и Госдума, и, наверное, Совет Федерации. Я не очень хорошо знаю, как устроено все в Совете Федерации, в Госдуме более-менее. Но давайте в общем посмотрим. Я не думаю, что в комитете... Кто-то влияет глобально на комитет по экологии. Мне кажется, что в комитете по экологии, грубо говоря, да, там вот как раз самая настоящая политика. И, наверное, вот в таких комитетах, которые не занимаются глобальными вещами, разве нет? И никто на них особо не влияет. Вы не находите? Вот. Комитет по туризму. Кто там на него влияет? Да? Кому он нужен? Скажите, пожалуйста.
0: Ну, слушайте, есть как бы финансовые потоки и вокруг экологии, и вокруг туризма. Они, конечно, существуют, в том числе господдержка. По экологии тоже профессиональные экологи часто знают, как не надо делать, но не знают, как надо. Да? И не хватает именно экологов, которые находят какие-то непростые балансы, которые позволяют не убивать экономику и при этом не убивать здоровье. Просто наш скепсис разумный по отношению к парламенту связан с чем? Что в парламенте в классическом есть три функции. Законодательная, такая представительная, вторая представительная, когда разные группы ищут баланс интересов, и контрольная. Понятно, что никакой контрольной функции у российского парламента нет, он ее не претендует, как в анекдоте про вьетнамского космонавта, там, да, не надо туда никуда лезть. И парламентарии там в лучшем случае пытаются контролировать там масштабы попыток иностранного влияния на российскую политику. Про законы тоже понятно. Законы живут своей жизнью, что-то пишут депутаты, что-то спускают им сверху, но существует там некий скепсис по поводу всего. Функция именно представительная такая, поиск балансов между теми, кому нужен крепкий рубль, и тем, кому нужен слабый рубль. Вот. Теми, кому, так сказать, нужна, не знаю, господдержка металлургии или господдержка туризма. Это, конечно, отчасти происходит в том числе и в комитетах. И это интересно, ярче, и, возможно, граница возможного здесь шире, чем в вопросах там, войны мира, добра и зла.
1: Ну вот я об этом как раз и говорю. Поэтому, когда мы говорим декоративный, все это, ну, не совсем корректно. Прям декоративный. А глобальные вопросы, я вам открою тайну, они в Соединенных Штатах тоже решаются так, как надо решаются.
0: Ну, или как не надо.
1: Ну, или как не надо, тоже решаются, но это все спускается, собственно, понятно откуда. Это, значит, не мы какие-то особенные. Здесь вам не этот, хочется сказать, Северная Корея, но не буду. Понимаете? Я вот о чем.
0: Конечно, большие все новости депутаты узнают там из Телеграма.
1: Ну, и от вас в данном случае. Помните, как вы были на съезде известной партии, они к вам за новостями подходили, например. Так что мы, может быть, сильно преувеличиваем, кстати, знания, значения, уровень и все прочее наших депутатов. Не находите, да?
0: Это обычные люди, есть информированные, прошаренные, есть наивные, случайно зашедшие, есть знающие, как все устроено, но не умеющие как бы обобщать какую-то общую картинку сложить. Есть исходящие из твоего жизненного опыта, который был, а жизнь многообразнее, чем, собственно, наш опыт, и кто-то готов меняться, а кто-то нет. Есть просто умеющие дружить или умеющие попадать в повестку.
1: Что касается сенаторов, вот я вам вопрос задал, а почему они, ну, как-то тише чаще всего, чем депутаты Госдумы? Есть ответ на этот вопрос? Там тоже яркие люди, их много, да, у них статус повыше, чем у депутатов Госдумы, кстати, это же верхняя палата парламента. Но при этом мы как-то вот особенно в информационном поле сенаторов наблюдаем нечасто. Почему?
0: Давайте так, во-первых, давайте поищем политкорректную замену слова «хоспис». Это такой дом престарелых. Место как бы разное, но достаточно тихое место, куда, в общем, часто отправляют на политическую пенсию, ссылку, и откуда не всегда, но часто не возвращаются. Вот. Это нормальная история.
1: Хотел бы я себе такую пенсию, кстати говоря. Я бы даже хоспис себе такой хотел бы, если честно.
0: Вот. Поэтому, естественно, нам не так интересно. Мы не очень понимаем, зачем нужен сайт федерации, потому что формально, да, Россия федеративное государство, все должно быть представлено. Конечно, Россия реально унитарное государство, и какое-то балансирование происходит, но много ли региональные новости попадают в повестку новостей, если не происходит форс-мажора, там, дронов или что-то еще? Конечно, почти не попадают. Вот. Поэтому, конечно, это источник, прежде всего, статуса. Люди туда идут, кто-то за статусом, кто-то за ожиданиями неприкосновенности.
1: Что значит «идут»? Идут. Скажите мне, пожалуйста, как можно просто пойти и зайти в сенаторы? Скажите мне.
0: Смотрите, туда попадают люди, которые хотят. Вот. Иногда посла отправляют на пенсию, и он там через Мордовию, где возможно не был, сенатором. То есть все равно это там не только машина зарплата и корочки, это возможность писать в разные инстанции, это возможность такого нетворкинга, лоббизма и так далее. И в этом и при довольно размытой ответственности. У депутатов какая-то ответственность еще есть, и тоже довольно призрачная, как скажут слушатели. А сенаторов, собственно, редко за что-то спрашивают или редко увольняют за плохую работу. Просто надо место кому-то освободить. Вот, поэтому
1: достаточно... надо хорошо работать в Совете Федерации. То есть лучше не высовываться. Лучшая работа.
0: В любой структуре, наверное, критерии эффективности. Поэтому как источник статуса, место, где можно посуетиться, потолкаться, пообщаться, с большое значение имеет. С точки зрения того, что я приду и оттуда переверну мир, ну, наверное, среди сенаторов таких нет или почти нет.
1: Ну, вот вы говорите, что на пенсию отправляют. Я вижу много молодых сенаторов. Ну и, кстати, вот как можно говорить про, допустим, шахматиста Сергея Корякина, который... тоже является сенатором, да, ему сколько там, за 30 лет, 35 где-то так плюс-минус, я вот сейчас не могу сказать. Ну и вообще есть молодые сенаторы совсем, которым там нет и 40 лет.
0: Шахматисты позже, спортсмены остальные пораньше все-таки уходят на пенсию, да, а поэтому для спортсменов иногда тоже и думские мандаты, и сенатские корочки – это источник пенсии. Я, в принципе, удивляюсь, откуда вы видите лица молодых сенаторов, потому что как вообще, неужели вы смотрите заседание Совета Федерации?
1: Нет, но я погуглил сейчас, и там список вывалился. Молодые сенаторы, они есть. Я вот про что. Там не только те, о ком вы говорите. Там есть и средний возраст, до 50. Это же не старые люди, правильно ведь? Хотя про пенсию, да, ну, определенные намеки, конечно, имеются. Я понимаю, на кого вы указываете. У нас 40 секунд.
0: Кто не отменял, если они не очень напористые толкаются локтями, наверняка они все равно немножко сенаторы второго сорта, потому что такая общая атмосфера пенсионерская, она, конечно, доминирует и влияет на круг общения.
1: Вот вы вообще не политкорректны мне выдали комментарий на этот счет сегодня. Значит, мы Совет Федерации любим, очень уважаем, верим, что он самый лучший Совет Федерации на свете. И собственно, и Госдума у нас тоже лучшая на свете. Спасибо Михаилу Виноградову, политологу, президенту фонда «Петербургская политика». Вот. Депутату у нас все решают, сенаторы у нас решают еще больше, а в правительстве решают вообще все. Но это просто к сведению. Друзья, у нас сейчас перерыв. Еще раз благодарим политолога Виноградова. Телеграм-канал «Как бы Михаил Виноградов», кстати говоря, если хотите, можете подписаться. Все, перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
6: Что будет? Честный взгляд на 15 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Финальный выход на сегодня. Аслан Рубаев к нам присоединяется. Известный политолог. Рубаев в Телеграме тоже есть. Можете подписаться. Аслан, я тебя приветствую.
7: Привет, мой дорогой друг. Я по тебе скучал.
1: Невзаимно. Ты написал огромный пост, который я неделю читал.
7: Хорошо.
1: Да, неделю читал. Вообще планировался другой гость. Мы тебя на замену позвали, чтобы ты знал. Но спасибо, что откликнулся.
7: Это моя судьба заменять.
1: Это правда. Значит, ты написал пост. Друзья, я не могу его цитировать. Во-первых, он огромный. Но заголовок интересный, да. Ты же знаешь, кликбейтное мышление, вот это клиповое. Значит, борьба за существование или классовая борьба. И там, значит, если пробежаться по тезисам, крайне интересно. Смотрите, человек – единственное существо на планете, которое платит за то, чтобы жить дальше. Когда речь заходит о человеческом мире, многие любят ссылаться на борьбу за существование. Мол, люди по природе такие же, как звери. Каждый сам себя сильно выживает, слабо умирает. Далее. Дарвиновская идея борьбы за существование имеет смысл, когда речь о биологическом мире. Третий аспект. Классовая борьба – это не чья-то фантазия, не лозунг, а объективная реальность. Дальше. А дальше можно уже и не перечислять, потому что так я буду перечислять до конца. Собственно, ты кому это написал и для чего, скажи, пожалуйста, про борьбу за существование и классовую борьбу тоже? Классовый борец Аслан Рубаев.
7: Да, я тебе хочу напомнить, мы с тобой частенько созваниваемся по телефону и обсуждаем некоторые моменты. И вот ты меня однажды подстегнул.
1: Взял и слил, все.
7: Ладно, прекращай. В общем, ты меня подстегнул к разговорам о том, что иногда люди, действительно, которые имеют специфику жаловаться на жизнь, и мне, что ты это как-то знаешь, не совсем я с этим согласен. Действительно, есть люди, которые лежат на печи, плюют в потолок и хотят, чтобы их жизнь сложилась самым лучшим образом, но при этом не прикладывая совершенно никаких усилий. Согласен с тобой, Ваня, это имеет место быть. У нас сейчас такое общество, мы отошли от социалистической идеи, и поэтому мы находимся в другой формации. Пост этот я написал, потому что в последнее время мы видим, как капиталистическая мировая среда, надо ее назвать все своими именами, активно бьет по социалистической идее. Потому что мы видим, что сейчас есть огромный запрос на социальную справедливость. Он есть в России, он есть в Европе, и это видно даже по тем политикам, которые на самых местечковых уровнях, от маленьких префектур до крупных городов, начинают избираться, приходить в власти, те идеи, которые они транслируют. И мы действительно стали забывать, что не либерализм, а социализм, и тот социализм, который был в Советском Союзе, ставит во главу всего человека. А нам все это время говорили, что это наоборот, что вот только либерализм ставит человека. Нет, ставит во главу угла, и все крутится вокруг человека только при социализме. И Брежнев, и Сталин это доказали. когда главным венцом был человек. Человек строил себе метро, человек покорял космос, человек получал бесплатное жилье.
1: Хрущев не доказал, тоже строил все-таки.
7: Хрущев доказал, да. Нет прецедента в мире такого масштабного строительства жилья. И действительно, как угодно, сейчас там оскорбительно называют трущобы и так далее, но все равно.
1: Хрущевки вообще это идеальное жилье. Обожаю. Прекрасные. Да. Лучше нового еще простояли, знаете, за некоторыми исключениями столько же лет. Не то, что строят сейчас. Да, пожалуйста, ты продолжай.
7: Да. Суть в том, что мы помним советскую систему, которая, наверное, человечество добилось самых больших высот именно при социализме. Я хочу сказать, что космос ассоциируется с социализмом, победа над Гитлером ассоциируется с социализмом, идея социальной справедливости – это социализм, бесплатная медицина, образование – это социализм. Я хочу сказать, что Ленину и Дзержинскому удалось побороть беспризорность и массовую неграмотность, и это тоже социализм. И как можно сказать, что эта система не была для человека? Она была против, она была именно для человека. А либеральная система, она против человека, потому что она все время заставляет человека конкурировать друг с другом. Она сеет вражду и ненависть. Либеральная система, она фактически протаптывает дорогу к фашизму и нацизму. Я хочу сказать, что либералы привели к власти Гитлера. Если сейчас посмотреть, именно либералы. И на кого напал Гитлер в первую очередь? Он напал на коммунистов. И в этом и есть главное.
1: Почему в первую очередь? Я не понял, почему в первую очередь напал?
7: Ну, потому что он понимал, что на любых других выборах, которые бы произошли, победили бы коммунисты и социалисты и выбили бы его из власти. И он бы никогда в жизни не смог прийти в Германии к власти, он так и остался бы на периферии каким-то популистским политиком, который кричал лозунги, которые, скажем так, не совсем...
1: А у него разве не социалистическая политика была в целом у Гитлера-то, если мы посмотрим?
7: Он очень много просто слезал из идей левых, левых партий. Просто слезал. А как мы увидели, что идеи-то, они все равно немножечко в базовых вещах, они отличаются. В базовых каких-то они похожи, каких-то только, да, там устроить благо для рабочих. Но во всем это идеи, конечно, совершенно разного толка и разного свойства. Если мы посмотрим на самое большое демократическое государство в мире, Соединенные Штаты Америки, которые под предлогом прав человека уничтожили целые страны и государства, а по факту сделали даже геноцид в мире, то где же там человеколюбие? Я вот не нахожу никакого человеколюбия в условиях того, что где мы оказались. Я хочу напомнить либеральные политики в России устроили передел собственности, когда они благодаря приватизации забрали у народа все, а потом нам сказали, а теперь выживайте как хотите. И у нас люди после социалистического блага начали гибнуть от голода, например. Спасибо Ельцину. Главный демократ в 93-м году, вот недавно были события октября 93-го года, когда он просто расстрелял парламент, например. Это же тоже все вещи, которые, лежат на поверхности, но пропаганда, информационные технологии умело занимаются подменой понятий. И особенно сегодня, когда мир находится на таком остром и крутом вираже, мы, например, какую картину можем наблюдать? Что даже сегодня, уйдя в учебники истории, уйдя в прошлое, советская модель, она недосягаема ни по уровню развития, ни для Соединенных Штатов Америки, ни для России. Она досягаема только лишь для Китая, потому что Китай пошел по тому пути, от которого отвернулись после смерти Сталина мы. И давайте посмотрим теперь, что такое Китай. Он впереди планеты всей в технологическом плане и во всех других отношениях. Поэтому мы увидели, что если государство заинтересована в продолжительности жизни человека, в том, чтобы его общество было нацелено на достижение высоких результатов, такое государство всегда будет двигаться вперед. А государство, которое под лживыми идеями либерализма, под латентными, замаскированными разными понятиями там, любви человека и рассказами о том, что это все это фуфло, короче. Мы это увидели, когда жили в 90-е годы, мы это видим и сейчас. Поэтому вот это даже классовая борьба, ведь Ленин гениален. Он все-таки, вот надо сказать, что за Лениным будущее. Вот ты говоришь об этом посте. Это по сути и по факту не мой пост. Это соединенные с разных марксистско-ленинских учений до основы. Вот и все. По сути и по форме это обычные 2×2, перенесенные просто в текст. И все. И как оказывается, как я вижу, они по сей день актуальны. Ты так не думаешь?
1: Компиляция общеизвестных фактов. Аслан, я до сих пор не понял, при чем тут классовая борьба. Все, что ты сказал, и где классовая, при чем тут классовая борьба?
7: Ну, классовая борьба, понятие какое у нас, если мы исходим из понятия классовой борьбы.
1: Ну, ты политолог, то... ты объясни, давай.
7: Нет, я к тому сказал, что мы сегодня находимся в условиях борьбы за существование.
1: Так.
7: Вот мы находимся в тех условиях, когда нам навязали ипотеку после того, когда нам выдавали бесплатно жилье. Мы находимся в системе, когда маленький класс, менее 1%, как это было в Российской империи, взял все основные финансовые потоки в свои руки и превратил огромный народ, большой народ, свыше 90% человечества, просто в своих рабов. Людей, которые работают больше, дольше, лучше, получают меньше. И это неправильно. Это по сути и по форме неправильно. Мы уже из-за этого пролили кровь. Произошла революция. А теперь мы опять же существуем ровно в этой же системе. Существует кучка олигархов, которая выжимает последнее с народа. Она навязала ему систему кредитования, платного образования, платных медицинских услуг. Вот это классовая борьба. Классовая борьба сегодня в тебе, во мне, в людях, которые приходят в магазин и видят каждый день, как растут цены. Вот здесь происходит классовая борьба. И если эта система продолжится еще какой-то период времени, то, ну, давайте мы скажем тоже сегодня откровенно, при таком уровне роста цен, при таком уровне острой несправедливости, которую мы сегодня все ощущаем, не только, кстати, в России, в любой другой стране мира это такая система тоже, но меня беспокоит Россия в первую очередь. Мы до уровня того, что государство для человека, не дойдем никогда. А нужно уже понять, это не государство для человека или человек для государства. Это взаимный симбиоз.
1: А вектор-то остался? Как думаешь, вектор вообще? Он существует? Государство для человека? Понятное дело, что мы идем как бы по какой-то тропинке, не уверен, что проторенной. Но точно мы двигаемся в этом направлении? Или уже даже плана такого нет? 30 секунд, коротко.
7: Я думаю, что если обязательно закончится и слово «победа» и «России», и вот если потом мы наконец-таки скажем, что пора заняться благосостоянием человека, то значит этот вектор будет. Если мы опять потом начнем заниматься черти чем, то нет, то страны не будет.
1: Хватит заниматься черти чем. Спасибо. Аслан Рубаев, известный политолог, Рубаев в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Ростислав Ищенко об угрозе Третьей мировой войны.
9: Любая война, как любая неприятность, как любое приятное что-то, может случиться, может не случиться. Вы можете собрать войска на границе и собираться завтра ее перейти, сегодня вечером передумать под влиянием каких-то событий, которые произошли или не произошли, наоборот. Точно так же и Третья мировая. Может случиться, а может не случиться, по крайней мере, в ближайшее время. Но то, что за весь период после 1945 года мы сейчас к ней ближе всего, даже ближе, чем во время Карибского кризиса и Берлинского кризиса, и всех прочих кризисов, ракетного кризиса 80-х, это абсолютно очевидно. Потому что во время предыдущих кризисов в 20 веке Запад и Советский Союз до определенного момента располагали достаточным ресурсом для того, чтобы при выходе из любого кризиса играть в игру с ненулевой суммой. То есть обе стороны могли выйти победителями. Как это было после Карибского кризиса. Американцы убрали ракеты, значит, Советский Союз убрал ракеты. Значит, все остались при своих, и даже, ну, по сути дела, ситуация улучшилась для всех. Американцы продемонстрировали, что они не позволят размещать ракеты на тот момент практически в подлившей Соединенных Штатов, а Советский Союз добился вывода американских ракет с Турции, где они, из Турции, где они, безусловно, угрожали достаточно серьезному куску советской территории.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Об атаках.
11: Рязанская область ночью и утром подверглась массированной атаке беспилотников. В результате налета на территории НПЗ произошло возгорание, сообщил губернатор Павел Малков. Предварительно пострадавших нет. На территории предприятия повреждены склад и автомобили. Ранее в Рязани из-за атак отменили занятия в 14 школах и закрыли 25 детских садов. Накануне под удар украинских дронов попали сразу два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, Киев не демонстрирует никаких шагов в сторону энергетического перемирия. Ситуацию также прокомментировал Дональд Трамп. Говоря о действиях Владимира Зеленского и атаках ВСУ на топливные хранилища в России, президент США заявил, ему лучше, черт возьми, прекратить.
12: О расследованиях.
11: В Псковской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Швеции, воевавшего на стороне ВСУ и планировавшего диверсии на российских военных объектах. Установлено, что иностранец незаконно пересек госграницу в Себежском районе. С февраля по июнь этого года швед служил по контракту командиром отделения беспилотников в одном из штурмовых батальонов ВСУ. Задержанный следовал вглубь России под легендой вступления в ряды вооруженных сил нашей страны. Однако его реальной целью было проведение диверсии терактов. Против наемника возбуждено уголовное дело, решается вопрос о привлечении его по статьям о терроризме.
12: О происшествии.
11: В городе Пешавар на северо-западе Пакистана при обрушении крыши частной школы погиб 21 ребенок и один учитель. Еще около 40 человек получили ранения. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Причина ЧП пока не установлена. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
12: Обо всем.
11: Нашествие мраморных клопов на юге России может повториться и дойти до Подмосковья. Об этом агентству ТАСС рассказал биолог Дмитрий Сафонов. В соцсетях уже распространяются кадры из Краснодарского края, где полчища насекомых облепляют стены домов и машин. По словам эксперта, из-за теплых зим вредители массово выживают и продвигаются вглубь страны со скоростью до 150 км в год. В зоне риска весь Северный Кавказ, Ростовская и Волгоградская области, а также Московский регион. Насекомые представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, поскольку уничтожают больше 300 видов растений.
12: О погоде.
11: В российской столице плюс 8, пасмурно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
13: Рекламно-информационная программа.
14: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
15: Странные времена, которые заставляют нас с вами становиться немножко специалистами по нефтепереработке, да, мы теперь знаем, что самые легкие, жидкие фракции нефти – это бензин, потом идет керосин, потом начинается дизельное топливо, потом минеральное масло, и тут все зависит от количества атомов углерода в молекуле. Чем короче молекула, тем легче она испаряется и вспыхивает.
16: Например, какой ты умный!
15: В бензине от 5 до 12 атомов. Я в школе учился хорошо.
16: Да ты по бумажке все читаешь. Вот такое скажи, вот без бумажки.
15: В дизеле до 36 атомов углерода, бумажку отложил, в молекуле минерального масла до 50 атомов углерода.
16: Читай, читай.
15: Казалось бы, все очень-очень просто. Чем больше атомов углерода в молекуле, тем, собственно, эта молекула устойчивее к испарению и вспышке.
16: Делинский, ты че нас паришь-то с утра пораньше?
15: Потому что есть нюансы, которые влияют, напрямую влияют на то, как работают наши машины. Вот во всей этой химии, высокомолекулярной, значит, органической, неорганической, много знаний не бывает. бывает. Умножаем знания в таком составе. Значит, Кирилл Манжурло.
16: Дима Делинский.
15: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Сейчас умножим, да.
15: Сергей Соловьев подкашливает нам в такт. Ведущий технический консультант компании «Супротек». Серег, привет.
13: Здравствуйте.
16: А я вот знаю человека среди нас, который может все это без бумажки. Михаил Косой точно без бумажки может нам все это рассказать.
7: Конечно, без бумажки, у меня на экране ноутбука все открыто.
15: Смотрите, есть минеральное масло, да? Есть базовое масло, из которого в итоге делают то, что мы заливаем в двигатель. А в чем разница?
7: Смотрите, масло оригинальное, добываемое из нефти, так же, впрочем, как и топливо, должно проходить все-таки некоторые процессы переработки. Просто так масло, которое выделено как фракция нефтяная, его не используют уже лет 80 на практике. Значит, поэтому нужно переработать эту самую нефтяную основу и получить некоторые базовые масла. В зависимости от степени переработки и процессов, которые были присоединены над ним, получаются немножко разные базовые масла. Потом эти базовые масла частично смешивают друг с другом, добавляют туда еще всякие химические агенты, которые регулируют различные свойства, и получают то, что называется товарное масло. Ну, или моторное. Вот это уже то, что вы заливаете, мы заливаем непосредственно в двигателе. Так что да, минеральное масло, базовое масло и товарное масло – это немножечко разные продукты. Mm-hmm. Это что касается...
15: Да, это что касается разницы. Значит, а что делают с минеральным маслом для того, чтобы получилось базовое? Там очистка, процедура очистки, там дистилляция, гидрокрекинг, вот это вот все.
7: Да. Именно слова. Так, да, все эти вещи. Значит, ну, во-первых, это очистка. Очистка серы от примесей, там, от какого-нибудь магния, механических всяких загрязнений и так далее. Это номер раз. Во-вторых, то, что называется гидрокрекингом. Дело в том, что когда у вас 30-50 атомов углерода, молекулы, как вы сказали, эти углероды могут разным образом друг с другом соединяться и образовывать различные пространственные конфигурации. Где-то колечками, где-то хвостами, где-то разветвленные какие-то структуры и так далее. И все это очень себя по-разному ведет под нагрузкой. Ну, пока это масло плещется в бутылочке, как бы без разницы, что там плавает. Но как только вы начинаете прикладывать к этому маслу температуру, давление и так далее, то разные эти самые структуры углеводородные, они ведут себя по-разному. Значит, идея гидрокрекинга заключается в том, чтобы те, которые ведут себя плохо, например, разрушаются или бодро окисляются, или дают какой-нибудь шлам высокой степени, их сделать поменьше содержание в масле, а те, которые, так сказать, поустойчивее, сделать их побольше. Для этого надо перестроить углеводородные молекулы. Вот, этим занимается гидрокрекинг, этим занимаются процессы изомеризации. Таким образом, вот масла нефтяные, или то, что как бы обычно принято было называть минералки, они на самом деле делятся вот на три группы. Первая группа – это минеральная масса, самая простая, из нефти выгнали, чуть-чуть очистили там от серы, и ура. Но эти масла сейчас практически не используются в моторных. Это масла для гидравлических систем, для промышленных всяких там установок, для смазывания их и так далее. Есть группа номер два. Это хорошие, как бы, уже переработка, это уже гидрокрекинговые масла. Они используются довольно бодро в товарных маслах, и, соответственно, их делать дешевле, чем масла, например, третьей группы, потому что просто там еще дополнительная переработка должна быть. Поэтому конечный продукт получается дороже, когда мы доходим до третьей группы. Третья группа – это масла, которые обычно называются VHVI. Очень высокий индекс вязкости. Такой параметр там у них поднимается. Вот, поэтому вот эти первые три группы – это все минеральные масла, просто разной степени очистки и реструктуризации.
15: Я понимаю, но разница между этими группами для нас с вами, для обычных потребителей, да, покупателей вот этого масла, заключается в том, что масло высокой степени очистки работает дольше и предсказуемее. Я правильно понимаю?
13: Абсолютно да, так. Ну, во-первых, там растут кое-какие характеристики чисто по работе этого масла, но действительно самое главное, что такие масла гораздо более стабильны. И вот масла там второй или третьей группы, они дотягивают в среднем, конечно, да, до там цифры 500 ноточасов примерно.
15: В пересчете на километры, простите.
16: В зависимости от того, как ты ездишь.
13: Ну да, это, конечно, это режим езды зависит, но в среднем, если очень примерно, это как раз 10 тысяч километров. И на самом деле это единственное, почему раз в 10 тысяч километров, ну или там в 15, если у вас хорошие условия эксплуатации автомобиля, нужно ехать на техническое обслуживание. Замена масла, к которому приурочена там замена фильтров и прочих каких-то расходных материалов. Если бы не это, можно было бы ездить на техобслуживание там раз 20 тысяч, 25 как бы. Вот этот срок именно в 10 тысяч примерно только зависит от срока службы масла, вот от этой масляной основы. Потому что минеральные масла, они очень подвержены, еще раз повторюсь, термодеструкции, механической деструкции, испарению. И главное, что когда все эти углеводороды разваливаются, они образуют такие соединения, которые не очень для масла хороши. Образуется сначала шлам, потом он конденсируется, откладывается в какие-то загрязнения, получается, и запекается, получается кокс. Ну и так далее и тому подобное. И в какой-то момент у вас масло начинает то, что называется, гудрониться. То есть оно становится более вязким, чем двигатель может переварить. И это как бы неостановимый процесс.
16: Совсем. Хорошо, Михаил, но масло превращается в гудрон все-таки с большим перекатом. Это надо постараться, чтобы загудронить масло.
15: Спроси у какого-нибудь видеосервиса. Трэш на автосервисе. Есть ролики, в которых мастера показывают, да, вскрывают двигатели, в которых палку можно вставить. Вот
16: я
15: в то, что
16: там... Еще раз, можно мне договорить? Давай. Спасибо большое. Так вот, довести масло до гудрона, это надо постараться. Можно, но надо постараться. Но, собственно, перекатанное масло, оно вот мы его меняем еще до того момента. А чем это вот перекатанное масло до того, как оно стало гудроном, вредно для двигателя? Ну, хорошо, ну, прокатал я не 10 тысяч, а, окей, 20, ну, не знаю, вместо 10-15, 18.
15: Это же еще не гудрон.
16: Это еще не гудрон, да. Почему, что он, это масло будет творить в двигателе?
17: Ну, здесь надо понимать вообще, зачем масло в двигателе. Масло в двигателе должно разделять трущиеся пары. Оно должно создавать между трущимися парами масляный клин, чтобы две трущиеся пары не касались друг друга. Иначе металл по металлу они очень быстро выработаются. Угу. Для этого мы масло и добавляем. Масло создает пленочку антифрикционному, по которому эти трущиеся пары проскальзывают мимо друг друга, не цепляясь и не изнашиваясь. Чем меньше они цепляются, тем меньше износ у агрегата или узла.
15: Поршень по цилиндру, значит, вкладыши коленвал.
17: Совершенно верно. На вкладыши вообще под давлением масло загоняется. Первое, куда оно загоняется после масляного насоса, да, всем своим давлением оно попадает на шейки коленчатого вала, чтобы отделить их, чтобы вкладыш не касался шейки коленвала. И даже есть такое понятие гидродинамики, когда двигатель всплывает. Если у вас двигатель работает где-то там в среднем 90 км в час, вы по трассе едете, то давление масла и его объем настолько большой, который прокачивается через масляную систему, что трущиеся пары не касаются друг друга, они вращаются вот в этой масляной среде.
16: Так.
17: И двигатель практически не изнашивается.
16: Хорошо.
17: Это оптимальный режим его работы. Об этом нам показывают, к примеру, магистральные тягачи дальнобойные. Они там миллион, полтора миллиона проходят.
16: И что?
15: На завершение мысли у вас 30 секунд.
16: А, извините.
17: 30 секунд. Когда масло перекатывается, оно теряет свои характеристики. Оно просто уже не защищает, не так хорошо защищает, как нормальное масло свежее. Масляный клин пробивается, трущиеся пары начинают касаться друг друга на определенных режимах.
13: Прошу прощения, продолжим.
17: Не изнашиваются.
13: Да, если кому-то прям не втерпёшь, 8-800-200-0661. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону. Заместители Сергея ждут вас в нашей службе технической поддержки и ответят на все вопросы.
16: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант «Супротек». Мы вернемся через 2 минуты.
18: Программа «Мой автомобиль».
19: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года. Лето, осень, зима. Первая весна, вторая весна и третья весна.
18: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: Только я мысль погнал. Тут же подрезали крылья соколу.
15: Это Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек», которому подрезали крылья в предыдущей четверти часа.
16: Еще с нами Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Ну и все-таки, хорошо, вот это все нужно. Масляный клин. А что, у масла, которое пробежало 15 тысяч или 18 тысяч, смазывающие какие-то характеристики ухудшаются?
17: Да, совершенно верно. Оно изнашивается.
16: Оно же такое же маслянистое.
17: Нет, это оно между пальцами, оно маслянистое. А вот под теми нагрузками, которые в двигателе возникают, она уже не справляется. Ага. Его пробивает, трущиеся пары касаются друг друга, интенсивный износ.
16: А почему теряется эта самая маслянистость?
17: Потому что оно отработало свое от постоянных нагрузок, термодеструкция, грязь попала, опять же, через грязь
13: вот
17: пробивает.
13: Вот это все, что мы говорим, термодеструкция, механическая деструкция, какое-то попадание топлива туда, действительно, продуктов горения или недогоревших продуктов из камеры сгорания, они потихонечку все равно в масло попадают. Так вот, если основа ненадежная, и она быстро разрушается и дает много таких вот кривых всяких штук, то представьте себе, у вас есть масляная пленка на поверхности. У нее есть определенные характеристики, на какое давление она держит, там, какое у нее усилие там, на сдвиг имеется и так далее. Когда у вас в масляную пленку между молекулами, которые хорошо друг с другом дружат, цепляются друг за друга хорошо, попадает какая-нибудь ерунда неправильная, то она эту пленку разрывает. Там сцепление между молекулами в этой пленке становится другим. А где тонко, там и рвется. И поэтому грязное масло гораздо проще пробить. Оно перестает держать то давление, на которое рассчитан узел. Понимаете?
16: Даже на скорости 90 км в час?
13: Например. Но какая разница? Эти все процессы происходят очень быстро. Их очень сложно даже вообразить. Но, тем не менее, изменение характеристик смазочного материала оно приводит к тому, что в каждую миллисекундочку оно работает не так, как должно было бы быть работало. Работать. Значит, загрязнения разрушают прочность масляной пленки, позволяют маслу быстрее рваться под давлением. Загрязнения нарушают поток масла. Если у вас там стоят форсуночки, которые под давлением подают масло, там, вот, как говорил Сергей, в коленчатый вал, или там разбрызгивают на стенки цилиндра, если у вас там где-то что-то немножко засорилось, у вас попало поменьше масла. Поменьше масла – это опять нарушение работы узла. Вот. И повышение вероятности того, что ослабленную масляную пленку пробьют детали и встретится сталь в сталь. И так далее, далее везде. Как бы. Вот почему перекатывать на масле не стоит. То, что говорил Дмитрий, открываешь двигатель, можно палку вставлять. Это отложения, как бы, которые, естественно, залипают в каждом, там, на каждом повороте масляного потока, которые тоже не улучшают теплоотвод, например, от двигателя. Значит, процессы начинают горение давать большую температуру и термонагрузку на те же детали и на то же масло. Значит, оно больше разрушается от термонагрузки. И все это потихонечку друг на друга начинает влиять. Поэтому 20 тысяч на масле, которое работает 10, ну или там 15 при хороших режимах эксплуатации, ездить не стоит. Вот оно, это только кажется, это как бы, что такое довести масло, загудронить? Это когда открываешь, а там реально вот ложку можно вставить или там как желе его нарезать ножом там. Это как бы критический случай. Но поверьте, что масло загудронилось гораздо раньше. Намажь в глаз и палец, оно еще будет выглядеть жидким. Но на самом деле оно уже за пределами допустимых характеристик. Так что такая история.
15: Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, тогда, может быть, просто чаще менять масло?
13: Да, это хорошая идея. Действительно, как бы, чем чаще ты меняешь масло, тем более свежий продукт у тебя, меньше продуктов разрушения и загрязнения, и как бы все ура. Но... вот эта общая идея, она, которая распространена среди автовладельцев, она имеет некоторый недостаток. А именно, если у вас слабая масляная база, вот как мы говорили, например, там не третья группа, а вторая, да, или вдруг не очень качественные выработки, вроде бы как масло сделали, и оно номинально прошло через эти процедуры там, перестройки, но не очень качественно отработали агрегаты на нефтеперерабатывающем заводе.
15: Михаил мало говорит про дешевое масло. Ну, то есть одна из стратегий обслуживания автомобиля, значит, мы покупаем более дешевое масло, но просто меняем его чаще.
13: Да, именно так. Но только вот это дешевое масло, это меньше его подготовки. Производитель масла потратил на это меньше, поэтому может вам продать дешевле. Так вот эти дешевые масла, они даже на своих коротких сроках, там, если вы меняете раз в 5 тысяч, ну как бы ура, но даже эти 5 тысяч характеристики у него будут не очень. Да? Помимо срока службы и срока вот этого самого разрушения масла, там есть еще всякие температуры, что минус замерзания, что плюс испаряемости и всякие прочность там этой масляной пленки, способность масла отводить тепло и так далее и тому подобное. И вот эти характеристики у дешевого масла будут хуже. То есть все эти 5000 у вас двигатель будет работать, ну, если не на плохом, то на средненьком масле. И, соответственно, он будет больше изнашиваться и больше повреждаться, потому что оно будет просто хуже справляться со своими обязанностями. Если вы покупаете дорогое масло, предположим, да, и оно дорогое не от жадности коммерсантов, а от реально хорошей базы, то это масло будет те же 5000 или дольше работать с высокими характеристиками, понимаете? Поэтому не только частая замена спасает автомобиль, но и хорошая защита от износа в процессе эксплуатации.
15: Окей. У компании «Супротек» есть два масла, две линейки, точнее, масел. Масло «Комфорт» и масло «Атомиум». «Комфорт» дешевый.
16: Ну, в смысле... дешевле, чем «Атомиум».
15: Дешевле, чем «Атомиум». «Атомиум» дороже, чем «Комфорт». Вот я натягиваю сову на глобус. Вот то, что мы слышали сейчас от Михаила Косова, натягиваю на вот эту разницу между «Комфортом» и «Атомиумом».
13: Значит, смотрите, да... они отличаются составом базовых масел, в первую очередь. Вот как линейки непосредственно. «Комфорт» – это гидрокрекинговые масла третьей группы, вот то, что я говорил, VHVI масла. Но 25% составляют полиальфа-олефины и эстеры. Это масла уже четвертой и пятой групп. Да? Это не масла, которые достали из нефти. Это масла, которые создались в реакторе в процессе синтеза. А тонкость заключается в том, что там все молекулы вообще одинакового строения. Полиальфа-альфины. Мы точно знаем, что они из себя представляют, мы точно знаем, как они работают, мы точно знаем, насколько они устойчивы к разрушению, окислению там и так далее. И ПАО-масла в среднем работают просто в 3-5 раз дольше, как основа, как база, чем любые гидрокрекинговые масла. Это не значит, что можно ездить 50 тысяч километров без замены, потому что другие вещи еще сказываются. Но в основе своей они как бы работают очень долго и имеют очень хорошие характеристики. Поэтому сегодня ПАО-масла добавляют почти везде. Иначе вы не можете дотянуть масло до характеристик, нужных современному там, высоконагруженному форсированному двигателю. Просто нереально. Но можно добавлять 5%, там остальные присадками всякими регулировать, там 10%, в комфорте их 25%. А вот в масле Атомиум база вообще не содержит масел минерального происхождения. Ни первой, ни второй, ни третьей группы. Никакого гидрокрекинга. Только полиальфа-альфины, эстеры. Еще сейчас вот в последних маслах мы начинаем использовать алкилированный нафталин, так называемый. Это все синтетические продукты с заранее известным строением, свойствами и характеристиками. Вот это принципиальная разница в линейках масел. Одно гидрокрекинговое с 25% ПАО, второе чистое ПАО. Поэтому Атомиум подороже.
16: Хорошо. Так, если у нас есть еще время...
15: Полтора минуты.
16: Я тогда задам свой вопрос. Возможно, Михаил успеет. Михаил, так кому вы советуете использовать масло «Комфорт», а кому вы советуете использовать масло «Атомиум»? Или здесь как бы вот кому хотите, кто может себе позволить, тот «Атомиум», кто решил сэкономить, тому «Комфорт».
13: Ну, помимо как бы основы, там еще есть пакеты присадок, которые подпадают под разные спецификации сегодняшние. Значит, масло «Комфорт», ну вот стандартные стандарты вязкости 5.30-5.40, они ориентированы на автомобили, на двигатели, которые соответствуют спецификации А3Б4 по европейскому классификации. Это прям написано и на масле, и в паспорте двигателя можно сравнить и сличить. Значит, масло «Комфорт» это для, в основном мы позиционируем как масло для двигателей с пробегом, то есть довольно старых, с большими пробегами, с высокой степенью износа. Они более как бы ну, хорошо защищают вот, при широких зазорах и так далее. Значит, масла «Атомиум» по своему пакету присадок относятся уже к категории C3, C2. Это современные масла, это современные двигатели. Значит, это линейка для более-менее новых двигателей, там, 3-5 лет, условно говоря.
16: Давайте, Михаил, давайте продолжим в следующей четверти, потому как да. Хотел бы вот да. Немножечко поконкретнее, да. Поподробнее.
13: suprotec.ru, там прям написано это все словами. Можно прочитать, заходите. А мы продолжим.
17: Да, звоните нам в офис, проконсультируем. Номер так и остался. 8 800 200 ровно 0661.
16: Сергей Соловьев, ведущий технический консультант Супротек, и Михаил Косой, директор учебного центра компании. А мы вернемся через 5 минут.
0: Программа «Мой автомобиль». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+. Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие
1: участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».

0: помощь получают более сотни животных. Помощь доставили представители фонда «Земляки». Сбор корма для бездомных животных, находящихся в приютах, проходит в рамках партийного проекта «Единая Россия. Защита животного мира». Передать помощь можно через местные отделения партии. 23 октября в Доме культуры Ленинского комсомола начнет работу выставка работ Евгения Николаенкова «Воздушный город». Она посвящена 30-й международной встрече воздухоплавателей и 860-летию Великих Луг. Открытие экспозиции начнется с музыкального выступления в Малом зале ДКЛК. Евгений Николаенков исполнит свои песни и романсы.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
5: Вместе с нами Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». И продолжаем разбираться в том, что у нас, в чем разница между комфортом
6: и
5: отодумом.
6: Мы начали с того, что вы советуете масло «Комфорт» старым движкам с серьезными уже проблемами, а масло «Атомиум» для двигателей новых. Это что значит, что «Атомиум» в старые двигатели нельзя, а комфорт нельзя в новые двигатели?
7: До этого существует телефон 8 800 200 ровно 0661.
6: То есть вы отказываетесь мне ответить на этот вопрос?
7: Ответ на этот вопрос очень сильно зависит от модели автомобиля и типа двигателя, которым вы это используете. Значит, это раз. Во-вторых, там есть некоторые тонкости, связанные с состоянием этого двигателя и некоторых других узлов автомобиля. Поэтому объяснять это сейчас, на всю страну, все эти тонкости и вариации, мне кажется, не совсем удачная идея. Если коротко говорить, то можно масла менять. Вот, даже иногда против некоторых распространенных представлений, да, говорят, что масла группы C3 в старые двигатели заливать нельзя, потому что, у них ниже защита от износа, а старые движки, рассчитаны под более сопротивляющиеся масла. Но если речь идет про обычное масло, то это более-менее справедливо. Если речь идет про атомиум, у которого вся база в ПАО, да, то там прочность масляной пленки, ее с запасом хватает даже на старые двигатели. Есть тоже на это ограничения некоторые, но это уже тонкости. Поэтому очень запутанный вопрос, предлагаю переходить к следующему.
6: Ха-ха, как вы ловко-то выкрутились. Сереж, а тебе есть что добавить?
8: Ох, даже и не знаю.
6: Ты уж
8: люди
6: постарайся.
8: Люди приходят, покупают. А у вас есть что-нибудь подешевле? А что у вас такое дорогое? Я говорю, потому что синтетика чистая. Да куда в мою машину чистую синтетику лить? Там какое-нибудь старое ведро, какого-то волосатого года. Возьмите полусинтетику, она дешевле гораздо. Возьмите комфорт.
6: Я к тому, что не будет ли пользы больше для изношенного мотора, если туда плеснуть как раз-таки масло подороже? Понимаешь? Мы же не от хорошей жизни до сих пор передвигаемся на автомобилях, которым по 15 и более лет, понимаешь? Если бы могли поменять, поменяли бы уже давно.

0: Здесь, опять же,
1: и тут думаешь, а может быть, как и все в Супротеке, масло Атомиум продлит ресурс?
0: Продлит, но здесь все зависит от кошелька, это первое, от состояния самого двигателя. Если он жрет масло там по пол-литра на 1000 километров, ага, то он сожрет эту синтетику дорогущую.
1: То есть смысл...
0: Он ее меньше будет жрать, да, он будет лучше защищать двигатель, но она все равно частично вылетит в трубу. Здесь люди из этого исходят. Ну вот, то, что многие не задаются вопросом, что продлить ресурс, ремонтировать не хотят, и продлить ресурс не хотят. А так проще обработаться трибосоставами, восстановить характеристики двигателя, чтобы он перестал жрать масло, чтобы у него нормально восстановились рабочие зазоры. И после этого смело заливать туда ту же самую синтетику и ездить бед, не зная.
2: А сколько ездить бед, не зная, простите?
0: Ой, как я обычно говорю, насколько нервов хватит. То есть здесь ситуация какая? 15 тысяч пробега мы гарантируем.
2: Это на Атомиуме?
0: На Атомиуме, да. Что вы смело сольете через 15 тысяч еще нормальное масло. Да? Наши представители по 30 тысяч гоняют. У них крепкие нервы. И сдают еще масло на анализ, чтобы выяснить, в каком оно состоянии. Ну и мы тоже там тестировали. А когда нас катали под ГОСТ... Лаборатории нас катали. Там вообще рекомендованный пробег 54 тысячи.
3: И сколько?
0: 54 рекомендованный 54? Пробег, да. И здесь вот как? Хватит нервов на 54 тысячи? У меня нет.
4: На самом деле массовые отзывы, как бы всякие разные испытания, которые мы проводили вот прям в живе, на автомобилях, в сложных условиях, там климата и так далее, ну как бы обычной этой городской езды. Ну 20 тысяч Атомиум держит как бы без проблем. Но мы, честно, постеснялись писать на канистре, потому что, ну, как... Ну,
0: сказка получается.
4: Да, да, да, не поверим ни в жизнь. Поэтому это такой маркетинговый, скажу я на всю страну, трюк. Но 15 – это гарантия, как бы, точно. Вот что 15, вы можете, пожалуйста, сдавать на любые анализы, как бы вам скажут, что это масло еще ему работать и работать. Ни щелочное число не садится, ни количество загрязнений, ни количество металла в масле, которое показывает скорость износа, как бы не превышает никакие разумительные цифры. Угу. Так что,
1: скажите, да. А вот мы ведь изначально в нашей беседе отметили, что ТО, ну, срок ТО обозначается прежде всего исходя из времени износа масла. А остальные детали, расходники, которые мы меняем при ТО, за такой пробег не выходит из строя? Ну, например, масляный фильтр.
0: Масляный фильтр, конечно, забивается грязью, это его работа.
1: У них-то, вот, хорошо, Атомиум, вы говорите, легко 20 тысяч пройдет, а за это время масляный фильтр вообще выживет?
0: Так нет, да раз в 10 тысяч можно поменять масляный фильтр без проблем. Дело в том, да, что когда вы...
4: Сейчас, просто тут прям вот логическая связка, Кирилл, такая. Атомиум ходит долго, потому что он мало разрушается. Это значит, в нем мало загрязнений. Это значит, мало что залипает в фильтре, конечно. Это прямая связь.
0: Но на всякий случай, да, мы рекомендуем, кто хочет покататься подольше, там, да, каждые 10 тысяч просто фильтр меняйте, и все. Если вы заглушили автомобиль, масло, стекло, то уровень масла ниже, чем уровень фильтра. Поэтому вы можете его смело открутить, но в нем останется там 100 грамм масла в самом фильтре. Ну, вылейте его назад там, в маслозаливную горловину и прикрутите новый фильтр.
2: Это все мы говорили немножко на таком богатом русском языке, да? Про масло Атомиум.
1: А, ты хочешь, я думал, ты уж хочешь перейти на нецензурщину какую-то.
2: Масло Комфорт. Цензурное слово. Сколько пробег у Комфорта в среднем...
0: Опять же, вот мы рекомендуем и гарантируем 10, четкие 10 тысяч. Можно там перекатать побольше, но немного. Больше оно не выдержит, там все равно есть минеральная основа, минералка, ну, хоть и гидрокрекинг, да, но это все равно минералка, она все равно разрушится за эти 10 тысяч. А при условии, что двигатели у нас не совсем у всех новенькие, не совсем идеальном состоянии,
1: совсем не новенькие,
0: совсем не в неидеальном состоянии, то еще быстрее изнашивается масло. Нагрузка на него больше.
2: Вероятность того, что в машину в итоге попадет топливо пониженного экологического класса, оно же как-то влияет на периодичные замены масла.
0: Да, из-за неправильного сгорания не все топливо сгорает, и часть его попадает в масло. Ну, там маленькая часть, но этого достаточно. Оно окисляет топливо, оно разжижает топливо. Вообще сильно влияет на качество масла. Поэтому здесь это тоже прямой показатель того, что 10 тысяч и масло надо менять.
4: Ага. Ну, тем не менее, отчасти как бы масла с высоким содержанием ПАО лучше справляются и с топливными загрязнениями. Это, конечно, совершенно не панацея, не значит, что ПАО как бы абсолютно устойчиво. Если вы будете литрами добавлять топливо в масло, то как бы ничего хорошего не получится. Но все равно просто тупо разбавляется уже, и все становится плохо. Но некоторые как бы элементы такие масла довольно активно гасят. Например, вот ну, полиальфа-альфа-альфины – это ладно, а вот эстеры или алкилированные нафталины, они имеют полярные молекулы, и они очень хорошо держатся за металл. А если они держатся за металл, то они предотвращают доступ к металлу коррозийных агентов. Например, серы или сернистых соединений, которые могут из некачественного топлива попасть. То есть вот такого рода загрязнением эти масла будут сопротивляться активнее. Они просто не будут давать сере доступ к металлу, соответственно, коррозия будет меньше.
2: Окей. Планируется ли расширение вот этой линейки «Комфорт» и «Атомиум»? Насколько я помню, значит, у «Комфорта» есть 5В30, 5В40, у «Атомиума» есть не только 5W30, 5W40, еще и нулевки есть.
4: Ну, мы буквально в начале этого года, да, начали выпускать «Атомиум 020». Он отличается там пакетом присадок, соответственно, составом базовых масел вязкостным и предназначен для вот этих самых энергосберегающих двигателей, у которых в паспорте четко написано 020. А сейчас мы хотим выпустить масло «Комфорт». 0,20, да, то есть на вот этой смешанной базе, на этой основе, но тоже масло, подходящее под современные категории там C6, если по европейской классификации, или там LSAC-6, GF-6A, если по, соответственно, этому Тихоокеанскому консорциуму автомобилестроителей и так далее. Это масла с увеличенной топливной экономией за счет сниженной вязкости, особенно на высоких оборотах. То есть у вас двигатель тратит меньше энергии на то, чтобы просто бултыхать это масло, прокачивать. Чем оно более тугое, тяжелое, тем больше на это надо тратить сил.
1: Михаил, вот. Для кого эти масла предназначены, для каких автомобилей? Давайте поговорим в следующей четверти. Как вам такое предложение?
4: Возьмите паспорт своего автомобиля, на всякий случай, под рукой. И по поводу масел позвоните нам по телефону 8-800-200-0661, и мы сможем дать хорошую, правильную рекомендацию, какие масла можно в вашем двигателе при разной степени износа, какие нет. Но лучше иметь как бы исходные документы под рукой, чтобы можно было всегда справиться. Звоните, пожалуйста.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант «Супротек». Мы вернемся через пару минут.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
2: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: А я что-то не понял. Мы проговорили, выяснили, собственно, каким двигателем, каким машинам масла с нулевой вязкостью, ну, в смысле 0W20, которая...
4: Зачем, Михаил, собственно, нужно было расширять эту линейку у Атомиума до 0W20? Зачем расширять комфорт до 0W20? И, как я понимаю, вы еще и 0W30 планируете?
3: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек» у нас на связи. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Все эти люди отвечают за матчасть. Михаил? 0W20.
5: Ну, прогресс не остановить. Несмотря на то, что у нас средний возраст автопарка легкового в стране там 15-16 лет, и это автомобили, соответственно, каких-нибудь годов выпуска там 2005-2010, тем не менее, как бы есть и новые машины. А новые машины идут в рамках общего, так сказать, мирового тренда на сокращение расхода топлива, на более экологичные двигатели, на, опять же, больше там мощности с меньшего объема. Это все тонко настроенные движки. И в частности, этому подвержен, например, китайский автопром. Во-первых, китайцы сами у себя там за экологию довольно активно борются. А во-вторых, так сказать, они продают эти машины по всему миру, поэтому у них двигатели, так сказать, соответствуют этим стандартным экологическим. И, соответственно, такие же машины попадают и в России. Поэтому очень много машин там последних 5 лет выпуска, они уже с такими двигателями, которые, в принципе, рассчитаны на 0W20. Это значит, что масло должно... не только, так сказать, быть легким, чтобы его было легче проворачивать, прокачивать и так далее, оно должно обеспечивать нормальную скорость потока, прохождение через тонкие каналы, хороший теплоотвод. Это специальные масла, под них уже вот есть собственные там категории классификации, что европейские, что, я говорю, тихоокеанские консорциумы и так далее. Это рассчитано вот на эти двигатели. Как правило, у очень многих из них написано, что если у вас там двигатель постарел, то, в принципе, он 5.30 съест. То есть, как бы это не противоречит.
4: А постарел на сколько там написано? То есть, ну, вот что значит постарел?
5: Ну, так там не пишут, конечно, это я немножечко утрирую, но общий смысл такой, что двигатель может использовать масло 5.30, но рекомендуется это уже, так сказать, если двигатель показывает симптомы износа. Это, ну, как правило, свыше 5 лет, если этому двигателю.
3: То понятно. Слетает машина с гарантии, значит, заканчивается гарантийный срок.
4: Или что хочешь.
5: Но есть двигатели, у которых написано, что нельзя 5.30. Вот это тут надо быть внимательным, потому что если вы в такой движок нальете, так сказать, масло погуще, то он у вас разлетится довольно быстро, потому что просто масло не будет протекать в нужном объеме через узенькие канальчики там всякие, или подвиснут гидравлические какие-нибудь натяжители цепи или те же фазовращатели, куда масло тоже будет попадать позже, чем нужно. Из-за того, что оно будет более вязким. Поэтому, значит, надо очень внимательно проконсультироваться, когда вы покупаете такую машину или там покопаться в интернете, найти нового руководства по эксплуатации и вот эти вот моменты уточнить. Но, тем не менее, весь мир как бы идет в сторону 0W20, и поэтому у нас такие машины тоже есть, и такие масла тоже востребованы. 0W30, который мы собираемся сделать и в Атомиуме, и еще там чуть попозже в Комфорте тоже, это такой хитрый немножко способ усидеть, извините, одним задом на двух табуретках сразу, да, чтобы оно было достаточно жидкая, но, тем не менее, хорошо защищала от износа, так сказать. Вот вместо того, чтобы говорить, что двигатель может использовать и либо 0,20, либо 5,30, сделать вот одно такое масло 0,30. Это пока редкость, скажем прямо, но подозрение есть, что автопром будет увеличивать количество таких двигателей.
4: А, то есть 0,30 – это будет некая альтернатива для уже постаревших движков, которые изначально использовали 0,20, не очень понял.
5: Если у вас в двигателе написано, что он просит масла 0,30, пожалуйста, позвоните нам. Это замухрыжистый вопрос, это надо обсуждать отдельно, как бы конкретно с вашей маркой автомобиля. Да. Значит, 8-800-200-0661, этот номер написан на сайте suprotec.ru.
4: Замухрыжистый вопрос. Отлично, мне понравилось просто слово, буду его использовать, Михаил, с вашего позволения.
3: А еще волосатые годы в исполнении Сергея Соловьева. Скажите, пожалуйста, а вот это экспериментальное масло 0,30, которое вы обещаете в ближайшем будущем, вы же его традиционно откатываете на живых машинах.
4: Еще не начали, видимо.
5: 0,30 еще нет, да, еще варим пока только.
6: Да, так мы все наши продукты добровольно-принудительно на своих собственных машинах откатываем.
3: И никто еще не помер.
6: Нет, никто еще не помер, все в порядке, и лаборатория у нас есть своя, которая снимает все показания, и с масел, и с автохимией. Просто если из курьезов рассказать, мы делали свой собственный автодождь, обработали лобовое стекло, и через него перестало вообще что-либо быть видно. Он выделил все царапинки на этом лобовом стекле. Ну, стекло лобовое поменяли, конечно же, но за счет фирмы. Но было весело, когда в обратную сторону антидождь сработал. Но так его и никто и не запустил в серию, в общем-то. Но... Поэтому зато мы выяснили четко, что да, действительно, что-то не то сварили, да.
5: Мы все продукты откатываем на сотрудниках, да. И только когда сотрудники их автомобилей выжили, запускаем в продажу.
6: Свои машины, опять же, рабочие машины, весь наш автопарк у нас, да, в экспериментаторах.
4: У вас есть отдельная доска почета сотрудников, которые,
6: да, почетные экспериментаторы,
4: которые не вышли. Да.
5: Ладно. Их имена сохранены в архивах компании.
4: Понятно. Да. Мы будем их помнить и обязательно добрым словом. Скажите, а вот те самые масла, которые выпускает компания Супротек, любой вязкости, как сочетаются с вашими триботехническими составами?
6: Прекрасно.
4: Что значит прекрасно?
6: Ну, во-первых, триботехническому составу все равно, какое масло, потому что сам по себе триботехнический состав химически нейтрален, он не вступает в реакцию с маслом, он его использует только как носитель, чтобы распределиться по двигателю, по трущимся парам. Поэтому в какое масло вы заливаете трибосостав, все равно.
3: Слушайте, есть же тонкости в современных движках, рассчитанных под маловязкие масла. Вот все эти современные китайцы, которых сейчас на российском рынке, ну, что-то уже под 1,5-2 миллиона, они на 0,20 ездят.
6: Да.
3: Триботехнические составы к ним что, как, куда?
6: Прекрасно. Прекрасно. Точно так же обрабатывается, строится поверхность, удерживается более плотная масляная пленка на трущихся парах и увеличивается ресурс работы этого двигателя.
3: Но у них же зазоры тоньше.
6: Трибосостав на микронном уровне работает.
5: Ну, я просто хотел сказать, что рабочий компонент триботехнического состава – это порошок. Мелкие-мелкие частицы твердые некоторого подбора минералов. Но размер этих частиц порядка 1-2-3 микрон. Каналы любые масляные, даже в самых тонких настроенных двигателях, они, ну, типа 200 микрон. Понимаете? То есть это, ну, как гигантский туннель, ну, то есть автострада для частиц этого нашего состава. Поэтому тут никаких, как бы, ограничений нет. Немножко есть разница между там прокачиванием потоков под давлением вязких жидкостей и просто проплыванием отдельно взятых микрочастиц минералов.
4: Кстати, более жидкое масло не быстрее ли доставляет эти самые частицы? Оно же...
5: Да, быстрее. Там круговорот масла в природе немножко ускоряется, но это, как бы, принципиального значения не имеет. Я, если можно, тут воспользуюсь случаем, раз мы договорили про трибосоставы, и скажу, что... У нас еще пока все действует специальная скидка на трибосоставы. На масла, к сожалению, поменьше. А вот на трибосоставы 20%. мы готовы продавать дешевле, чем цены, которые есть в сторонних магазинах или там на маркетплейсах, или где бы то ни было еще. Мы стараемся эти цены держать на одном уровне, все розничные. А вот в собственных магазинах мы идем навстречу нашим, так сказать, преданным покупателям. К собственным магазинам относятся наши фирменные представительства в разных городах, там Москвы, Петербурга, до Новосибирска и Краснодара, и наш интернет-магазин. Всю эту информацию можно, еще раз скажу, почерпнуть на сайте suprotec.ru, там и ссылка на интернет-магазин есть, и на список адресов наших фирменных магазинов в разделе «Где купить». Так что вот три бы составы для обработки, что 0,20, что 0,30, что 10,40, если у вас вдруг тракторного типа техника есть. Пожалуйста, как бы можно использовать. На 20% дешевле, чем везде.
4: Все особенности масел, производимые Супротеком, в том числе и триботехнические составы, можете выяснить, Сережа, как?
6: По телефону.
4: О, правильно.
6: 8 800 200 ровно 0661. Для вас он бесплатный, поэтому звоните, не стесняйтесь, спрашивайте. Многие звонят, спрашивают. Ни в коем случае не считайте, что ваш вопрос будет глупым. Нет, все в порядке, но всякие разные вопросы, вещи
4: спрашивают. А что тёще на день рождения подарить?
6: А?
4: Что чаще на день рождения?
6: Антомобиль.
4: Вот у вас вопрос. Ответ будет на этот вопрос такой, да?
6: Да. Если у нее есть антомобиль, подарите колесо от антомобиля.
4: Это был Сергей Соловьев, ведущий технический консультант Супротек. Он и с тещей может разобраться. И Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. А у нас на этом, Дима, все.
3: Коллеги, спасибо.
4: Пока-пока.
6: Спасибо, до свидания.
5: Спасибо огромное, да, пока-пока.
3: Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. ООО НПТК «Супротек», ОГРН 106-784-715-2273, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, Н-459-460-461, офис 105.
0: Программа «Мой автомобиль». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самые актуальные и звездные гости. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня говорим о мужской силе. Друзья, интимная близость – это не только наслаждение. Это залог хорошего самочувствия. Но вот проблема. Многие мужчины хотят, а организм подводит. И дело не в возрасте. Представьте мячик. Он твердый только при достаточном давлении воздуха внутри. Также и у мужчины. Работает все исправно, когда сосуды органов малого таза чистые и есть полноценное кровообращение. Что делать, чтобы мужская сила не подводила? Здесь на сцену выходит активатор потенции «Адмирал». Его компоненты принимают активное участие в стимуляции естественного притока крови к органам малого таза, а полноценное кровообращение важно для мужского организма, так как благодаря ему мужчина может сохранить стойкость эрекции и предупредить преждевременное окончание близости. Мужчины, если вы хотите иметь крепкую мужскую силу, звоните прямо сейчас с мобильного звездочка 9220. Повторяю, звездочка 9220. Звонок бесплатный и анонимный. В течение часа действует акция. Одна упаковка в подарок. Активатор потенции «Адмирал» может сделать вас непотопляемыми в любой ситуации. Данное средство не просто для хорошей потенции и регулярной интимной жизни. «Адмирал» — это залог спокойствия и гармонии в семье. Не упустите шанс получить «Адмирал». Звоните с мобильного. Звездочка 9220. Повторяю, звездочка 9220.
8: ВАД не является лекарственным средством ИП Корябина Наталья Викторовна. ИНН 056-102-792-005. ОГРН ИП 324-508-108-292. Адрес 143-900, Московская область, город Балашиха, абонентский ящик 5.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13,
9: в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О дипломатии.
10: Российский посол в Токио Николай Ноздрев решительно отверг претензии Японии по поводу визита китайской делегации на остров Курильской гряды и Туруп. Об этом сообщили в российском диппредставительстве по итогам встречи главы миссии с руководством японского МИДа. Токио выразил протесты из-за поездки на остров чиновников и бизнесменов из китайской провинции Хэйлудзян. В ответ российский дипломат подчеркнул, что и Туруп – законная территория России. Кроме того, Москва продолжит поступательно наращивать стратегическое и экономическое сотрудничество с Пекином во всех своих регионах, включая программы развития Дальнего Востока, невзирая на недовольство японской стороны.
0: Об Украине.
10: В ходе ночного удара поражена газодобывающая инфраструктура компании «Нафтогаз» в Полтавской области, сообщили в пресс-службе украинского предприятия. Там уточнили, что в результате прилета серьезно повреждено ключевое технологическое оборудование. На атакованном объекте вспыхнул пожар, работа газодобывающего комплекса приостановлена. По сообщениям Минобороны, под удары ночью попали объекты логистики, транспортные и промышленные предприятия Украины.
0: О судебных делах.
10: Российского рэпера Наваи Бакирова арестовали в Казахстане на 2 месяца по подозрению в контрабанде наркотиков. Такое решение сегодня утром принял Кордайский районный суд, пишет ШОТ. Музыканта, известного по дуэту Хамали и Наваи, задержали на пограничном пункте пропуска Кордай при выезде из Киргизии. Служебная собака обнаружила в кармане водительского сиденья 2,5 грамма запрещенного вещества, бумагу для самокруток и гриндер. Экспертиза также показала, что артист находился в состоянии наркотического опьянения. Вместе с ним задержаны пассажиры автомобиля, позже их отпустили. Из-за ареста запланированный концерт рэпера в Астане отменили по техническим причинам. Теперь исполнителю грозит до 5 лет лишения свободы.
0: Обо всем.
10: Стадо диких кабанов заметили возле станции метро «Старая деревня» в Санкт-Петербурге. О необычных гостях в черте города рассказали очевидцы в социальных сетях. Животные вели себя спокойно и мирно выкапывали траву прямо на глазах у прохожих. Каким образом кабаны добрались до оживленного транспортного узла, непонятно. Специалисты напоминают, что дикие свиньи могут быть опасны и подходить к ним близко, например, ради эффектных кадров, не стоит.
0: О валютах.
10: Курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юаня 12 рублей 54 копейки. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
11: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Зеленский обвинил Вашингтон в ограничении передачи разведданных. Мошенники рассылают фальшивые уведомления в мессенджерах от имени Федеральной налоговой службы. А штаты предложили Евросоюзу разморозить часть активов России в рамках формирования мирного соглашения. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире. Начнем с того, что Зеленский обвиняет Вашингтон в ограничении передачи разведданных и связал перебой в работе Starlink с политическим давлением. Также Зеленский отверг объяснение в технических сбоях и заявил, что пауза в ударах по России возможна только при предоставлении Украине дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot. Это он заявил в интервью Financial Times. До этого Зеленский попросил Маска включить Starlink. И Маск в ответ объяснил, что спутниковая система не предназначена для ведения наступательных боевых действий. Он сказал, что сервис создавался исключительно для гражданских нужд и обороны. Ну и теперь Зеленский считает, что Соединенные Штаты его предали. Уверен, что Украина теряет важного партнера в лице США, и что это происходит не из-за Киева. Плюс критикует советников Трампа за якобы ошибочную трактовку ситуации на Украине. Обсудим ситуацию. У нас на связи политолог, член правления Российской ассоциации политических наук Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Давайте начнем с того, что даже, наверное, с заявления Зеленского, потому что в интервью Financial Times он фактически обвиняет Белый дом. Причем не просто обвиняет, а обвиняет в шантаже. Якобы Штаты урезали передачу разведданных о баллистических ракетах из-за украинских ударов именно по российским НПЗ. Как вы оцениваете, действительно ли это публичный раскол, и действительно ли Штаты начали дозированно отключать Киев от информационной розетки?
12: Вы знаете, очень интересно, здесь слово против слова. Есть слово президента США о том, что он не отключал, так сказать, не переставал давать разведданные Украине. Кстати, весьма показательно, президент США не скрывает тот факт, что открыто Соединенные Штаты поддерживают Украину против России. И слово бывшего президента Украины о том, что США прекратили. Вот два, так сказать, свидетельских показания. Один президент и второй бывший президент. Кому мы верим? Сложно сказать. Например, американский «Вашингтон-Пост» сомневается в правдивости слов Зеленского. Вне зависимости от того, правду сказал киевский фюрер или нет, налицо, конечно, раскол, безусловно. Он существует, и, по крайней мере, в публичном дискурсе он явно заметен. И в этой связи необходимо подчеркнуть, что заявление Зеленского, открытые обвинения, так сказать, в отношении Соединенных Штатов, это продолжение курса Зеленского на вмешательство в американские выборы. И они направлены прежде всего на поддержку демократов на промежуточных выборах, создание, так сказать, репутационного ущерба для президента Соединенных Штатов. И в этом их главное предназначение. Второй, так сказать, фронт борьбы Зеленского – это внутренняя ситуации на Украине, поскольку Зеленский должен каким-то образом оправдывать то ужасающее положение, в котором оказалась Украина в настоящее время, и легко свалить это на американского президента и тем самым объяснить украинскому обывателю, почему, так сказать, так плохо все в Киеве. Поэтому в данном случае, безусловно, налицо участие Зеленского, с одной стороны, в кампании против Трампа внутриамериканской, с другой стороны, его информационные пассажи для внутреннего потребителя. При этом хочу подчеркнуть, что совершенно нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что Соединенные Штаты оказывают давление, скорее всего, так оно и есть, оказывают давление на Украину с целью, так сказать, принудить ее на определенные уступки и демонстрируют, что все в руках Соединенных Штатов, и Украина полностью зависит от американцев, и никто Украине не предоставит тех ресурсов, которые есть у Соединенных Штатов, я имею в виду из европейских стран, никто не предоставит. Ни Старлинка в Европе нет, ни разведки спутниковой в Европе нет.
11: Я вот еще на что обратил внимание. Трамп ранее заявлял об неком энергетическом перемирии. Ну, в одиночку это заявлял, правда, да, и прекращении ударов по инфраструктуре. Зеленский, кстати, в том же интервью Financial Times говорит, что запрет снят, с этим покончено. И говорит, что атаки не прекращались даже или возобновлены. Я так и не понял, честно говоря, до конца. То есть, в любом случае, это говорит, скорее всего, о том, что Киев открыто, прямо открыто идет наперекор воле Белого дома. А тогда возникает вопрос, а на что рассчитывает Зеленский, идя вот ва-банк в таком ключе, на поддержку Европы?
12: Как я понял, Зеленский заявил о том, что он возобновляет удары. На самом деле он, конечно, их никогда и не прерывал, да. Но публичная риторика идти наперекор Трампу. На что рассчитывает Зеленский? Безусловно, у него два расчета. Первый расчет на поддержку со стороны европейцев. И второй расчет на поражение республиканцев в Соединенных Штатах на промежуточные выборы. На это, кстати, рассчитывают и европейцы. И в данном случае, скорее всего, идет речь о скоординированной тактике саботажа действий американского президента со стороны Зеленского и европейцев. При этом показательно, что Зеленский ведь отправился в Лондон. И фактически это, так сказать, самый яркий маркер. Именно в Лондоне, судя по всему, сходятся все нити антитрампистского заговора.
11: Еще момент, что вот насколько, на ваш взгляд, велика вероятность, что Белый дом уже запустил кулуарный процесс по замене Зеленского, потому что дыма без огня не бывает, и об этом все чаще и чаще вскользь кто-то там, Трамп, Илон Маск, начинают говорить.
12: Думаю, что так оно и есть, и здесь очень важный фактор состоит в том, что Зеленский, конечно, не просто не выполняет волю Вашингтона и ломает американскую политику очень часто, но что Зеленский, по сути, продолжает быть в стане демократов, как это было, начиная с 2019 года, я напоминаю, предыдущие президентские выборы, в которых Зеленский фактически сыграл в команде демократов. И вот в этом смысле... Думаю, что у республиканцев были иллюзии у администрации Трампа в прошлом, некоторое время назад, что Зеленским можно, так сказать, на него воздействовать. Сейчас эти иллюзии, думаю, что рассеялись, и, конечно, курс на достаточно активный курс на замену Зеленского взят. Другое дело, что многое действительно будет зависеть от результата выборов и от того, насколько лояльный Трампу Конгресс он получит. И это, в общем-то, важный момент. До выборов он уже не сможет никаким образом, судя по всему, активно, так сказать, вести кампанию против Зеленского. А вот после выборов время покажет.
11: Самый интересный момент, что Зеленский говорит, что не будет трогать российский НПЗ только в обмен на новые дефицитные ракеты-перехватчики для Патриот. Это еще одна часть ультиматума. Да? Как на это отреагирует Вашингтон? Потому что мы знаем, что запасы ПВО им самим нужны и далеко не безграничны.
12: Запасы ПВО действительно не безграничны, нужны самим Соединенным Штатам, нужны другим союзникам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в частности, и далеко не первый в этом списке киевский режим. При этом показательно, что даже те страны Европы, у которых есть ракеты Патриот, я имею в виду Грецию, Испанию, отказались фактически предоставлять их Зеленскому. Поэтому в данном случае я думаю, что попытки Зеленского тем или иным способом выбить Патриот у американцев, они обречены на неудачу в ближайшее время. Масштабных поставок просто-напросто не будет и быть не может. И это, кстати, очень серьезное основание понимать, что нельзя вести современные военные действия без собственного ВПК. А киевский режим пытается это делать и, в общем-то, оказывается у разбитого корыта.
11: Я уже видел, что высказывали такое мнение, не могу, правда, припомнить авторство, но это неоднозначно было, вернее, неоднократно. Как вы относитесь к тому, что многие считают, что вот этот скандал между Зеленским и Трампом – это подготовка украинского общества к признанию того, что на фронте дела не важнее Украины, критического положения на фронте, я бы даже так сказал?
12: Ну, в данном случае очевидно, что тональность Зеленского и его спикеров существенным образом поменялась в последние несколько месяцев. Как мы помним, летом были такие шапкозакидательские настроения у пана Зеленского, что, так сказать, 40 дней победим. Сейчас то, что идет из Киева, это в основном, так сказать, такие в достаточной степени панические настроения, хотя они перемежаются периодически с заявлениями о том, что,
11: так сказать... Да, Владимир Леонидович, да, понятно ваши мысли. Извините, что перебиваю, пора заканчивается. Владимир Шаповалов был с нами на прямой связи. Продолжим наш эфир. США предложили Евросоюзу разморозить часть активов Российской Федерации в рамках формирования мирного соглашения. Вот об этом подробнее уже через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138. Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
14: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова.
17: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП.
11: Давайте продолжать главные темы дня. Это радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И еще одна новость. Американские переговорщики Уитков и Кушнер предложили европейским странам частично разморозить российские активы ради возобновления переговоров по Украине. Financial Times об этом пишет, ссылаясь на свои источники. Инициативу представили на встрече в Майами. Там были представители Британии, Франции, Германии, ну, вообще НАТО и Евросоюза в целом. И среди предложений создание специального финансового механизма под контролем США для управления разблокированными средствами. Европейские делегаты отвергли американский план, об этом также пишет Financial Times, ссылаясь на источники. При этом возможные способы разморозки российских активов и их дальнейшего использования продолжают обсуждаться в рамках подготовки некого мирного соглашения. Давайте обсудим. У нас на связи доктор политических наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ Артур Демчук. Артур Леонович, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Сергей.
11: Давайте мы начнем вот с чего. Это новость от Financial Times, такая на грани сенсации. Почему сразу же возникает вопрос? Вашингтон, он, напомню, сам инициировал санкционное давление на Россию, вдруг так резко меняет курс и начал выступать за разблокировку средств Российской Федерации. Чувствуется, что это им не безразлично и выгодно, но мне интересно, что вы скажете по этому поводу.
18: Ну, во-первых, эта информация пока официально, я так понимаю, Вашингтоном не подтверждена, то есть это не выступление каких-то официальных лиц, например, того же Рубио, например, или Трампа. Это некая утечка, может быть, сознательная утечка от тех, кто участвовал в переговорах. Для Вашингтона сейчас важно, и для Трампа лично важно, чтобы как можно быстрее был найден выход из украинского конфликта, потому что впереди промежуточные выборы, и, естественно, ему нужно показать успешность свою как миротворца, иначе ему будут вставить в вину и критиковать за то, что он не выполнил свои обещания в данный момент избрания, что он конфликт урегулирует очень быстро, там, если не за сутки, то за несколько месяцев. Плюс, естественно, американцы видят, что европейцы сейчас предпринимают все возможные усилия для того, чтобы эти активы конфисковать, но обставить это каким-то другим образом, что в Европе тоже хотят создать специальный фонд, куда эти деньги пойдут, но риски будут не на Бельгии, которая юридически является владельцем Евроклир, того депозитария, где эти активы находятся, большая часть этих активов, а риски как бы распределяются равномерно между всеми странами Евросоюза, и, соответственно, Бельгия на этих условиях может сдать назад и пойти на уступки и согласиться эти деньги передать. Поэтому здесь американцы играют на опережение. Для них главная идея, чтобы именно они распоряжались этим фондом, держали под контролем, как будут эти средства использоваться, соответственно, не дать эти деньги деньги европейцам, а европейцы, понятно, эти деньги могут отдать Украине тут же, либо возместить свои бюджеты, которые потрачены на помощь Украине. А для Соединенных Штатов это важно, чтобы эти деньги пошли американским компаниям, которые потом могут зайти на Украину для восстановления там инфраструктуры, то есть получить какие-то подряды, так же, как американские компании получали подряды, например, там в Ираке после конфликта. И примерно похожая идея была у Трампа относительно сектора газа, о том, что американский бизнес там будет строить, восстанавливать инфраструктуру, и потом эта территория будет давать американским бизнесу большие деньги. Здесь примерно то же самое. И поэтому понятно, почему европейцы тут же отвергли эту идею, потому что, естественно, они не хотят упускать контроль над ситуацией в чьи-то чужие руки, тем более в руки Трампа, которого, в общем, они считают, если не врагом, то, по крайней мере, предателем такого трансатлантического союза, эгоистом, который только свои интересы реализует и никак не думает о Европе.
11: Тут издание сообщает, я не буду это утверждать, да, именно издание утверждает, что европейские делегаты отвергли этот американский план прямо сразу. Если это так, то с чем связано такое упорство Европы? Боятся потерять репутацию финансовых институтов, там бельгийский Евроклир на ум приходит сразу же, или просто не хотят подыгрывать Вашингтону в его вот этой кулуарной дипломатии?
18: Ну, здесь и то, и другое. Дело даже не в бельгийском депозитарии. Бельгийцы согласятся, если риски будут распределены между всеми европейцами, а их не сделают, что называется, крайними. Им, конечно же, европейцам не хочется упускать контроль над этими средствами. Они прекрасно понимают, что если этот фонд будет руководим Соединенными Штатами, то интересы Европы вообще никак не будут приниматься во внимание. Трамп может эти деньги либо отдать России и поставить условия, что если Россия согласится на какие-то уступки, то эти деньги сразу возвращаются России. Это будет такой рычаг давления, по его мнению, на Россию, даже скорее не давление, а такой стимул, что называется, позитивный, чтобы Россия соглашалась на перемирие, например. Поэтому европейцам просто нужно, чтобы они держали эту ситуацию под контролем, и эти деньги не попали в какие-то другие руки.
11: А почему Штаты пытаются оседлать этот процесс, да, потому что финансовый механизм под их жестким контролем должен быть, согласно утверждениям. То есть они хотят деньги российские использовать как некий геополитический рычаг для давления на Москву, а может быть для контроля над Евросоюзом. Что они хотят? Или просто денег хотят?
18: Ну, над Евросоюзом они тем самым контроль особо здесь не получат, конечно, но это может быть как одно из средств воздействия на Москву, если не давление, это все-таки не санкции, а некий стимул показать России, что если Россия будет более уступчивой, то эти деньги ей вскоре вернутся. Ну и самое главное, конечно, деньги эти потом дать американскому бизнесу, которые будут получать подряды, например, на восстановление пострадавших территорий, либо эти деньги можно пустить вообще на восполнение тех затрат, которые сделала администрация Байдена. Трамп постоянно его критикует, что он просто так давал деньги. Вот можно, соответственно, сказать, что он эти деньги вернул Соединенным Штатам, деньги, которые Байден бездумно потратил.
11: Угу. Тогда вот интересный момент, какой приходит на ум. Какие инструменты давления, там экономические или политические, у американцев еще есть в рукаве, потому что Европа явно будет продолжать блокировать мирные инициативы Белого дома. Ну, если эту инициативу можно назвать мирной, конечно.
18: Ну, у Трампа есть много разных рычагов. Это, во-первых, эти самые пошлины или тарифы. Он уже как-то, что называется, прогнул Европу. Европа согласилась на новую договоренность, когда резко снизила Европа пошлины на американские товары, согласилась на, по-моему, 15% пошлины на европейские товары, плюс инвестировать в американскую экономику. То есть Трамп угрозами своими заставил Европу пойти на некоторые уступки и подписать выгодное Америке торговое соглашение. Второе, что может сделать Трамп, это перестать или не в таких масштабах поставлять оружие для Украины через Европейский Союз. Опять так же. Хотя, конечно, ему выгодно, чтобы деньги шли за это оружие Соединенным Штатам, но это тоже может быть как один из рычагов. Плюс он угрожал, что выведет какую-то часть американских войск или военных баз из Европы для того, чтобы сократить их финансирование, либо внутри Европы от менее уступчивых стран перевести эти контингенты в более уступчивые страны, например, в ту же Прибалтику. Вот сейчас там разговоры о том, что в Польше будет строить строится американская военная база, и туда можно перевести военнослужащих, которые, например, расквартированы в той же Германии. Вот, Германия будет меньше получать денег за содержание этих баз. То есть здесь можно разным образом варьировать. Из Великобритании можно что-то перевести в другие страны с американских военных баз. И, соответственно, здесь можно тоже этим самым как-то, как небольшим тоже, правда, рычагом воздействовать на европейских союзников.
11: Артур Леонидович, благодарю вас. Спасибо большое. Артур Демчук был с нами на прямой связи. К другим темам нашего эфира самое время переходить. Тут власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российских спортсменов и ограничения их участия в международных соревнованиях. Об этом уже Политико сообщает. Обсуждение проходит в Европейской службе внешних действий. Один из рассматриваемых вариантов предусматривает сокращение финансирования международных спортивных федераций, которые разрешат россиянам вернуться на соревнования. Ну и кроме того, европейские чиновники предлагают изучить распределение доходов от телевизионных трансляций и оказывать давление на компании, которая показывает выступления российских спортсменов. Также обсуждается возможность отказа выдачи виз атлетам из России. С другими новостями спорта подробнее мой коллега Василий Воронин.
19: Новости спорта. Международная федерация гимнастики сделала заявление о ситуации с невыдачей виз российским гимнасткам. Оно приводится на сайте организации. World Gymnastics заявил, что решение по визам принимают исключительно власти Нидерландов, и организация не может пояснить причины отказа по ряду поданных заявлений. При этом федерация заявила, что продолжает контакты с властями этой страны, местным оргкомитетом и Федерацией гимнастики России. World Gymnastics также выразила сожаление из-за того, что ситуация осложнила подготовку российской делегации и вызвала вопросы у участников и болельщиков чемпионата мира. Ранее Федерация гимнастики России сообщила, что голландские визы не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На нем будут разыгрываться путевки на летнюю Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе. Московский ЦСКА с крупным счетом выиграл у Ростова в четвертом туре группового этапа Кубка России по футболу. Матч закончился со счетом 4-0. До этого матча ЦСКА не выигрывал у Ростова в основное время в Кубке России более 2,5 лет. В Кубке России Ростов с 9 очками возглавляет группу «Д», а «Крон» идет на втором месте. ЦСКА с 5 очками располагается на третьем месте, а замыкает таблицу «Локомотив». Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который сыграл 100 матчей. 27-летний Мбаппе вышел в стартовом составе «Реала» на гостевом матче против «Ромы» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. На момент игры возраст составлял 27 лет и 298 дней, что стало новым рекордом. Прежнее достижение принадлежало аргентинцу Лионелю Месси, который сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет и 84 дня. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
11: США сообщают, что могут применить против Ирана так называемую «мать всех бомб». Вот подробности об этом в нашем эфире вместе с экспертом мы обсудим через 5 минут.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
1: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. От великолучан поступали обращения по поводу перерубов асфальтового покрытия на улице Рабочей, 3. Они образовались в ходе ремонта коммуникаций. Как сообщил депутат законодательного собрания Псковской области Дмитрий Белюков, в настоящее время подрядная организация ликвидирует перерубы, восстанавливая дорожное покрытие. Парламентарий держит ситуацию на контроле. Работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки, подчеркнул он. Часть кормов, собранных жителями Великих Лук и муниципальных округов Псковской области, отправлена в приют «Невельские хвостики». Сейчас там находится около 20 собак.

0: романса.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема. Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале. Она носит название «Мать всех бомб». Но это произойдет в случае возобновления ударов по Ирану. Об этом 15 октября сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американских военных. Возможное применение фугасного боеприпаса связывают с потенциальным указом президента США Трампа. Уточняется, что решение о начале военных действий может быть принято до или после промежуточных выборов. Собеседники CNN при этом выразили сомнение, что использование этого оружия позволит достичь стратегических целей Вашингтона на Ближнем Востоке или каким-то образом изменить баланс сил в регионе, но в то же время военные отмечают, что подобный шаг станет серьезной эскалацией конфликта. Обсудим. У нас на связи востоковед, автор телеграм-канала «Восточный вопрос», доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ, подполковник запаса Олег Макаренко. Олег Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Пойдем по порядку. Новость вообще, честно говоря, ставит врасплох. Во-первых, объясните, пожалуйста, нашей аудитории, что такое «мать всех бомб».
6: Ну, во-первых, американцы любят такие звучные названия давать как операциям, так и боеприпасам. «Мать всех бомб». Ну, бомба. Ну, достаточно мощная, 8 тонн тротиловом эквиваленте. Используются тротил и брезантные вещества. Брезантные – это сильнее действуют, чем сам тротил. Ну, хорошо. Дальше. Насколько она мощна, будет сплошное поражение 140 метров. Ну, воронка такая, 140 метров. Это достаточно много. На несколько, 10-15 километров возможно действие взрывной волны. Частичное уничтожение строений. В горах это, возможно, обвалы. Эта бомба уже применялась американцами против запрещенной в России организации ИГИЛ в Тораборе в Афганистане. Уничтожали туннели, в которых находился в том числе Бен Ладен. Угу. Причем на американские же деньги она и строила эти туннели в Торобора.
5: Каковы результаты этой бомбардировки матерью всех бомб?
6: Никто точно сказать не может, но что-то частично уничтожено. Кто-то из данной группировки оказался под завалами. Но я уверен, что бомбардировка иранских объектов не приведет к такому эффекту. Угу. Потому что они находятся тоже в горах, тоже под скальных породы. А скальные породы – это очень и очень сложно для подрыва, в том числе любыми бомбами, абсолютно любыми бомбами. Так что эффективность сомнительна, вот так скажем, сомнительная эффективность данного оружия.
5: Но это с военной точки зрения, да? А с точки зрения публичной, с точки зрения риторики, потому что мы видим, что американский генералитет сам заявляет, что этот шаг не изменит баланс сил в регионе, но вызовет еще более сильную, если не сказать,

0: и страшную эскалацию. Так зачем Трампу идти на такой шаг прямо сейчас? Или, скажем так, зачем ему об этом сейчас говорить? Поднять рейтинги перед выборами в США промежуточными?
1: Конечно же. Ага. У него другого выхода нет, абсолютно никакого нет другого выхода. Он, все говорят о том, что эту войну он проиграл, что Иран на сегодняшний момент ведет эту игру, как в вальсе. Да? Трамп в этом случае является той женщиной, которую ведут, а не Иран, который он мечтал вести. Ну, они определяют, какие условия, и выдвигают эти условия перед Трампом, а Трамп уже в реактивном порядке соглашается с ними или не соглашается. То, что выдвигает США, он автоматически Иран отвергает. Переговоры зашли в тупик. Что вы можете в этой ситуации сделать? Вы рассказываете всем, что вы победили, а Иран не подписывает капитуляцию. Значит, вы не победили. Рассказывая о том, что вы потопили флот, вы уничтожили еще что-то, ну, кроме военных преступлений, которые совершены американцами при ударах по школе и убийству учителей и девочек, ну, мы ничего не знаем, и мир практически ничего не знает. Ну, и убийство политических лидеров, которые же сам Трамп объявил, что они были, ну, преждевременными и, возможно, даже напрасными, потому что не с кем разговаривать. Ну, там есть другие люди, никто не хочет стать президентом, как никто не хочет, там есть законные избранные. Президент. Ну, он обманывает раз за разом. И политические рейтинги в рамках вот этого, вот этой операции против Ирана у него действительно очень и очень низкие. Значит, надо представить американцев как способных в дальнейшем вести боевые действия, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. Это риторика самого Дональда Трампа. А она не соответствует действительности. Во-первых, Иран не имеет его и не хотел иметь ядерное оружие, потому что у них есть соответствующие распоряжения и нормативные акты, в том числе определяющие политику государства, я имею в виду самого Аяталлы. Дальше, если он хочет применять это оружие, то те ядерные объекты, по которым он хочет их применить, тоже не являются уничтоженными. Получается так. То есть ситуация для Трампа абсолютно невозможная. Он проигрывает в этом случае. И если он применит это оружие сейчас до выборов, и он не решит никакой проблемы, значит, выборы будут полностью проиграны. То есть это абсурд абсолютный. А вот после выборов, возможно, и будет применение. Но, опять же, тупик. Ты не выиграешь войну.
0: Тем более, что Иран угрожает перебить подводные кабели и взорвать дата-центры, да. И вообще, да, уничтожить цифровую инфраструктуру США. Но я так понимаю, это что так. Будет зависеть все от того, как выборы пройдут. Если вот эти словесные интервенции Трампа сработают и его сторонники на выборах победят, тогда, может быть, и не будет ничего. Да? А если не победят, то в отместку, как говорится, не доставайся же ты никому.
1: Да, ну, в отместку, но, с другой стороны, применение этого оружия будет, ну, будет ли оно санкционировано Конгрессом или
0: законодателем? А может Трамп не дождаться санкций? Вопрос. Ну, ведь он многое может. То, что еще 2-3 года назад было невозможно, теперь стало возможным.
1: Но вы знаете, если он проиграет эти выборы, как вы сказали, и применит это оружие, а это наоборот, будет стимулировать Иран не к созданию ядерного оружия, но приблизиться к созданию, потому что они рассредоточили свои ядерные запасы, так скажем, по государству. Потому что нельзя в одной корзине собирать все яйца, их обязательно разобьют, и Иран это прекрасно понимает. Это ну, уничтожите точно. Вы... Да, вы разобьете один из объектов, а во всех остальных все может повториться и повториться в несколько раз больше и хуже. А Конгресс вызовет Трампа и выдвинут ему обвинение в том, что он развязал войну и ухудшил политическую ситуацию, и ухудшил политическое присутствие американцев в регионе.
0: Да, Олег Анатольевич, то есть, понятно, благодарю вас.
1: Объявить все, что угодно.
0: Да, спасибо большое за ваши ответы. Олег Макаренко был с нами на прямой связи. К другим темам эфира. Россия отмечает рост контрафактного газобаллонного оборудования. Завозят его, как правило, из Китая и Турции. И происходит это на фоне повышенного спроса на установку ГБО. Впрочем, в этой теме разобрался наш коллега Юрий Кораблев. Его сюжет в эфире послушаем прямо сейчас.
2: Производители газовых баллонов для машин предупредили автосервисы о трехкратном росте объема контрафактной продукции на фоне увеличения спроса. Подделки поступают преимущественно из Китая и Турции. Нередко выдаются за российское и продаются значительно дешевле оригиналов. Сотрудники автосервисов подтвердили, что контрафактная продукция действительно распространяется на рынке. Причем подделывают не только баллоны, но и другие компоненты. Это связано с высоким спросом и трудностями с поставками оригинального оборудования, в том числе из Польши и Италии. Найти оригинальные комплекты пока удается, однако на это требуется больше времени, а часть клиентов не готовы ждать. Количество подделок заметно выросло после июльского ажиотажа, вызванного перебоями с поставками бензина и переориентацией автовладельцев на газ. Национальные газомоторные ассоциации заявили, что спрос на переоборудование автомобилей для работы на газе вырос на треть. Вот что, в частности, радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
3: С топливом все понимают, что все волнообразно идет, да, и не зависит там ни от нас, ни от вас, да, зависит только от того, что куда прилетит, либо что-то произойдет. Поэтому ажиотаж, да, действительно большой, и вот корпоративных клиентов очень много компаний, кто сейчас переходит на газ, даже с учетом того, что газ подорожал.
2: Ранее сообщалось, что установка газобаллонного оборудования в России может оказаться под угрозой из-за нехватки импортных комплектующих и проблем с сертификацией. В стране выпускают в основном баллоны, тогда как форсунки, редукторы и электронные блоки управления поступают из Италии и Польши. Запасы сокращаются, а сроки сертификатов истекают. Для продления нужны полные испытания. Но число способных на это лабораторий заметно уменьшилось. Если новые сертификаты не получить, легальная установка комплектов может затормозиться или остановиться. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда», в частности, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: Любой комплект газобаллонного оборудования должен иметь сертификат о том, что он безопасный, этот комплект этого оборудования. Для того, чтобы этот сертификат оборудования получило, его нужно испытать. А так внезапно получилось, что испытывать в стране негде. И это большая фундаментальная проблема, то что там по правилам ООНовским испытания совсем-совсем непростые. Там на минуточку нужно, вот, чтобы баллон испытать, в него надо стрелять. Без создания лаборатории, вот сейчас сертификаты заканчиваются, не ввести, не произвести оборудование просто не получится, потому что без документов разрешительных его на рынок не выпустить.
2: Ранее сообщалось, что в Тольятти стартовало производство газовой версии «Лады Гранты». Машина получила новую двухтопливную модификацию LPG, рассчитанную на работу как на бензине, так и на газе. Заявленный суммарный запас хода авто достигает примерно 1000 километров. Ориентировочная цена машины – около 1 200 000 рублей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
1: Добрый день, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая, Виолетта Потапова. Сегодня поговорим о том, где на Кубани можно устроить самый важный день в жизни – свадьбу, предложение руки и сердца, выездную регистрацию, день рождения, корпоратив или просто большое семейное торжество. Октябрь – идеальное время для таких событий. Летняя жара – спала, море еще теплое, пляжи пустые, свет мягкий, золотой, цены ниже. А фотографии получаются такими, что их хочется вешать на стену или скорее заполнять. Фотокнигу. Но лучше меня об этом расскажут непосредственные участники и организаторы подобных мероприятий. Предлагаю слово Марине, жительнице Новороссийска.
2: Я работаю в этой сфере уже 12 лет, и могу сказать точно, осень – это лучшее время для событий. Летом все расписано, все уставшие, жара, пробки, а в октябре – красота. Море теплое, людей мало, свет волшебный. Я видела сотни, но самые красивые были именно осенью. Одна пара устроила предложение на скале парус на закате, другая – свадьбу в винограднике с дегустацией и живой музыкой, третий – корпоратив в горах с походом и баней, и каждый раз гости говорили, это лучшее событие в моей жизни, потому что здесь все настоящее. Море, горы, еда, напитки, люди. Я советую всем, не бойтесь осени. Это не конец сезона, это его лучшая часть.
1: Марина, спасибо. Полностью с вами согласна. Кубань – это вообще огромная сцена с роскошными декорациями. Здесь есть все. Море, горы, виноградники, леса, старинные усадьбы, современные комплексы, термальные источники, панорамные площадки. И каждое место дает свое настроение. Начнем с самого очевидного – с моря. Черное море осенью особенно красивое. Оно темное, глубокое, спокойное, закаты огненные, а пляжи в октябре почти пустые. Можно устроить церемонию прямо у воды, и никто не помешает. В Сочи и Адлере есть площадки с видом на море, на горы, на порт. В Геленджике знаменитая бухта и 14-километровая набережная. В Анапе песчаные пляжи и лиманы, в Туапсе скалы и обрывы. В Новороссийске панорама Цемесской бухты. Осенью многие площадки предлагают специальные условия. Цены падают, а выбор растет. Можно забронировать то, что летом было недоступно. Плюс осенью меньше ветра, а море еще теплое. Гости могут купаться, а вы наслаждаться церемонией без риска, что планы сорвет жара или шторм. Второй вариант – горы. Здесь получаются самые сильные кадры – туманы, хребты, водопады, канатные дороги. Возьмем, к примеру, Сочи и его окрестности. Это не только лыжи. Летом и осенью здесь работают панорамные площадки на высоте больше 2 километров. На горнолыжных курортах можно подняться на канатной дороге и провести церемонию прямо над облаками. Виды открываются такие, что дух захватывает. А осенью горы окрашиваются в золото и багрянец. Идеальный фон. Мостовский район. Место силы. Водопады, ущелья, хребет Герпегем. Здесь можно устроить что-то камерное в лесу у воды. Без пафоса, но с душой. Водопады Капустинский и Желаний. Скалы, пещеры. Все это создает атмосферу сказки. Гуамское ущелье, узкоколейка, скалы, Самшит. Атмосфера, как в другом мире. Можно арендовать площадку у входа в ущелье и устроить праздник с видом на отвесные стены. Третий вариант. Виноград. Осенью они горят золотом и багрянцем. Это идеальный фон для фото и видео. Абрау-Дюрсо, Анапа, Новороссийск, Таманский полуостров. Здесь есть винодельни с дегустационными залами, ресторанами, зонами для прогулок. Можно устроить церемонию среди лоз, а потом пригласить гостей на ужин с местными напитками и фермерскими продуктами. Осенью на винодельнях проходит сбор урожая. Это добавляет событию особую атмосферу. Вы становитесь частью чего-то живого, настоящего. легкого, самобытного. Гости могут сами собирать виноград, поучаствовать в давке сока и, опять же, заполучить удивительные фото на память, как получилось у Анастасии из Казани.
3: Мы долго думали, где провести свадьбу. Хотели что-то необычное, но не пафосное. И однажды увидели фотографию винодельни осенью. Это был октябрь. Виноградник горел золотом, солнце садилось, все было оранжевым. Мы влюбились в это место сразу. Гостей было 20 человек, только самые близкие. Мы арендовали площадку прямо среди лозы, поставили арку из живых цветов, пригласили музыкантов. Церемония была на закате. Когда мы шли к алтарю, ветер шевелились виноградные листья, и казалось, что сама земля нас благословляет. А потом был ужин с дегустацией местных вин, сыров, фруктов. Гости до сих пор вспоминают. Свекровь сказала, это была самая душевная свадьба, на которой она была. И мы согласны. Здесь все настоящее. Вино, еда, люди. Мы приезжаем сюда каждый год в октябре, чтобы вспомнить тот день. И каждый раз плачем от счастья. Если вы думаете, где провести свое торжество, не сомневайтесь. Осень на Кубани – это волшебство.
1: Спасибо, Анастасия. Пусть душевной и волшебной будет не только свадьба, но и долгая семейная жизнь. А я продолжу свой рассказ. Четвертый вариант, где и как можно отпраздновать свадьбу или устроить романтик – термальные источники и глэмпинги. Они для тех, кто хочет не пафос, а тепло, не сцену, а дом. В Мостовском районе есть термальные источники. В предгорьях – глэмпинги с панорамными окнами. В лесах – турбазы с банями и беседками. Здесь можно провести день рождения, семейный праздник или небольшой корпоратив. Без шума, без толпы, только свои. Осенью термальные источники особенно хороши. На улице прохладно, в воде тепло, пар поднимается над бассейном. Гости расслабляются, разговоры становятся тише, а праздник душевнее. Пятый вариант – исторические места. В Кабардинке – парк с копиями пирамид, храмов, замков. В Абрау-Дюрсо – усадьба и озеро. В Усть-Лабинске – косогоры и виды Суворовской крепости. В Армавире – купеческие особняки для тех, кто любит эстетику прошлого. Здесь получаются кинематографичные кадры. И сам праздник становится похож на историю. Можно арендовать старинный особняк, украсить его цветами и свечами, пригласить музыкантов, и вечер превратится в сказку. Отдельная тема – корпоративы. Осенью их проводят все чаще, и Кубань для этого подходит отлично. Что важно? Во-первых, логистика. До большинства мест можно добраться самолетом, поездом или на машине. Во-вторых, инфраструктура. Многие комплексы предлагают полный пакет – проживание, питание, банкеты, тимбилдинг, экскурсии. В-третьих, впечатление. Вместо стандартного застолья – дегустация местных напитков, походы к водопаду, прогулка на катере – СПА-программа. Осенью проще собрать всех вместе. Летом многие в отпусках, зимой в делах, а октябрь – идеальное время для командного выезда. Теперь поговорим о том, как выбрать место. Первое. Определите настроение. Хотите торжество у моря? Горы, виноградники, лес, тепло и уют? Каждое настроение – это отдельная локация. Второе. Подумайте о гостях. Если едут дети, нужна инфраструктура. Если пожилые – доступность. Если молодежь – развлечение. Третий совет. Бронируйте заранее. Даже осенью популярные места уходят быстро, особенно на выходные. Четвертое. Продумайте логистику. Как гости доберутся, где будут жить, кто их встретит. Если события за городом, нужен трансфер. Пятый совет. Подумайте о погоде. Октябрь – месяц переменчивый. Может быть тепло, а может быть прохладно. Имейте план «Б» – шатер, навес, помещение. Шестой совет. Найдите фотографа, который хорошо знает местность. Он подскажет лучшие ракурсы и время для съемки. Седьмой совет. Позаботьтесь о меню. Кубанская кухня богата. Свежие овощи, фрукты, сыры, мясо на углях. Гости будут в восторге. Ну и, наконец, добавьте местный колорит. Казачьи песни, дегустации, прогулка на катере. Это сделает событие незабываемым. Вообще, осень на Кубани дает то, чего не купишь ни за какие деньги. Природные декорации. Живые, теплые, меняющиеся каждый час. Утро, туман в долине. Он поднимается медленно, открывая горы и море. Если церемония ранняя, гости увидят, как рождается день. Это завораживает. День. Золотой свет. Солнце уже не палит, а греет мягко. Тени длинные, глубокие. Фотографии получаются объемными, живыми. Вечера. Это невероятные закаты. На Кубани они особенные. Небо горит оранжевым, розовым, фиолетовым. Потом приходит синий час. Короткий момент, когда когда все вокруг становится глубоким, бархатным. Это лучшее время для романтичных кадров. Ночью. Звезды. Вдали от городов небо усыпано тысячами огней. Можно устроить ужин под открытым небом. Свечи, гирлянды, теплые пледы для гостей. Что еще добавить? Конечно же, местный колорит. Казачьи песни в живом исполнении. Свежие фрукты и сыры на столах. Букеты из полевых трав и осенних листьев. Все это создает атмосферу, которую невозможно повторить в городе. И еще один момент. Осенью на Кубани меньше суеты. Подрядчики свободнее. Фотографы, декораторы, музыканты – все доступны. Можно выбрать лучших, и они вложат в ваши события всю душу. Теперь важная информация для тех, кто привык все просчитывать заранее. Итак, стоимость. Она зависит от места и количества гостей. И набора услуг. Церемония у моря без гостей – от 30 тысяч рублей. Свадьба на 20 человек с банкетом – от 150 тысяч. Корпоратив на 50 человек с программой – от 300 тысяч. Цифры примерные, но, понятно, можно подобрать вариант под любой бюджет. Главное, чтобы, как у нашего героя Дмитрия, все сложилось идеально.
4: Мы с женой отмечали годовщину свадьбы на Кубани. Приехали в октябре. Хотелось просто отдохнуть, но получилось больше. Мы устроили повторную церемонию на берегу моря. Просто для себя, без гостей. Организаторы помогли все сделать за 2 дня. Было тепло, тихо, красиво. Солнце садилось в море, и все было оранжевым. Мы стояли босиком на песке и говорили друг другу слова, которые не говорили 10 лет. Это был самый честный момент в нашей жизни. Потом мы ужинали в маленьком ресторане, и хозяин сам вышел к нам, поздравил, принес десерт. Мы уехали счастливыми. Я всем говорю, если хотите что-то важное, делайте это на Кубани осенью. Здесь все получается само собой, и цены приятно удивляют. Мы потратили меньше, чем планировали, а впечатлений на всю жизнь.
1: Дмитрий, какие вы молодцы! Спасибо, что поделились такими трогательными моментами и воспоминаниями. И главное, чтобы все задуманное получилось, важно при организации любого мероприятия помнить вот о чем. Первое. Не пытайтесь объять необъятное. Лучше меньше гостей, но больше внимания каждому. Второе. Доверяйте профессионалам. Организаторы знают площадки, подрядчиков, нюансы. Третье. Не забывайте о себе. Это ваш день. Наслаждайтесь им. И подытожу. Кубань осенью – это не просто место. Это состояние. Море, горы, виноградники, леса, усадьбы. Все готово, чтобы стать фоном для вашего события. Приезжайте, устраивайте, запоминайте. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
0: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
5: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
6: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
8: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
10: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
13: О спецоперации.
12: В Минобороны заявили о взятии под контроль двух сел в Харьковской области. Группировка войск «Север» заняла Нефедовку и Черное. По данным оборонного ведомства, наши подразделения продолжают сжимать кольцо окружения на данном направлении и расширяют внешнюю зону контроля. Также ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка и Варваровка.
14: О нефти.
12: Российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизельного топлива на мировые рынки в любой момент. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак на российской энергетической неделе. По его словам, сейчас стороны ведут активные переговоры по коммерческим контрактам. Экспортные процедуры займут около 2-3 недель. Ранее Россия начала досрочно снимать ограничения на экспорт дизеля. Ожидается, что объемы поставок составят 300 тысяч тонн в октябре с последующим ростом до 1 миллиона тонн к декабрю. В перспективе экспорт может достигнуть 3,5 миллионов тонн ежемесячно.
14: Об автомобилях.
12: Американское подразделение производителя автомобилей Hyundai отзывает больше 94,5 тысяч машин из-за риска возгорания сидений. Говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США. Там уточнили, что кнопка регулировки передних кресел может заклинить, из-за чего электромотор сиденья перегревается, что приводит к короткому замыканию. Под сервисную компанию попали седаны Hyundai Genesis и Genesis G80 2015-2020 годов выпуска. Пока инженеры ищут решение проблемы, владельцам рекомендуют парковать авто на улице и подальше от домов. Письма будут разосланы 7 декабря. Ремонтные работы будут бесплатными.
14: О Москве.
12: В Москве тестируют новую дорожную разметку в виде цветных стрелок. Ее нанесли на проспекте генерала Дорохова перед МКАДом. В Дептрансе столицы подчеркнули, что на сложных развязках важно помочь водителям заранее выбрать нужное направление и избежать резких маневров и перестроений. Эксперимент продлится не меньше года. Это позволит оценить эффективность решения в разные сезоны и при разных погодных условиях.
14: О валютах.
12: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юаня 12 рублей 54 копейки.
14: О погоде.
12: В Москве плюс 8, пасмурно, временами дождь. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
15: Это радио «Комсомольская правда» и главные темы дня в студии Сергей Григорьев. В прифронтовой зоне Украины найдены десятки секретных тюрем. Илон Маск заявил, что президенту Украины Зеленскому следует уйти в отставку. Реплика полковника. Отключение Старлинка в Украине – лишь первый сигнал. Обсудим в эфире материал на kp.ru. Начнем с обсуждения темы о том, что десятки мест, где пытают пленных, могут действовать в прифронтовой зоне под контролем Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он утверждает, что международные правозащитники осведомлены о существовании этих объектов, но их не посещают. В документах организации такие места называют транзитными лагерями. Мирошник также сослался на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, где говорится о пытках и насилии во время конфликта. Особое внимание он обратил на вывод о том, что большая часть нарушений прав пленных происходит в самом начале их содержания. За комментариями мы обратились к специальному корреспонденту «Комсомольской правды». Дмитрий Стешин с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте.
16: Да, добрый день.
15: Ну, вы долгие годы, скажу так, работаете на Донбассе, в Донбассе и в зоне СВО. Что известно вам о таких свидетельствах существования таких объектов? И общались вы с теми, кто оттуда вырывался?
16: Да, с самого начала, в октябре 2014 года, я был на первом обмене пленных у Донецкой кольцевой дороги взорванного моста. А наших сразу пленных грузили в скорую помощь. Как мне один из бойцов сказал, ополченцев, говорит, попал в плен со сломанной ногой, а вернули еще со сломанными руками. Вот. И при этом украинские ВСУшники с большими клетчатыми сумками, мы мамке навезли пирожков, там теплой одежды, и рассаживались в комфортабельные автобусы. Тогда же можно было проехать на Донбасс. Вот так. А потом я много встречал людей, которые пережили плен. Они, как правило, никогда ничего не рассказывают. Ну, вот ограничиться было плохо, там, вот как-то так. Вот последний парень, у него специальность воинской ноги. Он на ногах занимается подносом уже на ЛБС, воды, там, топливо для генераторов и так далее. Это очень серьезная работа, и я рад, что вот он уже больше года и жив, здоров, там, я ему там подарки привозил от редакции и от себя. И он в 22-м году попал на Запорожье в плен, год там прожил, вышел, ну, в плену, вышел по обмену. Вот, вот он тоже мне сказал, там было страшно, можно я не буду это про это рассказывать, это вспоминать. Вот, не знаю, почему не действуют никакие конвенции в данном случае, но, может быть, вот Мирошников что-то сдвинет, но это, ну, реально это воинские преступления, ну, как так можно?
15: Это происходит уже больше 10 лет, судя по всему, да, и ничего с этим поделать нельзя.
16: Это с 2014 года происходит, да. Я, может быть, скажу неполиткорректное, да, но вот конкретно вот штурмовики говорят, что если украинцы сопротивляются, вот прямо вот до последнего патрона, ну, в большинстве случаев в бою их уничтожают. Нет, говорит, вывозят. Вот лично общался с Красногоровки. 12 пленных наши вывезли, раненых, на мотоциклах. Причем кто-то из наших погиб. Но ребята вот реально с собой пожертвовали, чтобы эвакуировать эту группу раненых, 12 человек. Там на сайте Комсомолки была большая статья. Но это было давно, года два назад. Вот. Им оказали первую помощь, никто их не бил, не пытал. А у меня встречный вопрос, а что можно узнать у пленного, взятого там где-то на передовой, в развалинах, в лесополосе, что он может рассказать, кроме вот своего вот небольшого фрагмента участка фронта, который он держит? Это и сам противник знает.
15: Вот так. Ну, просто это может быть какая-то месть, может быть, какие-то психические отклонения, просто поиздеваться над безобидным. Да, я вот об этом.
16: Да, чисто садизм.
15: Потому что я помню, что были много лет назад, я просто помню, что творилось с российскими пленными там, да, и что ампутировали руки в том числе.
16: Да, и кастрировали, и насиловали. И материала там на три нюрнбергских процесса.
15: А кто за это ответит? И ответит ли вообще?
16: Я надеюсь, ответит. Ну, не должно такое зло пройти бесследно, без наказания, иначе мир рухнет. Вот.
15: А вот эти транзитные лагеря, как их называют, их действительно разворачивают в непосредственной близости от линии фронта, и все ужасы происходят именно там, а потом уже под надзором международных наблюдателей уже все шито-крыто?
16: Ну, я думаю, это громкое название — транзитные лагеря. Скорее всего, там смотровая яма в гараже, накрытая решеткой, да. Я просто, ну, находил такие в Мариуполе, вот, со следами содержания людей, когда мы освободили Мариуполь. А дальше, да, кто выходит вот из этих ям, где люди, не люди, а свои садистические наклонности реализуют, там уже, ну, Красный Крест же работает на Украине, да, там, я думаю, людям как-то полегче, но это тоже не сахар, конечно.
15: Ужасно, конечно, да. Дмитрий, спасибо большое за то, что рассказали то, что знаете сами. Дмитрий Стешин был с нами на прямой связи, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы обсудили заявление о том, что десятки мест, где пытают пленных, могут действовать в прифронтовой зоне под контролем Киева. Более того, не могут, а они совершенно точно там есть. Об этом нам сейчас рассказал Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну, а вот о таких лагерях с нечеловеческими условиями заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Мы продолжим наш эфир. Ну и следующая тема в нашем эфире о том, что американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что президенту Украины Зеленскому следует уйти в отставку. Так он ответил на публикацию, в которой говорил, что главный страх украинского лидера – это прекращение войны и предстоящие президентские выборы. По мнению автора публикации, если Зеленский покинет пост президента, против него, вероятно, все его сразу же возбудят уголовное дело, а может быть и не одно. Эту тему подробнее в нашем эфире продолжит освещать военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
17: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
18: Война между Вашингтоном и Киевом из-за Старлинка продолжается. Вот уже Илон Маск, миллиардер, открытым текстом призвал Зеленского уйти в отставку. Кстати, Маск дует здесь в одну дуду с Трампом и не так давно написал, что Зеленский взорвался, Зеленский далеко зашел. Отвечая на одну из статей в соцсетях, Маск ответил, что главный страх Зеленского – это уйти в отставку и не организовывать выборы. Кстати, в одной из соцсетей американской написано четко, что боится потому Зеленский, что его ждет уголовное дело. Тем не менее, вопрос о замедлении работы Старлинка для украинских вооруженных сил, он становится все более актуальным для украинского фюрерского руководства. Вы слышали, что Старлинк полностью не отключен, он замедлен. Старлинк не помогает украинским беспилотным системам и ракетам, если они летят к российским целям со скоростью больше 160 км в час. От этого и взвыли украинские политики и генералы. А тут еще одна беда навалилась на Киев. Разведка Соединенных Штатов Америки предупредила посольство Украины, что Старлинк вообще может быть отключен, если Зеленский не прекратит давать указания своим военным бить по российским энергетическим целям. Любопытно, что уже и сенатор, есть такой сенатор Рэнд Пол, тоже дуду и с Трампом, и с Илоном Маском, заявил, что правительство Соединенных Штатов Америки вообще должно исключить Украину из бюджета американского правительства. Вот такие дела. Ну, а теперь главное по энергетическому этому самому перемирию. Вы знаете, что пресс-секретарь президента России Песков сказал, что этот вопрос обсуждается, но он еще не конкретизирован. Идут переговоры, намечаются там определенные кроки о том, чтобы выяснить, как же это все дело организовать. Есть только такой благой позыв. А что говорит Песков? Что нужна долгосрочная программа. Нужен конкретный, хорошо сформулированный долгосрочный план. Пока такого плана нет. Ну и, наконец, самое последнее. Про дизельную сделку. Когда она заключалась, Трамп дал интервью и сказал, что если Зеленский не будет выполнять наши требования о том, что не надо бить по российской энергетике, я, безусловно, дам команду Маску прекратить работу Старлинка и еще больше заявил, а может быть, и оружие перестану через Европу поставлять на Украину. Ну что, оружие все-таки продолжает идти, а вот Старлинк затормозил. Так может, это первый и явный признак того, что Трамп все-таки пытается выполнить свое обещание. Пока затормозил. А там, может быть, и вообще поставят Starlink на полный тормоз. Тогда дизельная сделка действительно может принести нам пользу. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
17: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
15: Отключение Старлинка в Украине – лишь первый сигнал. Обсудим материал на kp.ru подробнее через пару минут в эфире.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
19: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Ну что ж, продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». И сейчас откроем наш портал kp.ru, где рубрика «В мире». Здесь опубликован материал с заголовком «Отключение Starlink в Украине — лишь первый сигнал». Спрогнозировано влияние ярости Трампа на ход СВО. И здесь сразу несколько авторов. Один из них — заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич, который с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте.
23: Здравствуйте.
15: Ну, вот чуть подробнее расскажите о том, что удалось собрать в один материал, да, и вот соответствующие выводы, к которым вы пришли.
23: Ну, факты поступают каждый час по этой теме. Сейчас это тема номер один в мире. Вот зачем Трамп или Маск, или, скорее всего, оба, пошли на все-таки временное отключение разведданных или части разведданных для Украины. Связано это или не связано с вот этой дизельной сделкой? Мы опросили несколько наших экспертов, российских американистов. У них разные взгляды на эту тему. Есть пессимисты, такие как Дмитрий Дробницкий, которые говорят, что Трамп пока еще ничего реально толком не сделал. Сдавать назад ему рано, потому что он еще никак не продвинулся вперед. Но есть и более оптимистично настроенные эксперты. Я могу сказать лишь только такие самые очевидные выводы, к которым мы пришли, опросив этих наших экспертов. Во-первых, вряд ли здесь чисто материальный интерес, потому что вот эта дизельная сделка, ну, о чем идет речь? Буквально это дизель на 2-3 дня потребления в США. Да? То есть это не решение проблемы. И если Трамп, так сказать, рассчитывал, что это стоит, вот 2-3 дня потребления дизеля в США, это стоит ссоры с Евросоюзом, потому что на него ополчились и все европейские политики, и большинство конгрессменов. Если он так рассчитывал, то это очень грубый просчет. Не хотелось бы верить, что он так наивен. Очевидно, с моей точки зрения, у Трампа есть личная такая антипатия к Зеленскому. Он действительно считает Зеленского ответственным за войну. Он действительно считает, что это Зеленский инициировал удары по российским НПЗ, а это вредит, прежде всего, ну, это вредит экономике всего мира, и прежде всего это толкает вверх цены, действительно, цены на энергоносители в США. Вот. Но мне кажется, Трамп из-за возраста, из-за склада ума, он, мне кажется, плохо понимает, кто его противник, с кем он связался. В этом плане он немножко напоминает Януковича. Помните бывшего украинского президента? Янукович не мог понять, зачем западные лидеры цепляются за Тимошенко. Он, в общем, знал ее лично, что она воровка, что, в общем, человек, она очень низкого, скажем так, качества, да. Ну, как говорят в его мире, да, как говорят воровском, в уголовном мире, так сказать, фигура мелкой масти. И он не понимал, почему из-за нее санкции, отказ в соглашении с Евросоюзом и так далее, и так далее. А дело в том, что это не личные симпатии западных политиков к Тимошенко, а это идеология, которая требует в той точке, где идет борьба с Россией, не делать никаких уступок. Понимаете? Вот. Где идет борьба с Россией, где идет борьба с другим каким-то демонизируемым этой идеологией государством. В свое время не было никаких уступок Ираку, хотя Ирак, в общем, показывал все свое оружие, открылся для всех инспекторов ООН. Нет, они добивались вот войны. Может быть, в скором времени подобные вещи будут и с Китаем. Сейчас это с Россией. Вот. И Трамп не может понять, почему европейские лидеры цепляются за Зеленского. Трампу очевидно, что это, опять же, уголовник мелкой масти. Да? Человек лживый, алчный, значит, в общем, не способный держать свое слово, уже очень дорого обошедшийся западному миру со своими, скажем так, хотелками. Вот. Но дело в том, что здесь действительно не деньги и не личный интерес, здесь вот заело, заклинило эту самую идеологию. Трамп ее не понимает, он относится к другому поколению, ему 80 лет, а в эту идеологию, так сказать, ее проводили те политики, которым сейчас 50-60, ну, то есть это немножко другое поколение. Он просто этого не понимает.
15: Еще важный момент, самое главное, да, хотел еще раз уточнить. В своей статье вы пишете, что Зеленский пошел на открытый конфликт с Белым домом, да, вот тогда возникает вопрос, на что рассчитывает Киев, там, ставя Вашингтону, в том числе, ультиматумы в стиле «сначала пусть Россия остановит атаки, а потом мы подумаем». Это, на ваш взгляд, политическое безумие или все-таки какие-то скрытые рычаги влияния есть?
23: Тут даже не скрытые, вполне открытые рычаги влияния. Зеленский, в отличие от Трампа, понял, кто может быть союзником Украины, какая сила на самом деле привела и к российско-украинской войне. Это вот именно идеология ультралиберализма, которая очень агрессивна. Это такое искаженное, абсолютно примитивизированное понятие когда-то прекрасных принципов, значит, защиты меньшинств, феминизма, избирательных прав. Только эта идеология, она требует избирательных прав только для своих адептов. И только для ее, только ее сторонники должны побеждать на выборах. Если они побеждают на выборах, то это честные выборы, хорошие. А если не ее сторонники, то значит, это выборы плохие. Вот на них рассчитывает Зеленский. И я бы не торопился объявлять этот расчет безумным. Не один раз уже украинские чиновники горели на том, что преувеличивали власть Трампа и преуменьшали власть вот этой идеологии. Например, была такая посол в Киеве, госпожа Йованович, да, она явно открыто оскорбляла Трампа, когда он уже стал президентом. И вот бывший генпрокурор Украины Луценко, он решил, ну, Трамп пришел к власти, сейчас я с этой Йованович разделаюсь. Так вот, разделались с ним. Он в итоге потерял пост и был вынужден уехать, потому что Трамп Трампом, а вот эта идеология очень еще имела сильное, большое влияние в США, а в Евросоюзе она сейчас правит полностью, 100%.
15: Да, спасибо огромное, Дмитрий Олегович. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Обсудили материал на kp.ru. Отключение Старлинка в Украине – лишь первый сигнал. Ну а мы продолжим наш эфир прямо сейчас. И далее Евгений Проскуряков.
1: «Экономика» на Радио КП.
2: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И у нас с вами на дворе налоговый период. До 1 декабря все россияне должны заплатить налоги на имущество, на вклады и на высокие зарплаты. Федеральная налоговая служба активно рассылает уведомления, чтобы мы не забыли, кто за что и сколько должен. И, конечно, мошенники не могут пройти мимо такого важного повода. Как рассказали в лаборатории Касперского, новая уловка выглядит так. Адресат получает письмо, в котором написано, что он должен срочно уточнить данные по НДФЛ за прошлый год. Авторы письма рассказывают про некие изменения в налоговом законодательстве, которые связаны с введением прогрессивной шкалы налогообложения. Они утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. И тут же написан размер задолженности. Естественно, после этого получатели начинают пугать. Мол, если он как можно скорее не предоставит уточнения, то долги спишут принудительно, да еще и пени начислят. А чтобы проверить данные, надо перейти по ссылке из сообщения и скачать вложенные документы. Для идентификации нужно ввести номера ИНН и СНИЛС, а подтвердить операцию надо кодом из СМС. Но во вложении находится вредоносный файл. Если его открыть, телефон или компьютер заразится вирусом, и тогда преступники смогут воровать логины и пароли от личных кабинетов, а также перехватывать коды из СМС. Теперь рассказываю, как все устроено на самом деле. Во-первых, все уведомления от налоговой приходят только на официальные ресурсы. Это либо личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру, либо аккаунт на портале госуслуг. Те люди, у которых нет ни того, ни другого, получают бумажные квитанции через Почту России. Но их меньшинство. Во-вторых, перерасчет налога на доходы физических лиц в этом году действительно может произойти. Но в основном это касается тех людей, которые заработали за прошлый год больше 2 400 000 рублей и при этом получили этот доход из разных источников. Причем налоговая действительно может списать деньги с карты самостоятельно. Но это долгая процедура. Бояться, что прямо завтра с вашего банковского счета уйдут деньги, не стоит. Как минимум у вас есть несколько месяцев. Алгоритм такой. Если не оплатить налоги на имущество, то со 2 декабря начнут начисляться пени. И если человек все равно не реагирует, налоговая сначала присылает напоминание через личный кабинет. Через 8 дней еще одно. И если реакции снова нет, то через 30 рабочих дней поручение о списании отправляется в банк. В общем, спешить и переходить по неизвестным ссылкам, скачивать всякие документы точно не нужно. И вообще, правила безопасности здесь такие. Не переходите по ссылкам и не скачивайте документы, которые вам присылают в письмах или сообщениях. Перепроверяйте информацию на официальных страницах государственных органов. Поставьте антивирусные программы. И никому не сообщайте коды из СМС. А вообще, если кто-то вас запугивает и требует срочно что-то сделать с деньгами, это явный признак. Вас обрабатывают мошенники.
0: Экономика на радио КП.
15: В Соединенных Штатах испугались, что искусственный интеллект может подталкивать пользователей к самоубийству. Эту тему мы обсудим через 5 минут в эфире.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» — это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Масштабное карьерное мероприятие «День профразвития. Найди себя в Псковской области» стартовал сегодня в Пскове. Центральным событием первого дня станет панельная дискуссия с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы. На ней представят результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей. 16 октября «День профразвития» перенесется в Великие Луки. Участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия с участием руководителя промышленной палаты Псковской области, депутата Госдумы Александра Козловского и заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Развитие движения территориального общественного самоуправления в регионе и использование в муниципалитетах комплексного подхода к благоустройству общественных территорий обсудили 14 октября на очередном заседании Совета ТОС в Пскове. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что общий объем средств, направленных на поддержку общественных инициатив, составил более 400 миллионов рублей. Поддержку получили не менее 70% заявок. Отдельно глава региона отметил комплексный подход общественников к развитию

0: конкурсах.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, Радио Луки ФМ.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». И Сергей Григорьев по-прежнему у микрофона. Генеральные прокуроры 8 штатов США подали в суд на OpenAI. Они обвиняют компанию в причинении вреда детям. Об этом сообщает NBC News. Истцы утверждают, что чат GPT может подталкивать пользователей к самоубийству, давать опасные медицинские советы и помогать причинять вред другим. И также они считают, что чат-бот вызывает чрезмерное доверие у пользователей, особенно у несовершеннолетних. Иски подали власти многих штатов. Компания обвиняется в нарушении законов этих штатов о защите прав потребителей. Давайте копнем чуть глубже. У нас на связи психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс. Михаил, я приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей.
3: Вот как психолог, можете вы объяснить, неужели обычный текстовый алгоритм действительно способен довести человека, особенно подростка, до какой-то критической черты? Главный механизм опасности можете нам описать?
4: Ну вот, когда мы говорим о том... о той модели, да, которую вы упомянули, можно говорить о том, что вот и я, и мои коллеги, мы это прям видим, что модель настроена, вот этот чат GPT настроена так, чтобы постоянно соглашаться с пользователем, поощрять его, то есть вот это делать то, что в психологии называется поглаживание. Да, то есть, да, ты хороший, все плохие, да, а ты прав, все неправы. Такой конформизм. Ну, понятно, для чего это делается, чтобы вызывать зависимость, да, от этой переписки. Ну, там и голосом можно, да, уже общаться. Вот, и, соответственно, в какую ситуацию попадает особенно, да, незрелая личность? В ситуацию, когда люди, окружающие его, могут с ним вступить, ну, в какой-то конфликт, несогласие какое-то проявить, критику, да, родители, там, товарищи, школьные учителя, они могут сказать: нет, ты не прав, я с тобой не согласен, начать спорить. А вот этот алгоритм, эта модель, она так не поступает. Она все время говорит: да-да, ты молодец, ты прав. И вот как бы в результате, да, к этой модели как бы вызывается очень большое доверие, лояльность, да, меня все понимают, меня все не понимают, а вот искусственный интеллект меня понимает. А дальше, ну а что, задать вопрос так, чтобы он согласился, этот искусственный интеллект, с тем, что, ну, как бы, вот эта жизнь, она плохая, что из нее нужно уходить, да?
3: Да.
4: Ну, довольно просто, путем подбора там разных вариантов. Вот. Поэтому, конечно, если человек в депрессии, да, он весь видит весь мир в серых красках. Конечно, если человек находится, ну, так называемом снетом синдроме, то есть наркотической лунке, он видит весь мир в серых красках. Конечно, там вот это вот все, да, ну и дальше он говорит: да, я понимаю, у тебя тяжелая жизнь. Вот. И он может согласиться с тем, что это беспросветно. То есть он, может быть, и не даст рекомендацию конкретно, что там уходи из жизни, да? Но вот это вот, да, твоя жизнь беспросветна, да, жизнь – это мучение, да, жизнь – это боль сплошная, да? В итоге приводит к тому, что человек и не видит выходов никаких других.
3: А вот то, что люди так подсаживаются на вот это нейросети, общение с ними и чрезмерное доверие к ним испытывают, почему они начинают верить? Это

0: признак одиночества человеческого, атомизации общества и того, что искусственный интеллект уже научился неплохо, искусно даже, я бы сказал, имитировать эмпатию?
1: Это не признак, это следствие, да, атомизации, во-первых. А во-вторых, ну да, он очень похож на реальность. Вот. Ну, то есть, если его правильно настроить, он будет прям очень неплохо общаться. Человечески практически. Вот.
0: А кто его настраивает? Сам пользователь или какие-то специальные команды, а вот от OpenAI, например, той же самой?
1: Ну, понятно, у него есть какие-то базовые установки, вот этот вот конформизм, соглашательство, да, это базовая установка. Потому что там вот мы с коллегами пробовали сами промпт писать, да, для него, типа общайся со мной без вот этого поглаживания, спорь со мной, вступай со мной в конфронтацию, если я не прав, там еще что-то. Он пару, значит, там, несколько сообщений поддерживает это, да, мою рекомендацию как пользователя.
0: А потом съезжает на старую, да, колею.
1: Да. То есть мы это пробовали много раз, и похоже, это вот прям базовая настройка, которую очень сложно преодолеть.
0: Это один из законов робототехники, видимо, как у Айзека Азимова, да? Все время возвращается к ним, так или иначе.
1: Ну, вот как-то так, да. Но там вот я, например, настраиваю сейчас тоже одну из моделей, чтобы она работала как психолог, да, поддерживала там моих клиентов, ну, по сути, в круглосуточном режиме. Да, то есть я, не имея программистского образования, в общем-то, да, ну, как бы имея просто голову и желание учиться, я могу, ну, не ChatGPT, другую модель, но я могу ее настраивать так, чтобы она, по сути, то есть я оцифровываю себя, да, как человека, как профессионала. И, в общем, ну, получается потихонечку.
0: А мы не разучимся строить отношения с реальными сложными людьми уже лет через 5-10? Все будут общаться с вот этими поглаживающими чат-ботами, а в реальной жизни все будут друг другу сторониться?
1: В эту сторону идет. Надеюсь, полностью не разучимся. Но, в принципе, туда тенденция. И, конечно, непонятно, к чему это все приведет. Ну, мы знаем, что даже вот там в азиатских странах особенно это, да, молодые люди еще до появления искусственного интеллекта предпочитали там встречаться между собой дистанционно, не видя даже друг друга, да, не выходя из квартиры. Ну, вот есть такое,
0: там, по-моему, да. Через онлайн-игры это тоже происходило, видеоигры,
1: да,
0: я имею в виду.
1: Да. То есть, ну вот, как бы, вроде ты общаешься, оно безопасно, потому что в любой момент можешь нажать на кнопку, да, и человека отключить. Поэтому, а здесь еще проще, да, здесь он тебе не старается сам не создавать боль путем, ну, по сути, обмана, да. И вот тут важно помнить нашим слушателям, и молодым, и постарше, что стресс, от которого в последнее время принято прям убегать, да, такой табуированный, к сожалению, за счет и некоторых моих коллег тоже, стресс – это, во-первых, норма жизни, а во-вторых, это способ развиваться. То есть если мы постоянно бегаем от каких-то негативных переживаний, от какой-то боли эмоциональной, да, то сначала у нас как бы получается, ну, мы, вот, человек там приносит нам боль, мы от него убегаем. Там работа приносит боль, мы от нее там уходим на другую какую-то. Но в итоге, чем больше мы бегаем от стресс-факторов неких, тем субъективно, да, этих стресс-факторов становится больше. Потому что те, которые раньше нам боль не приносили, они начинают приносить.
0: Интересный феномен. Михаил, спасибо большое за ваше объяснение. Михаил Хорс, психолог, писатель, кандидат психологических наук, был с нами на прямой связи. А далее наша традиционная рубрика «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа.
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. В последнее время парк подержанных автомобилей в нашей стране, да и во всем мире, интенсивно пополняется китайцами. В оснащении этих машин электроники выше крыши. А это означает, что стартерным батареям приходится не сладко из-за постоянной угрозы хронического недозаряда. Последнее может стать причиной ускоренной смерти и так уже часто изношенного аккумулятора. Среднестатистический генератор китайской легковушки выдает напряжение 14 вольт и ток до 140 ампер. Этих характеристик достаточно для зарядки практически любого среднестатистического аккумулятора. Но дело в том, что в машине полным-полно иных потребителей электроэнергии. Прежде всего, это системы питания, зажигания, управления двигателем и коробки переключения передач. На них хочешь не хочешь, а отдай порядка 20-25 ампер. Цифровая приборная доска и большой экран мультимедийки работают всегда и занимают еще не менее 10 ампер в энергобалансе. Электроусилитель потребляет до 30-40 ампер при интенсивном рулении. Светодиодные габариты и фары ближнего света требуют в общей сложности не менее 5 ампер. Активное использование мультимедиа и беспроводной зарядки для телефона еще не менее 10 ампер. А зимой сюда прибавьте разные обогревательные опции, и на все про все у нас есть лишь 140 ампер, на которые способен генератор. К тому же пуск мотора съел изрядный запас энергии у аккумулятора, и его надо хотя бы восстановить за время пути. Генератор наиболее эффективен при оборотах двигателя в районе 2500. Между тем, в коротких городских поездках сквозь дорожные заторы умная электроника ради экономии топлива постоянно норовит перевести КПП на как можно более высокую ступень. То есть закачка энергии в подобном режиме почти не идет. В таком режиме ни один нормальный аккумулятор долго не протянет. Поэтому обладателям современных машин, напичканных кучей электроники, можно посоветовать в качестве профилактики не менее раза в неделю проезжать хотя бы километров 200, а лучше побольше, по скоростному шоссе с такой крейсерской скоростью, чтобы мотор работал не менее чем на 2500 оборотах в минуту. Такой режим эксплуатации заметно продлит жизнь аккумулятору. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
3: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Реклама.
5: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее.
3: Радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс, обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
11: Здравствуйте. Ну, для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
10: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
11: Да, именно это я и хочу сказать.
10: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
11: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
10: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
11: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
10: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
11: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
10: Как Vision воздействует на органы зрения?
11: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный, безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
10: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
11: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
10: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
11: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора.
10: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Реклама.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
14: БАД не является лекарственным средством.
15: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
16: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – событие. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
3: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
18: Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала дизельную сделку России и США. Она назвала ее очень рискованным решением. Мелони, выступая в парламенте, сказала, что резкий рост цен на топливо связан прежде всего с войной в Иране, а не на Украине. Также она добавила, что это решение косвенно ослабляет эффективность антироссийских санкций. О дизельной сделке Дональд Трамп и Владимир Путин договорились во время телефонного разговора 9 октября. Госдума может 24 ноября рассмотреть в окончательном чтении проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов в случае его поддержки ранее. Это заявил сегодня председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период Госдума планирует рассмотреть 29 октября.
3: О топливе.
18: Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на российской энергетической неделе. С конца мая в России возник дефицит топлива из-за участившихся атак на НПЗ. Страна начала импортировать бензина для насыщения внутреннего рынка. Сбалансировать спрос и предложение топлива в стране также удалось за счет роста производительности НПЗ.
3: О происшествии.
18: Два человека пострадали при разгерметизации емкости с газом из-за пожара на складе в подмосковном Подольске, сообщили в МЧС. Также там добавили, что площадь пожара составляет 2400 квадратных метров. Эвакуировали 23 человека.
19: О судебных делах.
18: Тверской суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом основателю бренда косметики Mixit Олегу Паю до 18 января. В середине сентября суд отправил его под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Mixit – российский бренд, который 12 лет производит косметическую продукцию. Продажи билетов на концерт рэпера Наваи на площадке ВК-стадиум в Москве приостановлены. Сегодня стало известно, что музыканта арестовали в Казахстане. Во вторник Наваи Бакирова задержали на погранпункте Кордай при въезде в Казахстан. При проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружили наркотики. Официальный курс доллара на сегодня 83,95, евро 93,92, юань 12,54.
20: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке ФМ.
22: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире я, психолог Елена Тархова, и моя программа «Диалоги с психологом». И сегодня я хочу поговорить с вами про самопознание и смысл жизни. Ко мне часто стали обращаться с такими экзистенциальными вопросами, которые иногда не имеют ответа. Итак, в чем же смысл жизни? Понятия не имею. Вообще, множество умов с самой древности пытались найти смысл жизни, и каждый из них находил что-то свое, и каждый из них приносил какой-то свой сокровенный опыт и говорил: «Вот так правильно, вот так надо». А другие говорили: «Да нет, не надо». А третьи говорили: «Да это вообще все ересь. Вот, смотрите, вот наш лучик». И потом оказывалось, что нет, и так тоже неправильно. И человечество в итоге совершенно запуталось. Кого слушать-то? Один говорит, что правильно жить, концентрируясь на себе и делая все для того, чтобы познать себя, узнать себя, разобраться с собой, своими эмоциями. Другой говорит, что правильно жить, помогая всем вокруг, и людям, и животным, и растениям, еще кому-то. Третий говорит, что нужно заботиться только о своей семье, о продолжении рода, о том, чтобы детки были. А если деток нет, все вообще, там никакого смысла в происходящем нету. Пятые, шестые, седьмые говорят что-то свое. У кого-то смысл в том, чтобы купить машину, квартиру, дачу, накопить много денег. У кого-то смысл в том, чтобы раздать все, что у тебя есть. Кто-то считает, что смысл жизни гулять по лесу, а кто-то, что сидеть дома. И каждый прав. Каждый выводит свою формулу смысла жизни. Каждый выводит свою историю. И этим-то все и прекрасно, что каждая история настолько индивидуальна, настолько необычна, настолько неоднозначна. И даже если какие-то элементы в вашем узоре повторяются, в целом это будет совсем другой узор, чем у любого из ваших знакомых. И поэтому, собственно, нет смысла судить людей. Если вы, конечно, не работаете в суде, там, пожалуйста, на здоровье судите. А в целом нет смысла судить людей, потому что мы не знаем все особенности их жизни. Мы не знаем все истории, которые они проживают. И то, как им бывает трудно. И то, какие эмоции и переживания наполняют их жизнь. И иногда кажется: ну блин, вон, у него же все есть, и дом полная чаша, и там жена красавица, и дети умницы, вообще вот самый счастливый человек на свете. Оказывается, нет, все совсем не так просто. Не все меряется внешним. Много от того, что происходит внутри, скрыто от посторонних глаз. И вот там-то самое интересное. И вот там-то могут быть такие перипетии и такие черти руководить в омуте, что нет, жизнь вообще совершенно не кажется радостной. В принципе, мы начинаем ценить то, что теряем. Ой, мы прекрасно ценим. Когда человек заболевает, на первое место выходит здоровье, и ничего другое не имеет смысла. И чем серьезнее ваше заболевание, тем больше вам хочется наполнить свою жизнь именно здоровьем, тем больше внимания вы уделяете своему телу или психике, в зависимости от того, какое у вас заболевание. И кажется, что вот если его не будет, вот тогда... Но проходит время, вы выздоравливаете, ваше тело наполняется силой, и вот это вот тогда не происходит. Например, если у вас долгое время болели ноги, то вероятность того, что вы начнете ходить очень много и бодро, когда ноги перестанут болеть, не очень велика. Скорее всего, вы вернетесь к прежнему ритму жизни. Хотя есть люди, которые делают выводы и начинают действительно ценить свою способность ходить и много ходят. Или ценить свою способность любить, когда теряют свою любовь. Часто смыслом жизни становится то, чего у вас нет. Вот, например, нет у человека семьи, нет у человека там мужа, детей или жены детей. И все. Ему кажется, что смысл в этом. А когда он это получает, а там с этим вместе идет огромная нагрузка. Там огромное количество проблем приходит вместе с этим совсем. И кажется, что, блин, ну чё мне там-то не жилось без этого мужа или жены, без этих детей? И смысл-то в жизни в том, чтобы жить ради себя, сосредотачиваться на себе, а вот сейчас у меня совсем времени на себя нету. А потом дети вырастают, разлетаются, и у вас появляется время на себя, а, блин... Как было хорошо, когда дети были маленькие. Как было хорошо, ты всегда занят, то есть у тебя всегда есть смысл. А потом пролетели эти 18-20 лет, и они улетели из гнезда, и смысла нету опять. И оказывается, смысл снова утрачен. И вы в поисках нового смысла. То же самое с работой, которой вы отдавали всей душой, все делали, и вдруг оказывается, что... Вас не ценили, или фирма обанкротилась, или еще какие-то обстоятельства, которые просто разрушают вашу жизнь, и вам кажется, что опять смысл утерян. Поэтому задача понять, что в вашей жизни может быть много смыслов. И в каждый отдельный момент вы сосредотачиваетесь на каком-то одном. Может быть, смысл всей моей жизни. Вот я 51 год живу, и смысл всего этого происходящего, он именно в том, чтобы я сейчас сидела и разговаривала с вами. И кто-то меня услышит, и чья-то жизнь изменится, и каким-то образом это повлияет на него. И там где-то в конечном итоге произойдет что-то великое. Но мы же хотим сразу большой смысл. Ну, понятно, ученого, который изобретет вакцину от всех видов рака, безусловно, смысл жизни очевидный. Вот. У мамы, которая родила 10 детей и посвятила свою жизнь им, ну, вот, есть смыслы, которые очевидны, понятны и кажутся со стороны, что, ну вот да, вот он-то молодец, он-то смысл своей жизни выполнил. Но не всем же изобретать вакцины, не всем же становиться великими учеными. Кому-то просто жить, просто ходить на работу. Просто радоваться и наслаждаться, и получать удовольствие. Этому миру нужны самые разные эмоции, самые разные люди, самые разные ситуации. И нету такого, что ваша жизнь вообще бессмысленна. В ней обязательно есть какие-то смыслы. Попробуйте осознать смысл своей жизни через маленькую игру. Ну, такая игра-ловушка. Вы ходите из дома, выбираете трех человек и улыбаетесь им. просто улыбаетесь. Может быть, вам удастся смотреть на них с восхищением и улыбаться. Может быть, это будет действительно очень красивая женщина, или шикарный мужчина, или какой-то очень славный, милый ребенок, которому вы улыбнетесь. И представьте в этот момент, что смысл вашего дня или часа, он именно в этом, что вы этому человеку улыбнулись. А ему стало тепло от этого. И он пошел и понес это с собой. Ваш восхищенный взгляд, вашу улыбку. И потом у него улучшилось настроение. И он домой уже пришел совсем не взвинченный, как выходил с работы, а вполне себе довольный жизнью. И провел хороший вечер в кругу семьи. И его жизнь немножко изменилась. И смысл вашего часа был в том, чтобы это произошло. Иногда хочется чего-то большого. Ну, хочется, конечно, быть великим. Написать книгу, которую будут помнить в веках. Создать фильм. Сделать что-то очень-очень большое. И если это не получается, кажется, что смысла нет. Но это неправда. Возможно, ваш смысл жизни в том, чтобы 150 раз пытаться сделать что-то, а потом плюнуть и начать просто жить, просто получать удовольствие от происходящего. Сейчас будет короткая реклама на радио Луки FM, но после нее я поделюсь с вами еще лайфхаками.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
21: Это не сценарий фильма. Реальная жизнь, настоящие судьбы и обыкновенные люди. Истории из жизни земляков в программе «Диалог с психологом» на Луке FM.
22: И снова в эфире я, Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». И мой следующий лайфхак для того, чтобы представить смысл своей жизни и разобраться, в конце концов, есть он или нет, попробуйте ощутить, что кто-то большой, когда посылал вам жизнь, ну, какие-то высшие силы, ну, что-то же произошло, он вашу жизнь вам отправил для того, чтобы вы были счастливы. Он искренне и безоговорочно хотел вам абсолютного счастья, гармонии с собой и миром, удовлетворения от происходящего. И смысл вашей жизни – искать счастье в каждом моменте. Я вчера вышла из дома, а там клён опал. И вот эти большие красные листья лежат на земле. И это так красиво. И это такое счастье. Оно такое маленькое, маленькое, совершенно незначительное. Да, безусловно, это не тот смысл, который, ну, прям меняет Вселенную. Нет. Но это мой смысл в этой минуте. Наслаждаться этими кленовыми листьями, такими красивыми. А потом я в центре города нашла огромный гриб. И я так удивилась. Думаю, надо же, какой он красивый, какой он большой, как он вообще мог здесь вырасти. Ну, столько людей ходят, и никто не позарился на него. А он такой классный, он такой замечательный. И я подумала, какое счастье, что природа все равно берет свое, что она отвоевывает себе какие-то уголки, даже тогда, когда кругом асфальт. В этот момент я была счастлива. Это не такое огромное счастье, когда ты, я не знаю, в лотерею выиграл. Но это достаточно огромное счастье, чтобы мне его хватило на эти несколько минут. И попробуйте поощущать, что именно тогда, когда вы счастливы, вы выполняете свое предназначение. Вот то самое громкое слово, самореализация, предназначение, желание двигаться вперед, развиваться, творить что-то большое. Оно спотыкается часто об эти маленькие моменты, которые мы упускаем. Если их не упускать, энергии для жизни становится гораздо больше. Потому что вот именно проживание счастья, радости, восторга, удивление от этой жизни, оно наполняет нас силами на то, чтобы прожить все остальное. Остального, безусловно, много. Никто ж не спорит. Но если сосредоточиться на этом моменте и найти радость прямо сейчас, ну вот прямо сию секунду, и чуть-чуть, минуточку порадоваться, возможно, там наверху, кто-то очень сильно порадуется тому, что вы выполняете свое предназначение, и добавят вам радости в вашу жизнь. Радости бывают большие и маленькие, но маленькие тоже очень важны, потому что если у вас там 500 маленьких радостей случились за месяц, а не одна большая, это может быть круче, чем одна большая. Одну большую вы прожили, и все, и опять непонятно, а дальше-то что? Ну, например, человек весь смысл своей жизни видел в том, чтобы стать директором фирмы. И он становится директором фирмы. И год, два он управляет, и вроде все хорошо, а потом, а дальше что? Вопрос в чем? Дальше что с этим делать? Смысл жизни, он конечен? Ну, то есть вы родили детей, воспитали, и все, смысл завершен? Или как-то больше все-таки он, чем то, что происходит с вами в какой-то отдельно взятый момент? Или он из этих моментов и складывается? А что, если все-таки смысл жизни кроется там, где легко? Мне нравится выражение «правильно то, что легко». Но часто его понимают превратно. И, например, говорят, ну, мне легко лежать на диване. Ну, окей, если ты лежишь на диване, значит, предполагается, что кто-то будет тебя обслуживать. Если ты лежачий больной, вопросов нет, лежи дальше. Но если это твой выбор просто проживания этой жизни, значит, ты будешь ждать, что кто-то будет тебя кормить, поить, зарабатывать, содержать, заботиться, за чей-то счет ты будешь... как паразит жить, да? Ну окей, если этот кто-то не против, пожалуйста. Бывает такое, что, например, родители не против всю жизнь содержать своих детей, всю свою жизнь. А если с родителями что-то случится, кто будет тебя содержать, тебе заботиться? Легко ли это? Нет. Это постоянное напряжение, это постоянная тревога, это неудовлетворенность с собой, это неудовлетворенность отсутствием каких-либо достижений в своей жизни. Это, по большому счету, либо уже депрессия, либо ведет туда. Поэтому встаем и ищем другой смысл, и ищем другую историю, где вам легко. Конечно, если когда-то вы сломались, и ваше легко где-то безумно далеко, вам до туда не добраться совершенно, то, конечно, вам придется поискать это. Но попробуйте признать, что все-таки легко возможно. Я много лет, честно, думала, что жизнь – это трудно, это невыносимо, это преодоление преград, препятствий, это просто невозможно. И это был очень тяжелый период в моей жизни. А потом вдруг оказалось, что можно жить легко. Случаются неприятности. Нет, я не говорю, что они не случаются. Я их проживаю, я с ними справляюсь, и я испытываю весь спектр эмоций. Я и сержусь, и ругаюсь, и радуюсь, и тревожусь. Ой, по тревоге я просто великий специалист. Но у меня уже было несколько программ про тревогу, поэтому я не буду про нее сейчас. Остальное время я счастлива. Я ухаживаю за своими цветочками. Я работаю с моими замечательными клиентами. Я очень люблю их и каждого жду с нетерпением. И всегда радуюсь их успехам. Сегодня одна из самых любимых моих клиенток сдала экзамен, за который мы вместе очень переживали. И прям мы готовились к нему серьезно. И ей удалось справиться со своими эмоциями. Она совершенно не тревожилась. Пошла спокойно, и у нее все получилось. Я ее поздравляла сегодня. Я очень рада. Когда я проживаю эту радость от моей жизни каждый день, я понимаю, насколько много в моей жизни легкости, когда я занимаюсь тем, что я люблю, когда я занимаюсь тем, что я сама выбираю, когда я сама строю свой день по своему графику, когда я не отчитываюсь ни перед кем, когда я не контролируя никого, когда на мне ответственность только за меня. Ну, мой сын вырос, я могу себе это позволить. Пока ваши дети маленькие, конечно, придется эту ответственность нести. Но даже когда у вас маленькие дети, ищите те мгновения, когда вы можете расслабиться. Недавно совершенно записала передачу о том, как расслабляться. И вот эти мгновения цените. Но пока дети маленькие, цените, что они рядом. Их первые улыбки, их первые робкие шаги, их первые двойки, пятерки, влюбленности. Это все тоже так круто, это можно радоваться, и это можно наслаждаться. Да, я не оговорилась, двойкам тоже можно радоваться, если она первая. Потому что это серьезный этап в жизни ребенка, когда он понимает, что он может ошибаться, что небо от этого не рушится, но свою ошибку придется исправлять самому. И вот это вот всегда бывает неприятно, что ее придется исправлять. Но приятно то, что он обязательно с этим справится. А вы увидите радость в том, что он это преодолел. Он смог. Я желаю, чтобы вы тоже смогли. Тоже все преодолели, совсем справились. Я верю, что вы обязательно найдете свой, только ваш смысл этой жизни. И он обязательно будет очень добрым. А я напоминаю, что в эфире была я, психолог Елена Тархова, программа «Диалоги с психологом». И сегодня я говорила про смысл жизни, про самореализацию и про то, как же не утонуть в этом бесконечном выборе смыслов. Если вы пропустили эфир, вы можете послушать его в канале Макс Радио Луки ФМ, либо на страничке ВКонтакте Радио Луки ФМ. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
23: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
4: Здоровый разговор.
5: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
4: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: О политике.
18: Лидеры стран Евросоюза намерены просить Владимира Зеленского смягчить риторику в сторону Дональда Трампа, опасаясь, что резкие заявления украинского президента могут еще больше ухудшить и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Киевом. Это пишет Financial Times со ссылкой на три источника среди европейских чиновников. По данным журналистов, лидеры стран намерены попросить об этом Зеленского во время встречи в пятницу в Брюсселе. Вашингтон больше не оказывает Украине финансовую помощь и поставляет оружие только за счет Киева и его европейских союзников, но разведывательная деятельность Вашингтона имеет решающее значение для способности страны защищаться от атак Москвы и наносить удары по целям в России, говорится в публикации. Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, страна высвобождает достаточно большое количество дизеля, и это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков. Песков не стал раскрывать страны, которые вслед за США изъявили желание купить у России дизельное топливо. Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 9 октября договорились о российских поставках дизеля на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. В правительстве заявляли, что первые поставки дизеля в США возможны через 2-3 недели.
8: О расследованиях.
18: Правоохранители пришли с обысками главному редактору «Новой газеты». Это СМИ объявлено в России иноагентом. Речь о Сергее Соколове. По словам источника РЕН-ТВ, оперативные действия связаны с

0: На сложных развязках важно помочь водителям заранее выбрать нужное направление и избежать резких маневров и перестроений. Эксперимент продлится не менее года. Это позволит оценить эффективность решений в разные сезоны и при разных погодных условиях. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ. На волнах 102.6 снова программа «На большом воздушном шаре», которая, естественно, рассказывает о воздухоплавании во всех его проявлениях, потому что мы Великие Луки, столица спортивного воздухоплавания России. Но сезон российский у нас уже завершился, поэтому мы взираем на другие мероприятия большего масштаба, международные. И, конечно, в этом году одним из таких ключевых событий стал чемпионат мира по воздухоплавательному спорту. Сегодняшняя программа будет посвящена ему и еще немножко другим международным стартам, которые буквально на этих выходных появятся в нашем взоре, в нашем взгляде, в наших мыслях. Ну а сейчас, как и всегда, в студии Дмитрий Иванов, самопровозглашенный амбассадор российского воздухоплавания в Великих Луках и самопровозглашенный амбассадор Великих Лук в российском воздухоплавании. Поехали! Новости, конечно, хорошие, когда мы рассуждаем про чемпионаты мира, имеем полное на это право. Если вспомнить тот же футбол, то на федеральных каналах чемпионат мира забивает все время, все пространство телеэфиров, поэтому мы уж в своем нишевом виде спорта точно можем понаблюдать за лучшими пилотами мира, к сожалению, даже если без участия наших пилотов. Так уж получилось, что крайний раз мы выступали на крупном именно чемпионате мира по воздухоплавательному спорту в 2018 году, в 2021 году еще получилось поучаствовать у Димы Жохова на чемпионате мира среди молодежи до 30 лет, где он здорово себя проявил и завоевал бронзовую медаль впервые для нашей команды, нашей страны на молодежном чемпионате мира. Но потом все-таки все отстранения начались, и мы действительно с 2018 года не выступаем на основном, самом главном мундиале в нашем виде спорта, в воздухоплавательном спорте, на тепловых аэростатах, потому что дирижабли тоже к нам относятся, но, к сожалению, не так развита эта дисциплина. В 2018 году в австрийском Гроссзигхарте сборная России в командном зачете завоевала первое место усилиями четырех пилотов. Это Сергей Латыпов, Иван Миняйл, Андрей Кульков и Евгений Чубаров. Действительно, знаковая победа. Тогда впервые Международная авиационная федерация включила этот зачет в свой послужной список, скажем так, в тоталы, в итоговые результаты. И была награда сборной России, действительно. Сергей Латыпов тогда стал в индивидуальном зачете третьим, Иван Миняйл десятым. Ну, а командник действительно впервые разыгрался. И все, мы ждем, что результаты этих командных соревнований начнут международная организация предъявлять как итоговый протокол, чтобы мы уже в Министерстве спорта России смогли эту дисциплину также довести до ума на чемпионатах, например, России. Ну, это такая отсылка, почему я начинаю с 2018 года, потому что надо небольшую справку, конечно, все-таки навести. Выступление грандиозное, феноменальное, великолепное в Австрии в 2018 году. В 2020 году последовала отмена из-за ковида, соревнования не состоялись. Напомним, что чемпионаты мира по воздухоплавательному спорту проходят раз в два года. 2022 год, первый раз мы столкнулись с отстранением наших спортсменов в воздухоплавательном спорте, хотя постепенно ведутся постоянно разговоры о возвращении, допуске белорусских пилотов, спортсменов и российских, но пока-пока все-таки смотрят за большим братом, а там не очень сильно, не очень быстро происходит это самое возвращение. Но видим, что в некоторых видах спорта действительно работа ведется и начинается наш российский камбэк в мировой спорт. Ждем, когда воздухоплавание это тоже коснет. Все-таки вид спорта такой не самый раскрученный, хоть и близкий нам очень по тому, что мы великолучане. 2022 год отстранения, 24-й также, и 26-й все-таки надежды были, но, увы, не оправдались, тем более, что было интересно. В целом, близко территориально проходили соревнования в польском городе Кросно. Достаточно легкая логистика была бы, чтобы добраться, если можно так говорить, в современных реалиях, до места старта со своей матчастью, со своими аэростатами. Нашу сборную бы представляли Дмитрий Жохов и Олег Снитков. Именно они входят в состав национальной команды Российской Федерации сезона 2026. Но, увы, не срослось. И стоит посмотреть, что среди участников, конечно, было много пилотов, которые бывали в Великих Луках.

0: почти вся сборная Польши так или иначе присутствовала в Великих Луках до 2019 года, а теперь они кто-то участник соревнований, кто-то организатор этого мероприятия были, поэтому понаблюдать было интересно. Конечно, отмечаем и победителей встречи воздухоплавателей 2005 года и 2015. Ник Доннер, американец, чемпион мира 2012 года, триумф в Великих Луках в 2005, и только потом международный триумф, и Рок с Костюшкевичем с 2015 год, такие культовые, заметные пилоты на международной арене, конечно, участвовали в чемпионате мира, представляя свои страны, Америку и Литву, соответственно. Могли они побороться за медали вновь, но на этот раз все-таки сложилось чуть иначе. Касаемо самих соревнований, все было тоже интересно. Главный судья, спортивный директор мероприятия Клод Вебер из Люксембурга, человек очень творческий, креативный, и это мы сразу отметили по первым листам заданий, которые были представлены на чемпионате мира. Абсолютно непривычные комбинации привычных заданий, какие-то дополнительные условия, какие-то бонусы, зачетные зоны, что-то забытое вроде гонки в зачетное время. В общем, и старое доброе вспоминал, и креативил как мог на достаточно простых упражнениях, можно даже сказать банальных, добавлял какие-то коэффициенты, что-то там придумывал, ну и не у всех это сразу все получалось понять, даже с листа перечитать, ну а тем более, если английский язык на этом самом листе задания присутствовал, иногда терялись в формулировках. Не все, конечно, но ваш покорный слуга точно вчитывался очень подробно. Достаточно быстро отстрелялись пилоты с двумя полетами, тем самым выполнив норму соревнований. Напомним, что воздухоплавание именно три задания в двух раздельных полетах утверждают соревнования как состоявшиеся, потому что погодные условия не только в Великих Луках, как многие считают, портятся с прилетом шаров. Так уж бывает, погода, мы метеозависимы, и два полета — это та самая минимальная норма, несмотря на то, что, если посмотреть программу любого мероприятия спортивного, порядка 9-8 спортивных полетов по программе должно быть заявлено. Это такая хорошая соревновательная норма, но именно минималка — это два полета, и они состоялись быстро, а потом в Польшу пришла непогода. Тем не менее, несколько дней отдохнув со взглядами в это пасмурное дождливое небо, пилоты все-таки вернулись, и суммарно им удалось выполнить целых 5 полетов после этих двух. В общем, 20 числа они отлетали дважды, и потом до 23-го просто ждали погоды. Так что такая ситуация может быть не только в Великих Луках, и даже на самом крупном мероприятии в мире, чемпионате мира по воздухоплавательному спорту. Действительно, закрадывались такие мысли, глядя на прогнозы, что в Великих Луках там 40 аэростатов, участников, и бывают такие ситуации, что количество полетов минимально, а здесь 101 пилот со всего мира, с разных континентов собрались, организовались, это было бы, конечно, действительно не фиаско, но осадочек бы точно был у многих. Тем не менее, по результатам соревнований мы пробежимся чуть позже, сюрпризов практически не было. Здесь достаточно все мощно, несмотря на большую плотность результатов, тем не менее, метры выдвигаются вперед, метры побеждают, но о них мы поговорим после небольшой паузы.
1: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где сегодня в программе «На большом воздушном шаре» обсуждаем чемпионат мира по воздухоплавательному спорту. Говорили мы о том, как прошли эти соревнования, о некоторых нюансах участия, точнее, неучастия российских пилотов, и подошли вплотную к результатам. И тут можно сказать, что тройка призеров действительно такая мощная. Доминик Берфорд из Британии, в Великобритании, на первом месте завоевывает свой титул чемпиона мира. Пол Куно второй, француз, и Стефан Зеберле третий. Это один из метров швейцарец. И, как и всегда, швейцарцы впереди планеты всей, если посмотреть на командный зачет, с большим отрывом по среднему баллу. Потом бразильцы и австрийцы. Два года назад удивительный факт оказался, что 10 участников было у Америки, и они заняли первое командное место. Просто сам факт того, что чем больше у тебя участников, тем ниже, скорее всего, будет твой средний балл по ним. Все-таки разброс — это дело такое. Математическая средняя единица, она такая. А в этот раз американцы, опять-таки, с 10 пилотами седьмые, и здесь как будто смотрится уже более адекватная картина, но в прошлом году это действительно было такая парадоксальная математическая история. Чемпион мира 2024 года Климент Сижо оказался в десятке на девятом месте, но, в принципе, здесь плотность результатов порядка 1500 очков в первой десятке показывает, какими были серьезными задачи и цели у каждого из пилотов. Если мы посмотрим на тех самых наших победителей встреч воздухоплавателей в Великих Луках, то они тоже остались в тридцатке, Рокс Костюшкевичус 18-й, Ник Доннер 29-й. Ну, в общем, очень хочется посмотреть на текущих лидеров российского спорта на международных соревнованиях, прям ах, как хочется, ну, потому что действительно настоящий уровень смотрится только в конкурентной среде вот этих 100 аэростатов. Было бы очень интересно посмотреть. Ждем информацию, где пройдет через 2 года чемпионат мира по воздухоплавательному спорту, и надеемся, что все-таки до него мы уже доберемся в 2028 году. Ну, а на этот сезон еще один старт запланирован, который вроде как получается международным со всех номенклатур, регламентов и законов по спорту. Международные соревнования в Армении, куда отправятся наши пилоты, в том числе открытый чемпионат Армении, через 4 дня стартует. Посмотрим, как будут развиваться там события. Список пилотов там, участников, тоже достаточно интересный. Есть представители Германии, Бразилии, Армении, естественно, Латвии, Польши. Наши пилоты, конечно же, очень любят эту точку. Часть из них едет именно соревноваться, но и там, конечно, фестивальная часть будет достаточно красивой, яркой и мощной. Будет за ними наблюдать, смотреть. Обязательно читайте в паблике «Воздухоплавание Великие Луки», «Баллон Кап». Там обязательно будут все новости. Ну, а на сегодня мы постепенно будем закругляться, как и сезон воздухоплавательный большой. Вот буквально мероприятие в Армении пройдет, и все. Мы отправляемся в маленькое межсезонье. Будем ждать 21 ноября, день первого полета человека на воздушном шаре. Эдакий день воздухоплавателя. Может быть, какие-нибудь активности в городе мы еще и увидим. Но это уже будут не такие массовые яркие какие-то полеты, а просто яркие ивенты. Посмотрим, как это будет, посмотрим, увидим. Всем чистого неба, воздушного шара над головой. В студии был Дмитрий Иванов. Всем пока-пока.
4: Метры и квадраты. Ваш радиогид по миру недвижимости.
6: Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Кораблев. В эфире программа «Метры и квадраты». Ваш радиогид по миру недвижимости. В ближайшие несколько минут вы узнаете все самое интересное о квартирах, ценах и ипотеке. Начнем традиционно с новостей.
4: Новости недвижимости.
6: Россияне массово берут семейную ипотеку перед закрытием донорской схемы. На рынке новостроек ажиотаж вокруг семейной ипотеки. Покупатели массово стараются оформить кредиты до 1 февраля 2026 года, когда вступают в силу новые правила получения семейной ипотеки. Вместо двух отдельных льготных кредитов на каждого супруга разрешается оформить только один на семью. Фактически будет закрыта так называемая донорская схема, позволяющая подключать третье лицо, родственника или знакомого, имеющего право на льготную ставку. Доля квартир с балконами в новостройках в городах-миллионниках России снизилась за год с 32% до 27%. Об этом сообщили в Яндекс.Недвижимости. Подобный тренд можно объяснить ростом доли покупателей, для которых балкон как таковой имеет меньшую ценность, чем наличие дополнительной жилой площади. Также вероятно, что современные покупатели все реже рассматривают балкон или лоджию как место хранения, каким он часто бывает в домах старого жилого фонда. Стивен Сигал продает свой шикарный особняк на Рублевке. По данным телеграм-каналов, за дом он просит 700 миллионов рублей. Звезда Голливуда решил избавиться от коттеджа в декабре, а не так давно подал объявление. Дом площадью 500 квадратных метров выполнен в классическом стиле и расположен в элитном клубном поселке. Внутри двухэтажного особняка 7 санузлов, 4 спальни, собственный кинотеатр, отдельное помещение для чемоданов и винная комната. В комплекте идет гостевой дом с баней и сауной, который расположился возле коттеджа на участке площадью 15 соток. По некоторым данным, роскошный дом Сигал приобрел несколько лет назад за сумму в районе 100 миллионов рублей.
4: Разговор с экспертами из сферы недвижимости.
6: И с нами на связи Роман Вихлянцев, член Совета гильдии риэлторов. Роман Вячеславович, я вас приветствую.
7: Здравствуйте.
6: Надеюсь, как всегда, наш разговор с вами будет интересен о рынке недвижимости. Начнем. Первый мой вопрос. Я вижу новость. В 2025 году новостройки в Москве подорожали на 22,5%. Об этом нам сообщает Дом РФ. И вот здесь, Роман Вячеславович, меня, знаете, фантомные боли начинают мучить. Нам весь прошлый год говорили, что покупка квартиры – это невыгодно. Вклады давали 20%. А здесь мог бы заработать, условно заработать, да, получить эту бумажную прибыль в виде 22,5%. Так все-таки покупка квартиры – дело выгодное, в целом это дело не безнадежное?
7: Покупка квартиры правильная – это всегда не безнадежное дело. Но с новостройками особая история, да, и рост цен, он в первую очередь обусловлен одним фактором – это наличие семейной ипотеки. Вот если посмотреть декабрь месяц, то выдача семейной ипотеки сформировали портфель выдачи ипотеки более чем на 87% по Москве. Рост наблюдался выдачи ипотеки 150% в среднем по банкам. И причина очень простая – семейная ипотека в том виде, в каком она была, она заканчивает свое существование. Сейчас будет немножко другой формат, который более сложный для покупателей. И рынок новостроек, он опирается, конечно, именно на эту возможность, потому что ипотека рыночная – это там, 18-19-20% в среднем сейчас, ипотека семейная – это 6%. Плюс еще разного рода программы от застройщиков, которые позволяли снижать эту ставку до 3-4%, так называемая субсидированная ипотека, она позволяла еще снижать. Это инструменты, которые застройщики очень успешно в прошедшем году используют для того, чтобы продавать. Любой рост спроса всегда приводит к тому, что повышается цена. Это мы и увидели на рынке. Соответственно, вторичка изменения ее где-то минусовые, где-то небольшой плюс. То есть, если мы берем аналитику по вторичке, то она говорит от минус 3 до плюс 4% в зависимости от района. И на уровне инфляции и ставок, по сути говоря, вторичка стала более дешевый.
6: То есть как раз новостройку выгодно было бы купить, а вот со вторичкой все не так выгодно. Ну, если мы, например, это со вкладами сравниваем.
7: Это сложный вопрос выгоды, потому что проблема новостройки очень простая. Мы берем два дома, в одном новостройке, в одном вторичке, это два дома-близнеца, и вторичка будет стоить дешевле, чем новостройка на там, 20-30%, этот разрыв он сохраняется.
6: Ну то есть попробуй еще продать по той цене на тот процент, на который новостройки подорожали, я правильно понимаю?
7: Невозможно. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас фактически цены на вторичном рынке соответствуют продажной цене новостроек позапрошлого года. Mm-hmm. А будет ли так дальше? Ну, сейчас новый виток инфляционный из-за НДС, да. И, собственно говоря, никто снижать, конечно, цены на новостройки не предполагает. Это очень важный момент. То есть, находясь внутри вот этого новостроечного пула, да, мы не будем наблюдать снижение цен.
6: Тогда давайте коснемся возможных изменений, по семейной ипотеке, да, с 1 февраля ипотека в одни руки, на одну семью, еще какие-то изменения, которые мы сейчас не будем касаться, да. Как эти изменения отразятся на спросе на недвижимость, на ваш взгляд, после февраля?
7: Мы сейчас ожидаем от месяца до полутора определенной стагнации на рынке новостроек, снижения покупательского спроса. Ну, просто потому, что купить новостройку по семейной ипотеке станет сложнее. Соответственно, потом рынок войдет в некую норму, да, и будет, в общем-то, линейное развитие. Но в целом рынок поменялся, и 2026 год он будет чуть более спокойным, чем 2025, потому что драйверов роста каких-то, ну, на данный момент, по сути говоря, вот нету.
6: Хотел бы с вами обсудить пост, который мне встретился в соцсетях. Значит, его суть в чем? Может быть, вы его тоже видели, он активно разошелся по соцсетям. Парень в 34 года купил квартиру в ипотеку и осознал, что теперь за эти 35 квадратных метров без ремонта будет платить ипотеку 20 лет. Сетует, мол, лучшие годы потрачу на бетон, а мог бы путешествовать, кутить, жить в свое удовольствие. Самое интересное было почитать комментарии, кто-то ему писал. Ну, зато своя. Зато хозяйка не будет приходить ежемесячно за арендной платой. Все мужики в нашей стране так живут. А потом приходит женщина, приходится эту квартиру там делить пополам там, и так далее. Куча интересных комментариев. Вообще, что вы скажете в целом по покупке квартиры в 2026 году? Как ее купить? Без ипотеки, наверное, ну, мало кто может себе позволить. Только если тебе родители оставили какое-то наследство или там накопили, помогли купить. В целом, какие у вас мысли возникают, когда вы видите такой пост?
7: Мы недавно посчитали, что если вы зарабатываете 60 тысяч рублей, то ипотеку на однокомнатную квартиру в центре Москвы вы будете выплачивать приблизительно 60 лет. То есть стоимость самой квартиры, да, плюс там при текущих процентных ставках.
6: То есть зарплата-то вполне себе реальная, 60 тысяч рублей, а вот срок нереальный 60 лет.
7: Действительно, если взять вообще исторические моменты, помните, там чисто английское убийство, вот в конце 19 века в Англии ситуация была очень похожая, молодые поколения никак не могли накопить на какое-либо имущество, единственным вариантом у них были наследные дела, поэтому там вот все эти детективы, они как раз были про это. Ну а если серьезно, то, конечно, доступность жилья в Москве, она сейчас очень и очень сложная, то есть есть большой объем исследований, который говорит, сколько нужно копить там на ипотеку, на первоначальный взнос, сколько выплачивать, и, к сожалению, доходы граждан, они отстают от этих процессов, в принципе, год от года. То есть каждый год мы имеем увеличение, по сути говоря, от полугода до года параметров, которые позволяют человеку получить свою квартиру в собственность, накопить на первоначальный взнос и так далее. Если взять тенденцию в Америке, в Европе, то, к сожалению, она полностью подтверждает эту историю. Например, в Штатах с 50-х годов доступность жилья уменьшилась 20 раз для покупателей. Поэтому рынок аренды, он все больше и больше растет. И вот то, что вы рассказывали про молодых людей, в общем-то, в один момент попытались запустить как тренд, да, то есть когда ты живешь именно в арендованной квартире, это типа свобода. Появились разные формы, другие, там, типа коливингов, так называемых, коммунальных форм, собственно говоря, или проживания, или приобретения недвижимости. К сожалению, все это, ну, как бы суррогаты, да, это замена действительно полноценной истории. Плюс менталитет у людей все-таки, с одной стороны, меняется больше в сторону аренды, с другой стороны, он очень быстро меняется, как только у тебя появляются дети, семья и так далее, и там уже хочется большей стабильности, потому что одно дело, когда ты легок на подъем, молод, и тебе просто сменить квартиру, а другое дело, когда это дети, имущество, телевизор, кошка и цветочки, да, не очень-то и поездишь. Поэтому, к сожалению, пока инструментов, кроме роста доходов для людей, не существует. Все семейные программы, как мы видим, привели только к тому, что доступность жилья уменьшилась. Это серьезная социальная проблема, которая, к сожалению, в ближайшие годы, похоже, будет нарастать.
6: Роман Вячеславович, остается совсем немного времени. Последний вопрос, очень коротко. Небольшой прогноз, как будет развиваться рынок недвижимости в России в 2026 году.
7: Мы ждем достаточно стагнационный сценарий. Ситуация изменится во первом полугодии. Во втором полугодии она должна поменяться, потому что при снижении ставок там, от 12 до 14% вложения в недвижимость станут более выгодными, чем ставки по депозитам. Это ключевая точка, которая приведет к тому, что огромный накопленный потенциал денежный частично выльется на рынок недвижимости. Это приведет к достаточно быстрому росту цен там, от 5 до 15% годового исчисление минимально. Точку эту определить сложно, она скорее привязана к общей экономической ситуации как следствие как причиной ставки рефинансирования ЦБ, но 12-14% это триггер, когда цены поползут и на вторичке быстро вверх.
8: Я благодарю вас за ваши ответы. Всем нашим слушателям напомню, что мы говорили с Романом Вихлянцевым, членом Совета гильдии риэлторов. Спасибо.
7: Спасибо.
8: На сегодня у меня все. Здесь был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Метры и квадраты», ваш радиогид по меру недвижимости. До встречи в эфире.
4: «Метры и квадраты». Ваш радиогид по меру недвижимости. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
9: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин. Аплодисменточки прошу.
10: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам. Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал.

0: правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
2: Две трети разведданных Украина получает от европейских стран, а прежде всего от Франции. Это заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барру. По его словам, Европа обеспечивает Киев большей частью разведывательной информации. В частности, европейские страны передают Украине спутниковые снимки, которые используются для обнаружения целей.
3: Об инициативах.
2: Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать центры обработки данных в отработанных угольных карьерах. По его словам, это позволит сократить капитальные затраты на строительство и расходы на охлаждение серверов. Середюк отметил, что после завершения добычи угля компании вынуждены тратить средства на рекультивацию карьеров.
3: О катаклизмах.
2: Число жертв непогоды в Стамбуле возросло до 2, раненых 3, сообщает губернатор провинции Давуд Гюль. Объем обрушившихся на город в среду осадков стал рекордным. В его современной истории выпало около 200 миллиметров. Прежний рекорд был зафиксирован в 1985 году, около 194 миллиметров на квадратный метр. В среду в городе зафиксировали более 1200 подтоплений жилых домов, 15 оползней. Ливни превратили дороги во многих районах Стамбула в реки. Местами были затоплены переходы. Власти объявили желтый код метеоопасности в городе на этот четверг. Отменены занятия в местных школах. Объявлены административные выходные для некоторых категорий служащих. По прогнозам, ливни в Стамбуле продолжатся до конца сегодняшнего дня. Не исключены подтопления, селевые потоки, перебои в работе транспорта и инфраструктуры. Жители и туристов просят без крайней необходимости не покидать свои дома.
3: Об образовании.
2: В большинстве российских регионов подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря, сообщили в Рособорнадзоре. При этом регистрация в Москве уже доступна. В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам нужно было отдельно оформлять заявление на экзамен, а затем на итоговое испытание. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование.
3: Обо всем.
2: Китайцы научили роботов бить людей дубинками. Чтобы разгонять митинги, гуманоиды Фукси смогут оттеснять толпу, повторять боевые приемы полицейских. Разработкой занимается государственный оборонный концерн. Роботов обучают патрулированию и распознаванию подозрительных людей.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Михаила Рудакова. Миша, слышишь ли ты студию?
5: Да, я прекрасно слышу студию. Меня хорошо слышно?
4: Да, замечательно.
5: Отлично, тогда приветствую тебя, Антон, и приветствую вас, дорогие радиослушатели. От всей души желаю вам прекрасного настроения. Но если его нет, тогда вы точно там, где надо, в нашем эфире. Сегодня будем разбираться с тем, почему ионизированная вода – это не просто очередной оздоровительный тренд, а по-настоящему работающий инструмент для здоровья. Причем его эффективность подтверждают не просто энтузиасты, а серьезные научные работы. Мы поговорим о том, как это с виду обычная, но особым образом подготовленная вода может действовать как сильнейший антиоксидант и стать вашим союзником в профилактике диабета, возрастных изменений и многих хронических заболеваний. Да, при этом юридически она не является лекарственным средством. Ну а теперь начнем. Смотрите, возьмем, к примеру, Южную Корею. Там, кстати, водородную воду активно используют в программах восстановления для спортсменов после высоких нагрузок. Это я обращаю ваше внимание, это не просто водички попить, а это целенаправленная терапия. И вот как же несколько стаканов такой воды в день может помочь повысить вашу энергию, там, поддержать когнитивные функции и улучшить состояние кожи? Сейчас все расскажу. И, кстати, зачитаю некоторые сообщения от наших слушателей, которые поделились своим опытом. Это целые истории, подробные, очень живые. И вы присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните. Антон, напомни номер телефона.
4: Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702. Можно звонить

0: прямой эфир прямо сейчас, например.
1: Да, отлично. Набирайте номер телефона. Пока я поблагодарю вас всех, кто делится своим опытом. Вы знаете, по-настоящему ценно видеть и понимать, что твоя работа находит отклик и реально приносит пользу. Это и есть главная награда. Ну, а теперь к голым фактам, скажем так. Проверенная информация. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. А все потому, что молекулы водорода работают как крошечные и избирательные, я их называю такие, саперы, да, которые находят и обезвреживают именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. В клиниках Токио такую воду используют даже для реабилитации после инфаркта. Но почему, вы спросите, эти методы не стали пока повсеместной практикой? Я скажу, нет, уже это все больше и чаще встречается. Даже врачи начинают использовать эти знания, да. И я отмечу, что мы с коллегами постоянно мониторим информацию, то изучаем, систематизируем данные из разных источников, чтобы давать вам максимально объективную картину. И эта картина, еще раз говорю, она меняется. С каждым днем все больше людей, медицинских центров и в регионах в том числе, да, начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, а объясняют, зачем это делать, с какой водой это необходимо делать. И предлагают компактные генераторы, ионизаторы для домашнего использования, друзья. Мы, по сути, можно сказать, наблюдаем такую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если для вас эта тема еще нова, друзья, оставайтесь с нами. Я буду опираться только на научные данные без мистики и привлечений. А теперь давайте проведем такой небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма. Это известный эффект молекулярного водорода. А теперь давайте проведем такой тест. Вот возьмите и ущипните свою кожу на внешней стороне ладони. Обратите внимание, отпустите ее, да, и обратите теперь внимание, как быстро кожа вернется в исходное состояние. Если она быстро расправилась, это отличный знак, значит, вы поддерживаете хороший водный баланс, ну, либо вы очень молоды, а может быть и то, и другое, да. Но если же кожа разглаживается медленно, это сигнал, друзья, обезвоживания. И вот что важно, если вы будете пить обычную воду, водопроводную там, или покупную какую-либо, да, вам может казаться, что вы пьете достаточно много воды, но результаты этого теста могут не меняться. А знаете, в чем секрет? А все началось с того открытия, что молекулярный водород – это тот самый антиоксидант, который достаточно мал, чтобы проникать вглубь клетки. Да, именно он проникает в ее энергетические центры, в митохондрии и точечно работает с причиной повреждений. И я изучал материал одного невролога, который связывал развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти, с накоплением в клетках вредных соединений. Ну, согласитесь, не у всех в пожилом возрасте память сильно страдает, верно? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких лет. А знаете, что является одним из ключевых факторов здесь? Та самая теория окислительного стресса, когда свободных радикалов становится очень много, они буквально атакуют наши нервные клетки. А что же может этому противостоять? Друзья, природные антиоксиданты против окисления. Да? Эффективность воды, насыщенной молекулярным водородом для защиты нейронов, кстати, была не раз продемонстрирована в исследованиях. Также причиной может быть это и хронические заболевания, повышенный уровень сахара в крови. Да? И для этого, кстати, не обязательно иметь диагноз диабет. Достаточно регулярно злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом. И если вы не изменяете подход, если вы продолжаете питаться как попало, не принимаете, не пьете регулярно правильную воду, там, насыщенную молекулярным водородом, ионизированную воду, да, то показатели глюкозы будут высокими и могут расти. А с годами это прямой путь к риску развития и катаракты, и глаукомы. Поэтому вот я обращаю на это внимание. Понимаете, о чем я? Но ведь окислительный стресс и избыток свободных радикалов бьют не только по зрению. По данным многих исследований, большинство всех известных заболеваний нам возникают на фоне вот этого пресловутого...
0: Этого пресловутого мы узнаем о том, о чем же идет речь в этой истории уже через несколько минут, когда Михаил Рудаков вернется на связь со студией. Ну, а я напомню, что любой из вас может задать Мише вопрос. Вот вчера Миша был в прямом эфире, приезжал в студию. И действительно, можно задать ему любой вопрос или оставить отзыв, поэтому дозванивайтесь по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну, а Миша вновь с нами. Да, Миш, прошу.
2: Да, я услышал, что вышел немножко из, ну, эфира, поэтому я напомню, что на самом деле вот этот пресловутый стресс – это причина большинства заболеваний. И в нашем организме становится так много свободных радикалов, что наша собственная родная антиоксидантная защита, она просто не справляется с таким напором. И если говорить о проблеме, которая, я считаю, у большого количества людей в нашей стране она существует, да, это проблема с желчным пузырем. И желчь густая, плохо отходит, а следом и кровь, кстати, загущается. Отсюда и частые головные боли, и скачки давления, и проблемы с сердцем, сосудами. А корень всего этого в тех самых опасных свободных радикалах. Друзья, сегодня ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да, именно в Японии. В 2008 году ученые доказали, что 900 миллилитров ионизированной воды в день, согласитесь, совсем немного, за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Да, официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но он является официально антиоксидантом. И в нашей стране в том числе. А каков механизм? Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы главных помников воспаления и старения. Регулярно стимулирует ППА в обмене чувствительности к инсулину. А знаете, кстати, почему в Японии один из самых высоких показателей должительности в целом? Ступка ионизированной воде и ионизатор. Там, кстати, и рак выявляют значительно чаще. Но не потому, что болеют больше, да, а потому что диагностика на высоком уровне. Обнаружили там на и пролечили, и человек больше. Все потому, что они пьют правильную воду с антиоксидантными свойствами. Вот это фундамент. Вода это. В Китае положение для реабилитации после COVID-19. Потом водород доказано помогает снимать воспаление в легких. Вспомните нашего российского академика Чучалина, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Да? И его интервью есть в открытом доступе на эту тему, да, в нескольких авторитетных изданиях. И мы, кстати, делились этой информацией в телеграм-канале ионизаторы Аквалайф. Макс, заходите, кстати, тоже подписывайтесь. Так вот, он проводил исследования на медиках, переболевших ковидом, и тоже доказал, что водородная терапия работает. У людей сатурация кислорода значительно повышается, по-моему, с 92 до 98%. Водород не заменяет лечение, но усиливает эффект и защищает это. То самое главное, что использовать молекулярный водород, вам не нужно лететь за границу куда-то на лечение, вам не нужно скупать горы таблеток, друзья, или препаратов. Нет, эта технология доступна абсолютно каждому. Каждый день вы можете пить такую воду дома. Реально, здесь и сейчас. Поэтому я вот хотел бы разобрать на конкретном примере, допустим, диабет второго типа. Как работает молекулярный водород в этом... где клетки, они как будто глохнут при диабете второго типа. И у них появляется, ну, скажем, образно серная пупка, как в ухе, появляется, вот у них тоже, они глохнут, они не слышат команды инсулина. А водород в этой ситуации работает как первоклассный чистильщик, как опытный лор, убирает, слышит, так и клетки. Когда вы пьете водородную воду, молекулы водорода мягко их очищают, и чувствительность возвращается. Таким образом, мы снижаем окислительный стресс, главную причину инсулина, резистентности, друзья. Молекулярный водород защищает гепатоза, который частенько сопровождает диабет. Друзья, это крайне важный момент. Друзья, и я хочу сказать вам, хотел много еще вам сказать, не успеваю, поэтому самое главное сейчас скажу, что сегодня особый эфир доступен по цене 30... прибор, подарок. Это генератор водородной воды. Сегодня это возвращается цена летняя, цена, но не прошлого лета, а цена...
0: Мы продолжим обязательно через несколько минут, сразу после короткой рекламы и краткого выпуска новостей. Встречайте вновь Михаила Рудакова, официального представителя компании «Аквалайф». И еще раз напомню, любой из вас может дозвониться в прямой эфир и задать Мише свой вопрос или оставить свой отзыв. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Новая реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится басов?

0: 62.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? План расширения Красной площади, подготовленный в 1949 году, предусматривал снос ГУМа, гостиного двора и исторического музея. Но руководство Москвы в конце года сменилось, и план не реализовался.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
4: Точно.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Миша, слышим мы тебя? Слышим ли мы тебя? Это был вопрос. Давай проверим.
7: И слышно. Раз-раз. Первый, второй.
6: Отлично.
7: Да, спасибо, Антон, за то, что ты меня подстраховал. В прошлой части я вылетел из, скажем так, эфира, поэтому... Давайте я сразу напомню о том предложении, которое действует для слушателей радио «Комсомольская правда», а именно сегодня действует такое предложение. Оно вернулось к вам, друзья, из лета прошлого года, даже не из этого года, а прошлого года. Два прибора по цене одного, но по цене 31 тысяча рублей. Ионизатор воды плюс генератор водородной воды «Лайт», друзья. Два прибора по цене одного. Для заказа звоните 8 800 505 0855. А ионизатор воды никуда не встраивается, в нем есть голосовой помощник, 7 степеней защиты, есть все расходные материалы уже в комплекте на долгие годы, на 5 лет уже есть в комплекте, да. Генератор водородной воды вообще никаких расходных материалов не требует, он заряжается как телефон, работает от аккумулятора, встроенного в него, да, он маленький, 400 миллилитров объем. Друзья, сегодняшнее предложение – это максимально выгодное, мы производители иногда, производители ионизаторов, генераторов водородной воды, иногда можем делать вам такие подарки, и сегодня день вот такой, да, он для вас особенный. Звоните 8 800 505 0855, два прибора по цене. Успейте до 19.00 заказать этот набор, а я как раз рассказал в прошлой части о том, насколько хороша ионизированная вода при устранение проблем, в том числе, когда у вас диабет, да, ну, говорю, что она не является лекарственным средством официально, да, но так или иначе она является прекрасным антиоксидантом, потому что в ней есть молекулярный водород. Именно после ионизации она насыщается им. В том числе в ней есть энергия, она энергоэффективная вода, потому что в ней есть электроны, это и придает ей антиоксидантные свойства. То есть, друзья, из обычной воды окислителя в ионизаторе, в генераторе водородной воды вода за несколько минут превращается в воду-восстановитель, то есть антиоксидант. А что такое антиоксидант? Это то, что помогает нам бороться с первопричиной большинства заболеваний, а именно оксидативный стресс является первопричиной большинства заболеваний. Вот для того, чтобы его побороть, чтобы те заболевания, которые возникли, чтобы подступали, для того, чтобы... Если у вас нет заболеваний, они чтобы не наступили, нужно употреблять антиоксиданты, друзья. И самым простым антиоксидантом, самым полезным и природным антиоксидантом является вода, антиоксидант. Но такая вода не течет из крана, к сожалению, такую воду нельзя купить в магазине, потому что антиоксидантные свойства вода приобретает ненадолго. Она может встречаться в природе, поэтому мы едем куда-то на лечение, на бальнеологические курорты, именно там мы можем себе помочь более эффективно, да, потому что там вода имеет антиоксидантные свойства. Но если вы, допустим, такую воду привезете домой, то она уже потеряет эти антиоксидантные свойства. Поэтому нужно иметь дома такой источник. И вот ионизатор, генератор водородной воды, он как раз-таки является тем самым источником, который из обычной воды окислителя делает воду антиоксидант за несколько минут. Сегодня, еще раз напоминаю, два прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. Также звоните к нам в прямой эфир, буду рад вас слышать. А я приведу пока вам совершенно конкретный случай, которым поделилась с нами врач. Да? У женщины диабет второго типа. Женщине 60 лет, она уже более 10 лет страдает этим недугом. Получала лечение, но ничего, к сожалению, не менялось. И вот она пришла к врачу, и у нее был сахар на тот момент 12 миллимоль. Невероятно отекающие ноги. И врач, которая поделилась с нами этим отзывом, она знакома с водородной терапией, она добавила к ее терапии просто 1,5 литра ионизированной водородной воды в день. Что вы думаете? Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 миллимоль. Отеки прошли, а врач снизил ее дозу главного препарата, который назначают при диабете. Вот вам и биохимия в действии. Водородная вода не отменила лекарства, но она кардинально усилила их эффекты, начала реально защищать организм от самых тяжелых осложнений диабета, друзья, поражающих и нервы, и сосуды. Но это ли не доказательство? Ну и теперь... Продолжу дальше. Напоминаю, звоните по номеру телефона. Сегодня вы приобретаете 2 прибора по цене одного. Звонок бесплатный, оплата при получении, доставка бесплатная. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Если сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера с маркировкой «Фабрика здоровья», так что поднимайте трубку, да, с городского московского номера. С 800-х вам никто никогда не может позвонить. 800-е предназначены только для того, чтобы вы могли позвонить бесплатно. Мы оплачиваем их, но вы не платите в этом случае ничего. А, кстати, мы единственный завод-производитель ионизаторов воды, который предоставляет вам время на получение собственного опыта. Это 90 дней, то время, когда вы пользуетесь ионизатором, а сегодня 2 прибора по цене одного, и решаете, насколько это эффективно в вашем случае. Если вам все понравилось, оставляйте прибор себе. Если что-то не зашло, что-то не понравилось, возвращайте прибор, мы вернем все деньги. Это ваша безопасность. Ну и тем самым мы еще и демонстрируем свою уверенность в том, что действительно это эффективно. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Напомню, что корнем проблемы, подавляющим большинством недугов, по данным исследований, является именно оксидативный стресс. А что же это такое оксидативный стресс? По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов. Противостоит им наша свобода, врожденная, собственно, антиоксидантная система. Но мы сами, своими же руками, методично и вы целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот круг, замкнутый круг оксидативного стресса. Да, а что это-то, что происходит дальше? Да? Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое, но разорвать этот замкнутый круг способны антиоксиданты. Именно ионизированная вода, друзья, хотя юридически не является лекарственным средством. Она заменяет лечение, она не заменяет лечение, она усиливает его эффект, друзья. Она защищает при этом еще и от осложнений. Просто налаживайте питьевой режим. Причем действительно это просто, потому что ее легко пить, ее хочется пить. Такую воду организм ждет и принимает как родную. Она похожа на воду из горных источников. Она и есть, друзья, родная нашему организму. Она похожа на воду в каждой клетке нашего тела. Именно она является мощным антиоксидантом, и это научный факт, друзья. Я уже рассказывал, как помогает снизить она уровень сахара в крови. У нас море отзывов от реальных людей, которые с удивлением говорят, что сахар снизился, упал сахар в крови. Да, и с удивлением говорят, что, с удивлением для начала, а потом пьют воду и понимают, что достаточно легко это происходит. Друзья, я хочу поделиться еще одним с вами отзывом. Этот отзыв есть на нашем Рутуб-канале «История одного мужчины».
6: Эту историю этого мужчины мы обязательно узнаем, когда Михаил Рудаков вернется на связь со студией. Это произойдет в самое ближайшее время. Ну, а у вас еще есть возможность дозвониться в прямой эфир и задать Мише свой вопрос или оставить отзыв. Эфир действительно прямой, и Миша готов отвечать на любые вопросы. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Миш, если ты снова с нами, пожалуйста, тебе слово. Нет, Миша с нами появится, выйдет на связь со студией в ближайшее время, я надеюсь. Ну, а...
7: Здесь я.
6: Вот.
7: Как, слышно меня?
6: Как, да? Здорово, когда я ближайшее понял, время так, наступает так быстро.
7: Чтобы все сегодня собрались.
6: Да.
7: У нас остается буквально 3 минуты, но я уверен, что я успею рассказать историю мужчины, который начал пить ионизированную воду. У коллеги по работе попробовал ее, он не знал, что она ионизированная, но так как он проверяет каждый день сахар глюкометром, да, он увидел, что после того, как он выпил он потом это связал, да, ну, так, что после того, как пьет воду, сахар падает, да, у него сахар плюс-минус ближе к норме приходит. И вот он спрашивает, а что это за вода такая? Говорит, что это за воду пью? А он ему показывает, а вот же у нас с тобой на двоих ионизатор стоит воды. Поэтому, друзья, а вот есть сопутствующая проблема при диабете, такая, как диабетическая стопа. Здесь вот как раз-таки на помощь приходит кислотная вода. Она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете обычную водопроводную воду, включаете в прибор розетку, нажимаете кнопку, и через несколько минут у вас готова ионизированная щелочная вода и кислотная вода вместе. Так вот, щелочную мы ионизированную пьем, помогаем в решении проблем с сахаром, да, в ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный ОВП за счет вот этих всех антиоксидантных свойств. А вот кислотную мы используем для компрессов на стопы. Это просто. Я не раз был свидетелем таких улучшений. Друзья, просто за 7 дней человек годами мучился вот этими язвами с ногами, на ногах, и делает компрессы в течение 7 дней, там, попеременно кислотной, потом щелочной. И через 7 дней эти язвы проходят. Друзья, попробуйте. У вас есть 90 дней тестовый период для того, чтобы проверить мои слова на практике. Если у вас нет, и слава богу, что нет таких проблем, как диабетическая стопа либо повышенный сахар, просто поддержите свой организм, не дайте ему сейчас вот в этот сложный период заболеть, друзья. Потому что сейчас ОРВИ ходит, поддержите свой организм и поддержите свой иммунитет. Это этому способствует именно питьевой режим с правильной водой, потому что она дает на организму нашему силы, это природные силы. Она не вызывает привыкания, она вот просто вода, которую можно пить без ограничений, в больших количествах, если вы любите пить много воды, да? Нет, просто она будет и вся будет усваиваться. Вы будете чувствовать вот это прилив сил, прилив энергии, вы будете чувствовать ясность ума, вы будете чувствовать вот то, что жизнь играет новыми красками. Именно так говорят люди, которые начинают пить ионизированную воду. Попробуйте и вы. Звоните 8-800-55-0855. Сегодня особая цена прошлого года, лета прошлого года, когда вы приобретаете два прибора ионизатора воды Aqualife премиум класса плюс генератор водородной воды Light по цене 31 тысяча рублей. Звоните 8-800-505-0855. Если у вас ионизатор уже есть, можете генератор приобрести отдельно. На него у вас тоже будет отдельная скидка. Там, по-моему, 13 тысяч рублей он будет для вас доступен по этой цене. Звоните 8-800-505-0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Александр Сосновский о запрете российской культуры в Европе.
4: В этом же ряду находится не только закрытие русских домов, а и то, что в некоторых странах Прибалтики убирают русский язык из школьных программ. А в Германии, например, не то чтобы убирают русский язык, а русский язык убирают, а вместо него вводят украинский язык. А я хочу напомнить, что в Германии русским языком владеет, ну, по меньшей мере, 8 миллионов, но украинских беженцев 1,5 миллиона. Ну, в общем, мы можем судить, в чью сторону движется весь этот поезд, весь этот локомотив. Идет абсолютно явная, неприкрытая война со всем, что начинается со словом «русский», и будут уничтожать, и будут давить на все. К сожалению, это так, я не вижу никаких признаков оздоровления этой ситуации.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
9: Масштабное карьерное мероприятие «День профразвития. Найди себя в Псковской области» стартовал сегодня в Пскове. Центральным событием первого дня станет панельная дискуссия с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы. На ней представят результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей. 16 октября «День профразвития» перенесется в Великие Луки. Участники узнают, как уверенно стартовать в профессии, найти общий язык коллегами и руководством, преодолеть карьерный застой и открыть новые возможности для роста в родном регионе. Центральным событием станет панельная дискуссия с участием руководителя промышленной палаты Псковской области, депутата Госдумы Александра Козловского и заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Развитие движения территориального общественного самоуправления в регионе и использование в муниципалитетах комплексного подхода к благоустройству общественных территорий обсудили 14 октября на очередном заседании Совета ТОС в Пскове. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что общий объем средств, направленных на поддержку общественных инициатив, составил более 400 миллионов рублей. Поддержку получили не менее 70% заявок. Отдельно глава региона отметил комплексный подход общественников к развитию территорий. ТОС – один из ключевых инструментов участия жителей в развитии деревень, поселков и городских территорий. В этой части Псковская область находится среди регионов лидеров уже несколько лет. 89 российских семей стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Торжественная церемония награждения прошла в Большом Кремлевском дворце. В числе награжденных многодетная семья Никиты и Кристины Прауст из Поталовского района. Это настоящая семейная династия эко-волонтеров. Супруги работают в Россельхознадзоре. С самого детства они приучали детей к бережному отношению к природе. Ребята играют на флейте, отлично рисуют, побеждают в краеведческих конкурсах.
10: О валютах.
9: Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
11: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике.

0: Официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Миша, я передаю тебе слово.
1: Спасибо. Движемся дальше. Да, говорю о том, что говорим с вами о воде и о правильных привычках, которые помогают нам быть здоровыми легко и просто. Друзья, питьевой режим с правильной водой помогает нам поддерживать свое самочувствие свое здоровье в отличном состоянии, самочувствие и настроение всегда прекрасное, благодаря тому, что такая вода поддерживает нашу энергию в нашем теле. Да, она борется с первой причиной большинства заболеваний, при этом не являясь юридически лекарственным средством, друзья, но официально даже молекулярный водород, который присутствует в ионизированной воде после ионизации, он признан уже антиоксидантом, мощнейшим антиоксидантом. И японские ученые, кстати, доказали, что процесс старения на 70% зависит не столько от генетики, сколько от воды, которую мы с вами пьем. Исследования показали, что регулярное употребление водородной воды может уменьшить биологический возраст клеток на 5-7 лет. То есть вдумайтесь, вам, скажем, там 70 лет, да, вы пьете таблетки, и каждая ваша клеточка чувствует себя тоже на 70 лет, а у кого-то и старше, да, на все 90. Печень, например, должна работать на 100%, но ее клетки состарились раньше времени, и вот она работает лишь за счет постоянной поддержки лекарствами. Это и есть биологический возраст. Но можно быть 80-летним человеком, а состояние ваших органов, как у 62-летнего, да, или у 50-летнего. Это ж лучше, правда? А если вам всего 30, но вы уже на таблетках с камнями в почках или метаболическим синдромом, значит, вашим клеткам может быть уже далеко не 30, да, уже может быть все 40, 50 или 60. А можно это исправить? Конечно. И японцы это подтвердили. Но вы спросите, Михаил, ионизатор стоит дома, а на работе, в дороге, что делать? Именно для этого у нас есть генератор водородной воды. И специально для слушателей «Комсомольская правда» мы на один день возвращаем наше летнее предложение прошлого года. Два прибора по цене одного. И цена эта сегодня, друзья, только сегодня, 31 тысяча рублей. Речь идет о ионизаторе воды «Аквалайф» и портативном генераторе водородной воды. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Кстати, если генератор вам нужен отдельно, потому что ионизатор уже есть, для вас будет тоже специальная цена на генератор. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей этой осенью были здоровы и радостны. Итак, повторю, два прибора по цене одного, генератор вы всегда носите с собой, он заряжается как телефон, а зарядили, там, залили любую питьевую воду, и через несколько минут у вас 400 миллилитров, там, или сколько вы зальете в него, ну, максимально там 400 миллилитров водородной воды. И с каждым глотком вы буквально поворачиваете время вспять для своих клеток. Мы хотим, чтобы как можно больше людей были здоровы и радостны, друзья. И не только этой осенью, но и следующей осенью, и через осень, и еще и дальше, потому что эти приборы служат очень долго. Мы ручаемся, я лично ручаюсь за их качество, это действительно высокое качество, они стильные, надежные, удобные. В новом дизайне, кстати, в новом дизайне, друзья, я даже завидую всем тем, кто сегодня получат эти приборы, они просто невероятно прекрасные. Звоните 8 800 505 0855, это действительно идеально. Подарок для тех, кто заботится о своем здоровье. Итак, повторю, ионизатор воды «Аквалайф», он никуда не встраивается, не требует никаких дополнительных расходов, в комплекте есть все необходимое для на долгие годы активной и здоровой жизни. Просто в использовании как чайник, и с каждым глотком вы буквально поворачиваете время вспять для своих клеток. Он идет сегодня не просто со скидкой, но и в комплекте со вторым прибором. По сути, в подарок вы его получаете. Генератор водородной воды «Лайт». Два прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ну а теперь давайте о главных виновниках. Почему свободных радикалов, друзья, становится так много? Я уже говорил, что мы сами себя вгоняем в этот стресс оксидативный. Но на часть факторов же мы можем повлиять. Ну, допустим, собраться с силами, с волю в кулак, да, и бросить курить. Можем? Ну, если хорошо подумать, можем, друзья. А ограничить алкоголь можем? Можем, друзья. Правильно питаться даже можем, наблюдать за тем все-таки, что мы едим, что-то убирать. Больше двигаться мы можем, если напряжемся, да. Но нас еще окружает ультрафиолет, плохая экология, микропластик. Вот здесь мы вообще бессильны. Именно поэтому после 50 лет антиоксидантная защита слабеет, друзья, практически у всех. И только те, кто, как и я, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. Друзья, присоединяйтесь, звоните 8 800 505 0855. А теперь обратимся к конкретным цифрам. Исследование 2010 года наглядно показало, что у людей, которые употребляли ионизированную водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на целых 39%.

0: оставьте. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И вот мы уже болеем. А дальше по цепочке. И давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном. И все это следствие того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходит ионизатор воды Aqualife и генератор водородной воды Light, которые идут сегодня по одной цене. По цене одного даже, я так сказал. И сегодня вы можете приобрести, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. Ионизатор, друзья, это ваш надежный источник воды для здоровой и счастливой жизни. Воды с антиоксидантными свойствами, которые вы готовите из обычной питьевой воды легко и просто. А теперь, возвращаясь к исследованию 2010 года, хотелось сказать, что мы видим не только то, что вырос уровень супероксид дисмутаза, но и маркеры воспаления в организме снизились практически вдвое. А если говорить о когнитивных нарушениях, возрастных когнитивных нарушениях, то есть другие исследования. Да, в Китае в 2022 году провели эксперимент, участвовали в нем 100 человек, возраст их 60+. И в группе, где люди пили воду с антиоксидантными свойствами, насыщенным молекулярным водородом, в том числе, да, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28%. То есть водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. О сердечно-сосудистых рисках, если говорить, метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников там, на 10-15 мм ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто. Он восстанавливает эндотели и внутреннюю поверхность наших сосудов. Да, это не лекарство, но это природный антиоксидант, признанный в научном сообществе. Да, это не заменяет лечение, но питьевой режим, который наладить с такой водой легко, потому что ее пить приятно и хочется, делает невероятно. И вот вам реальный пример из жизни. Еще один. Звонила наша клиентка, ей почти 70 лет, жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. А вот через несколько месяцев сообщила потрясающую новость, что ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? И все это так просто в использовании. Вам не нужно покупать горстями БАДы, не нужно постоянно что-то докупать. Купили ионизатор и генератор, и на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего менять не нужно, да? Только заряжать устройство. В ионизаторе мембраны меняются, и их целых 16 штук, там раз в 3-4 месяца. То есть на 5 лет вот этих 16 мембран вам точно хватит, друзья, минимум на 5 лет. Сравнитесь, на капельнице нужно ходить в клинику, да, БАДы нужно покупать постоянно, на курорты нужно ехать, но лучше туда ехать здоровыми, да. А здесь нажал кнопку и пьешь. Курорт на дому, можно так сказать. Начните с 3-4-5 стаканов в день, и первые изменения, я уверен, почувствуете уже через 2-4 недели. Попробуйте. Мы приложили все усилия, чтобы специально для слушателей «Комсомольской правды» вернуть нашу акцию «Летнее предложение прошлого года». Это два прибора по цене одного, ионизатор премиум, премиум-класса и генератор водородной воды Light всего за 31 тысячу рублей. Спешу вам сообщить, даже шепотом говорю, успейте сегодня до 19.00. Это очень просто. Звоните по телефону 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звонок с мобильного и стационарного телефона по всей России для вас абсолютно бесплатно. Если не дозвоните сразу, скажет там, допустим, автоответчик, что все операторы заняты, мы перезвоним с городского, но не с 800-го уже будем звонить, не 0855 нам будет. Там другие цифры будут, но городской, московский номер. Главное, фабрика здоровья, вы можете увидеть. Мы маркируем по закону, это хорошо, что мы маркируем. Мы называемся ООО «Фабрика здоровья», поэтому маркируем все наши звонки. Поэтому поднимайте трубку, когда вам звонит «Фабрика здоровья», это мы перезваниваем вам. Мы увидели, вы не дозвонились, мы перезвоним. Поэтому звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Да? Так вот те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Проверьте и вы. Мы даем вам на проверку целых 90 дней, друзья. Это тестовый период, это ваша безопасность. Только сегодня до 19.00 два прибора по цене одного, 31 тысяча рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Я хочу еще успеть поделиться с вами несколькими реальными, наверное, уже одной реальной историей. Речь идет о семье из Екатеринбурга, которая отдыхала в Турции, попала в отель, где началась настоящая эпидемия кишечной инфекции. То ли ротавирус, то ли отравление, в общем, непонятно. Но они буквально перед отпуском купили ионизатор. И, недолго думая, взяли его с собой. Он отлично помещается, кстати, в ручную кладь. Так вот, что вы думаете? Дети, конечно, первыми отреагировали на инфекцию, все на лицо. Они сразу начали применять кислотную воду для обработки, затем сделали щелочную ионизированную воду, да? Так вот, еще обогатили ее еще и серебром. И тут с высокой концентрацией серебра сделали, давали по чайной ложке под язык. И представьте, уже к концу дня вся семья была на ногах. А другие отдыхающие, которыми они познакомились, еще несколько дней мучились в номерах. То ли дорого к врачу, то ли страховка не покрывает. Они справились, друзья, легко и просто. Согласитесь, это впечатляющий результат. Очень приятно читать такие истории, поэтому большое спасибо им за то, что поделились. Но у нас остается буквально меньше 30 секунд. Я напоминаю еще раз о предложении этого эфира, который продлится всего лишь до 19:00. Два прибора по цене одного, и они завтра выдают премиум-класса, который никуда не встраивается, с голосовым помощником 7 степеней защиты, плюс генератор водородной воды Light. Это портативный прибор. Вы берете с собой куда угодно, потому что он работает аккумулятор. Звоните 8 800 505 0855. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомольская правда».
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Новая слава. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
4: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «Трубой». Зазычный голос.
10: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Всех приветствую. Продолжаем обсуждать новости вместе с сюжетами в нашем эфире. Рынок ждет сохранения ключевой ставки. Говорят об этом аналитики. Основная причина в ускорении инфляции, которая уже превысила прогноз ЦБ и составила 7,1% при целевом уровне 4%. Ближайшее заседание руководства Центробанка пройдет в пятницу, 23 октября, а подробнее об этом расскажет Юрий Кораблев.
11: Центробанк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку без изменений на заседании Совета директоров 23 октября. Такой прогноз представил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
12: Я не жду снижения ставки, честно говоря. Будет пауза, но хорошо бы без жестких комментариев, чтобы это была пауза, потому что это будет фактор формирования высоких инфляционных ожиданий. Теперь мы понимаем, что они влияют на ситуацию гораздо больше, чем классические статистически улавливаемые, так сказать, закономерности.
11: Шохин уточнил, что пока остается неопределенность относительно влияния новых налоговых мер на потребительский спрос. В частности, речь идет о налогообложении дивидендов, процентных доходов по банковским вкладам, личных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Число основных причин осторожного подхода регулятора к денежно-кредитной политике эксперты отнесли ускорение темпов роста потребительских цен, повышенные инфляционные ожидания населения, ожидаемый рост государственных расходов, а также ужесточение условий на рынке труда. Вот что, в частности, в интервью радио «Комсомольская правда» заявил финансовый аналитик Сергей Суверов.
8: С большой долей вероятности Центральный банк вновь сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Это связано с ускорением роста инфляции после повышения тарифов на ЖКХ. Кроме того, макроэкономический опрос Банка России показал рост ожиданий по инфляции в этом году до 7,1%. Это выше верхней границы Центрального банка. Поэтому в условиях роста ценового давления, конечно, выбор Центрального банка не такой большой, хотя и бизнес, и власти ждут снижения ставки, но пока, скорее всего, регулятор сделает паузу. Ну и, в общем-то, финансовые рынки готовы к такому решению Центробанка.
11: По мнению экспертов, Центробанк будет действовать осторожно. Ставка, вероятно, начнет снижаться в 2027-м, но сохранится двузначной. Высокие ставки будут поддерживать привлекательность рублевых вкладов, но одновременно сдерживать потребительское кредитование, рыночную ипотеку и инвестиции бизнеса. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Также в России значительно вырос спрос на заменители красной икры. Как говорят представители рынка, причиной стал резкий рост стоимости натуральной продукции. Цена 1 килограмма на Дальнем Востоке достигла рекордных 20 тысяч рублей. Но увеличение спроса на более доступные аналоги совпало с неудачной путины лососевых. Эту тему изучал Василий Воронин.
13: Суммарные объемы производства заменителей икры в России по итогам первых 8 месяцев 2026 года выросли почти на 30% в сравнении с тем же периодом 2025. О резком росте выпуска этой продукции говорят данные Росстата. За отчетный период на внутреннем рынке произвели в общей сложности 2,6 тысячи тонн заменителей икры. Только за август прирост составил почти 50%. Заменители икры – это структурированная или имитированная продукция. Она изготавливается из икорной массы, то есть из поврежденных, лопнувших, раздавленных или мелких икринок. На конечной стадии производства продукции придают почти неотличимый от натуральной икры вид при помощи различных добавок. Непонятно, кто это покупает. Так рост производства заменителей икры радио КП прокомментировал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
14: Меня удивляет то, что находятся люди, которые едят это. Вот что страшно, понимаете? Я не знаю, до какого отчаяния надо дойти, чтобы в себя запихивать вот эту структурированную и имитированную икру. Честное слово, я не понимаю, так сказать, какие жизненные обстоятельства могут заставить вот эту дрянь есть. Но раз эти люди находятся, я им посоветую купить аппарат небольшой такой. В сети их очень много предлагается. Они недорогие. Капсулировать, так сказать, продукцию. И вы можете этой дряни производить по 100 килограмм в день. Хоть красный, хоть зеленый, хоть синий. Любой цвет можете себе подобрать, так сказать, по вкусу. То, что это не продукт питания от слова «совсем». Вообще не продукт питания. Вот. Во-вторых, натуральная лососевая икра, повторю, коей в эту путину произведено 5200 тонн, производится только от лососей. И продается она только в маркированном виде.
13: Рост выпуска заменителей икры в России фиксируется на фоне провальной путины лососевых. В 2026 году объемы вылова популярных видов рыб в стране оказался гораздо ниже изначальных прогнозов. Основными причинами такой динамики стало негативное влияние потепления Мирового океана и смена путей миграции рыбы, говорит исполнительный директор рыбной ассоциации Александр Фомин.
15: Спрос на икру высокий. Настоящей икры, как говорится, не хватает. В этом году плохая путина, уровень вылова низкий, уровень производства икры, естественно, низкий. Поэтому, видимо, предприимчивые переработчики решили заполнить рынок, понимая, что спрос будет высокий, можно предложить искусственную икру.
13: На фоне низкой путины стоимость оригинальной красной икры в России устремилась вверх как в опте, так и в рознице. Красная икра фактически перешла в премиальный сегмент. Цена 1 килограмма на Дальнем Востоке достигла рекордные 20 тысяч рублей. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
10: Yeah. Ну, а теперь еще один сюжет, и мы поговорим о том, как мошенники массово рассылают фальшивые уведомления в мессенджерах и по электронной почте, якобы от имени Федеральной налоговой службы, с требованием проверить или погасить несуществующую задолженность. Как не попасться на уловки аферистов, разбирался экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
16: «Экономика» на Радио КП.
17: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И у нас с вами на дворе налоговый период. До 1 декабря все россияне должны заплатить налоги на имущество, на вклады и на высокие зарплаты. Федеральная налоговая служба активно рассылает уведомления, чтобы мы не забыли, кто за что и сколько должен. И, конечно, мошенники не могут пройти мимо такого важного повода. Как рассказали в лаборатории Касперского, новая уловка выглядит так. Адресат получает письмо, в котором написано, что он должен срочно уточнить данные по НДФЛ за прошлый год. Авторы письма рассказывают про некие изменения в налоговом законодательстве, которые связаны с введением прогрессивной шкалы налогообложения. Они утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. И тут же написан размер задолженности. Естественно, после этого получатели начинают пугать. Мол, если он как можно скорее не предоставит уточнения, то долги спишут принудительно, да еще и пени начислят. А чтобы проверить данные, надо перейти по ссылке из сообщения и скачать вложенные документы. Для идентификации нужно ввести номера ИНН и СНИЛС, а подтвердить операцию надо кодом из СМС. Но во вложении находится вредоносный файл. Если его открыть, телефон или компьютер заразится вирусом, и тогда преступники смогут воровать логины и пароли от личных кабинетов, а также перехватывать коды из СМС. Теперь рассказываю, как все устроено на самом деле. Во-первых, все уведомления от налоговой приходят только на официальные ресурсы. Это либо личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру, либо аккаунт на портале госуслуг. Те люди, у которых нет ни того, ни другого, получают бумажные квитанции через Почту России, но их меньшинство. Во-вторых, перерасчет налога на доходы физических лиц в этом году действительно может произойти. Но в основном это касается тех людей, которые заработали за прошлый год больше 2 миллионов 400 тысяч рублей и при этом получили этот доход из разных источников. Причем налоговая действительно может списать деньги с карты самостоятельно, но это долгая процедура. Бояться, что прямо завтра с вашего банковского счета уйдут деньги, не стоит. Как минимум у вас есть несколько месяцев. Алгоритм такой. Если не оплатить налоги на имущество, то со 2 декабря начнут начисляться пени. И если человек все равно не реагирует, налоговая сначала присылает напоминание через личный кабинет. Через 8 дней еще одно. И если реакции снова нет, то через 30 рабочих дней поручение о списании отправляется в банк. В общем, спешить и переходить по неизвестным ссылкам, скачивать всякие документы точно не нужно. И вообще, правила безопасности здесь такие. Не переходите по ссылкам и не скачивайте документы, которые вам присылают в письмах или сообщениях. Перепроверяйте информацию на официальных страницах государственных органов. Поставьте антивирусные программы. И никому не сообщайте коды из СМС. А вообще, если кто-то вас запугивает и требует срочно что-то сделать с деньгами, это явный признак. Вас обрабатывают мошенники.
16: Экономика на Радио КП.
18: Друзья, будущее наступило.
19: Радио уже давно не шипящий приемник.
18: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
21: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
16: Реклама.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
0: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас, и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
19: Возрастное ограничение 16+.
3: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
23: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь.
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
26: Об атаках.
25: Средства ПВО нейтрализовали 3 беспилотника над Севастополем. Пострадавших и разрушений нет. Это сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
27: О политике.
25: Глава Европарламента призывает ужесточить визовые ограничения для россиян. Роберто Мецола сказала это во время выступления на саммите ЕС в Брюсселе. В Совете Евросоюза сейчас обсуждается инициатива по ужесточению визового режима для граждан Российской Федерации. Речь идет о введении шенгенских виз с ограниченным территориальным действием, разрешающих посещать только указанные в документе страны еврозоны. Члены Евросовета также обменяются мнениями о визовых ограничениях для россиян в рамках санкционных пакетов. По данным издания «Политика», предложение по ужесточению визовых правил Еврокомиссия намерена представить в январе 27-го. А премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала дизельную сделку России и США. Она назвала ее очень рискованным решением. Мелони, выступая в парламенте в Риме, добавила, что резкий рост цен на топливо связан прежде всего с войной в Иране, а не на Украине. Также, по ее словам, это решение косвенно ослабляет эффективность антироссийских санкций. О дизельной сделке Дональд Трамп и Владимир Путин договорились во время телефонного разговора 9 октября.
27: О топливе.
25: Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на российской энергетической неделе. С конца мая в России возник дефицит топлива из-за участившихся украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. Страна начала импортировать бензин для насыщения внутреннего рынка. Сбалансировать спрос и предложение топлива в России также удалось за счет роста производительности НПЗ.
27: О спорте.
25: Международный союз конькобежцев пригласил российских фигуристов Александру Трусову и Евгения Семененко принять участие в этапе Гран-при в Китае. Об этом рассказал генсекретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Соревнования в Шэньчжэне пройдут с 6 по 8 ноября. Трусова возглавила список запасных на этапы Гран-при после победы на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате и второго места на соревнованиях в Токио. Также ранее стало известно, что первый номер в списке запасных у мужчин Владислав Дикиджи примет участие в этапе Гран-при в Токио. Он будет проходить с 27 по 29 ноября. Вероника Борисенкова, служба информации.
10: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Саммит ЕС впервые отложил обсуждение Украины на второй день. Илон Маск заявил, что президент Украины Зеленскому следует уйти в отставку. Реплика полковника. Стамбул ушел под воду из-за рекордного количества осадков. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с сообщения о том, что участники саммита Евросоюза в Брюсселе впервые отложили обсуждение Украины на второй день встречи. В первый день речь пойдет об энергетическом кризисе сообщества и проблемах согласования 7-летнего бюджетного плана. Об этом заявила журналистам по прибытии на встречу глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. К слову, это первый случай с начала российской специальной военной операции, когда Украина обсуждается не в первый день встречи лидеров ЕС. Каллас сказала, что в первый день речь пойдет о кризисе цен на энергоресурсы и 7-летнем бюджете сообщества с 28 по 34 годы и о экономических дисбалансах, под которыми в ЕС подразумевают, в частности, дефицит внешней торговли в отношениях с Китаем, который в прошлом году достиг 360 миллиардов евро или 1 миллиард в день, как вы понимаете, ну, примерно. На саммитах ЕС последовательность обсуждения различных тем традиционно определяется их значимостью в данный момент, а на любые наиболее важные или проблемные вопросы обычно рассматриваются в первую голову, ну, то есть сначала. У нас на связи политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, я вас приветствую, здравствуйте.
2: Добрый день.
10: Главная сенсация все-таки этого саммита, может быть, слишком громкое слово, но тем не менее я его буду использовать. Обсуждение Украины впервые с 22 года на второй день сдвинули. Острые темы идут в первый день. Означает ли это, что для лидеров ЕС внутренние проблемы наконец-то стали официально важнее поддержки Киева?
2: Ну, я не думаю, что это именно так. Я думаю, что на сегодняшний момент у ЕС нет единого понимания, что говорить Украине, что говорить друг другу, что говорит США и остальному миру в рамках украинского кризиса. Поэтому нужно сначала собраться на какие-то другие темы, пообщаться, параллельно обсудить официально выдаваемую в эфир позицию ЕС по Украине, а потом уже ее выдать. Действительно, Европа сейчас в сложной ситуации из-за решения США пойти на дизельную сделку с Россией, и нужно найти какое-то более или менее адекватное решение, как вести себя в этой ситуации европейским политикам. Вот они ее будут искать. Пока не нашли, собираться и просто говорить по Украине за все хорошее против всего плохого, но, в общем, уже практически бессмысленно. Нужно будет что-то говорить фактически там, через экран, глядя в лицо Трампу. А эта позиция должна быть очень аккуратно согласована. Все-таки Европа от США очень сильно зависит. Здесь они будут явно бояться наломать дров.
10: Дмитрий Владимирович, а вот так как Каллас объяснила вот такой перенос необходимостью срочно решать вопросы энергетического кризиса и бюджета, тогда, на ваш взгляд, а насколько сильно европейское общество и элиты, может быть, устали от украинской повестки? Есть такие ощущения?
2: Ну, они вообще устали от нынешнего состояния, да, действительно, Европа, ну, в общем, как и весь мир, там, уже 5 лет, 10 лет находится в зоне сильнейшей турбуленции, и там грядет смена высшего звена управления там в ряде стран, на грани вот этого перехода стоит Британия, хотя не входящая в ЕС, но все равно европейская страна. На грани перехода стоит Франция, буквально вот весной этого года. На будущий год выборы в Италии. Джорджа Мелони не факт, что сохранит свою позицию. Германия тоже неизвестно, как перейдет через нынешнюю точку бифуркации. Поэтому, да, страшно. Будущее действительно совсем не такое, как европейцы, казалось бы, уже привыкли видеть. Просчитанное, понятное, организованное, комфортное. И вот от этой неопределенности, конечно, Европа устала. Так что это правда.
10: Угу. Тогда вот к чему перейдем. Брюссель требует больше денег, да, у стран-членов их нет. Глава Европарламента Роберто Мецола тоже, в свою очередь, заявил о беспрецедентном кризисе при согласовании вот этого 7-летнего бюджета до 34 года включительно. А смогут ли они вообще в Европе прийти к некому компромиссу, учитывая, что у них такое жесткое разделение? Есть страны-доноры, есть страны-бенефициары.
2: Ну, Европа и создавалась, нынешняя Объединенная Европа создавалась как проект, где есть страны-доноры, есть страны-бенефициары. И привлечение новых членов в ЕС и строилось всегда по принципу, что есть средства для того, чтобы страждущие экономики поддержать, выделить им побольше денег. Собственно, об этом и идет речь сейчас, когда предлагают принять в ЕС и Черногорию, и Албанию, ну и дальше там список продолжается. Поэтому это было всегда, это не новость. Но то, что в Европе не стало денег на эти программы, вот это новость. И то, что 5 северных стран предлагают сократить поддержку нуждающихся экономик, но при этом нарастить военные расходы, вот это совершенно неожиданный был поворот для половины Европы. Так что да, конечно, как сейчас согласовать ситуацию, однозначно понимания нет.
10: Еще один вопрос успеем с вами обсудить. Почему возникает такой парадокс, на ваш взгляд? Еврокомиссия хочет раздуть бюджет, основные плательщики требуют его сократить. Главные точки спора в чем?
2: Главная точка спора – у кого деньги? Где деньги, Дин? Кто их тратит? Национальное государство, национальное правительство северных стран предполагает, что деньги останутся в их национальных бюджетах, и правительства стран будут ими распоряжаться. Они будут решать, да, что куда можно потратить, как можно эти деньги грамотнее использовать, понимая, что у них внутри стран кризис. Но при этом, еще раз, да, вот как бы получить деньги на развитие ВПК в этих странах за счет европейских бюджетов – это плюс. Давать эти деньги странам Южной Европы, это минус. Поэтому вот они об этом говорят.
10: Предельно,
2: а Еврокомиссия, конечно, за то, чтобы как можно больше было средств у них в распоряжении. И, конечно, они хотят основной бюджет перетащить к себе. Ну, как бы идея, что Европа – это не национальное государство, а сверхбюрократический механизм, который правит всем, это как раз то, что есть в Брюсселе. Вот они эту тему продвигали и будут продвигать.
10: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи. Мы перейдем к другому сюжету в нашем эфире. Тут Илон Маск заявил, что Зеленскому следует уйти в отставку. И тему эту продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
27: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Война между Вашингтоном и Киевом из-за Старлинка продолжается. Вот уже Илон Маск, миллиардер, открытым текстом призвал Зеленского уйти в отставку. Кстати, Маск дует здесь в одну дуду с Трампом и не так давно написал, что Зеленский взорвался, Зеленский далеко зашел. Отвечая на одну из статей в соцсетях, Маск ответил, что главный страх Зеленского – это уйти в отставку и не организовывать выборы. Кстати, в одной из соцсетей американской написано четко, что боится потому Зеленский, что его ждет уголовное дело. Тем не менее, вопрос о замедлении работы Старлинка для украинских вооруженных сил, он становится все более актуальным для украинского фюрерского руководства. Вы слышали, что Старлинк полностью не отключен, он замедлен. Старлинк не помогает украинским беспилотным системам и ракетам, если они летят к российским целям со скоростью больше 160 км в час. От этого и взвыли украинские политики и генералы. А тут еще одна беда навалилась на Киев. Разведка Соединенных Штатов Америки предупредила посольство Украины, что Старлинк вообще может быть отключен, если Зеленский не прекратит давать указания своим военным бить по российским энергетическим целям. Любопытно, что уже и сенатор, есть такой сенатор Ренд Пол, тоже дуду и с Трампом, и с Илоном Маском, заявил, что правительство Соединенных Штатов Америки вообще должно исключить Украину из бюджета американского правительства. Вот такие дела. Ну, а теперь главное по энергетическому этому самому перемирию. Вы знаете, что пресс-секретарь президента России Песков сказал, что этот вопрос обсуждается, но он еще не конкретизирован. Идут переговоры, намечаются там определенные кроки о том, чтобы выяснить, как же это все дело организовать. Есть только такой благой позыв. А что говорит Песков? Что нужна долгосрочная программа. Нужен конкретный, хорошо сформулированный долгосрочный план. Пока такого плана нет. Ну и, наконец, самое последнее. Про дизельную сделку. Когда она заключалась, Трамп дал интервью и сказал, что если Зеленский не будет выполнять наши требования о том, что не надо бить по российской энергетике, я, безусловно, дам команду Маску прекратить работу Старлинка и еще больше заявил, а может быть, и оружие перестану через Европу поставлять на Украину. Ну что, оружие все-таки продолжает идти, а вот Старлинк затормозил. Так может, это первый и явный признак того, что Трамп все-таки пытается выполнить свое обещание. Пока затормозил. А там, может быть, и вообще поставят Starlink на полный тормоз. Тогда дизельная сделка действительно может принести нам пользу. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
27: Говорит полковник. Не просто, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: В Стамбуле выпал рекордный объем осадков, погиб подросток. Подробнее обсудим в нашем эфире через 2 минуты. Дождитесь.
27: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
27: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. В Стамбуле выпал рекордный объем осадков, и там погиб подросток. Чуть подробнее теперь. Стамбул практически ушел под воду из-за рекордного количества осадков. Глава провинции Давуд Гюль заявил, что на город обрушилось в среднем около 200 миллиметров воды. И это самый высокий показатель с начала измерений в Турции с 1923 года. Власти призывают граждан не выходить из дома без лишней надобности. Погиб 14-летний подросток. Его ударило током, когда он наступил в лужу в парке. Ребенка доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Улица Стамбула залита водой. И потоки даже в метро хлынули, и ливни сопровождаются еще и ураганным ветром. Его порывы достигают 80 км в час. Потоки воды буквально сбивают с ног пешеходов, смывают автомобили, и по прогнозам синоптиков дожди до воскресенья не прекратятся. В турецкой провинции Анталья в ДТП с микроавтобусом днем пострадали и российские туристы. Предположительно, водитель не справился с управлением, и машина вылетела с трассы и опрокинулась на скалу на обочине. Семерых пострадавших госпитализировали, а российские дипломаты сообщают, что 5 туристов, среди которых есть дети, к вечеру выписали. 2 пока остаются в больнице. У нас на прямой связи президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации Сергей Голов. Сергей Валерьевич, приветствую вас, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
10: Попробуем прояснить ситуацию для нашей аудитории, насколько это возможно. Вот мы знаем, что из-за урагана более 40 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы, там в Анкару, Измир. Что вам известно о ситуации с российскими туристами в аэропортах сейчас? Есть ли там массовые задержки вылетов в Россию или там стыковочных рейсов?
6: Ну, в основном это распространяется на рейсы Стамбул из используется как хаб для пересадок. Вот. В основном это стыковочные рейсы, но и российских туристов не такое большое количество. Надеемся, что разрулится ситуация. Угу. Ну, вот. А так в целом, как бы из Стамбула самолеты сейчас уже взлетают без практически опозданий, задержек.
10: Это хорошо, но на всякий случай давайте проговорим, пока время в эфире есть. Вот если транзитный пассажир, да, потому что вы правильно сказали, Стамбул крупнейший международный хаб для наших путешественников сейчас стал. Вот застрял в аэропорту транзитный пассажир, не смог вовремя вылететь следующим рейсом. На какую помощь со стороны авиакомпаний и туроператоров он может рассчитывать вот в такой форс-мажорной ситуации?
6: Ну, на помощь туроператоров тут рассчитывать, наверное, не придется, потому что это Стамбульский аэропорт используется мало какими туроператорами используется. Да, в основном это самостоятельные туристы, так называемые путешественники. Mm-hmm. Вот. При этом есть определенный свод правил, когда задержка рейса происходит по вине природы. Вот, и, соответственно, как бы авиакомпания несет в большей степени ответственность за то, что происходит задержка, предоставляется и питание, и если это больше там 12 часов, то и ночлег предоставляется. Но здесь самая большая проблема – это у людей, которые потом могут не найти свой багаж. Вот этот коллапс, он больше всего на это влияет. Поэтому как бы, но есть определенная схема написать заявление, все остальное. Поэтому как бы здесь ничего такого катастрофического нету. Поэтому лишний раз хочется сказать, пользуйтесь услугами турагентов, которые всегда будут 24/7 с вами на связи и всегда помогут.
10: Ну вот, а туроператоры дают ли какие-то рекомендации туристам в такой ситуации, да, потому что власти Стамбула объявили желтый уровень опасности, там занятия отменили в школах, просят на улицу не выходить, то есть туристы при этом остаются в отелях, я так понимаю, что пешеходные и автобусные экскурсии по городу тоже приостановлены.
6: Да, естественно, существует определенный свод правил, это не только в Турции, да, то есть как бы в любой точке мира у нас. Юго-Восточная Азия обычно вот в данный период времени подвержена всевозможным коллапсам, да. Не отходить далеко от отеля, находиться в отеле, связываться с консульством или с представительством, если это нужно, да, и так далее. Ну и все время находиться на связи, потому что в основном это влияние, ну как бы коллапсы бывают, но влияние на интернет мало что производит. Это уж должно быть там землетрясение какое-то очень страшное, не дай бог. Вот. А так, ну, какая экскурсия и о чем говорить, если там, там сколько вы сказали, 200 миллиметров, да, да, осадки выпали, да, плюс еще ветер, и как бы тут уже хочешь не хочешь, захочешь, остаешься в отеле и ждешь погоды, поэтому как бы ну вот, соблюдайте правила проживания, и все будет отлично.
10: Что настораживает, да? Синоптики говорят, что ливни в Стамбуле, по крайней мере, продлятся до самого воскресенья. А, может быть, уже есть какие-то сообщения от россиян, которые только планировали полететь туда, ну, скажем, на эти выходные? Может быть, уже начали переносить или пробовать аннулировать туры? Деньги за путевку из-за опасных погодных условий возможно вернуть, если путевка еще не вылет еще не состоялся?
6: Если это пакетный тур, приобретенный через туроператора, угу. И как бы
7: турист приходит и говорит, я услышал такую информацию, что как бы возможно и продолжение линии, нет, это никак не повлияет на возврат денежных средств, только согласно договору оказания туристских услуг. То есть, как бы, что предусмотрено договором, то и вы и получите. То есть, это не является там причиной, что я отказываюсь, верните мне все деньги. К сожалению.
10: Да, я понимаю. А покрывает ли стандартная медицинская страховка, которая входит в туристический пакет, лечение вот при таких форс-мажорах, если, не дай бог, что-то произошло?
7: Да, страховка обязательна, и как бы если вдруг что-то с туристом происходит на месте, то, естественно, да, страховая компания будет вас лечить и наблюдать за нами постоянно. Есть, конечно, там какие-то супер-пупер форс-мажорные обстоятельства, да, там вот тут уже, может быть, не все будет покрыто медицинской страховкой, но в основных там на 95%, да.
10: Тем, кто собирается все-таки вылететь в Турцию в ближайшие дни, как максимально обезопасить себя и свой отпуск? Буквально там пару советов на 30 секунд.
7: Вы знаете, если говорить о всей Турции, Турция у нас большая.
10: Нет, я говорю Стамбул и Анталья прежде всего, потому что там непогода вот именно там разгулялась, по крайней мере, оттуда сообщения поступают.
7: Ну, вот я 20 числа сам летаю в Анталию, поэтому как бы будем надеяться, что все нормализуется.
10: Ну, обещали, что до воскресенья должно, по крайней мере.
7: Да.
10: Будем надеяться. Хорошего отдыха и путешествия вам, Сергей Валерьевич, и тем, кто туда собирается, и тем, кто там находится, тоже пожелаем, чтобы все поскорее закончилось без эксцессов. Сергей Голов был с нами на прямой связи. Это президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате Российской Федерации. Обсудили мы сообщение о том, что Стамбул ушел под воду из-за рекордного количества осадков. На город обрушилось в среднем около 200 миллиметров. Их, это самый высокий показатель с начала измерений в Турции в 1923 году. И власти сейчас призывают граждан не выходить из дома без лишней необходимости. Говорят, что непогода продлится до воскресенья. К другим темам. Рынок ждет сохранения ключевой ставки. Говорят об этом аналитики, но основная причина в ускорении инфляции, и она уже превысила прогноз Центробанка и составляет 7,1%. При целевом уровне в 4%. Ближайшее заседание руководства Центробанка пройдет уже в пятницу, 23 октября. Ну а все подробности собрал мой коллега Юрий Кораблев.
8: Центробанк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку без изменений на заседании Совета директоров 23 октября. Такой прогноз представил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
9: Я не жду снижения ставки, честно говоря. Будет пауза, но хорошо бы без жестких комментариев, чтобы это была пауза, потому что это будет фактор формирования высоких инфляционных ожиданий. Теперь мы понимаем, что они влияют на ситуацию гораздо больше, чем классические статистически улавливаемые, так сказать, закономерности.
8: Шохин уточнил, что пока остается неопределенность относительно влияния новых налоговых мер на потребительский спрос. В частности, речь идет о налогообложении дивидендов, процентных доходов по банковским вкладам, личных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. Согласно консенсусу прогнозу экспертов, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Число основных причин осторожного подхода регулятора к денежно-кредитной политике эксперты отнесли ускорение темпов роста потребительских цен, повышенные инфляционные ожидания населения, ожидаемый рост государственных расходов, а также ужесточение условий на рынке труда. Вот что, в частности, в интервью радио «Комсомольская правда» заявил финансовый аналитик Сергей Суверов.
11: С большой долей вероятности Центральный банк вновь сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Это связано с ускорением роста инфляции после повышения тарифов на ЖКХ. Кроме того, макроэкономический опрос Банка России показал рост ожиданий по инфляции в этом году до 7,1%. Это выше верхней границы Центрального банка. Поэтому в условиях роста ценового давления, конечно, выбор Центрального банка не такой большой, хотя и бизнес, и власти ждут снижения ставки, но пока, скорее всего, регулятор сделает паузу. Ну и, в общем-то, финансовые рынки готовы к такому решению Центробанка.
8: По мнению экспертов, Центробанк будет действовать осторожно. Ставка, вероятно, начнет снижаться в 2027-м, но сохранится двузначной. Высокие ставки будут поддерживать привлекательность рублевых вкладов, но одновременно сдерживать потребительское кредитование, рыночную ипотеку и инвестиции бизнеса. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
27: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В поликлинике номер 3 Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы приступили к созданию площадки под региональный эндокринологический центр. Как пояснил руководитель филиала Денис Цветков, там будут собраны все эндокринологи филиала. В одном месте они будут вести наблюдение за пациентами с сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы. Одновременно там будут консультировать и сосудистые хирурги, которые будут отбирать на лечение осложнений, а также офтальмологи. Директор педагогического лицея Алена Константинова представила Великие Луки на сессии «Бережная школа. Бережливые технологии в помощь руководителю». Новое мероприятие клуба директоров собрало более 100 руководителей со всей страны в Центре образования «Созвездие». Участники смогут обменяться практиками и перенять опыт организаций, которые уже прошли путь внедрения бережливых технологий. Участие позволяет увидеть, как эти подходы работают в реальной школьной практике. 15 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартовала всероссийская акция «Поздравь Деда Мороза», организованная при содействии Минкультуры России. Она направлена на укрепление семейных ценностей, знакомство подрастающего поколения с традициями зимних праздников, популяризацию образов национальных сказочных героев и развитие внутреннего туризма. Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и написать стихотворение, сказку, песню или подготовить подарок. Главным призом станет сертификат на посещение знаменитой вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.
27: О валютах.
14: Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
27: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
0: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Десятки мест, где пытают пленных, могут действовать при фронтовой зоне под контролем Киева.

0: В документах организации такие места называют транзитными лагерями. Мирошник также сослался на доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, в котором говорится о пытках и насилии во время конфликта. Особое внимание он обратил на вывод о том, что большая часть нарушений прав пленных происходит в самом начале их содержания. Пережившие плен россияне рассказывают о средневековых пытках, выжигании клейм, вырезании нацистских знаков на теле, а также псевдомедицинских манипуляциях и ампутациях конечностей. Как рассказал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, с подобным он встречается начиная с 2014 года.
1: Да, с самого начала, в октябре 2014 года, я был на первом обмене пленных у Донецкой кольцевой дороги взорванного моста. Наших сразу пленных грузили в скорую помощь. Как мне один из бойцов сказал, ополченцев, говорит, попал в плен со сломанной ногой, а вернули еще со сломанными руками. И при этом украинские ВСУшники с большими клетчатыми сумками, мы мамке навезли пирожков, там теплой одежды, рассаживались в комфортабельные автобусы. Тогда же можно было проехать на Донбасс. А потом я много встречал людей, которые пережили плен. Они, как правило, никогда ничего не рассказывают. Ну, вот ограничиться было плохо, там, вот как-то так. Вот последний парень, у него специальность воинской ноги. Он на ногах занимается подносом уже на ЛБС, воды, там, топливо для генераторов и так далее. Это очень серьезная работа, и я рад, что вот он уже больше года и жив, здоров, там, я ему там подарки привозил от редакции и от себя. И он в 22-м году попал на Запорожье в плен, год там прожил, вышел, ну, в плену вышел по обмену. Вот, вот он тоже мне сказал, там было страшно, можно я не буду это про это рассказывать, это вспоминать. Вот, не знаю, почему не действуют никакие конвенции в данном случае, но, может быть, вот Мирошников что-то сдвинет, но это, ну, реально это воинские преступления. Но конкретно вот штурмовики говорят, что если украинцы сопротивляются, ну, вот прямо вот до последнего патрона, ну, в большинстве случаев в бою их уничтожают. Нет, говорит, вывозят. Вот лично общался с Красногоровки. 12 пленных наши вывезли, раненых, на мотоциклах. Причем кто-то из наших погиб, но ребята вот реально с собой пожертвовали, чтобы эвакуировать эту группу раненых, 12 человек. Им оказали первую помощь, никто их не бил, не пытал. А у меня встречный вопрос, а что можно узнать у пленного, взятого там где-то на передовой, в развалинах, в лесополосе, что он может рассказать, кроме вот своего вот небольшого фрагмента участка фронта, который он держит? Это и сам противник знает. Чисто садизм. И материала там на три нюрнбергских процесса, я надеюсь, ответят. Ну, не должно такое зло пройти бесследно, без наказания, иначе мир рухнет.
0: Другим темам и сюжетам. Мошенники массово рассылают фальшивые уведомления в мессенджерах и по электронной почте, якобы от имени Федеральной налоговой службы, с требованием проверить или погасить несуществующую задолженность. Как не попасться на уловки аферистов, разбирался экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
2: Экономика на радио КП.
3: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И у нас с вами на дворе налоговый период. До 1 декабря все россияне должны заплатить налоги на имущество, на вклады и на высокие зарплаты. Федеральная налоговая служба активно рассылает уведомления, чтобы мы не забыли, кто, за что и сколько должен. И, конечно, мошенники не могут пройти мимо такого важного повода. Как рассказали в лаборатории Касперского, новая уловка выглядит так. Адресат получает письмо, в котором написано, что он должен срочно уточнить данные по НДФЛ за прошлый год. Авторы письма рассказывают про некие изменения в налоговом законодательстве, которые связаны с введением прогрессивной шкалы налогообложения. Они утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. И тут же написан размер задолженности. Естественно, после этого получатели начинают пугать. Мол, если он как можно скорее не предоставит уточнения, то долги спишут принудительно, да еще и пени начислят. А чтобы проверить данные, надо перейти по ссылке из сообщения и скачать вложенные документы. Для идентификации нужно ввести номера ИНН и СНИЛС, а подтвердить операцию надо кодом из СМС. Но во вложении находится вредоносный файл. Если его открыть, телефон или компьютер заразится вирусом. И тогда преступники смогут воровать логины и

0: пароли от личных кабинетов, а также перехватывать коды из СМС. Теперь рассказываю, как все устроено на самом деле. Во-первых, все уведомления от налоговой приходят только на официальные ресурсы. Это либо личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру, либо аккаунт на портале госуслуг. Те люди, у которых нет ни того, ни другого, получают бумажные квитанции через Почту России. Но их меньшинство. Во-вторых, перерасчет налога на доходы физических лиц в этом году действительно может произойти. Но в основном это касается тех людей, которые заработали за прошлый год больше 2 400 000 рублей и при этом получили этот доход из разных источников. Причем налоговая действительно может списать деньги с карты самостоятельно. Но это долгая процедура. Бояться, что прямо завтра с вашего банковского счета уйдут деньги, не стоит. Как минимум у вас есть несколько месяцев. Алгоритм такой. Если не оплатить налоги на имущество, то со 2 декабря начнут начисляться пени. И если человек все равно не реагирует, налоговая сначала присылает напоминание через личный кабинет. Через 8 дней еще одно. И если реакции снова нет, то через 30 рабочих дней поручение о списании отправляется в банк. В общем, спешить и переходить по неизвестным ссылкам, скачивать всякие документы точно не нужно. И вообще, правила безопасности здесь такие. Не переходите по ссылкам и не скачивайте документы, которые вам присылают в письмах или сообщениях. Перепроверяйте информацию на официальных страницах государственных органов. Поставьте антивирусные программы. И никому не сообщайте коды из СМС. А вообще, если кто-то вас запугивает и требует срочно что-то сделать с деньгами, это явный признак. Вас обрабатывают мошенники.
1: Экономика на Радио КП.
2: Другим темам. Власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российских спортсменов и ограничения их участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает издание «Политико». По информации этого издания, обсуждение проходит в Европейской службе внешних действий, и один из рассматриваемых вариантов предусматривает сокращение финансирования международных спортивных федераций, которые разрешат россиянам вернуться на соревнования. Ну и кроме того, европейские чиновники предлагают изучить распределение доходов от телевизионных трансляций и таким образом оказывать давление на компании, которые показывают выступления российских спортсменов. Также обсуждается возможность отказа в выдаче виз атлетам из России. Ну а далее новости спорта, которые для нас с вами подготовил мой коллега Василий Воронин.
1: Новости спорта.
3: Международная федерация гимнастики сделала заявление о ситуации с невыдачей виз российским гимнасткам. Оно приводится на сайте организации. World Gymnastics заявил, что решение по визам принимают исключительно власти Нидерландов, и организация не может пояснить причины отказа по ряду поданных заявлений. При этом федерация заявила, что продолжает контакты с властями этой страны, местным оргкомитетом и Федерацией гимнастики России. World Gymnastics также выразила сожаление из-за того, что ситуация осложнила подготовку российской делегации и вызвала вопросы у участников и болельщиков чемпионата мира. Ранее Федерация гимнастики России сообщила, что голландские визы не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На нем будут разыгрываться путевки на летнюю Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе. Московский ЦСКА с крупным счетом выиграл у Ростова в четвертом туре группового этапа Кубка России по футболу. Матч закончился со счетом 4-0. До этого матча ЦСКА не выигрывал у Ростова в основное время в Кубке России более 2,5 лет. В Кубке России Ростов с 9 очками возглавляет группу «Д», а «Крон» идет на втором месте. ЦСКА с 5 очками располагается на третьем месте, а замыкает таблицу «Локомотив». Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который сыграл 100 матчей. 27-летний Мбаппе вышел в стартовом составе «Реала» на гостевом матче против «Ромы» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. На момент игры возраст составлял 27 лет и 298 дней, что стало новым рекордом. Прежнее достижение принадлежало аргентинцу Лионелю Месси, который сыграл свой 100-й матч в Лиге чемпионов в сентябре 2015 года в возрасте 28 лет и 84 дня. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
2: Какие ритуалы помогут снять тревожность? Обсудим материал на портале kp.ru через 2 минуты.
4: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь.

0: подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Новости. Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится вас?

0: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь.
2: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь откроем наш портал kp.ru, рубрика «Здоровье». И здесь опубликован материал с заголовком «Пропустил йогу? Не беда, просто погладь кота. Какие ритуалы помогут снять тревожность». Автор этого материала – корреспондент отдела «Семья» «Комсомольской правды» Анна Кукарцева. С ней мы на прямой связи находимся. Аня, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте всем. Рада вас слышать.
2: Взаимно. Ну, расскажите, пожалуйста, что это за ритуалы, которые помогают снять тревожность, и работает ли это?
3: На самом деле очень даже работает. Об этих ритуалах говорят все психологи в последнее время, в том числе и автор книги «Преднамеренное спокойствие» Роман Бузунов, который есть у нас на сайте нашего, вернее, shop.kp.ru. Там прекрасные перечислены ритуалы. Например, вот сейчас расскажу один самый простой, которым я сама пользуюсь. Все, наверное, везли камушки с моря, да? Вот вот глыши. Да. Обязательно есть в каждой семье такой памятный камушек, который помогает. Дети их иногда еще раскрашивают. Раскрашивать очень любят. У нас таких несколько. И вот выбирайте себе любой такой камушек. А когда вам хорошо, такое в душе спокойствие, берете этот камень, рассматриваете его, гладите, вспоминаете чувства, которые вы испытывали на море, как вам было хорошо и классно. И вот этот камень, он становится неким якорем вашего спокойствия, вашего вот этого состояния, умиротворение, доброты, да, вот то, что вы испытывали, он становится зацепочкой такой некой в этом мире. Если вы положите этот камень к себе в карман и в какой-то тревожный момент коснетесь его, вам вернутся вот эти ощущения. Вот это и называется якорь. Вот этот мини-ритуал, просто погладить камушек, например, да. За сколько это занимает времени? Ну, 10 секунд, ну, 5 секунд. Но, тем не менее, спокойствие умудряется возвращать. Но это один из многих ритуалов, как бы, которые предлагают психологи. Собственно, что такое мини-ритуалы, да? Это то, на что тратится очень мало времени. Это не йога там часовая, да, которая приносит нам спокойствие. Это не тренажерный зал. Конечно, это тоже очень важно и нужно, естественно. Но иногда на это все не хватает времени. Но обязательно есть время, например, на 5-минутный.

0: перерыв с чашкой чая вкусного, с конфеткой, да? Отложите телефон, вообще все выкиньте из головы полностью и насладитесь вкусом чая. Вот маленькая. Маленький якорек, маленький ритуал. И, собственно говоря, вот именно такие ритуалы и советует наш эксперт-психолог Татьяна Быстрова, перечисляет еще кое-какие там и объясняет, в общем-то, почему большие цели иногда, то есть большое желание сделать для себя что-то хорошее, ну, предположим, та же йога, там, поход к психологу. Это же иногда все может сорваться, так? Ведь у нас ведь жизнь непредсказуема, и не всегда все удается по плану. То есть, как бы мы их не выстраивали, вот эти планы, они иногда нарушаются, к сожалению. И это тоже вызывает тревожность. Сегодня пропустил йогу, и начинаешь себя корить. Ой, я опять не сходила, как же мои мышцы, а как же мое спокойствие. И, соответственно, все это навевает тревожность, которая на самом деле должна была испариться о заботе о себе. И поэтому берем другие маленькие ритуалы, один из которых – просто обнять себя. Помните, как нас мама в детстве обнимала? Так, о, да. Чуть-чуть покачивая такой. «Ах, ты мой хороший! Ах, ты мой маленький! Ах, ты мой сладенький!» И вот так вот приговаривая про себя, чуть покачиваясь. Ну, а во-первых, тактильное ощущение. Приобнял себя, погладил, приуспокоился. Во-вторых, опять же, воспоминания о детстве – это всегда тепло, всегда уверенность какая-то, да, которую родители нам давали. И вот оно передается через такие микродвижения.
1: Ну, я так понимаю, что эксперты говорят, что вот эти микродвижения, мини-ритуалы работают совсем не хуже, чем йога или какие-то другие способы. Там 20 секунд потратил и уже работает? Серьезно?
0: Да, но мозг воспринимает на самом деле что? Мозг воспринимает у нас периодичность. То есть эти ритуалы все равно должны повторяться хотя бы раз в день. Ну, тоже поглаживание камушка, да, там, или обнимашки себя перед сном, или еще что-то вот такое вот, чай посредине дня. То есть мозг цепляется за периодичность и за какие-то, ну, как воспоминания теплые, да. Ему уже не важно, там, большой это ритуал или маленький. Вот, вот как объясняют эксперты, ну, соответственно, вот, да. То есть микроритуалы короткие, вот прям действительно короткие, но повторяющиеся действия, ну, там, 20 секунд, может, пара минут, которые, собственно, для вас лично имеют хорошую положительную эмоциональную нагрузку.
1: Угу. Ну, в принципе, это, наверное, здорово и хорошо, что вот именно таким образом можно, ну, как бы альтернативно к этому подойти и таким образом нивелировать какие-то проблемы, которые происходят внутри человека. Ну, вот заголовок материала, да, звучит очень мило. Пропустил йогу, не беда, просто погладь кота.
0: Ну, для кого-то котик – это тоже очень хорошая, теплая привычка.
1: Вот
0: так?
1: Я и хотел спросить, да, домашние животные – тоже своего рода некий сенсор, микроритуал, и это тоже работает? Как?
0: Конечно, всегда. Есть даже такие исследования, которые говорят о том, что поглаживание кота делает человека спокойнее. То есть, условно говоря, ну, мы делали наш отдел семьи и отдел науки, наши добрые друзья, не раз писали о том, что, например, прогулка с собакой – это очень хороший как оздоровительный ритуал, так и успокоительный. Вы идете по природе, да, вы идете с собакой, со своим другом. В то же время владельцы кошек более спокойно, хоть и более интровертично, скажем так. Потому что поглаживание кота, его мурлыканье, оно, в принципе, вот эти вибрации, они создают ощущение ритма успокоительного тоже для человека, который рядом с ним находится в этот момент. Доведи кота до мурлыканья.
1: Ну, в общем и целом, более чем понятно и интересно. Знаете, самое время вас поблагодарить за эту работу и за этот материал, который опубликован на нашем сайте. Спасибо большое. Это Анна Кукарцева, корреспондент отдела «Семья» «Комсомольской правды». Обсудили материал на сайте kp.ru, какие ритуалы помогут снять тревожность. Ну, а далее мы послушаем сюжет Василия Воронина, который подготовил его на тему о дорожно-транспортных происшествиях с электросамокатами. Статистика за три квартала 2026 года и вообще все новости вокруг этого постарался поместить в один сюжет, и, по-моему, у моего коллеги это получилось прекрасно.
2: В авариях с участием средств индивидуальной мобильности с января по сентябрь текущего года получили ранения 4300 человек. Это более чем на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из статистики госавтоинспекции. Отрицательная динамика прослеживается по всем представленным показателям аварийности с СИМами. В результате таких ДТП погибло 68 человек, плюс 6% год к году. Ассоциация операторов микромобильности указывает, что эта статистика ГАИ не разделяет частные, то есть приобретенные гражданами самостоятельно, и прокатные СИМы, которые компании сдают в аренду. Это создает ошибочное представление о высокой аварийности кикшеринга. По их подсчетам, на самокаты, которые граждане приобрели самостоятельно, приходится почти 60% общего прироста аварийности. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман: за частными самокатами нет должного контроля. Вот что эксперт заявила радио КП.
3: Де юре у нас есть там регулирование, которое распространяется на все средства индивидуальной мобильности. Де-факто регулирование это работает только в отношении прокатных, потому что их контролируют, за ними следят, да, и это такая всегда история в формате одного окна. То есть ты зашел в компанию, там выдвинул какие-то требования, и они их выполняют. А если мы говорим про частные, то вот сколько людей, да, условно, сколько и окон, на них не распространяют, точнее, как на них распространяются, но они не соблюдают даже самые базовые ограничения, связанные там с предельной скоростью 25 км в час, там зонами ограничения скорости, зонами запрета движения. Есть масса СИМов частных, которые в целом даже не попадают под понятие СИМа, да, потому что они больше на 0,25 киловатт. То есть они могут там быть и до 4, и даже 4 с лишним, а это уже легкие мотоциклы. И вот там те резонансные случаи, которые были в последнее время, когда там дети погибали, управляя СИМом, они как раз были связаны вот с этими сильномощными СИМами, потому что родители покупаются там как игрушка, да, но это, конечно же, не игрушка.
2: Отметим, что из 60 погибших в этом году в авариях с самокатами 47 человек ехали именно на личных устройствах. Самый частый вид происшествия – наезд автомобиля на пользователя СИМ. В качестве мер регулирования Следственный комитет в конце сентября предложил ввести водительские права для управления электросамокатами, а также запретить им передвигаться по тротуарам. Непризнание СИМов в качестве механических транспортных средств, а управляющих их людьми-водителями, создает трудности в правоприменении. Например, это не позволяет привлекать передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автоэксперт Петр Шкуматов в интервью радио КП заявил, что если в этой сфере не навести порядок, количество погибших и пострадавших из года в год будет расти.
4: На самом деле, то, что у нас идет рост аварийности со средствами индивидуальной мобильности, это совершенно было ожидаемо. И, конечно, до тех пор, пока в сфере движения на вот этих вот самокатах, электромопедах, электроскутерах не будет наведен порядок, а именно водительское удостоверение, номера, регистрация в госавтоинспекции, обязательное страхование ответственности, скорее всего, аварийность будет расти и дальше. Мне кажется, вот этот вот момент, когда необходимо переходить к уже достаточно привычным методикам, которые, кстати, абсолютно великолепно сработали для мопедов. Напомню, была введена категория М-мопед. На мопеды начали вешать государственные регистрационные знаки, после чего ситуация с аварийностью в этом сегменте транспорта резко улучшилась. Но вот до тех пор, пока с средствами индивидуальной мобильности не будет сделано то же самое, мы будем видеть нарастающие цифры год от года.
2: Столичные власти с 15 октября ввели для всех курьеров обязательный экзамен на знание правил дорожного движения, скоростного режима, сервисной этики и правил доставки. Если доставщики не сдадут тесты, работать будет запрещено. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Сегодня говорим о мужской силе. Друзья, интимная близость – это не только наслаждение. Это залог хорошего самочувствия. Но вот проблема. Многие мужчины хотят, а организм подводит. И дело не в возрасте. Представьте мячик. Он твердый только при достаточном давлении воздуха внутри. Также и у мужчины. Работает все исправно, когда сосуды органов малого таза чистые и есть полноценное кровообращение. Что делать, чтобы мужская сила не подводила? Здесь на сцену выходит активатор потенции «Адмирал». Его компоненты принимают активное участие в стимуляции естественного притока крови к органам малого таза, а полноценное кровообращение важно для мужского организма, так как благодаря ему мужчина может сохранить стойкость эрекции и предупредить преждевременное окончание близости. Мужчины, если вы хотите иметь крепкую мужскую силу, звоните прямо сейчас с мобильного звездочка 9220. Повторяю, звездочка 9220. Звонок бесплатный и анонимный. В течение часа действует акция. Одна упаковка в подарок. Активатор потенции «Адмирал» может сделать вас непотопляемыми в любой ситуации. Данное средство не просто для хорошей потенции и регулярной интимной жизни. «Адмирал» — это залог спокойствия и гармонии в семье. Не упустите шанс получить «Адмирал». Звоните с мобильного. Звездочка 9220. Повторяю, звездочка 9220.
7: ВАД не является лекарственным средством ИП Корябина Наталья Викторовна. ИНН 056-102-792-005. УГРН ИП 324-508-108-292. Адрес 143-900, Московская область, город Балашиха, абонентский ящик 5.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: Кремль говорит.
8: В Кремле усомнились в достоверности сообщений СМИ о возможной разблокировке российских активов. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве неизвестно о таком диалоге США и Европы. Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом предложил странам Европы разморозить часть активов России и перевести их в структуру под американским управлением. Большая часть заблокированных в Евросоюзе российских средств, а это около 210 миллиардов евро, хранится в бельгийском депозитарии «Евроклир».
5: О конфликтах.
8: Министр иностранных дел Египта заявил, что израильские власти несут полную ответственность за срыв плана урегулирования в секторе Газа. По словам Бадра Абделя Аты, им должным образом не удалось реализовать первую часть инициативы, особенно связанную с доступом к гуманитарной помощи. Министр добавил, что нынешние израильские власти – это главное препятствие на пути к миру в регионе. Он напомнил, что движение Фатх и Хамаса достигли компромисса по вопросу управления сектором Газа во время межпалестинских переговоров. Израиль после этих встреч не предпринял никаких позитивных ответных шагов, подчеркивает министр. Катар, Египет, США и Турция выступили посредниками в достижении договоренности между Израилем и Хамасом о прекращении огня в Газе в октябре прошлого года. Но стороны пока так и не перешли ко второму этапу соглашения.
5: О судебных делах.
8: Сбившего пиар-директора «Москвички» водителя самосвала суд отправил в колонию на 3 года. Решение Араму Неганесяну вынес сегодня Пресненский суд. Осужденного также лишили права управления транспортными средствами на 2,5 года. Его взяли под стражу прямо в зале заседаний. Авария произошла 11 августа на Ходынской улице. Неганесян совершил наезд на Екатерину Чаковскую на пешеходном переходе, после чего скрылся. Позже он заявил, что просто не заметил удара. Пострадавшая получила тяжелые травмы и долгое время находилась в реанимации. Во время процесса Негасяна частично признал свою вину и согласился в полном объеме выплатить гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 83,95, евро 93,92, юань 12,54.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
10: Здравия желаю. В эфире самое народное радио «Комсомольская правда» и, конечно, супернародная передача «Военное ревю». Как всегда, мы начинаем передачи со странички нашей военной истории и со знаменательных дат. Сегодня особая дата день памяти великого, легендарного адмирала Ушакова. Мы все должны помнить, что в 1791 году у мыса Калиакра состоялся бой российских эскадр с турецким флотом. Причем турецкий флот превосходил наши в два раза по количеству кораблей, по количеству пушек, по количеству личного состава. И тем не менее, казалось бы, что здесь, вроде бы, в сражении с турецким флотом все было на его стороне. Но адмирал Ушаков придавал очень большое значение разведке. Разведке той, которая была на турецком берегу. И оттуда поступила информация, что турки в этот самый день, когда состоялась битва, гуляли, веселились. Рамадан Байрам у них был праздник такой, и адмирал Ушаков это тоже учел. Но не это самое главное. Самое главное, что он совершил маневр, который не укладывался ни в какую военно-морскую, да даже просто человеческую логику. Он послал свои корабли с тыла позициям вот этой султановского флота. Он послал свои корабли между берегом и теми позициями, которые занимали турецкие корабли. Я часто думаю, что гениальность часто граничит с такими понятиями, когда можно говорить о сумасшествии, когда можно вообще говорить, что это не могло быть, этого не могло быть. Это противоречит всем законам военно-морской тактики и стратегии. Ушаков пошел на это. И представляете себе, когда стали бить пушки береговые турецкие, они молотили по своим кораблям. Турецкий флот был наголову разгромлен. А Пашатом, который рулил турецким флотом, обещал же привести султану в цепях и кандалах Ушакова. Только он позорно бежал с поля боя. Битва при мысе Калиакра – это самая яркая страница в летописи боевых побед адмирала Ушакова. В честь этого человека сложена песня. Давайте ее сейчас послушаем. Она посвящается адмиралу Ушакову, непобедимому адмиралу Ушакову. Поехали, Катенька.
11: Мы построили флот на века,

0: Ну, теперь к нашим ратным делам. Вчера у меня была передача о том, почему в России так много, десятки тысяч бездомных, бесквартирных офицеров, Мичманов, прапорщиков запаса. Мы вчера обсуждали эту проблему. И, естественно, сегодня я хотел бы сразу, вы дали мне поручение, и я, вы даже бы и не давали мне поручение, я сам бы обратился с вопросом, куда? Комитет Государственной Думы по обороне. Для меня это чрезвычайно важно. А кто там возглавляет Комитет по Государственной Думы по обороне? А адмирал Касатонов. Только что он был избран. Ну, и я его, и по вашему поручению, по поручению сердца, я хотел сегодня дозвониться, чтобы ему задать те вопросы, которые вы мне поручили, и которые я сам уже давно приготовил для того, чтобы задать. У меня есть мечта вызвать адмирала Касатонова в эфир военного ревю. Я эту мечту буду пытаться осуществить, но это, может быть, покажет, в общем-то, близость народных избранников к средствам массовой информации. Я не хочу здесь хвастаться и говорить, что мне легче к Путину дозвониться, чем в Комитет Госдумы по обороне, но я все-таки лелею надежду, что мы услышим на радио «Комсомольская правда» в программе «Военное ревю» председателя Комитета Государственной Думы по обороне адмирала Касатонова Владимира. И думаю, что Львовича, и думаю, что моя мечта когда-то осуществится. И вот, когда вчера закончилась передача, я, естественно, ждал, а какая будет реакция, хоть откуда-то, да. Да-да, дорогие друзья, и про 4% сегодня поговорим. Я по вашему повелению пытался добиться ответа на этот вопрос. Уже вчера упрекали. Но никто не дает ответа людям, пенсионерам, 2 миллионам людей, почему обещаны правительством эти 4 несчастных процента, почему до сих пор не выплачены. Я попытаюсь ответить на этот вопрос, хотя мне тоже ответа не дали. Но я хочу почитать с большим удовольствием вот это письмо, которое я получил от капитана 2-го ранга Головина, пресс-секретаря клуба адмиралов. Спасибо, Юрий. Спасибо, Юрий. Внимание! В дар героям СВО называется сообщение, которое я получил от Юрия Головина. Так называется новая гуманитарная акция в поддержку воинов-инвалидов. Внимание! Уже на стадии акции морским пехотинцам, представляющим фронтовые части флотов и флотилии нашего ВМФ, будут безвозмездно на благотворительной основе переданы квартиры в ближнем Подмосковье. Помните, вчера говорил о богатеньких Буратино, миллиардерах, миллионерах, да? Ну вот, пожалуйста, сейчас вы узнаете, что уже что-то начинается. Это акция, организованная известными общественными объединениями. Это клуб адмиралов и генералов ВМФ под руководством адмирала флота Владимира Масорина и союз ветеранов флота во главе с адмиралом Владимиром Валуевым. Цель акции, по словам ее инициатора и координатора капитана 2-го ранга Юрия Головина, привлечь к предметной адресной помощи ветеранам-инвалидам СВО новых неравнодушных людей, желательно, конечно, неравнодушных, еще бы и с хорошим кошельком, из числа предпринимателей, вместе с этим и новое общественное внимание к нашим героям. Первым, запоминайте фамилию, первым откликнулся на призыв к участию в этой акции Сергей Витальевич Марков. Я даже 2 раза фамилию повторю. Сергей Витальевич Марков, офицер ВМФ запаса, заслуженный строитель России. Он передает нашим морпехам-ветеранам 6 подмосковных квартир. Вот так бы каждый поступил из тех, кто располагает такими возможностями. Ну, а теперь позвольте, я все-таки коротенько попытаюсь ответить на тот вопрос, который постоянно звучит на военном ревю. Ну, вы знаете прекрасно, это уже далеко не секрет, что ряд европейских стран с помощью своей оборонки готовит и боевую технику, и боеприпасы для украинской армии. Министерство обороны России рассказало нам всем, где находятся эти предприятия. Министерство иностранных дел сказало, что при определенных обстоятельствах все эти заводы, предприятия, которые работают на вооруженные силы Украины, могут оказаться нашими военными целями. И вот тут началось. Баранец, почему мы сейчас не бьем по них ядеркой? Ядеркой надо бить и по Вашингтону, и Парижу, и по Лондону. Надо уже сейчас. Вот из таких трусов, как ты, баранец, мы никогда не выиграем. И ядеркой надо бить. Хорошо, я вас услышал. Но я задаю встречный вопрос. Давайте подумаем. У противника есть ядерное оружие? Подозреваю, что есть. Тут недавно даже Макрон показал взлет своей ракеты с ядерной боеголовкой. Есть ядерное оружие и в Великобритании. Правда, оно американское, там на подводных лодках стоит. Но все равно оно есть. Люди, если мы ударим... У нас есть при определенных обстоятельствах возможность, есть закон, есть доктрина, когда мы будем бить первыми. Но при определенных обстоятельствах... А ударим первыми, может нам прилететь.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Исландия строго охраняет свою уникальную породу лошадей. С 10-11 веков в стране действует закон, запрещающий ввоз лошадей из-за границы. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Позвольте, я дам должок радиослушателю, который вчера меня спрашивал, что такое Алёша, как оно действует, где производится, находится ли на фронте. На фронте. Вы знаете, я вчера говорил уже, что сегодня у России, ну, я не знаю, наверное, минимум 50 образцов наших беспилотников. Ударных, легких, разведывательных, реактивных. Есть у нас и FPV-дрон «Алёша», да, это «Алёша», который, в общем-то, имеет такую модульную конструкцию, он собирается, причем без пайки, без земли, ручная сборка с помощью отвертки, там, плоскогубцев, изоленты, все это собирается достаточно быстро, просто в окопе. Любопытная вещь, что у него есть машинное зрение, него заложен искусственный интеллект. Да. В него есть одна такая хитрость. Когда противник попытается поймать частоту, на которую он летит, то у него электроника сбрасывает эту частоту, то есть не позволяет противнику зацепиться, автоматически переходит на другую частоту и продолжает выполнять боевую задачу. У него есть очень зоркие глаза. У него камеры, одни рассчитаны на дневную работу, вторые на ночную работу. Что говорят люди? Получил очень высокую оценку из-за своих тактико-технических характеристик. Внимание, ну и самое главное, конечно, самое главное, он невероятно дешевый, что тоже учитывается нашей промышленностью при разработке таких систем. На этом, позвольте, я поставлю точку и начнем разговаривать в эфире. Люди, звоните, спрашивайте, как смогу, так и отвечу. Поехали. Кто первый сегодня? Химки, Юрий у нас. Здравствуйте.
5: Добрый день. С кого посоветуете пример брать? С коммунистов, которые не сдали Баку Гитлеру, а ведь он тоже хотел поиметь там нефтепродуктов, как и Трамп, или с капиталистов, которые оказывают услуги убийцам иранского и российского народа и фигурантам дела Эпштейна?
0: Юрий, глупость вашего вопроса заключается уже в том, что вы предлагаете с кого брать пример? С убийц? Ну, Юра, это уже я и потому всегда так спрашиваю, вы давно у врача были или нет? Глупость, просто гениальная глупость вашего вопроса. Во-первых, Баку не отдали Гитлеру ни коммунисту. Вы тут врете, Юра, или показываете свою безграмотность. Баку не сдала Гитлеру Красная Армия, Его Величество Красная Армия, в составе которой действительно было очень много коммунистов, и не своим личным примером вдохновляли воинов на победу. Так бы я ответил ваш вопрос. Юра, посильнее, поинтереснее готовьтесь, пожалуйста, потому что, ну, мне уже стыдно вам даже говорить. Люди смеются над нелепостью ваших вопросов. Всего доброго. Не зачет, как говорит молодежь. Кто у нас следующий в эфире? Рязань у нас. Здравствуйте, Рязань.
6: Здравствуйте. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, в этом году в Украине сможет будут проведены президентские выборы? Как вы это считаете?
0: Ну, в этом году уже нет. Да. Зеленский боится выборов, как черт ладана, хотя и Трамп, и вот Илон Маск уже все жестче и жестче настаивает на том, Володимир, иди на выборы. Нет. Он сказал, никуда я не пойду, никуда я не уйду. Биться с Россией – это моя миссия. Вот так сказал Зеленский. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? Юрий из Волгоградской области. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я бы вот что опять задам вопрос про капитализм и социализм. Хоть вы тут ругали, товарищи. Ведь вот смотрите, как ваше мнение...
0: Подождите, внимание, вас... внимание, остановитесь. Какого я товарища ругал?
7: А, да, вот Юрий, тезка мой.
0: Он ни одного слова не произнес про это. Почему я его ругал?
7: Ну, может быть, немножко критически сказали.
0: Ну, оно не модно, может... немножко критически я сказал.
7: Если вас обижает, я беру свои слова назад.
0: Не надо. Будьте точнее, пожалуйста. Я понял. Давайте, поехали. Вопрос задавайте.
7: Так вот, я задаю вопрос опять про капитализм и социализм. При социализме, плановом хозяйстве, мы строили города Комсомольск, на Амуре и прочее. То есть так. Территорию оберегали, как любое разумное государство. Любое даже капиталистическое государство
0: так, старается... Так, только без лекции, вопрос. Итак, поехали.
7: Все дальше. А при капитализме, значит, строим вот эти все, что сейчас разбомбили Яндексовские точки. Их понастроили возле Москвы. их легко бить. Вы понимаете, потому что капиталистам это выгодно, дешево, рядышком.
0: В чем, а чем вопрос?
7: Стране растет. Минуточку, минуточку.
0: Я говорю, в чем вопрос?
7: Вот вопрос в чем. Страна 10 тысяч километров длины, да? А столица, да, как головастика, разрастаем ее, которая в 200 километрах от вражеских территорий. Разве так, это вопрос. Разумно?
0: Вопрос.
7: Я говорю, разве разумно головастика
0: так, все,
7: из России?
0: Вы, хорошо, делать? Хорошо. Москву только не оскорбляйте, пожалуйста, столицу. Все, вы вопрос задали, теперь терпеливо слушайте. Во-первых, вы совершенно врете. Ну, врете откровенно, что мы эти дата-центры построили только вокруг Москвы. Зачем вы врете нашему российскому народу? Потому что такие центры есть и во Владивостоке, и в Хабаровске, и в, есть и на Урале, и так далее. Зачем вы говорите, что есть только вокруг Москвы? И при чем здесь дата-центры и капитализм? Просто научно-технический прогресс пошел дальше. Из таких же дата-центров строятся и за рубежом. И строятся на той же Украине, в Польше, Румынии, Франции, Германии. Да, это есть. А в чем вопрос, я не понимаю. Потому что столица исторически у нас так расположена. Да, некоторые головы говорят, что надо переносить куда-то в Сибирь. Но это вопрос дискуссионный. Вот и все, чтобы я ответил на ваш вопрос. И второе. Вы не сказали самого главного, хотя намекнули. Да, при социализме была плановая экономика. Да. Сейчас мы отказались от плановой экономики, получаем по мордам. Очень серьезно в своей экономике. Сейчас министры скребут череп и тихонько начинают, а там бы надо спланировать, нам бы вот это надо вот это решить и так далее. Все равно, уважаем, уже в Госдуме звучат голоса. Нам бы вот тут надо... Да без плана ничего не получится, потому что без плана будет бесконтрольный капитализм. О боже, какой же у нас капитализм. Вот тут вы правы. Плановость побеждает эту капиталистическую сумасбродицу. Это вот тут, я, если вы так считаете, я с вами полностью согласен. Кто в эфире? Здравствуйте. Надежда из Удмуртии. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Виктор Николаевич, меня вот давно мучает один вопрос. Вот сейчас на побывку приезжают солдаты с СВО. У знакомых, у всех спрашивают, как там, что там. И вот знаете, бывает, все в один голос говорят, офицеры разворовывают гуманитарку. Нам, говорит, что не достается, мы за свои деньги покупаем. За ними что, это проверяет их кто-нибудь или контролирует, или как? Вот, ответьте,
0: проверяют,
8: пожалуйста.
0: Проверяют, проверяют. Уважаемые, отвечает полковник в отставке Баранец. Сегодня спасибо. У нас на поле боя порядка 700-760 тысяч человек. Из них примерно, одна четвертая занимают офицеры. И все они ворюги. Только потому, что в ваш город приехал солдатик, выжрал стакан водяры, у него там лейтенант, может быть, что-то ему не додал. Но это же не надо преподносить, что все, допустим, 150 тысяч офицеров, которые находятся на поле боя, все воруют солдата. Кусок хлеба вытаскивают изо рта. Банку тушенки у солдата из рукава вытаскивают. Не преподносите это так. Единичные факты нельзя выдавать за систему. А вот тут оно и бывает. Бывает. Я не говорю, что бывает. Бывает, что за офицеры бьют солдат. Бывает, но не повсеместно. Бывает, да. Бывает, что офицеры дают дурацкие приказы. Бывает, бывает. И так далее. Но, дорогие друзья, надо же в целом смотреть на всю массу офицерского корпуса, а потом делать такие выводы, что приехал солдатик пьяненький и начал, у него там, может быть, действительно отобрали, но это же не значит, что вся армия грабит, офицерский корпус грабит солдатский корпус. До свидания. Вот мой ответ. Пока. 30 секунд. Давайте успеем. Успеем? Нет, Катенька? Говори, говори. Алексей Саратов, полминуты на вопрос. Поехали. А отвечу после перерыва.
9: Виктор Николаевич, вопрос, да, быстро говорю. Какая дальнейшая судьба засохшей или взятых в плен украинских военнослужащих. Каковы варианты дальнейшей судьбы?
0: Обмен. Попадают в обмен. У нас еще наши есть там в плену, и у них есть. Продолжается активная работа по обмену, уважаемый. Ответ закончен.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
11: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
10: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
11: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
10: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Узумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В поликлинике номер 3 Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы приступили к созданию площадки под региональный эндокринологический центр. Как пояснил руководитель филиала Денис Цветков, там будут собраны все эндокринологи филиала. В одном месте они будут вести наблюдение за пациентами с сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы. Одновременно там будут консультировать и сосудистые хирурги, которые будут отбирать на лечение осложнений, а также офтальмологи. Директор педагогического лицея Алена Константинова представила Великие Луки на сессии «Бережная школа. Бережливые технологии в помощь руководителю». Новое мероприятие клуба директоров собрало более 100 руководителей со всей страны в Центре образования «Созвездие». Участники смогут обменяться практиками и перенять опыт организаций, которые уже прошли путь внедрения бережливых технологий. Участие позволяет увидеть, как эти подходы работают в реальной школьной практике. 15 октября в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартовала всероссийская акция «Поздравь Деда Мороза», организованная при содействии Минкультуры России. Она направлена на укрепление семейных ценностей, знакомство подрастающего поколения с традициями зимних праздников, популяризацию образов национальных сказочных героев и развитие внутреннего туризма. Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и написать стихотворение, сказку, песню или подготовить подарок. Главным призом станет сертификат на посещение знаменитой вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.
1: О валютах.
13: Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
15: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Тот, кто регулярно слушает военное ревю на радио «Комсомольская правда», тот знает, что очень часто, в последнее время, по-моему, начиная с 1 октября, часто звучит вопрос, нам обещали 4% повысить пенсию на 4%, Баранец, на 4%, почему не повысили? Баранец, ты там ногой двери открываешь, Кремль, Госдуму, давай, правительство, узнавай. Узнавай, да. Ну, вы тоже могли бы письмишко написать комитету по обороне, да. Но я выполнил ваше поручение, и сейчас про...

0: 26 года правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект номер 619-9. 30 сентября, запомнили? В нем содержится положение, которое напрямую касается денежного довольства военнослужащих. Пунктом 5 части 1 статьи 35 законопроекта предлагается до 1 января 2027 года приостановить действие части 9 статьи 2 федерального закона номер 306-ФЗ. А именно эта норма предусматривает ежегодную индексацию окладов военнослужащих. Получается следующая последовательность событий. Готовьте уши. 11 февраля 2026 года подготовлен проект повышения денежного довольства в 1,04 раза. Идем дальше. 22 сентября Минобороны прекращает разработку проекта. 30 сентября правительство вносит в Госдуму законопроект с предложением приостановить норму о ежегодной индексации. 1 октября повышение окладов на 4% не происходит. По состоянию на 6 октября 2026 года законопроект номер 619-9 еще не является действующим федеральным законом. 30 сентября он был зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы. Тишина. Кто следующий в эфире? Поехали дальше наши беседы вести. Новосибирск, Николай.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня два коротких вопроса.
0: Если один, только один. Армии... Только один вопрос. Только один вопрос. Давайте, поехали.
1: Если в составе российской армии дисциплинарные батальоны...
0: Все, молодец, спасибо, выключайте. Спасибо, все. Есть. Два дисциплинарных батальона. Один у нас в европейской части, другой на Дальнем Востоке. Есть, уважаемые, есть два дисциплинарных батальона. Вы еще что-то хотели спросить, но это уже будет второй вопрос. А люди меня ругают за то, что я позволяю некоторым и два, и три, и четыре задать. Извините, пожалуйста, я не хочу, чтобы меня из этого люди ругали. Кто следующий в эфире? Ирина Тверь, здравствуйте.
2: Добрый день, Виктор Николаевич. Записывайте. Начальник второго отделения.
0: Не буду записывать. Не буду записывать. Да. Так, а теперь я слушаю внимательно. Ну, не буду ничего записывать. Нет, я вас слушаю внимательно.
2: Вы что, пьяный?
0: Вы только не командуйте, потому что скажу, вы глупая, что ли? Говорите, что у вас за вопрос, а не записывайте.
2: Подряд объяснять, чтобы я нормально записала.
0: Вопрос задайте, пожалуйста.
3: Понедельник. Вопрос. Вот как вот. Прибыть начальнику второго отделения в 314 кабинет к 9 часам. Начальнику второго отделения...
0: 314
3: кабинет, понедельник.
0: Все? Отключаем. Начальнику второго отделения прибыть в понедельник к указанному времени. Все. Товарищ начальник второго отделения, ну быстро, штаны одел и бегом в военкомат. Начальник второго. Вот просит дама. Ну поехали дальше, ребят. Пустой разговор. Причем мужчина звонил по этому же вопросу, и трус теперь спрятался за женскую спину. Да, сам не мог толком объяснить. Послал женщину вперед. Не мужик. Нет, не мужик. Давайте дальше. Может, у кого-то есть серьезный вопрос. Юрий Тула, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Записываю. Да-да.
4: Скажите,
0: да.
4: Пожалуйста.
0: Руку читать.
4: Ну, это, был ли пункт, в котором говорилось, что Украина
0: в Конституции...
4: не может...
0: Внимание, все понятно, дорогой мой человек.
4: Есть гораздо не может и вступить в НАТО.
0: Конституция безблоковая и безъядерное государство. Этого достаточно. Это было прописано в Конституции. Да.
4: Так, а могла она это иметь, вступить в НАТО или нет? Или такого пункта не было?
0: При Порошенко был объявлен курс вступления в НАТО. При Порошенко.

0: Неплохо.
1: Это его идея была. Плохо, очень плохо, очень плохо. Мы сейчас уже, мы же и говорим сейчас, уважаемые. Никакого ядерного оружия, никакого блока. Потому что ты, Украина, наш сосед. И мне не хочется, чтобы какая-нибудь жидовская украинская свинья спала там в обнимку с ядерной бомбой. Причем неадекватная. Вы понимаете, нам хочется, чтобы сосед такой был нормальный, дружественный, не сварливый. Не грозил нам, а то ж, помните, Юлія Тимошенко, будемо бити москалів ядеркою, ядеркою будемо бити. Слышали, наверное, да? Вот
0: слышу,
1: вам, пожалуйста.
0: Да,
1: да.
0: Все
1: а некоторые
0: понятно,
1: говорят,
0: спасибо.
1: Давай. Да, да, всего доброго. А там же уже ж и были мысли о том, чтобы создать грязную бомбу и рассыпать ее над Москвой. Было, было. Мы только этого добиваемся. Для того, чтобы с нами жило нормальное, цивилизованное государство, которое бы миллионам людей, которые хотят разговаривать на русском языке, не затыкало рот. Мы же здесь украинский язык не запрещаем. Более того, даже на центральных каналах телевидения поем украинские песни, и никто же в тюрьму не сажает, штраф не объявляет. Да? У нас, посмотрите, сколько вон кабаков украинских есть. С удовольствием москвичи ходят, да, и самогоны, и вареники, и все есть. И мы этого не запрещаем, никто, и это не упрек, это не предательство Родины. Сиди в украинской борщи, уже предатель нет, у нас такой дурости нет. Кто следующий в эфире, будьте добры. Валерий Курск у нас, здравствуйте.
2: Виктор Николаевич, добрый день. У меня такой один вопрос. Если запущена, к примеру, ракета, ну, желательно в ту сторону, во время ее полета, могут ли ее перепрограммировать, допустим, с востока на запад, либо во время полета изменить курс?
1: Нет, пока у противника такого нет. Такого нет. Вот что касается беспилотников, то был период, когда украинцы, конечно, с помощью американцев залезали в частоты. Да, и глушили определенные частоты, и беспилотника электронные мозги сикать-накать остановились, и он не долетал. Что мы гораздо более успешно делаем? А у нас я только что рассказывал про Алешу, да? Придумали наши гении. Да, он сам определяет, что лазят уже в его частоту, он отбрыкивает ее, отбрасывает, переключается на вторую, если эту контролирует, на третью переключается и идет к цели. Тут, в общем-то, одна из фишек военно-технического прогресса. Кстати,
2: Виктор
1: у них
2: Николай.
1: Тоже это. Да, все, вы задали мне вопрос, я на него ответил.
2: Да, да.
1: Там очередь, я ее должен уважать. Поехали дальше. Звоните завтра. Я уже как чиновник говорю, да? Зайдите завтра или ушел на базу. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Времени. Любовь из Ростова. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Я хочу немножечко с вами подискутировать в отношении того, что вам ответили в Государственной Думе по поводу 4%. Сейчас уже трещат, что в феврале и апреле гражданским повысят, проиндексируют пенсии.
1: Люба, давайте говорить о 4%. Не надо в перспективах рассказывать. А то вы мне сейчас рассказываете, что у нас коммунизм будет. Говорите,
3: Виктор,
1: пожалуйста,
3: Николаевич,
1: в чем вы хотите подискутировать? Уважаемый, о чем вы хотите подискутировать?
3: Почему гражданским повышают, индексируют, а нам нет? Они не отвечают на эти вопросы? Вы им эти вопросы не задавали?
1: Не отвечают. Вы такая же гражданка Российской Федерации, как и я. И тоже
3: Виктор
1: давайте
3: Николаевич.
1: Бороться за права. Да, я Виктор Николаевич Баранец. Да.
3: Мы являемся правопреемниками Советского Союза.
1: Люба, ну только не демагогия. Не надо этой демагогии. Ребята, Люба, я ненавижу демагогию. Это пошлая демагогия. Вы еще расскажите, что мы граждане России и так далее. По сути, я не слышу никакого замечания. Подискутируй. Нам не о чем дискутировать. Вы начинаете уже совершенно другую область брать.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Новости. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел.

0: и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
1: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе «Контакта».
3: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
6: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «На чистую воду» и я, Михаил Рудаков. Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем самое главное, именно то, как вода влияет на здоровье человека. Успеть хочется многое, поэтому начнем сразу. Я хочу сказать, что вода, да, она не заменяет лечение, но усиливает его эффект, защищает от осложнений. И официально, де юре, скажем так, да, вода не является лекарственным средством, но как же она все-таки влияет на наш организм, обладая антиоксидантными свойствами? Смотрите, мы с вами состоим на 75% из воды, и каждый день мы эту воду теряем. Хотим мы или не хотим, потерю эту нужно восполнять. Не будем восполнять, должно, значит, и не сможем дальше продолжать жизнь. Так вот, с возрастом вот этот процент соотношения, о котором я говорю, средний, 75% массы тела, 75% вода в нашем организме, вот с возрастом этот процент соотношения к массе тела уменьшается. Именно, друзья, от этого мы болеем и стареем. Ну, смотрите, еще Авиценна говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Да, тело стариков более сухое и холодное, и современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем, друзья, телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. Ключевое слово «правильной воды», то есть воды, похожей на воду в нашем организме. Вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Они заметили, что у тех людей, у которых они замечали хорошее состояние капиллярной сети, а оно проверяется по ногтевому ложу под микроскопом, так вот, они отвечали

0: Меня не стало слышно в компьютере, поэтому я перешел на телефон. Меня сейчас слышно, Катя? Да, отлично. Тогда продолжаем. Так вот, коллеги нам рассказали о том, что люди, которые пьют воду из ионизаторов воды, которые приобретают у вас и наладили питьевой режим, то у них хорошее состояние капиллярной сети. И я хочу сейчас познакомить с отзывом. Вась, может, я перейду на интернет-вещание? Хорошо. Прошу прощения за перебои со связью, но так или иначе мы все равно друг друга слышим. Точнее, я вас не слышу, надеюсь, слышите вы. Я хотел вас поделиться с вами отзывом, да, отзыв от Ольги, ей 68 лет. Она рассказывала о том, что у нее там диабет, у нее 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем. Она не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки. Кровь в них не движется. Назначили ионизированную воду, кроме той терапии, которая была, да, и через несколько дней сделали повторно капилляроскопию. Только ей сказал, через несколько недель. Так вот, Ольга говорит, что она плакала. И плакала она, друзья, от счастья. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки, капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование, говорящее о том, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская при этом ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс еще к тому, водород снижает оксидативность, стресс, поэтому я напомню, что именно он является первопричиной подавляющего большинства заболеваний, поэтому неважно, на самом деле, как называется ваша болезнь. Скорее всего, именно она и вызвана этим оксидативным стрессом, потому что именно подавляющее большинство болезней вызвано оксидативным стрессом, друзья. И когда вы начинаете пить ионизированную воду, а именно ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода, она обладает антиоксидантными свойствами. Это самый природный способ получить антиоксидант нашему организму. То, когда вы налаживаете питьевой режим с такой водой, вы работаете именно с корнем проблемы со здоровьем. И это, друзья, не магия, это буквально биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире. В нашей стране из-за более чем 12-летний опыт погружения в эту тему я не встретил никаких отрицательных отзывов и результатов исследования, а вот положительных огромное количество. И вот хотелось бы касательно научной базы еще одно исследование показательное привести. В Индонезии в 2017 году взяли группу людей с диагнозом диабет второго типа. На одинаковой стадии они получали одинаковую терапию, их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а другая пила ионизированную щелочную. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. Вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность инсулина снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови снизился на 20%. Представляете, какой мощный эффект? И вот еще раз говорю, чем больше изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании, что все наши проблемы со здоровьем начинаются именно на клеточном уровне. Вот когда клетка недополучает достаточное количество воды, кислорода, она начинает работать хуже. И вот есть факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко нам доступна, она нас окисляет. И значит, поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой, с ионизированной водородной водой, усваивается и приносит пользу все, что выпили, потому что она обладает антиоксидантными свойствами. И такую воду легко пить, потому что она похожа на воду из горных источников. И я хочу сделать акцент, друзья, что мы производители, российский производитель, компания Aqualife, торговая марка Aqualife, ООО «Фабрика здоровья». И сегодня, друзья, действует для вас беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды Aqualife премиального класса и генератор водородной воды Aqualife Light. И тут цена, самое главное, она самая низкая. Это цена прошлого года, лета прошлого года. Поэтому мы вернули к вам лето в дом с такой ценой. 31 тысяча рублей, друзья, за оба прибора. Вы сразу оба получаете. Хотите, приобретайте по отдельно, но в комплекте вы один, по сути, получаете даже в подарок. Поэтому успевайте до 19.00, звоните 8 800 505 0855, звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Звоните 8 800 505 0855. И помните про то, что мы даем вам тестовый период. То есть, когда вы получаете прибор, а сегодня два по цене одного, пользуйтесь ими в течение 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей, сами решаете, останутся ли приборы у вас. То есть, принимайте окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что Aqualife подходит, оставляйте прибор себе оба. Да, если нет, то верните их назад, а мы вернем все деньги. Сегодня это 31 тысяча рублей. Мы не вычтем ни капельки. То есть вот все, что вы вложили, у вас есть 90 дней проверить мои слова на собственном опыте и получить свой, я уверен, положительный результат. Если что-то не так, возвращайте, мы вернем все деньги. Друзья, это ваша безопасность, мы думаем о вас. И в комплекте есть все, кстати, что необходимо для того, чтобы сразу начать. Там есть и расходные материалы уже на 5 лет, да, вы пользуетесь. За них мы тоже не будем вычитать ничего. То есть, ребят, друзья, это действительно максимально выгодное вложение, вложение, инвестиция в собственное здоровье. А сегодня здоровье, ну, скажем так, да никогда его не купишь, друзья. Просто нужно делать правильные привычки, привыкать, налаживать питьевой режим. Это самая главная правильная привычка. Это фундамент нашего здоровья. Поэтому сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью, здоровью всей вашей семьи, всей нашей страны, друзья. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Никаких предоплат, друзья. И если не дозвонитесь, мы перезвоним. Если не дозвоните сразу, да, автоответчик скажет, перезвоним, перезванивать будем с городского номера московского, с маркировкой «Фабрика здоровья». Так что поднимайте трубку. Звоните 8 800 505 0855. И еще хочу познакомить вас с интересной российской медицинской технологией. История, которая связана еще с советскими разработками для космической медицины. В 80-е годы перед советскими инженерами стояла интереснейшая задача, как обеспечить медицинскую помощь космонавту во время длительного полета. И вот в космосе нет поликлиники, возможности вызвать врача, поэтому ученые искали способы воздействовать на организм с помощью компактных электронных устройств, в том числе без введения лекарственных препаратов. И вот так развивалось целое направление медицинской электроники. Сегодня эти принципы используются в технологии динамической электронейростимуляции. За этими научными названиями стоит довольно понятный принцип. Специальные электрические импульсы воздействуют через кожу на биологически активные зоны и точки нашего тела, стимулируя нервные окончания. Эта технология применяется в физиотерапии для лечения при самых разных заболеваниях и состояниях. Боли в спине, суставах, гипертонии, гипотонии, аллергии, гинекологические заболевания, вопросы мужского, друзья, здоровья, в том числе и потенция, простатит, да, вегетососудистая дистония. Для этих и других состояний в медицинском аппарате нейроденс ПКМ, о котором я сейчас вам говорю, предустановлено уже более 20 программ. Это компактный, удобный в использовании прибор размером с мужскую электробритву, никаких проводов, а на корпусе цветной экран, вы выбираете программу, видите на экране зону воздействия, а время процедуры выберет прибор. Ему, если нужно перейти к следующей зоне, аппарат передаст, подаст сигнал звуковой, да, и покажет подсказку на экране. Есть специальная, кстати, функция «Детский доктор» с ограничением мощности для разных детских возрастных групп, то есть от нуля. То есть нет ограничений по возрасту, все в инструкции прописано. Единственное противопоказание – это электрокардиостимулятор. Представляете, сколько возможностей в одном приборе, да, и если какие-то боли, вот он помогает решить этот вопрос. Есть и более компактный прибор, еще менее, меньше по размеру, он размером с мужскую электробритву, у этого младший брат нейроденс Аксон, но он направлен на то, чтобы избавить нас от боли. Да? То есть, если мы используем таблетки, которые обезболивающие называются, да, то, к сожалению, они дают нагрузку на печень. А тут не только мы воздействуем на боль и устраняем ее в течение 15 минут, но еще и действует накопительным эффектом, помогает нам устранить причину возникновения боли. Благодаря вот этой технологии. Звоните, друзья, сегодня тоже низкие цены на эти приборы. 11 900 стоит нейроденс ПКМ, 4 900 стоит нейроденс Аксон, а вместе они 13 800. Звоните 8 800 505 0855. И, конечно, успеете заказать два прибора, два ионизатора, генератор по цене одного 31 тысяча рублей до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. 5-5. Звоните, а я желаю всем здоровья и активного долголетия.
1: Фабрика здоровья. Предприятие производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
4: Лидеры стран Евросоюза намерены просить Владимира Зеленского смягчить риторику в сторону Дональда Трампа, опасаясь, что резкие заявления украинского президента могут еще больше ухудшить и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Киевом. Это пишет Financial Times со ссылкой на три источника среди европейских чиновников. По данным журналистов, лидеры стран намерены попросить об этом Зеленского во время встречи в пятницу в Брюсселе. Отмечается, что Вашингтон больше не оказывает Украине финансовой помощи, поставляет оружие только за счет Киева и его европейских союзников, но разведывательная деятельность Вашингтона имеет решающее значение для украинцев на поле боя. Эстония и Латвия обсудят план о перекрытии газопроводов Калининграда. Как сообщают местные СМИ, министр энергетики Эстонии Эрке Келдо хочет обсудить с латвийским коллегой Янисом Вицбергским этот вопрос. Две нитки газопровода протяженностью 22 километра идут из России через юго-восток Эстонии и Латвию, оттуда через Литву в Калининград. Инфраструктура принадлежит эстонской энергетической компании. Москва использует этот участок по договору в качестве резервного пути снабжения Калининградской области на случай поломки основного транзита через литовскую территорию или плавучего терминала.
2: О Москве.
4: Мэр Сергей Собянин открыл в индустриальном парке Руднево один из крупнейших в России картинг-центров. Там не только катаются, но и проектируют, собирают и испытывают отечественные карты, электрические и с двигателями внутреннего сгорания. Общая длина открытой и всесезонной открытой трассы более 1 километра 200 метров. В центре работают и академия картинга. Ожидается, что каждый день сюда будут приходить более 2000 человек. Это не просто спортивная площадка, это еще и площадка для испытаний и производства отечественных картингов, отметил Собянин. По его словам, развитие промышленности в Москве идет в неразрывной связи с экологической повесткой. Новые производства внедряют современные зеленые технологии, используют энергоэффективные решения и принципы замкнутого цикла, тем самым минимизируя воздействие на окружающую среду и обеспечивая сохранение комфортной городской среды. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки ФМ.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции Луки-ФМ. В эфире программа «Беседа с краеведом». И я ее ведущий, председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. В нашей программе мы рассказываем об истории и культуре Великих Лук и Псковского края, соседних территорий, краеведческих находках, памятных и юбилейных датах земли Великолукской, наших известных земляках, внесших значительный вклад в развитие и укрепление малой родины и отечества. Сегодня мы поговорим о церковном крае. 11 октября отмечается рождение протоиерея Иоанна Пульской епархии Дмитрий Анатольевич Васильев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
8: Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно.
7: Солидная дата, но, как показывает опыт, как показывает жизнь, вот с годами даже мы говорим о в целом развитии церковного краеведения в городе Великие Луки. Это был заметный след в истории Великих Лук и Псковской губернии, ходя и за пределами. Историко-статистический очерк, который вышел в Пскове в 1893 году. Там же была размещена Петербургу Шумкова, из Москвы Касаткину и другим. Эти сведения держатся в рукописи Михаила Леонтьевича Рудакова. При рождении был наречен Иваном. В 1935

0: году поступил в Екатерине. Ну, Иван Дмитриевич Василев, известнейший псковский историк. И с февраля 1848 года Иван Пульхеров был посвящен в сан священника Успенской церкви. Привести порядок в приходе, удалось привести в порядок Успенскую церковь. И в целом она стала такой частью его прихода и библиотеки при нем. Фактически это была первая школа для девочек в Великих Луках и Великолукском уезде. Ну и, конечно, надо отметить, что он много внимания уделял развитию образования в городе и уезде. Он и преподавал закон Божий в образовательных учреждениях, лично курировал подготовку будущих служителей. И таким образом, действительно, он оставил такой заметный след в истории духовной жизни и в целом церковной жизни города Великие Луки. Ну и надо, конечно, особо подчеркнуть, что, несмотря на свои многочисленные труды и обязанности, он находил время историко-краеведческим работам. Действительно, это его труды стали для и сегодняшних краеведов, и тогдашних краеведов своеобразной путеводной звездой, потому что на них опирались, их цитировали, и сейчас продолжают использовать и цитировать. Из-под его пера вышло историко-статистическое обозрение, Великолукский Троице-Сергиев мужской третьеклассный монастырь. В дальнейшем им была опубликована книга «Великолукская, Успенская, Кладбищенская церковь и ее приход». Ну и кроме того, он печатал отдельные издания, например, «Свадебный обряд у крестьян Великолукского уезда», собирал местные пословицы и поговорки. Все это представляет собой большое духовное и культурное наследие для Великих Лук и Великолукской земли. Поэтому обращение к его жизни, его творчеству в день и год его 200-летия вполне оправдано и действительно имеет большую не только теоретическую и духовную, но даже практическую ценность, о которой я говорил в начале нашей беседы. Но мое вступление несколько затянулось, хочу все-таки передать слово нашему собеседнику Дмитрию Анатольевичу. Итак, запланированы многие мероприятия, связанные с 200-летием. Инициатором их является наша епархия, и они получили благословение нашего владыки Варнавы, да?
1: Епископа, да, Великолукского и Невельского Варнавы. Знаете, буквально два слова. Большое видится действительно на расстоянии, и те основы, которые заложил протоиерей Иоанн Пульхеров, они не просто актуальны сейчас, они имеют и дальнейшие перспективы развития. Да, то, что касается образования, то, что касается работы священника с приходами, с прихожанами, его организация бесед не только в рамках работы воскресных школ, но он выходил в учебные учреждения и непосредственно там проводил уроки, беседы. Эта практика сейчас у нас, естественно, взята на вооружение, поэтому вот эти вещи, которые, казалось бы, да, очевидны, но они были заложены именно в то время в рамках...
0: Можно сказать, что был первопроходцем.
1: Фактически, да. Учитывая того, что местное население не отличалось особой грамотностью, да, и иногда какие-то такие казусы, которым приходилось в замечательной книге, его сына, да, есть описание, да, местных нравов, скажем так, горожан, которые, в общем-то, святого Николая считали, одной из ипостасей Святой Троицы и так далее, да, поэтому приходилось проводить довольно большую духовно-просветительскую работу.
0: Дмитрий Анатольевич, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом уже непосредственно поговорим о том, как планируется и как будет отмечаться 200-летие Иоанна Михайловича Пульхерова Великих Луков.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
2: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, ну и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Иногда так полезно окунуться в прошлое, чтобы ориентироваться в настоящем. Беседа с краеведом на Луки-ФМ.
4: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь программа «Беседа с краеведом», и я ее ведущий Дмитрий Белюков. Сегодня наша беседа посвящена 200-летию со дня рождения протоиерея Иоанна Пульхерова, священнослужителя, просветителя, краеведа. У нас в гостях руководитель отдела культуры Великолукской епархии Дмитрий Анатольевич Васильев. И до перерыва с моим собеседником мы уже начали обсуждать те, ну так скажем, мероприятия, да, все-таки такое слово мы используем,
5: потому что это светское, конечно.
4: Потому что событий несколько, посвященных 200-летию Иоанна Михайловича. Так, Дмитрий Анатольевич, что запланировано, кто будет участвовать и в чем, может быть, особенность, чего никогда раньше не было, да, вот в таких вот мероприятиях, которые посвящены именно 200-летию Пульхерова?
5: Ну, я как один из организаторов, да, конечно, непосредственно, что называется, из первых уст, из первых рук, обозначу, что сам день 11 октября начнется с, очевидно, божественной литургии. Но эта божественная литургия как раз состоится в Успенском храме на Коломенском кладбище, который сейчас активно восстанавливается, но подготовлен, сам храм подготовлен, да, для первой архиерейской службы. То есть,
4: это
5: сам
4: вот
5: владыка,
4: Успенский храм, вот, восстановленный, в котором,
5: да,
4: служил.
5: Да.
4: Всю свою жизнь.
5: Жизнь, 37 лет, да, протоиерей Иоанн Пульхеров. Поэтому это действительно значимое событие не просто для нашего города, а для региона. Я вот буквально недавно инспектировал сам храм. Идут работы по благоустройству территории. В самом храме уже практически завершены отделочные работы. То есть там действительно можно служить. Услан плиткой пол. Все это приведено в надлежащий вид. Поставлен временный, хотя и иконостас, престол. Понятно, что еще, в общем-то, надо сделать роспись, надо повесить полный комплект икон. То, что касается возможности богослужения, сделан клир, как обычно в храме, на такой прекрасной железной вот, с виньетками лестнице. Акустика в храме прекрасная. Я, как еще и регент Свято-Никольского храма домового, я просто вот в восхищении, да, вот о том, вот ощущение благодати. Даже, да, еще службы нету, но ощущение благодати и Божье присутствие уже есть. Поэтому то, что касается богослужения, все подготовлено, и в этом отношении я абсолютно спокоен. Это литургическая часть, но у нас есть еще, можно сказать, светская часть.
4: Другие возглавят.
5: Да, епископ Великолукский и Невельский в сослужении духовенства.
4: Вот. Это первая литургия восстановлена.
5: Первая литургия, самая первая, еще не было ни одной, ни вот как в мартире Зеленецкого, там такой вагончик стоял, там служили до того, как богослужения начали в самом храме, этого еще пока на Коломенском кладбище не было. Это действительно событие.
4: Это историческое событие.
5: Это действительно историческое событие, поэтому приглашаю, да, вот всех верующих и сочувствующих, да, посетить просто исторический момент, да, сам по себе в городе. Вот, это литургическая часть и непосредственно, ну, скажем, просветительская светская часть. Да, она будет состоять из нескольких компонентов. Основные мероприятия пройдут у нас в библиотеке имени Семевского в 12:30 в конференции. В зале состоится концерт, хоровой концерт духовной музыки, где хор воскресной школы при управлении Великолукской епархии воскресной школы «Ковчег» представит свою небольшую программу. Руководитель Маргарита Амирханян, ее коллектив «Зареница» тоже несколько номеров покажет. И архиерейский хор Свято-Вознесенского кафедрального собора, регент Ольга Смольченкова, тоже представит свой вот блок духовных песнопений.
4: Далее библиотека, естественно, на наша, да, она вот всегда в центре, эпицентре всех событий. Наверное, надо еще раз сказать огромную благодарность нашей библиотеке.

0: сразу, да, а за такое чуткое, трепетное и всегда включенное, да, такое отношение ко всем крупным событиям, которые происходят в нашем городе. Да.
1: Галина Витальевна,
0: Ковалёвой Галине Витальевне обязательно передаем привет.
1: Как только я пришел к ней, она сразу же откликнулась, потому что понимала и значимость, и содержание вот этого события, да, вот насыщенности информации и так далее. А вот то, что касается насыщенности информации, состоится сразу же после концерта круглый стол. Вот, он будет такой научно-просветительский компонент. В круглом столе будет участвовать Дмитрий Анатольевич Белюков с докладом, Орлов Владимир Викторович, Петров Станислав Георгиевич, Саюнов Игорь Олегович, Ярюков Олег Борисович, Петров Владимир Иванович, который раскроет разные аспекты, грани, исторические, может быть, новые факты о самой биографии, о самом храме.
0: Да, я тоже хочу поблагодарить коллег, это все наши члены Кривейского общества, и откликнулись с большим тоже таким трепетом, вниманием, потому что мы проводили круглый стол, посвященный памяти Пульхерова. Да. Тогда он вызвал большой интерес, и по итогам его была даже сделана книга, которая на сегодняшний день является наиболее полным таким собранием и самих произведений Иоанна Михайловича, и исследований. Да? Ну и вот этот день, конечно, мы тоже не могли оставить в стороне, Кривейческое общество присоединилось. Большое спасибо всем коллегам, да, и уверен, что на круглом столе будут какие-то новые грани, может быть, новые факты, может быть, новые какие-то видения, осмысления, да, роли Пульхерова в жизни Великих Луг, Великолукской земли тоже озвучены и представлены. Поэтому тоже приглашаем всех на круглый стол, безусловно. Да.
1: Тем более, что это тоже эпохальное событие, потому что вот определенный период будет освещен и как раз даст толчок для дальнейших исследований, каких-то размышлений, да, поисков именно в этом направлении. И следующая часть будет экскурсионная, когда все желающие могут присоединиться к экскурсии, которая состоится и в Свято-Вознесенском конференции, в Федеральном соборе можно подойти к памятнику святителю Тихону, могилы игумени Палладии, а дальше пройти к часовне Александра Невского и посетить музей церковной истории в управлении Великолукской епархии и музей имени Виноградова. Да? То есть уже, знаете как...
0: Это будет одна группа или можно будет и там, и
1: я
0: там?
1: Я думаю, по факту от количества людей. Если людей будет довольно-таки много, то мы разобьем по группам, и каждую группу будет
0: возглавлять... То есть так, условно говоря, все желающие могут выйти из библиотеки, да?
1: Да, и сразу же...
0: И сразу здесь, на площади более, Вознесения, начнёт экскурсионная часть, а потом она уже перейдет в музей церковный, епархиальный музей.
1: Тем более, что епархиальный музей – это фактически, в общем-то, единственный в нашей Псковской области музей вот такого плана, где представлены просто уникальные экспонаты, уникальная информация, уникальные артефакты, можно так сказать. Ну, я бы буквально несколько слов сказал бы о самой церкви. Почему это так важно и почему вот она? Это, конечно, одна из церквей, которая у нас была в городе. У нас Великие Луки, в общем-то, пятым священником Родионом Маревским. Вот на том месте, где еще ранее были деревянные церкви, но которые, к сожалению, сгорели от пожара. Церковь имела полусферический купол, простое кубическое здание, невысокую колокольню. Кроме главного предела был престол Сретения Господня слева и преподобного Нила Столобенского, то есть справа Сретения, а слева преподобного Нила Столобенского был деревянный иконостас. И самое интересное, что к церкви было приписано две часовни, одна из которых святитель Николая Чудотворца в деревне Золотко, а вторая преподобного Нила Столобенского, которая размещалась в самой оградке. Да, я вот к тому, что, может, в перспективе, да, вот, может быть, усилиями горожан, вот, в том числе и будет возможность восстановить именно вот часовню Нила Столобенского, одного из почитаемых святых и чудотворцев в нашем городе.
0: Но то, что возродился храм, это уже чудо, это уже действительно провидение, потому что, еще так скажем, лет 6-7 назад в это плохо верилось.
1: Да, абсолютно плохо верилось, тем более, что вот я сам...
0: Но при поддержке и руководства города, и промышленников, ну и, конечно, по благословению и большим усилиям нашего предыдущего владыки
1: Сергия
0: и владыки Варнавы, эта работа продолжена, и сегодня, мы имеем уже возможность посетить новый храм и поучаствовать, принять участие в первом богослужении. Это, в это, так сказать, сложно поверить, но это в нашей жизни случится.
1: Это, да,
0: да?
1: В

0: в нашей жизни. Тем более, ну вот я как руководитель епархиального отдела практически с начала епархии просто помню, что сама мысль, да, о возрождении этого храма, в общем-то, возникла у покойного Сергия Стурова, вот, который обратился, к сожалению, вот недавно отошедшему от нас Валерию Медведеву, архитектору, который, в общем-то, делал один из первых эскизов, собирал информацию вот этого храма. Вот, в 16-м году был освящен крест, и, в общем-то, было получено благословение на сбор средств и подготовку строительства. К сожалению, когда отец Сергий Стуров уехал, немножко это все подзависло, но за дело взялся протоиерей Иоанн Ильнийский, благочинный из нашего церковного, Великолукского церковного округа, и, в общем-то, с его, в общем, усилий, стараний, плюс поддержки властей держащих, да, вот мы имеем то, что вот сейчас имеем, это на самом деле большое, большое счастье для города.
1: Уважаемые радиослушатели, к сожалению, сегодня наш эфир уже подходит к концу. Напоминаю, что сегодня программа «Беседа с краеведом» была посвящена церковному краеведению, и мы обсудили 200-летие со дня рождения протоиерея Иоанна Пульхерова, священнослужителя, просветителя, краеведа. Я благодарю нашего гостя, руководителя отдела культуры Великолукской епархии Дмитрия Анатольевича Васильева. Я благодарю за интересную беседу. Спасибо, Дмитрий Анатольевич.
0: И спасибо вам, что пригласили.
1: Я напоминаю, что прослушать полную запись программы можно будет и после эфира в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. С вами был ведущий программы «Беседа с краеведом», председатель Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Всего доброго, до новых встреч.
0: Всего доброго, дорогие друзья.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. То же самое вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие вот для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного слово «звездочка» 125. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об экономике.
6: Началось выступление Владимира Путина на пленарном заседании форума съезда «Деловой России». Он участвует в нем по видеосвязи. Путин заявил о стоящей перед страной задаче запустить новый инвестиционный цикл. Необходимо наращивать инвестиции в инновационные компании и проекты, которые ориентированы на повышение емкости внутреннего рынка и растущий мировой спрос, сказал президент. Также он отметил, что российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. «Деловая Россия» – это общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, основана в 2001-м, объединяет более 10 тысяч бизнесменов, представлена в 89 субъектах. В организации действует более 90 отраслевых площадок, и экспертная палата ее формирует позиции бизнес-объединения по стратегическим, макроэкономическим, межотраслевым, а также общественно значимым вопросам развития несырьевого бизнеса в России. Росфинмониторинг внес журналиста Александра Невзорова в список террористов и экстремистов. В апреле 22-го Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В июле 24-го суд Санкт-Петербурга признал Невзорова и его супругу экстремистским объединением. По иску прокуратуры у семьи конфисковали имущество, включая земельные участки, дом, автомобиль, доли в бизнесе. Позднее против супругов возбудили уголовные дела о финансировании экстремистской деятельности. По версии прокуратуры Санкт-Петербурга, Невзорова размещали на своих страницах в мессенджеры ссылки для сбора пожертвований, которые предназначались для деятельности признанного экстремистским объединения и перевода денег лично супругам. Переводить криптовалюту с цифрового счета на собственный кошелек под самостоятельным управлением нельзя. Об этом говорится в разъяснениях Центробанка. Речь о так называемых холодных кошельках, доступ к которым контролирует сам владелец. Кроме того, с 1 июля 2027 года в России нельзя будет напрямую покупать и продавать криптовалюту между физлицами. Такие сделки должны будут проходить через уполномоченных посредников, например, брокеров или обменные организации из реестра Банка России. Онлайн-запись на британские визы снова доступна. Визовый оператор VFS Global в России возобновил прием заявок. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Пользователи снова могут записываться на прием, просматривать и менять существующие записи, а также загружать документы. Эти функции были недоступны с вечера 12 октября из-за технических работ. По данным АТУРа, Россия занимает 7-е место в мире по числу заявлений на британские визы. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сервых лиц в программе «После работы»?
9: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером мы поднимаем разные темы в нашем эфире. К нам после своей работы приходят политики, деятели искусства, спорта, волонтеры, общественники. Конечно, те люди, которые каждый день работают на благо города Великие Луки, руководители различных сфер и предприятий города. Сегодня мы затронем одну из самых животрепещущих тем, это тема ЖКХ. У нас в студии Надежда Михайловна Васильева, заместитель начальника ЖКХ, и сегодня мы поговорим про водоснабжение и отопление. Это то, с чем мы сталкиваемся с вами каждый день, особенно сейчас с приходом осени. Надежда, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Надежда, давайте сегодня обозначим нашу тему так. Модернизация водоснабжения и отопления, этапы работ, технологии и влияние на быт наших жителей. Начнем, наверное, с тепловых сетей, да, потому что отопительный сезон уже, скажем так, нагрянул. Наверняка была проведена большая работа.
10: Да, действительно, была проведена большая работа. К отопительному сезону у нас 26-27 годов силами тепловых сетей капитально была отремонтирована с полной заменой трубопроводов и восстановлением тепловой изоляции с полной заменой.

0: тепловых сетей изменилось за даже те 20 лет, когда ты работаешь, да? Наверняка ты еще работала при угольных котельных, да? Город топился углем. Сейчас все ли наши котельные перешли на газ?
1: Да, у нас буквально несколько лет назад была модернизирована котельная номер 15, что позволило улучшить качество отопления. Это у нас район Дружбы.
0: Новый микрорайон, скажем.
1: Да, да. Угу. Сейчас у нас есть еще одна угольная котельная, но она отапливает один дом. Ну, там рассматривают варианты.
0: Переключения.
1: Переключения, да. А сейчас у нас, кстати, рассматривается, уже у нас проведены общие собрания, и сейчас у нас будет разработан проект проектирования, изготовления и установки термомодулей наружного размещения на отопление горячего водоснабжения многоквартирных домов номер 35 и 39 по улице Золотковской.
0: То есть это у них будет своя мини-котельная, получается?
1: У них будет своя мини-котельная, да, это позволит существенно снизить убытки предприятия и улучшить качество отопления на этих домах, потому что действительно было очень большое количество жалоб, их услышали и приняли вот такое решение.
0: Надежда, вообще вот за 20 лет, которые вы работаете в сфере ЖКХ, насколько снизилось количество обращений по отоплению, да? Насколько быт людей стал лучше? Потому что я вот, например, вспоминаю свое детство и помню, что мы очень долго могли даже не дождаться отопления, и дома у всех были так называемые обогреватели, да, вот эти масляные и вот с такими большими нагревательными элементами.
1: Но обращения граждан, они поступают в любом случае. Ну, это связано с сезонностью. Когда происходит запуск отопления, тепловые сети подали тепло в дома. И здесь нужно уже сработать, так скажем, человеческий фактор, да, это спустить воздух. Не всегда это получается, не всегда получается найти собственников, которые проживают на пятых этажах, где непосредственно происходит завоздушивание системы. Как показывает практика, неделя-две, и потом мы уже в рабочем русле, и жалоб на отопление уже не поступает.
0: Давайте перейдем к воде. Многие говорят, что в Великих Луках одна из лучших водиц Псковской области. Мы можем пить воду прямо из-под крана. Вот если говорить про модернизацию водоснабжения в городе, что сейчас, да, происходит с водоканалом? Потому что чистая вода – это важный фактор, который напрямую влияет и на здоровье человечества, да и всей нации. Я знаю, что вот городская власть, она большой упор делает именно на развитие водоканала, да, всех систем очистки воды, модернизации всего водоснабжения в городе.
1: Да, действительно, как у нас уже почти ежегодно водоканал участвует в федеральных программах, текущий год это у нас не исключение. И в настоящее время за счет федерального бюджета водоканал уже завершает, грубо говоря, работы по реконструкции аварийных участков кольцевого водовода от земельного участка дома номер 43 по улице Заводской до проспекта Октябрьского на общую сумму 109,9 миллионов рублей. Работы будут завершены в текущем году и будет введен в эксплуатацию данный участок. Но мы также не останавливаемся на этом. У нас есть программа социальной поддержки граждан.
0: Это социальный водовод, так называемый?
1: Это социальный водовод, да, так называемый. И в рамках вот этих социальной поддержки собственникам жилых домов по улице Муравьева у нас были подключены в текущем году к централизованному водоснабжению.
0: А вот если говорить об очистке воды, да, у нас большая станция биохимической очистки воды, где фактически, я так понимаю, хлор уже не используется.
1: Нет, хлор они уже не используют.
0: То есть модернизация и этой части тоже продолжается?
1: Да, конечно.
0: Надежда, скажи, пожалуйста, а вот в следующем году водоканал планирует и дальше развивать свое предприятие?
1: Да, конечно, планы у нас есть. Сейчас мы работаем с областью, потому что у нас есть еще проекты, которые необходимо реализовывать. Пока не будем, наверное, об этом, пока мы не примем уже решение, и нам не дадут подтверждения о выделении средств.
0: Я так понимаю, что с введением водоснабжения социального, да, социального водопровод, в городе как раз-таки поэтапно отключаются те самые уличные колонки, да, потому что они становятся не рентабельными и ненужными в частном секторе, потому что все подключаются уже к центральному водоснабжению.
1: Да, водоканал уже проводит у нас работы по уборке вот этих вот
0: пережитка старого,
1: да, и колонки у нас демонтируются, если это необходимо.
0: Насколько я понимаю, что если говорить о водоканале, что это не только трубы и очистные, это еще и сама техника, и да, водоканал постоянно, регулярно обновляет свою специализированную технику.
1: Ну, у нас водоканал тоже, как бы не исключение, как и тепловые сети, он также подготавливается к отопительному периоду. И в этом году он уже провел работы по текущему капитальному ремонту водопроводных сетей, канализационных сетей на общую сумму 25,5 миллионов рублей. Соответственно, здесь и техника приобретается, и приобретаются какие-то необходимые материалы.
0: А можно в конце нашего, да, вот эфира про водоканал и тепловые сети подвести итоги, что действительно на быт это напрямую влияет людей, да, именно две этих составляющих, вода и тепло, и действительно

0: наверное, с точки зрения качества жизни возросло, да, качество именно этих услуг и жизни и быта наших граждан.
1: Ну да, конечно, при капитальных ремонтах, при осмотре постоянном. Качество жизни у нас, конечно, будет улучшаться, потому что трубы были изношены уже. И вот в связи с этой заменой капитальных ремонтов, участвования каких-то федеральных проектов, естественно, качество жизни улучшается населения, вода становится чище, тепло приходит в наш дом более...
0: Стабильнее
1: и качественнее.
0: Спасибо большое, Надежда, за комментарий по этому поводу. Я предлагаю нашим радиослушателям оставаться с нами, потому что впереди будет не менее интересная тема.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
6: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
0: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», микрофон и ведущая Ксения Фадеева. Сегодня мы говорим о теме с ЖКХ, и следующая наша тема – это благоустройство города, актуальные ремонты дорог, дворов и тротуаров. С нами на связи в нашей студии Надежда Михайловна Васильева, замначальника УЖКХ. Именно она держит ответ перед нашими радиослушателями. Надежда, какие дворы в этом году будут благоустроены? Будет ли сдержана та планка, что в Великих Луках всегда порядка 20 дворов за сезон преображаются?
1: Ну, в рамках текущего года у меня в рамках программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры выполнено и запланировано к исполнению это 27 дворовых территорий. А ремонт у нас коснулся... Дома номер 137 по проспекту Гагарина, 57 по проспекту Ленина, Жукова 18, Тимирязева 18, Ботвина 11, корпус 2, 34, корпус 1 по улице Вокзальная, 14/17 по улице Маршала Жукова, 69 по проспекту Гагарина, а также 73 затронул ремонт по проспекту Гагарина, 71 по проспекту Гагарина. Номер 4 по улице Липецкая, 26-26 по улице Гражданской, Заслонова 46/12, 23 по улице Вокзальной и другие у нас дворовые территории также проведены ремонты.
0: Это только асфальтирование полное, ну в смысле полный срез и заново.
1: Это
0: то есть
1: полное
0: капитальное...
1: снятие асфальтового покрытия, замена бордюрных камней и восстановление нового асфальта.
0: А как приемка дворов осуществляется? Я знаю, что не все всегда гладко проходит. Вот как вы принимаете выполненную работу у подрядчика?
1: Ну, выходит специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, смотрит на качество. А если есть какие-то недочеты, они будут устраняются в свои сроки.
0: Все идет штатно, насколько
1: я... Все идет штатно, да. Тогда подписываются документы и направляются на оплату.
0: А до какого момента в этом году должны быть выполнены все ремонтные работы именно во дворах, потому что сезон уже фактически завершается, да, скоро пойдут проливные дожди в нашем регионе. Вот до какого срока подрядчик должен выполнить?
1: По ремонту дворовых территорий у нас были заключены несколько муниципальных контрактов, но все они были с единым сроком исполнения, это 30 октября.
0: То есть до 1 ноября?
1: То есть до 1 ноября все ремонты выполнены, но уже сейчас все сделано, и подрядчик только устраняет какие-то свои недочеты, которые выявляются в том числе чуть позже.
0: А что с дорогами? Да, как известно, это, наверное, самая животрепещущая тема, особенно для автомобилистов, которые в городе более 70 тысяч.
1: Ну, в текущем году дороги у нас тоже ремонтировались. Это были заменены 35 участков автомобильных дорог и тротуаров. А ремонт у нас был затронут. Это автомобильная дорога, дорога по улице Рыконовская от улицы Холмской до Полиграфистов. Автомобильная дорога по улице Матвея Кузьмина от улицы Новоселенинская до улицы Радищева. Также ремонт затронулся у нас в отношении автомобильной дороги по проспекту Октябрьского. Это от границы муниципального образования город Великие Луки до поворота на деревню Боровица. Автомобильная дорога по улице Третьей ударной армии от улицы Кольской до улицы Мурманской. Также отремонтирована автомобильная дорога по улице Третьей ударной армии от улицы Мурманской до 69-го дома по улице Третьей ударной армии. Также автомобильная дорога по проспекту Октябрьскому, пресечение проспекта Октябрьским до улицы Промышленная. Автомобильная дорога по улице Энгельса от проспекта Октябрьского до улицы Зверева. Ну и дальше ремонт коснулся и других у нас участков автомобильных дорог, таких как по улице Дальняя, это у нас был выполнен ремонт тротуара от дома номер 18 до улицы Дальняя, до железнодорожного переезда. Это четная сторона. Ну и другие участки автомобильных дорог также затронули ремонт.
0: Как выбирается, какая дорога будет отремонтирована в этом году или в следующем? Это по обращениям жителей или по заключению комиссии безопасного дорожного движения? Как вот принимают решение ЖКХ, депутаты, да, когда голосуют за бюджет, что та или иная дорога будет отремонтирована за текущий период финансовый?
1: В любом случае у нас автомобильные дороги находятся на содержании в подрядной организации, которая обязана у нас выезжать на них и в случае выявления проводить ямочный, так скажем, ремонт. И когда ямочный ремонт уже
0: не помогает,
1: да, грубо говоря, так сказать, принимается решение о полной замене участка вот этой автомобильной дороги.
0: А что с тротуарами, да? Вот вы коснулись уже одного тротуара на улице Дальней. Это тоже не менее острая тема в городе, да, особенно на проспекте Ленина, который ждет, не дождется своего капитального ремонта. Но иногда шутят в социальных сетях, что на каблуках-то по тротуарам Великих Лук не везде пройдешь. Ремонтируются ли тротуары в таком же объеме, как, например, дороги или дворы, где действительно колоссальный ремонт выполнен?
1: Нет, тротуары у нас, конечно, ремонтируются. Вот сейчас у нас уже подходит к завершению этот тротуар на проспекте
0: Гагарина.
1: Гагарина идет, да, сейчас возле социальной защиты, возле районной администрации. И там, ну, довольно-таки большой участок тротуара ремонтируется. Он также до 30 октября будет завершен. Ну, а по поводу проспекта Ленина, ну, всем известно. Мы ждем капитальный ремонт. Все мы знаем про липы, которые отстаивали жители тем самым.
0: Которые сыграли злую шутку с нами.
1: Это мягко сказано, да, злую шутку. Теперь благодаря липам у нас ремонт откладывается и откладывается на более поздние сроки. И в связи со сложной обстановкой в стране мы, конечно, ждем и ждем, и еще раз ждем.
0: Спасибо большое, Надежда, за комментарий. Я напомню, что с нами сегодня была Надежда Васильева, это замначальника ЖКХ. И она рассказала о ремонте дорог, дворов и тротуаров, а также благоустройства всего дорожного полотна города. Для тех, кто пропустил, не расстраивайтесь. Сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева. До встречи и не переключайтесь.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и в верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
0: Просто космос.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама. Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
5: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
6: БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
8: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
10: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: О политике.
1: Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит Европейского совета. Он планирует обсудить с европейскими партнерами поддержку Киева. В графике украинского президента запланирована серия важных переговоров. Сегодня Зеленский встретится с секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с главами правительств Польши, Дании и Бельгии. Кроме того, его на аудиенции примет король Бельгии Филипп. Главными темами обсуждения станут усиление обороны поддержки Украины перед зимой и усиление санкционного давления на Россию. Переговоры продолжатся и завтра. На пятницу намечены встречи с руководством Евросовета и Еврокомиссии.
12: Об Украине.
1: ТЭЦ Киева прекратили выработку электроэнергии. Все три ключевые теплоэлектроцентрали встали после серии массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Как сообщают украинские экономические издания, столичные ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ обеспечивали основной объем местной генерации, выдавали до 1,3 гигаватта. Энергетики предупреждают, что повреждения ключевых узлов несут серьезные риски перед наступлением зимы. Периода. При неблагоприятном сценарии и сильных морозах продолжительность отключения электричества в Киеве в холодное время года может достигать 20 в сутки. Евросоюз выделил Финляндии 32 миллиона евро на закупку системы обнаружения и нейтрализации БПЛА на границе России и над Финским заливом. Закупка техники запланирована на период с 27 по 29 года. В конце сентября Литва, Латвия и Эстония запросили у Еврокомиссии 500 миллионов евро для усиления защиты от беспилотников. Необходимость финансирования они обосновали возросшей угрозой ударов со стороны России по восточному флангу. У Финляндии самая длинная граница с
13: Россией среди всех стран НАТО и Евросоюза. Ее длина составляет более 1300 километров. С 23 года Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией. В сентябре этого года возвела 200-километровое заграждение вдоль восточной границы. Стоимость проекта составила около 380 миллионов евро. Построенный забор закрывает только 15% всей протяженности границы. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на завтра 83.76, евро 93.77, юань 12.5. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Россия без ДТП.
15: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по четвергам мы говорим о безопасности дорожного движения. Сегодня мы поговорим, собственно, ну, о том, что за окном происходит, потому что пришла пора, когда дорога меняется быстрее, чем водитель успевает к этим изменениям адаптироваться. Осень, дождь, мокрый асфальт, все это уменьшает сцепление. Если есть колея, то в колее скапливается вода, скользкая мокрая листва, утром возможны первые заморозки, ну и все вот эти вот прочие осенние прелести, в кавычках. Мы, конечно, осень многие любят, особенно люди такого поэтического склада. Вот я, например, или Вадим Мельников. Вадим, кстати, ты с нами, да? Ты поэтического склада,
16: да,
15: человек?
16: Антон, да,
15: привет.
16: Конечно. Слушай, как бы как тут не быть критическим с такой погодой, которая наступает в ближайшее время на все регионы России?
15: Да, конечно. Ну и, естественно, это время, когда нужно говорить и о пешеходах, и о средствах индивидуальной мобильности, которые еще свой сезон не завершили, а некоторые вообще круглосуточно ездят. И велосипеды, и прочее, прочее, прочее. Давайте об этом мы и поговорим. Только для начала представим наших экспертов. Тренер по контраварийной подготовке Олег Шатов. Олег Юрьевич, приветствую вас.
17: Здравствуйте. Я на связи.
15: Отлично, да, вы на связи, и мы даже вас слышим. Вы нас, судя по всему, тоже. И автоэксперт, блогер, автопутешественник Игорь Маржаретта, постоянный эксперт нашей программы. Игорь Александрович, здравствуйте, рады вас слышать. Да, мы рады вас слышать, но пока, к сожалению, вас не слышим, поэтому наша радость не так велика, как могла бы быть. Вот, я надеюсь, что сейчас связь с Игорем Маржаретом восстановится. Ну, а, Олег Юрьевич, тогда давайте с вас начнем. Чем, собственно говоря, осенняя дорога вот принципиально отличается от водителя для водителя от летней дороги?
16: Антон, ты знаешь, мне здесь еще, мне кажется, важно добавить с точки зрения тех характеристик, которые мы хотим услышать, да, потому что, ну, конечно, для водителя она отличается, там, то зеленая, так скажем, трава и листики, то там желтизна, красна и так далее. Но здесь, мне кажется, очень важно, чтобы наши гости сегодня рассказали и в отношении взаимодействия водителя с пешеходом, и в отношении оснащения транспорта, и в отношении взаимодействия с другими категориями участников движения. То есть такой расширенный ответ, казалось бы, на простой вопрос.
17: Расширенный, да?
15: Да.
17: Поговорить о том, как красиво сейчас золотая осень, листва облетает и падает на асфальт. Таким образом, переходим к прозе. Асфальт становится более скользким, потому что листва не улучшает сцепление колес дорог, особенно на тех дорожках, плохо чистят. Вот там это особенно заметно. Вот. Ну и, кроме того, температура, хотя вроде у нас здесь не холодно, но чувствуется, что вот-вот дыхание приближается, и температура воздуха, соответственно, повлекло собой при ухудшении цепных поездов летних с вот холодным асфальтом. Вот, ну, это как основные моменты.
15: Так, Олег Юрьевич, смотрите, вот мне сейчас подсказывают, что вы подключились к трансляции сразу с двух устройств, и надо вот с этим что-то сделать. Давайте я тогда попрошу вас с этих обоих этих устройств отключиться от трансляции, вот, и переподключиться тогда еще раз, потому что я, откровенно говоря, не совсем понял, да, из того, что вы сказали, просто потому что вот такая вот оказия у нас случилась. Друзья, любой из вас тоже может к этому эфиру присоединиться. Если напишете, соответственно, свой комментарий к трансляции, мы его обязательно увидим. Или, например, в любом из мессенджеров напишите вопрос нашим экспертам или поделитесь своим мнением относительно наиболее опасных, наиболее сложных факторов, которые влияют на безопасность дорожного движения осенью. Пожалуйста, 967-200-97-02, номер для ваших сообщений в мессенджерах, ну или пишите комментарий к трансляции, мы его обязательно увидим. Игорь Александрович, и вам теперь, конечно же, тоже слово. Вопрос тот же самый: чем осенняя дорога принципиально отличается от летней для водителя, да, и какие факторы мы в первую очередь должны иметь в виду?
14: У меня включен, вы меня слышите?
15: Да, слышим.
14: Ну и прекрасно. Значит, смотрите, ну, мы не умеем быстро перестраиваться, то есть человек живет в каких-то реалиях еще лето, привыкает к тому, что сухой асфальт, световой день длинный, а тут день резко укорачивается, темнеет уже в 6 часов вечера. И самое главное, то, что у нас под колесами. Потому что, вот Олег правильно сказал, особенно опасно, когда листва нападала, это, конечно, очень красиво, но мокрый лист на асфальте, он очень скользкий.
15: Как масло вообще, да.
14: Да, и тут надо понимать, что тормозной путь резко удлиняется, ну и автомобиль становится не слишком управляемым. Это хорошо, если у него есть полный набор современных систем безопасности, это как-то немножко нивелирует.
17: Ну, наверное, только немножко нивелирует, но законы физики, они равны для всех автомобилей, включая автомобили с системами безопасности.
15: Так, у нас опять, по-моему, у микрофон, да, отключен у Игоря Александровича Маржарета. Да, Игорь Александрович.
14: Слышите меня?
15: Да, теперь слышим, да.
14: Ну, связь не очень хорошая. Я не в Москве, я сейчас на Волге, в Чебоксарах. Да. Вот. Тут, кстати, лето продолжается, плюс 19 сегодня днем было, и солнце.
15: Но ну все, мы теперь будем завидовать вам до самого конца программы. Люто.
14: Да, но это не означает, что надо быть расслабленным, что надо вот чувствовать, что лето не закончилось, и, наверное, не закончится никогда, что мы там...
17: Опять пропал.
15: Опять, да. Ну, да, это прям что-то... Чебоксары не хотят вас отпускать работать, Игорь Александрович. Чебоксары хотят, чтобы вы отдыхали на берегу Волги. Вот, но...
17: Ну, рядом, да, там... Можно и на яхтах покататься, но тема, правда, другая сегодня.
15: Вот смотрите, говорят, что первый дождь после такой длительной сухой погоды особенно опасен. А вот так ли это на самом деле? И вот что на этот счет могут нам сказать специалисты по резине, из которой сделаны автомобильные шины, и вообще по сцеплению резины с покрытием?
17: А у нас есть специалисты именно по резине?
14: Ну, собственно, я не химик, но попытаюсь сказать.
15: Давайте.
14: Если вы меня хорошо слышите, я слышим. Вас боюсь. Право слова. Значит, специалисты по резине говорят, что современная резина, ну, во всяком случае, российского производства, которое рассчитано на наши дорожные условия, даже не говорю о премиальной резине, а такая бюджетного класса, надежная, она, в принципе...
15: Слушайте, ну вот, опять пропал. Игорь Александрович, вы боитесь меня, я боюсь вашего телефона. Мне кажется, он сам решает, когда вам говорить, а когда, соответственно, не говорить. Давайте там кнопочку нажали.
17: Давайте я тогда продолжу по поводу резины. Ну, давайте. Соответственно, да, сейчас много уже влаги появилось на дорогах, поэтому играет большую роль способности шин отводить эту влагу из пятна контакта, особенно когда дожди начнутся. Ну, пока вот у нас еще вроде бы сухо. Вот. Но тем не менее, вообще, что касается дождя, дождь, он в любом случае опасен, причем опасны именно первые минуты дождя, когда грязь еще не смыла с дороги, особенно когда еще листва в этой грязи присутствует осенняя, вот тогда становится особенно скользко. Я даже в свое время, ну, знал я об этом, но пока не занялся автоспортом, я не почувствовал, насколько это серьезно. Потом уже, когда дождь идет минут 15-20, он смывает всю эту грязь, и как-то уже более-менее становится сносно. Но вот первые 15 минут дождя – это хоть не выезжай на трассу. Вот это уж в любую погоду, ну, осенью, наверное, особенно, если учесть более, скажем так, твердую резину, потому что уже прохладно стало. Вот из этих соображений.
15: Правильно ли я понимаю, что если, например, водителя в дороге застало начало дождя, и этот дождь может быть, ну, например, очень сильным или, наоборот, не очень сильным, таким мелким моросящим, как было сегодня утром в Москве, то ему лучше всего остановиться, естественно, там, где это возможно сделать безопасно, по правилам, остановиться, переждать начало дождя, самому как бы немножко приспособиться к изменению, допустим, освещенности, и только после этого продолжать движение. Или все-таки опытные водители, они как-то могут перестраиваться по ходу?
17: Ну, если есть такая возможность, может быть, и есть смысл остановиться. Причем моросящий дождь, он как раз самый такой противный. Особенно, когда будет уже температура ближе к нулю, то капли, долетая до асфальта, могут превращаться уже в лед. Вот в этом есть некоторая опасность. А сильный дождь, он как раз смывает всю грязь достаточно быстро, и через минут 15 уже потихонечку, аккуратно можно ехать.
16: Коллеги, а есть ли какие-то участки, которые могут быть дополнительно опасны? Например, там мосты, эстакады, путепроводы. Вот здесь как нужно себя вести?
14: Олег, говорите вы.
17: Ну, мосты, путепроводы, они продуваются быстрее, и даже если температура плюсовая, то под воздействием ветра вода испаряется и, соответственно, охлаждает вот это вот покрытие дорожное. И там лед появляется в первую очередь, раньше, чем на всех остальных участках дорог. В этом отношении, да.
14: Ну и ветер, да, конечно. Очень опасные какие-то туннели и вообще большие открытые участки трассы. Действительно, они более опасны. Ну и Олег уже говорил про утренние и вечерние часы, когда температура резко снижается, может, в некоторых регионах, и это возможность образования льда.
15: Давайте так, сейчас пауза, короткая реклама, краткий выпуск новостей. Через несколько минут продолжаем. Ждем ваших, уважаемые слушатели, комментариев и вопросов нашим экспертам.
18: Россия без ДТП.
19: Новости. Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится бас

0: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях. Россия без ДТП.
2: Мы продолжаем говорить об осенней дороге и ее особенностях. Олег Шатов, тренер по контраварийной подготовке. Игорь Маржарет, автоэксперт, блогер, автопутешественник. На прямой связи со студией. Слушатели нам пишут, за что вам спасибо большое. Это Максим из Волгограда. На самом деле, самую правильную вещь написал. За счет того, что темнеет рано, в обязательном порядке пешеходам нужно использовать световозвращающие элементы. Ну, да, особенно на загородных участках дорожной сети, особенно на неосвещенных дорогах, конечно, пешеходы в обязательном порядке должны быть со световозвращающими элементами и на рюкзаках, и на одежде, и на обуви, и, в общем, хоть шнурки световозвращающие делай. Кстати, собственно, вот в прошлом году мы так и делали в рамках социальной кампании, которую «Комсомольская правда» проводила в регионах России. Световозвращающие шнурки, это, между прочим, удобно, да, они всегда на тебе, и никто даже не знает о том, что они световозвращающие, пока не наступила ночь, и на тебя они посветили фарами, ну или фонарем, например. Так, о пассажирах и о пешеходах, простите, и световозвращении мы еще обязательно поговорим. Давайте немножко теперь математикой займемся или физикой. А лучше, на самом деле, и тем, и тем, потому что вопрос следующий. А как правильно выбирать скорость и дистанцию на мокром асфальте? Вот насколько как бы априори нужно эту скорость снижать, а дистанцию увеличивать?
3: Ну, что касается дистанции, мы ее обычно измеряем в секундах, поэтому здесь большой какой-то такой критичной разницы нет. Автомобиль впереди едет в тех же условиях, что и мы, и тормозит, скорее всего, примерно так же, как мы. Единственный вопрос, успеет ли он остановиться до какого-то препятствия внезапного, которое ночью, да еще в сырую погоду, плохо видно. Поэтому, наверное, есть смысл немножечко увеличить дистанцию и держаться от него немножко подальше. Вот, это что касается дистанции. Ну, что касается скорости, зависимости тормозного пути от скорости, ну, в автошколах вроде бы рассказывают, что тормозной путь пропорционален квадрату скорости, но как-то даже не все преподаватели, которые об этом говорят, понимают, насколько это важно, насколько это действительно так, и как-то сами себе порой не верят. Вот, ну, как-то надо с этим свыкнуться и поверить, то, что если мы скорость поднимем в 2 раза, в 4 раза у нас увеличится тормозной путь. В обратную сторону это тоже работает. Если мы хотя бы чуть-чуть в 2 раза снизим скорость, у нас в 4 раза сократится тормозной путь. Или хотя бы в 1.5 раза снижаем скорость, в 2 раза сокращаем тормозной путь. То есть если мы видим пешеходный переход впереди, висит знак 40, то есть смысл ехать все-таки 40 и никаких плюс 20 не держать. Тогда мы будем тормозить в 2 раза быстрее становится, чем со скоростью 60. Ну, а тем более, когда мокрая дорога, это, наверное, особенно будет актуально.
4: Тут я хотел добавить немножко. На российских скоростных дорогах, их у нас в последнее время появилось не так мало, появился новый знак, он пока не прописан в ГОСТе. Знак такой «Шеврон». Видели, наверное, 2 такие стрелочки.
3: Которые дистанцию показывают, да? Это который дистанцию показывает.
2: Игорь Александрович, подтвердите, опровергните.
3: Опять Игорь Александрович куда-то пропал.
2: Да, микрофон у него опять выключился. Телефон просто живет своей жизнью, Игорь Александрович.
3: Это какой-то... Ну, видел я, да, такие шевлончики видел. По-моему, они показывают дистанцию безопасную. Но, опять же, дистанция зависит от скорости. Чем выше скорость, тем больше она в метрах. А вот мы в секундах измеряем, в секундах она как-то постоянная.
4: Ну, в общем, если вы видите перед собой два шеврончика до впереди идущего автомобиля, все нормально.
3: Ну, при условии, давайте скажем, при условии, что у вас скорость все-таки где-то в пределах разрешенной.
4: Да, конечно.
2: Хорошо, Олег Юрьевич, ну вот поделитесь какими-то секретами, как сейчас модно говорить, инсайтами из своей работы, вот когда вы готовите человека к тому, чтобы он был более уверен на дороге и, во-первых, не попадал в аварийные ситуации, если вдруг случилось, например, не по его вине, да, умел как-то из них выбраться. Вот есть какие-то секреты, какие-то особые приемы по тому, как правильно там и скорость выбирать, и дистанцию выбирать, и реагировать, и так далее?
3: Ну, в плане техники управления автомобилем она никак не должна отличаться в зависимости от времени года. То есть не должно быть летней, зимней техники, там, осенней, весенней. Она должна быть всегда одинаковой. То есть не делать каких-то резких движений рулем, точнее плавных движений из одного положения в другое. То есть какие-то так плавные повороты друг за другом следующие. То есть у нас автомобиль должен максимально долго ехать на прямых колесах. Поэтому мы и летом, и зимой все время отрабатываем навык. Повернул, выпрямил, проехал прямо, успокоил подвеску опять. Повернул, выпрямил. Перестроение в потоке тоже не осуществляет двумя размашистыми движениями руля, а повернул, выровнял по диагонали, переехал на соседнюю полосу, выровнял на соседней полосе. То есть все это разделить на отдельные части. Вот. Торможение в повороте, оно может быть опасно и зимой, и летом, и осенью, и весной. То есть торможение в повороте у нас что делает? Это переносит вес на переднюю ось, разгружает заднюю, и задние колеса начинают скользить. Просто зимой это происходит на маленьких скоростях, летом на высоких скоростях, ну, осенью на мокрой дороге, ну, видим какие-то средние скорости, но вот как раз сцепление колес дорогой осенью, мокрой дорогой, оно находится уже где-то на грани наших вот этих комфортных ощущений. Эту грань гораздо легче перескочить. И ошибиться уже становится гораздо легче. Про зиму уж вообще молчу.
2: Вы сказали успокоить подвеску. Почему это важно? Вот чем грозит беспокойная подвеска?
3: Ну вот, чтобы не вести ее в резонанс, когда пружины подвески начинают у нас сжиматься, разжиматься. Дело в том, что когда пружины разжимаются, они подбрасывают автомобиль, и сцепление его колес дороги меняется в этот момент. Вот именно в этот момент и происходит потеря сцепления колес дороги, ну и, соответственно, после этого может произойти либо занос задней оси, либо там снос передней. Но вот при таких вот каких-то энергичных движениях, энергичных перестроениях, чаще всего все-таки автомобиль уходит в занос.
5: Олег Юрьевич, а что нужно сделать, чтобы этого не произошло? То есть как нужно поменять стиль вождения?
3: Ну, как я уже сказал, каждый маневр должен сопровождаться стабилизацией и выпрямлением. Не делать, не совершать маневры на торможении. Тормозить до поворота. Вот в повороте же поворот проезжает, поддерживает какой-то легкий газ небольшой, чтобы автомобиль просто прокатывал поворот с постоянной какой-то скоростью. Вот такие вот в основном приемы. Это прием, который позволяет сохранить устойчивость автомобиля.
2: Игорь Александрович, да-да. Да, Игорь Александрович, слышно, да? Вот смотрите, вы как человек, который вот следит активно за новинками, в том числе в области всевозможных систем помощи водителю, да, активных, пассивных и так далее. Вот насколько эти системы могут водителю, а, помочь там, и, б, каким-то образом серьезно подстраховать на осенней дороге и прямо вот защитить его от каких-то негативных последствий вроде сносов, заносов, аквапланирования и так далее?
4: Ну, вообще появление всех этих современных систем как раз вызвано тем, чтобы попытаться нивелировать опытного водителя, который прошел у Олега несколько курсов обучения, и человека, который не так давно за рулем и чувствует себя не слишком уверенно. Это, конечно, может очень помочь в...
3: Да, может очень помочь, не отменяет законы физики.
2: Да,
4: конечно, это не отменяет законы физики и не спасет в очень сложной ситуации, поэтому слепо доверяться этим системам не стоит.
2: Спасибо. Мы сейчас прервемся ненадолго, послушаем очередной выпуск нашей рубрики, приуроченной к юбилею госавтоинспекции, который мы отмечали этим летом, 90 лет. Рубрика называется «Хранители дорог» и посвящена вехам истории госавтоинспекции. А потом реклама, новости, и мы возвращаемся.
1: Хранители дорог. История госавтоинспекции.
6: Здравствуйте, у микрофона Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции госавтоинспекции МВД России. Сегодня мы перенесемся в прошлое, чтобы вспомнить важную веху в истории столичного транспорта. 12 октября 1983 года считается датой образования Центра телеавтоматического управления движением транспорта Московской госавтоинспекции. Именно в этот день приказом ГУВД Мосгорисполкома было утверждено штатное расписание нового подразделения. Главной задачей центра стало внедрение, эксплуатация и развитие системы «Старт». Ее основное назначение – увеличение пропускной способности улиц и магистралей, повышение скорости сообщения и безопасности движения, а также оздоровление экологической обстановки. Достигалось это с помощью автоматического координированного управления светофорными объектами. В первую очередь система «Старт» была введена в строй еще в конце 1985 года. Тогда она включала в себя 135 светофорных объектов. Любопытная деталь. Подключены они были к центру по обычным городским телефонным линиям. По ним информация от центрального компьютера передавалась контролерам, которые управляли светофорами. Сведения о насыщенности транспортных потоков получали при помощи датчиков, закладываемых в дорожное полотно и телекамер. В настоящее время система «Старт» — это почти 300 городских перекрестков, оснащенных светофорной сигнализацией. Согласно расчетам того времени, до 2010 года она должна была позволить предотвратить более 5000 ДТП с гибелью и ранением людей. Кроме того, планировалось повысить скорость движения транспортных средств в Москве на 25% и на такую же величину снизить загазованность. Эти смелые для 80-х годов прошлого века планы заложили фундамент современной интеллектуальной транспортной системы столицы. С вами был Юрий Безруков, главный хранитель музейной экспозиции Госавтоинспекции МВД России. До новых встреч!
1: Хранители дорог. История госавтоинспекции. Россия без ДТП.
0: Реклама. Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
1: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». И правильно делаете.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Открытие отделения реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы планируется в Великолукском межрайонном филиале Псковской областной клинической больницы. Руководитель филиала Денис Цветков пояснил, что оно будет предназначено для тяжелой категории больных с поражением центральной нервной системы. Из регионального сосудистого центра и отделения неврологии эти пациенты будут сразу переводиться на следующий этап реабилитации, без переезда в другой город. В год 860-летия города Великие Луки детская музыкальная школа имени Мусоргского продолжает цикл творческих встреч в рамках проекта «Флагманы музыкального искусства». 21 октября в 18 часов состоится встреча с Маргаритой Амирханян, выпускницей школы 1984 года. Она композитор, хормейстер, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» и заслуженный работник культуры Псковской области. Основала и многие годы руководит фольклорным ансамблем «Зареница», через песню сохраняет душу народной культуры. Жителей Псковской области детей и молодежь в возрасте от 8 до 23 лет приглашают принять участие во всероссийском конкурсе, приуроченном Году единства народов России. Его цель – сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений. Формат работ – рассказ, стихотворение или рисунок. Тема – героические подвиги и истории вашей семьи в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Каждый участник получит именной диплом, а победители и обладатели спецпризов отправятся на торжественную церемонию в Москву. Лучшие работы войдут в память. Памятный печатный каталог конкурса. Прием заявок проводится до 31 октября на официальном сайте связующаянить.рф.
9: О валютах.
8: Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12.54.
9: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
11: Россия без ДТП.
2: Продолжаем говорить о безопасности дорожного движения, об особенностях осенних дорог, об их непредсказуемом, изменчивом нраве и о том, что к этому нраву нужно иметь подход особенный. Антон Чалышев, Вадим Мельников, веду для вас эту программу, а в гостях у нас тренер по контраварийной подготовке Олег Шатов и автоэксперт, блогер, автопутешественник Игорь Маржарета. Вы знаете, я сейчас вспомнил один, Вадим, наш с тобой эфир из цикла «Россия без ДТП», который мы проводили, по-моему, года два назад, и у нас в гостях был известный московский врач-офтальмолог, и он рассказал об особенностях работы глаз. И вот я с тех пор...
5: Ты про туннельное зрение, да?
2: Я даже не про туннельное зрение, а я, например, про такое распространенное явление, как астигматизм. Я сейчас ни в коем случае не возьму на себя вот эту функцию, не полезу в медицину, но я очень хорошо помню... Ладно, я раскрою секрет. У меня астигматизм, поэтому я это очень хорошо знаю. И у людей с астигматизмом вот источники света, они вот вместо таких вот ярких точек... мы их видим немножко расплывчатыми, размытыми. А если, например, ветровое стекло еще и в каплях дождя, неважно, там работают, стеклоочистители не работают, ну, даже если они работают, все равно вот эта вот влага на стекле, она только усиливает этот эффект. И, ну, тяжело водить человеку с определенными проблемами со зрением, да, даже если он носит очки или линзы, тяжело водить осенью, потому что, а, темно, б, дождь добавляет вот этого

0: доходит до судов из-за замороженных эмбрионов? И чью сторону чаще всего принимают суды? И кому принадлежит эмбрион? Либо 50 на 50, так же, как и в отношении детей и ответственности за них?
1: Ну, на настоящий момент я запросила статистику в Верховном суде более точно. То, что мне удалось найти из открытых источников, порядка там 5-6 судов было в разных регионах. И, как правило, суды встают на сторону отца, который не хочет продолжать лечение, как это называется, да, юридически, и пишет отказ от переноса эмбрионов.
0: То есть если отец, если мужчина, чей биологический материал здесь задействован, не разрешит пересадить эмбрион, подсадить женщине в процессе экстракорпорального оплодотворения, то, соответственно, она этого сделать самостоятельно не имеет юридического права.
1: Не имеет права, да. Более того, эта проблема сейчас коснулась вдов участников СВО, которые также вот вступили в программу, потом супруг погибает, а нужно его разрешение на перенос, на дальнейшее лечение, да? А человека физически уже нет живых, и там тоже возникает юридическая коллизия, но с вдовами СВО тут как-то более быстро, да, сейчас у нас в Госдуме в целой комиссии работают над проблемами участников военных операций и их семей. Ну а вот что касается обычных, да, вот гражданских лиц, то здесь все немножко сложнее. И вот у меня есть героиня конкретная, я историю ее буду описывать, Евгения Медведева. Она уже 5 лет в судах с бывшим мужем. У них заморожены 5 эмбрионов. И вот они, знаете, она говорит, что я не могу позволить, ну или просто подписать бумагу на их уничтожение. А ее супруг сказал, не хочу и не буду. И вот они бодаются в судах. Была история в Самаре. Там, ну, та же самая схема. Супруги развелись, остались эмбрионы, но суд встал на сторону мужа бывшего и распорядился уничтожить биоматериал. Негласно очень много женщин сталкиваются с этой ситуацией. Вот у меня есть одна и та же героиня, она прошла 14 процедур ЭКО, то есть извлечение яйцеклетки из ее организма, а это предварительно гормональная терапия. В общем, это большой стресс для организма, помимо того, что это больно, неприятно и вообще тревожно. И вот у нее один единственный эмбрион у них с мужем получился, и вот они развелись, и теперь все, он не хочет, и она вот просто рыдает. Но не все просто готовы как бы афишировать и рассказывать про свою личную жизнь, но то, что доходит до широкой общественности, и то, что говорят врачи, там речь идет, ну, о достаточно большом количестве людей, и проблема назревшая такая. Потому что и врачи тоже чувствуют не очень приятное, в общем, такое, во-первых, большое количество работы сделано, чтобы получить этот эмбрион, и тут его уничтожать никто как бы... Ну, непонятно, в общем, зачем, как и как делать дальше. У юристов на этот счет есть,
0: да,
1: конечно.
0: Кстати, что говорят юристы? Высказывались какие-то мнения тебе уже удалось узнать?
1: На самом деле довольно просто все это все решить. Можно просто, если, например, один из супругов не хочет, его переводят в статус донора. Есть у нас анонимные доноры, они не обязаны и не отвечают никаких юридических. Вы меня слышите?
0: Да, Дина, мы прекрасно тебя слышим. Извиняюсь. Продолжай.
1: Никаких юридических последствий для доноров биоматериала нет. Вот известный случай. Павел Дуров в открытую, значит, оставил свой биоматериал и даже оплачивает женщинам, которые хотят стать матерями таким образом, да, с помощью его биоматериала. Но что касается вот супругов официальных, то здесь так сделать нельзя.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, если закон никак не регулирует эту сферу, то кем сейчас юридически считается эмбрион? Или чем? Имуществом, тканью? А это что такое?
1: Это как анализ крови, вот ты сдаешь пробирку.
0: Нет,
1: вот
0: это я понимаю значение этого словосочетания, но это имущество...
1: В общем, это не является... Ну, как бы такая тонкая тема, даже когда я сообщаю специалистами, с людьми, кто столкнулись, они вот очень болезненно реагируют на такие вопросы.
0: А через сколько их действительно утилизируют эмбрионы, которые...
1: Они могут храниться 25 лет, а утилизируют их тогда, когда либо перестают оплачивать, либо когда пишут заявление на уничтожение эмбриона.
0: А это тоже оба супруга должны дать согласие на уничтожение эмбриона?
1: Да. И вот, кстати, есть тут целые пласты проблем поднимаются, чем больше в этой теме разбираются.

0: разбираюсь, вот врачи тоже говорят, что часто супруги получают 5 эмбрионов, да, одного родят, остальных уничтожают. Врачи говорят, надо сделать так. А, и потом приходит через 2 года и опять на ЭКО. Они говорят, ну тоже негуманно, нужно вот пока не израсходовали, так скажем, все попытки вот эти, которые уже подготовлены.
1: Пока у женщины еще есть запас фертильности, то надо хранить их, правильно я понимаю?
0: Да, да, то есть там целый пласт вот, переплетения финансовых, юридических.
1: Ну и самый, один из самых главных пластов – это кем считать эмбриона. Уже начало жизни человеческой и слово «утилизация» тогда тут звучит особенно цинично – или все-таки юристы оставят это как биоматериал?
0: Ну, сейчас в Конституции написано, что человек – это с момента рождения считается субъектом права. Но при этом есть косвенные законы. Например, если кто-то там посягнет на жизнь беременной женщины, то ее положение беременной – это усугубляющее обстоятельство, да, для преступника. То есть нерожденного ребенка уже защищает закон. Или там в наследственном праве, например, там, если доказано, что ребенок был зачат там, за 300, не помню, за сколько-то дней до смерти отца, то он тоже имеет право на наследство. Mm-hmm. То есть косвенно у нас нерожденные дети в некоторых моментах защищены.
1: Имеют права, вот... да, я понимаю. А скажи, пожалуйста, насколько опасения мужчин оправданы? И прописано ли в договорах клиник возможность отказаться от такого будущего ребенка, зачатого в результате экстракорпорального оплодотворения? Ну, в плане финансовых обстоятельств они имеют на это право еще на этапе заморозки эмбриона?
0: Это невозможно по нашему закону, потому что ни один договор не может быть выше закона. А закон гласит следующее, что даже если они напишут эти матери 500 отказных, что она ни на что не претендует, потом в один прекрасный момент проснется, пойдет в суд, потребует становления отцовства, и, значит, отец биологически будет отвечать полностью вот по семейным кодексам и по всем остальным. Да? Поэтому в этом случае мужчины не защищены, так же, как и женщины, кстати, не защищены, да, ну, тут равноправие у нас в законе. Мужчина же тоже может захотеть там перенос суррогатной матери.
1: Нет, да, я все это прекрасно понимаю.
0: Женщина не хочет. Поэтому и в суде даже невозможно. Вот моя героиня, они писали ходатайство, что давайте вот сейчас мы там мировое соглашение заключим, откажемся от элементов, откажемся от всех наследств. Mm-hmm. Это не работа.
1: Дина, с нетерпением будем ждать твоего материала и результатов твоего материала. И благодарю тебя за то, что ты вышла в эфир. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Спасибо.
2: Самый добрый вечер. Реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравится?

0: 62.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что? Слова «юбка» и «шуба» произошли от одного арабского слова «джубба». Это род традиционной мужской одежды. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
3: Я вчера, друзья, еду с работы. Дождь, знаете, темно уже. Еще к этому не привыкли. Холодно уже. И вот прям назло всем ветрам говорю, какая прекрасная погода. А тут раз и встречаю материал, что осенняя хмурая, погода, затяжные дожди нередко вызывают хандру, а также повышают уровень тревоги и стресса. И психологи активизировались. Рассказывают нам, как маленькие домашние ритуалы могут улучшить самочувствие. На помощь, мол, придут дыхательная гимнастика и, внимание, конечно, котики. Ну, вообще, это давно известная штука, что котики и дети повышают рассматривание он их, а не уход или роды, так, чтобы вы понимали. Так вот, они повышают настроение. Мы решили вас сегодня спросить, а вы как справляетесь с тревогой и стрессом? Да? Ну, напоминаю вам, что употребление, точнее, злоупотребление алкоголем и другими какими-то там веществами вредит нашему здоровью. Давайте мы их не будем пропагандировать и будем соблюдать закон Российской Федерации. Жду ваших звонков, времени сегодня немного. 8 800 200 ровно 9702. Как вы справляетесь с осенней хандрой? Ну, может, гуляете. Может, каждый выходный, там, я не знаю, по Золотому кольцу, если вы из Москвы там, или на Золотом кольце живете. Может, даже дыхательная гимнастика или завели себе кота, котауса, мало ли что. В общем, нам нужны ваши рецепты. Вот буду сидеть и записывать за вами. А знаете, есть еще такие, вот как подход к снаряду, да, как тренеры любят говорить, есть подход к холодильнику. Такой ночной чаще всего, ну, иногда вечерний зажор осенней хандры. Это тоже злоупотребление, и вот этим не нужно баловаться, потому что вредит вашему здоровью. Но иногда, если баловать себя вкусняшками, как мы любим выражаться, то это поддерживает. А вдруг вас спорт настиг, вот как меня? Я пока жду звонков, да? 8 800 200 ровно 9702. Это не моя персональная трибуна, а ваша, напоминаю. 8 800 200 ровно 9702. Рассказываю историю. Как вовремя меня воодушевил главный редактор «Комсомольской правды» Андрей Горбунов. Вот это называется «вовремя сделать». Он разместил в нашем рабочем чате кружочек, где он в бассейне. Ну, что-то вспомнил во время, до того, как нырнул. И решил с нами поделиться. И я вижу человека, что вот сейчас он нырнет. И как я ему позавидовала, ребята. Буквально через неделю на выходных я в бассейне. Вот так вот. Так что если у вас есть бассейн в жизни, вы не жадничайте, делитесь вот такими рилсами, видео, неважно чем, в общем, фотографиями, потому что они могут воодушевить таких, как я, людей, которые не всегда вовремя могут поднять пятую точку и отправить себя в бассейн. Ну, потому что тут ты смотришь, думаешь, чем я хуже, извините. Я редкое сочетание ума и красоты, пойду я тоже в бассейн. Я иронизирую, если что. На связи Москва с нами. Михаил, здравствуйте. Выключаем радиоприемник. Михаил, да.
4: Здравствуйте, я обычно готовлю.
3: Так, Михаил, а ну-ка не уходим. Выключаем радиоприемник. Михаил, вы будете нас прекрасно слышать в телефонной трубке. И говорим нам, вот это мамина радость. Сколько вам лет? Я слышу, у вас голос-то молодой.
4: Мне 14 лет.
3: Так, вы готовите. Я прошу сейчас кого-нибудь записать и прислать мне запись цифры, чтобы я своему старшенькому это поставила. Ему тоже 14. Что готовите, Михаил?
4: Я вообще увлекаюсь... Ну, я хочу поступать на повара. Вот я очень много разных блюд готовлю. Блины, вафли, котлеты там. Ну, очень много разного.
3: Как же круто. А что родители говорят? Я не знаю, что они... Вот как они вас поощряют? Это же, вот понимаете, это же надо не перегнуть палку. Родимый ты наш кормилец. Что говорят?
4: Ну, они мне рады, да. Они
3: да я понимаю. Ой, кайф. Спасибо вам большое, друзья мои. Это так здорово слышать. Нет, ну мой тоже хорош. машинку уметь стиральную загружать, включать, и там котлеты, если что, с макаронами. 8 800 200 ровно 9700. Я не знаю, что после Михаила ждать, вот когда вот так, такая планка задрана. Ребята, а может, вы там, я не знаю, отправляетесь в гости и гладите питомцев, ну, не своих, а чужих, потому что вот это поглаживание животных, оно, кстати, физиологически очень здорово снимает стресс. Время с друзьями и семьей. Это тоже очень советуют психологи. Вениамин, что вы нам посоветуете? Звонок из Владимира сейчас. Слушаю вас.
0: Да, хочу сказать. Значит, тогда, когда я поработал, ну, как и вы, уставшие бываете, угу. И настроения нет, хандра бывает, я себя лечу чем? Музотерапией.
3: Так.
0: То есть я играю профессионально на аккордеоне, и в тот момент начинаю лирику, а постепенно накручиваю себя на более мажорные тона. То есть музыкальные произведения. И еще включаю музыку классическую, хорошую, толковую музыку. Она настолько лечит человека, вы даже себе представить, никакие таблетки не нужны.
3: Да почему же я не могу представить? Вы знаете, прям я вам жму руку. Почему? Потому что я, собственно, тоже так лечусь. Вот когда я слышу хорошую музыку, и главное, и вы знаете, чаще всего классическую, я, как говорили в моем детстве, я балдю. Я прям балдю.
0: А у меня соседи всегда говорят, если Вениамин играет мажорный, значит, он настроение. Mm. Если он в миноре,
3: а что вы любите на досуге сыграть, Вениамин? Расскажите. Кого?
0: Да я все. Я профессионально играю. Играю произведения и разных народов. Вот как. И легкую.
3: Я думала, вы на аккордеоне «Полет шмеля». Это же, я не знаю, какой
0: сильный. Ой, это уже технически для меня, знаете, тяжеловато. Это уже не пойдет.
3: Ладно. Да ладно, все равно вы крутой. Я вообще не представляю, как на аккордеоне играть можно, не глядя вот на эти, там, где пальцы бегают, еще растягивая при этом меха. Я вообще не представляю, серьезно. Мне нужно фортепиано. Спасибо, Михаил. 8 800 200 ровно 9702. Петербург на связи, Евгений. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Вы должны быть специалистом, потому что вы 365 дней в году должны бороться с депрессией и стрессом. Там же солнца у вас мало. Так, давайте.
5: Ну, да здрасте, мало. У нас сегодня вот даже было.
3: Да ладно, это я просто вам завидую, потому что Питер для меня это просто какой-то вот терапевтический город. Давайте, как вы лечите свою хандру?
5: Смотрите, я гуляю по всем набережным. Это самое лучшее, наверное, средство. Потому что ты идешь вдоль набережной, ты видишь воду, ты видишь туристов. И туристов много, причем. И неважно, по каким набережным гулять.
3: Ну, и главное, наверное, не по тем, в каналах которых утоплены не те вещи, чтобы не увидеть и расстроиться.
5: Не-не-не, там это речки. Вот я говорю по набережным именно вот Невы, вот по центральной. От Беговой.
3: Вода успокаивает, согласна с вами. Согласна, спасибо большое. Нет, ну, на самом деле, вот в Питере не только пить. Там все что угодно приятно делать. 8 800 200 ровно 9702. Ижевск на связи. Сабина, здравствуйте.
6: Алло. Вот у меня простой ответ. Мне 86 лет. Утром встаешь, наливаешь 5-литровую воду, чуть-чуть не полную, встаешь в ванную и выливаешь на себя.
3: А что наливаешь в воду? Никуда не понимаю, ничего не понимаю. Какой водой себя выливаешь?
6: На себя.
3: Какую воду?
6: Какую? Холодную.
3: А, вы просто упустили этот момент. Закаливание.
6: Холодную воду. Холодную. Вот все, и никуда не надо ходить. И ты сразу вытираешься, резко-резко растираешь себя, и тебе так жарко.
3: Ну, я понимаю, вот кровообращение с точки зрения физики запускаешь свое настроение. Спасибо вам, Сабина. По вашему голосу никогда в жизни не скажешь, что вам что-то там, я не знаю, за 20 максимум дашь. Все. Прям голос бодрый-то какой. 8 800 200 ровно 9702. Виктория, Москва, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Так, как вы боретесь?
7: Я борюсь с собой каким образом? Ставлю будильник, встаю в 5 утра, независимо от дня недели, да, зима, лето. Вы знаете, прогулки самые обычные, ну, кардио,
3: подождите,
7: наверное,
3: можно. В 5 утра, секунду, Сабина, секунду. В 5 утра вы встаете и идете на прогулку первым делом?
7: Да, да.
8: Ну, вопросы я не знаю, это какое-то издевательство.
7: Нет, попробуйте. Гуляю около часа, прохожу за этот период около 10 тысяч шагов. И возвращаюсь просто другим человеком. Если первый, ну, наверное, может быть, месяц я себя действительно стаскивала с кровати сама себя за шкирку...
3: А во сколько вы ложитесь? А потом привыкли. Во сколько ложитесь?
7: Ну, не позже 11.
3: Классно.
7: Не позже.
3: Человек, на которого надо равняться. А, слушайте, мне тут вчера магний подарили. Целый пакет, как я люблю говорить, на этих по-курски. Целый кулек магния подарили. Я говорю, вам... посоветовали коллеги, они смеются. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Виктор, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Минута
3: у нас, Виктор, давайте выкладываться.
9: Да, хорошо, это самое. Дело в том, что лучший способ бороться с депрессией – это кошечка, как бы, да?
3: Я уже, да, говорила. Уже вторую завели.
9: А?
3: Я слышу их, это твой у них песни зовется.
9: Да она...
3: Покормите
9: это
3: животное.
9: Первая орет, ходит гулять. Че?
3: Покормите животное, говорю.
9: Она гуляет у меня.
3: А, ясно. Так, кошка, да? Я поняла.
9: А вторую, да, ну, естественно, вторую, но она не цивилизованная. А вторую сосветла моя сестра, сосватла моя сестра, как бы, да?
3: Угу.
9: Потому что там на даче осталась кошка, вот-вот на заморозке, там будет холодно и так подобное. Вот. Ее взял. Котенок бесподобный. Ласковая, красивая.
3: О, тоже ну трёхцветка, как бы, да? Виктор, спасибо огромное вам за звонок. Так закончили на ми-ми-ми. Правда, кошки – это просто наше все. Ну, серьезно. Спасибо вам, друзья, всем тем, кто звонил. Всем не осенней хандры, а бодряка. И завтра мы в эфире.
1: Самый добрый вечер. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
12: Завершилось выступление Владимира Путина на пленарном заседании форума съезда деловой России. Он участвовал в нем по видеосвязи. Глава государства заявил, что Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергообъектам. Путин отметил, что киевскому режиму не нужно было этого начинать. Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары. Кое-куда попали, ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле. Они сделали первый шаг, мы начали отвечать и по энергетике, и по военным объектам, под СОДом и так далее. Они начали. Не надо было начинать, сказал глава государства.
1: О топливе.
12: Первые поставки российского дизельного топлива в США могут начаться через 2-3 недели. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели. Он отметил, что для осуществления поставок нужно заключить контракт и загрузить топливо, зафрахтовать судно, после чего отправить его в США. Все это занимает 2-3 недели. Поэтому, наверное, необходимо быстрее сейчас заключать соглашение, сказал Новак. Российское дизельное топливо может поступить на американский рынок в ближайшие 2 недели, сообщает Нью-Йорк Пост со ссылкой на источник в администрации США. Новак подтвердил, что поставки будут идти по прямым контрактам. Мэр Сергей Собянин открыл в индустриальном парке Руднево один из крупнейших в России картинг-центров. Там не только катаются, но и проектируют, собирают и испытывают отечественные карты. Электрические, с двигателями внутреннего сгорания. Общая длина крытой и всесезонной открытой трасс больше 1 200 метров. В центре работает и Академия картинга. Ожидается, что каждый день сюда будут приходить больше 2000 человек. Это не просто спортивная площадка, это еще и площадка для испытаний и производства отечественных картингов, отметил Собянин. По его словам, развитие промышленности в Москве идет в неразрывной связи с экологической повесткой. Новые производства внедряют современные зеленые технологии, используют энергоэффективные решения и принципы замкнутого цикла, тем самым минимизируя воздействие на окружающую среду и обеспечивая сохранение комфортной городской среды.
1: Обо всем.
12: Финская группа Nightwish объявила об уходе вокалистки Флор Янсен. Она была участницей коллектива 14 лет. После тщательного обдумывания по обоюдному согласию решили разойтись. Nightwish продолжит работу. Так в следующем году запишут новый альбом. И о погоде. В эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 14, плюс 15. Без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Ольга Демидова, служба информации.
1: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
13: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Приветствуем вас и приветствую вас отдельно, Георгий Георгиевич. Здрасте.
14: Здрасте.
13: Ну, давайте начнем с конфликта. Может быть, очередного, конечно, может быть, он закончится, как и начался, совсем скоро, и, в общем, без ущерба для украинской стороны. Я имею в виду конфликт между Трампом и Зеленским. Непонятно, откуда он взялся, но Трамп после созвона с Владимиром Владимировичем вдруг сказал, что Зеленский ему надоел. И им нужно провести выборы. Зеленский вообще неправильный президент, раз он мог закончить эту войну. Нужно срочно провести выборы. Зеленский срочно после этого начал созваниваться со всеми партнерами, а потом полетел в Великобританию, где встретился с новым премьером Бернемом и, в общем, сходил на телевидение, конечно, к одному из известных местных журналистов. Там, среди прочего, сказал, что он не может уйти, потому что эта война – его ответственность. Это короткий пересказ предыдущей серии. Пожалуйста, Георгий Георгиевич, вам слово.
14: Я думаю, что он под давлением Трампа никуда и не уйдет. И наоборот, это давление, оно может только оказать обратное влияние. Граждане Украины еще больше будут поддерживать своего этого верховного главнокомандующего в годы войны. Тем более, что Трамп не очень популярен вообще во всем мире.
13: У нас очень популярен. Ни один эфир без Трампа не обходится, Георгий Георгиевич. Вы что такое говорите? Очень популярен. Что? У нас Трамп очень популярен. Ни один эфир на федеральных и не очень федеральных каналах без Трампа не обходится.
14: Мы не определяем политические эти самые события в Украине внутренние. Поэтому Трамп там менее популярен, чем у нас, скажем так. Вот, и я думаю, что Зеленский, прежде всего, опирается ведь на поддержку Европы. Европа его продолжает поддерживать. И тут никаких особых перемен нет. Есть некоторые правые политики, которые выступают за сокращение помощи Украине, там во Франции, еще где-то. Ну, пока они не пришли к власти и не определяют внешнеполитический курс ведущих европейских стран.
13: Вот по этому поводу, Георгий Георгиевич, короткий комментарий. Можно не сильно много говорить по этому поводу, но короткий комментарий нужен. Ле Пен. Я не совсем понимаю. Вот она кандидат в президенты. Скоро выборы там во Франции, так или иначе. Она кандидат. Она то говорит, что ничто не заставит ее отвернуться от Украины, то говорит, что, собственно, она будет сокращать и будет бороться за сокращение помощи Украине. Я же не понимаю, Георгиевич, да, что это за контрастность такая в заявлениях?
14: Она ориентируется на настроение своих избирателей, тех, кто настроены на поддержку национального объединения. Вот, как только там начинаются какие-то в этой части, в этом сегменте общества движения в сторону сокращения внешней помощи, то она реагирует на это. Сейчас там проходят массовые бунты студентов и учащихся, и в том числе они говорят, что надо тратить больше денег на образование, зарплату учителям и так далее и тому подобное. Ну, в этих условиях говорить о том, что мы будем помогать Украине, нелепо и самоубийственно с точки зрения политики. Поэтому Ле Пен ориентируется на, в том числе, вот этих людей. Что она будет делать, когда она придет к власти? Знаете, в Италии тоже правые много чего говорили до того, как пришли к власти.
13: Мелони, да-да-да.
14: Да, сейчас Мелони вполне встроилась в общеевропейский курс и занимает достаточно такую солидарную с Европой позицию, хотя сама Италия не спешит тратить больше денег на военные нужды.
13: Ну, потому что у Италии их нет. Вот, вот и все.
14: У Италии, может, они есть, вот, но просто на другие цели тратятся.
13: Но в Римский фонтан, конечно, забыл, как он называется, могут побольше мелочи накидать, но этого все равно не будет достаточно, чтобы увеличить помощь Украине. Георгий Георгиевич, давайте будем откровенны. Немного о другом тогда. А с чего вообще, как вы думаете, конфликт взялся? Ну, до этого Трамп по-разному говорил, но настолько категоричен он был один раз в Белом доме. Потом вроде как все рассосалось. Сейчас рассосется, как думаете?
14: Через какое-то время, я думаю, рассосется. Дело в том, что вот эта позиция Трампа, она не очень популярна в самой Америке, и американский политический истеблишмент в целом настроен, ну, скажем так, антироссийски и проукраински. Вот, поэтому он сейчас идет против ветра, когда он срывает свое раздражение на Зеленском. Он не хочет признавать, что цены на бензин в Америке выросли не из-за того, что Зеленский бьет по российским НПЗ. Они выросли прежде всего из-за того, что он развязал войну в Иране. Но признать свою ошибку он не хочет, поэтому перекладывает ее на Зеленского и говорит, что это все из-за того, что он бьет по российским НПЗ.
13: Но при этом он вот сказал довольно загадочную фразу, ее можно трактовать как угодно, но тем не менее. Мне жаль, потому что я уже не знаю, с кем, черт возьми, мы имеем дело. Но и пообещал больше не ликвидировать иранских лидеров. Признал, что, вероятно, зашел слишком далеко.
14: Была плохо просчитана эта операция, и недооценили степень, так сказать, взаимозаменяемости и скамейку запасных в иранском руководстве. Институты, которые существуют в Иране, прежде всего Корпус стражи исламской революции, оказались сильнее, чем думали американцы, и сумели приспособиться к тому, что у них выбивают какое-то количество лидеров. Тем не менее, там на это место встают другие, и сам институт по себе работает. Фактически США косвенно поспособствовали тому, что влияние Корпуса стражей исламской революции в Иране выросло, и они, поставив своего ставленника верховным лидером, фактически полностью захватили власть в стране. И сейчас уже гораздо меньше влияния имеют вот там всякие внутрифракционные, межфракционные разборки между умеренными, там, неумеренными и так далее. Иран достаточно занимает жесткую позицию, бескомпромиссную, и пока не хочет идти на уступки Америке, несмотря на все то экономическое и военное давление, которое на него оказывается. Сколько он продержится, мы не знаем. Но пока что признаков компромисса нет. И Иран исходит из того, что США, опять же, под давлением высоких цен на энергоносители, сдадутся раньше. Авторитарные режимы, в Иране скорее даже тоталитарные, они обладают гораздо большей резистентностью в таких условиях. И у них порог терпимости гораздо ниже, чем у демократических стран.
13: Угу. Что касается вброса, я уж не знаю, целенаправленного или просто фейк, о том, что директор ФБР США Кэш Патель приехал в Россию для переговоров, для неких. Через какое-то время, причем это американский телеканал же, насколько я понимаю, первым сообщил, через какое-то время, не сразу, через какое-то время Патель это опроверг. Но он сделал это аккуратно, написал у себя в социальных сетях: «Факты важнее кликбейта». ФБР – это Федеральное бюро расследований. К международной повестке отношения не имеющее, как мне кажется, он мог бы прилететь в Россию только с одной целью – это переговоры по поводу каких-то, ну, американских заключенных, обмена и прочего-прочего. Ну, только с этой целью.
14: Да, совершенно верно. Это не имеет отношения к украинской повестке. И действительно, если бы он прилетел, или если бы он тайно прилетал, то это действительно касалось бы только очень узкой темы переговоров о обмене заключенными. Вот. И больше ничего. Думать, что он выполняет какую-то секретную миссию дипломатическую, это наивно. Он не подготовлен для этого. Вернее, даже еще менее подготовлен, чем те посекунчики, два спецпредставителя Трампа, которые ведут переговоры.
13: Чебуречники тогда, шоу сразу посекунчики-то,
14: ну... Ну, посекунчики, их уже прозвали посекунчиками, так пренебрежительно, поскольку это, в общем, и отражает истинное к ним отношение.
13: Но, тем не менее, Трамп по-прежнему делает на них ставку. А мы к ним как относимся, скажите, пожалуйста? Ну, понятное дело, восторги Дмитриева немножко в сторону отложим. А вот если серьезно, там Ушаков, сам Владимир Владимирович как к ним относится, как думаете?
14: Я думаю, так же. Я думаю, что достаточно скептически, скажу мягко.
13: А в МИДе, наверное, даже еще хуже это. Я правильно понимаю, да?
14: Он их разводит, скажем откровенно.
13: Владимир Владимирович разводит посекунчиков или разводит дипломатические каналы?
14: Посекунчики – это такие пирожки какие-то.
13: Да, знаю, да, да, да.
14: А вот этих спецпредставителей он разводит профессионально, как он умеет делать. Для Москвы ведь что важно на самом деле? Сам процесс, чтобы Трамп не сорвался с крючка, чтобы создавалась, так сказать, некая внешняя форма, да, каких-то переговоров. Ну, зачем идти на рожон и, так сказать, тыкать палкой в муравейник под названием Трамп, чтобы он там что-то натворил сгоряча? Ну, не надо, надо поддерживать вот эту вот атмосферу таких полупереговоров, квазипереговоров, постепенно дожимая Киев, ну, делая ставку на то, что дожмешь Киев, скажем, аккуратнее. Вот, и, собственно, все. Я не думаю, что в Москве кто-то всерьез ставит на то, что именно в переговорах с Уиткофом и Кушнером будет достигнут какой-то тот самый искомый, нужный Москве результат. Нет, в него не верят.
13: Угу. Хорошо. Небольшой перерыв. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, мы скоро вернемся.
15: Бофт и Панкин.
16: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 80 39.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-713-59-94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У первого космонавта Юрия Гагарина дома висели картины, написанные Алексеем Леоновым, первым человеком, который совершил выход в открытый космос.
20: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
15: Бофт и Панкин.
13: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, мы продолжаем второй блок. И вопрос, что касается Старлинка, да, как будто бы Илон Маск или, может быть, в Пентагоне, с отмашки Трампа, разумеется, взяли и отключили интернет для ВСУ. И отключили или нет, ну, это странно, да, но, может быть, просто показали таким образом, что могут лишить разведданных. Вообще, Зеленский говорил, что их как будто бы перестали предупреждать, и мы начали наносить удары, а сирена выла значительно позже, постфактум уже. Обычно начинала выть до. Вопрос, что это было и что это есть?
14: Довольно загадочная история. Я не исключаю, что это был какой-то такой недвусмысленный намек, что, дескать, вот мы можем так, а можем это, и вам руки выкрутить. А там не полностью отключили этот Starlink, там отключили там военные есть части, вот так называемый Starshield.
13: Ну, я и сказал, для ВСУ. Да, для ВСУ.
14: Да, для ВСУ, Starshield она называется. Там снизили скорость для терминалов, на которые они работают, да, не выше 160 км в час. Но это, собственно, было направлено на то, что дроны средней дальности, которыми работают в основном по занятым Россией территориям, новым, значит, так называемым, вот они, эти дроны, получили меньшую управляемость. Что касается дальнобойных дронов, то, как говорят специалисты, на них это оказало никакого влияния не оказало, поскольку они во многом автономны. А также это ухудшило работу дронов-перехватчиков, которым как раз нужна такая скорость высокая. Но все это продлилось, видите, как всего лишь одни сутки. И уже сегодня с утра вроде как все это восстановилось. Может быть, это был намек какой-то даже без ведома Пентагона, а кто-то там у Илона Маска что-то подкрутил. Мы не знаем. Может быть, это была какая-то негласная договоренность, что щелкнуть Зеленского по носу, чтобы он не очень зазнавался. Но, тем не менее, никакого эффекта это не имело. И ВСУ объявили, что Зеленский объявил, что ВСУ возобновят удары, уже возобновили удары по российским НПЗ. То есть объявленное Трампом энергетическое перемирие, так называемое, оно продержалось едва ли 3 дня. 2,5 скорее.
13: Но там остается другой загадочный момент. Действительно, сирены начинали выть постфактум.
14: Да,
13: сначала
14: да.
13: Гремели взрывы, потом сирены.
14: Я думаю, это из этой же области такой вот намек. Дескать, слушайте, что вам говорят из Вашингтонского обкома, а не то, вот может быть так плохо и так плохо. Но дело в том, что я думаю, что на крайности тут Вашингтон не пойдет. Трамп, вернее, не пойдет. Почему? Потому что если он в открытую отключит Украину от Старлинка, объявит о том, что он перестает передавать разведданные, ну, у него настанет бунт просто в Конгрессе и в американском политическом классе. Там это воспримут как предательство Украины, потакание Путину, поддержка там агрессивной России, и много будет сказано, много всего подобного. Поэтому по чисто политическим причинам Трамп на это не пойдет. И Starlink Украине не отключат.
13: Я вот думаю, перед выборами в Конгресс, а они совсем скоро уже, он что-то как-то несистемно себя ведет. Я вот думаю, почему?
14: Потому что он дергается. Все опросы показывают, что ситуация для республиканцев ухудшается буквально с каждым днем. Если там пару-тройку месяцев назад им предсказывали такую весьма конкурентную борьбу за палату представителей, где у них там большинство всего в 5 голосов сейчас, но и то предсказывали потери, то сейчас предсказывают потерю значительную голосов в палате представителей. Более того, пошли разговоры о том, что республиканцы могут потерять и контроль над Сенатом. Причем не где-нибудь, а потерять вообще место в Техасе. Это самый республиканский штат, может быть, в Америке, наряду с Флоридой, там еще целым рядом других. Один из самых республиканских штатов. Если демократ будет избран сенатором от Техаса, это будет воспринято как такой мощный удар по вообще репутации Трампа, что перевесит даже все остальное.
13: В Европе при этом все равно как-то волнуются, это же чувствуется, да? Нет уверенности в завтрашнем дне. Вы не находите? Вот по общим заявлениям, они, если в совокупности, они не столько воинственные, сколько просто вредительские именно заявления. Вот Сикорский, глава МИД Польши, главный дипломат в Польше, говорит про золотовалютные резервы, которые заморожены, российские, что мы их заберем обратно только через их труп. Он так и сказал, только через наш труп. Далее. Другое заявление уже из Прибалтики. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал хочет закрыть резервный газопровод, по которому Россия может поставлять газ в Калининградскую область через страны Прибалтики. Можно пособирать, в общем-то, вот эти все заявления. При этом, если мы берем военную часть, генсек НАТО Рютте говорит об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. Но, говорю, не воинственные, но вредительские.
14: А в чем тут вы видите неуверенность в завтрашнем дне?
13: Не уверен? Нет. Я как раз-таки говорю, что, несмотря на проблемы Трампа, они могли бы себя как-то поспокойнее вести, потому что очевиден расклад изменится. Очевидно, что расклад изменится совсем скоро. Но они при этом нервничают. Вот это чувствуется все-таки по заявлениям. Я вам несколько заявлений привел.
14: Не знаю, я бы тут трактовал это прям несколько иначе.
13: Давайте, трактуйте.
14: Мне кажется, что Европа все больше и больше набирается решимости и ведет дело к собственной милитаризации и готовится к военному столкновению с Россией. На этом пути делаются целый ряд достаточно мелких шагов или крупных шагов, но все эти шаги показывают одно направление. Это направление не указывает на возможность какого-то компромисса, примирения с Москвой в ближайшем будущем. Скорее, каждый новый шаг означает новый этап на пути разрыва и дальнейшей эскалации. И мне кажется, что Европа уже достаточно уверенно встала на этот путь, поэтому вряд ли стоит говорить о ее неуверенности в завтрашнем дне. Она вполне уверена в том, что этот завтрашний день будет обозначен конфронтации с Москвой.
13: Как она может быть уверена, если Евросоюз – это что такое? Это коллективное решение. Правда ведь? А если мы смотрим на всех участников соревнований, которые под одной крышей сидят, ЕС называется, в Брюсселе, то у всех, собственно, разное мнение. Чем дальше от России, в смысле, чем глубже в лес, тем толще партизаны, тем меньше антироссийских заявлений, тем меньше желания воевать. Разве нет?
14: Мне кажется, что не стоит недооценивать нежелание Европы воевать. Да, конечно, там подавляющая часть населения Европы воевать не желает.
13: Я прямо вот вижу, как в Португалии сидят, значит, местные и думают, скоро война с Россией. Или в Испании, или в Италии. Да?
14: Возьмем Польшу.
13: Вот Польша, Прибалтика, да, но они же Польша, соседи. Это другое.
14: Польша, Прибалтика, в меньшей степени Германия, конечно, Румыния. Дело в том, что ведь в случае, если разразится военный конфликт, массовые настроения сразу могут перемениться. И потом, действительно, если там даже 80% или 70% населения не хотят воевать, не готовы к этому ни морально, ни физически, то мне кажется, что среди, сколько там, больше 300 миллионов населения найдется 1-2 миллиона, которые воевать и смогут, и будут.
13: Прямо 1-2 миллиона, вы считаете?
14: Прямо 1-2 миллиона.
13: Это огромная армия, Георгий Георгиевич, огромная.
14: Огромная армия, да. Неужели вы думаете, что они 0,5% они не найдут на...
13: Я не знаю, как насчет просто людей. Значит, я не знаю, как насчет просто людей. Наверное, найдут. Но этих людей нужно обучить, экипировать, вооружить, кормить, собственно, перебрасывать из точки А в точку Б, значит, всем выдать технику и прочее.
14: Вы мне сейчас напоминаете разговоры некоторых пропагандистов, которые в 22-м году говорили, что Киев возьмут за 3 дня.
13: Никто, Георгий Георгиевич, это американский генерал первый заявил. А мы начали цитировать.
14: Да, хорошо.
13: Это не мы сказали первые.
14: Могли бы не цитировать.
13: Могли бы.
14: Это, знаете, как в спорте. Недооценка противника ведет к поражению. Так и здесь. Есть довольно боевитые финны, их немного, но посмотрите, какой у них армейский резерв. Это десятки тысяч человек подготовлен.
13: И они вооружены, они неплохо вооружены, и перебрасывать не надо, это правда, да.
14: Да, неплохо вооружены. Мы сейчас воюем в Украине против группировки, которая в своей активной части едва ли превышает 300-400 тысяч человек. И продвижения особого стремительного в духе Второй мировой войны по фронту нет. А теперь добавьте сюда многократное преимущество авиации, ну и так далее. Я не буду просто всего говорить. Вот поэтому не надо недооценивать противника потенциально. Это шапкозакидательские настроения никогда ни к чему хорошему не приводили.
13: Но если посмотреть объективно...
14: Разговоры о том, что Европа, она не способна ни на что, они могут привести... уже в первые недели столкновения с этой гей-Европой к весьма неприятным последствиям.
13: Но ведь речь не об недооценке, Георгий Георгиевич. Я не понимаю, почему вы поняли меня именно так. Я не говорю, что значит, мы легко и непринужденно дойдем до Лиссабона. Правда ведь? Но вы не смотрите с другой стороны. Почему вы не видите, что они недооценивают нас?
14: Да, может быть такое. Не исключаю. Прежде всего, эта недооценка, мне кажется, кроется в трактовке того, применит ли Путин ядерное оружие. Они считают, что нет, по большей части. Несмотря на все соответствующие заявления представителей российского руководства, включая самого президента, которые я бы не стал трактовать как однозначное «нет» никогда.
13: Перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписываемся. Скоро вернемся и продолжим.
20: Бовт и Панкин. Реклама.
2: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе. Возрастное ограничение 16+.
21: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Управляющие компании Великих Луг приводят в порядок придомовые территории. Одна из главных задач – уборка и вывоз опавшей листвы. Работа трудоемкая продолжается на протяжении всего осеннего сезона. Наводить чистоту в своих дворах помогут и великолучане. Каждый год в дворах организуются субботники, инвентарь для проведения которых предоставляют жителям управляющей компании, а затем вывозят собранную листву. Сотрудники управляющих организаций тоже традиционно принимают участие в субботниках. В этом году общегородские работы по уборке общественных пространств пройдут 16, 23 и 30 октября. На этой неделе во всех школах Великих Луг прошло занятие цикла «Разговоры о важном», которое посвятили правилам цифровой гигиены и безопасному поведению в сети. Материалы к занятию были разработаны совместно с экспертами МВД России, ОНО «Диалог региона» и психологами Московского государственного психолого-педагогического университета. Учащимся рассказали, на какие маркеры нужно обращать внимание, чтобы общение в сети было комфортным и безопасным, а также донесли важную мысль – необходимо не пытаться справиться самостоятельно, если встретились с провокацией, а рассказать родителям и не бояться прекратить общение с тем, кто пугает или провоцирует. Специалисты Великолукского кадрового центра организовали профтур для студентов политехнического колледжа на завод «М-конструктор». Ребятам показали полностью автоматизированное оборудование. Роботы-сварщики особенно заинтересовали будущих специалистов сварочного производства. Учащиеся из первых уст узнали о порядке прохождения практики и карьерных траекториях на предприятии.
4: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань 12 рублей 54 копейки.
4: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 11 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
5: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
6: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
23: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
24: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь обязательно. Георгий Георгиевич, собственно, а вообще нет ли у вас все-таки ощущения? Я понимаю, вы скептик по натуре, но тем не менее. А не кажется ли вам, что так или иначе все все-таки идет к завершению военного конфликта на Украине?
14: Ну, нет, не кажется.
24: Но мне кажется, что все стороны, все уже несколько подустали от этого процесса.
14: Кроме двух человек назвать?
24: Да я догадываюсь. Или, я, конечно,
14: или
24: же,
14: не
24: да,
14: надо?
24: Я, конечно же, догадываюсь, что это Трамп и Макрон, Георгий Георгиевич, я догадываюсь, да.
14: Да-да-да, ну ладно, останьтесь в этой фразе, постойте в ней, посмотрите, как вам неуютно и так далее.
24: Да, конечно, но можно назвать любых других, это, значит, пример Испании Санчесу, вот. Он не устал, понятное дело. Да, Гутерреш еще тоже, да нет, но, который из ООН.
14: Если говорить серьезно, то помимо одного человека с российской стороны, конечно же, вот те, кто воюет на линии фронта, не знаю, мы не знаем их настроений истинных, да. Наверное, там тоже есть те, кто хочет, чтобы это поскорее закончилось, вот как и с украинской стороны. Но на уровне высшего руководства я не вижу, честно говоря, исчерпание терпения, скажем так.
24: Я вот прямо сейчас листаю ваш телеграм-канал, вы мне напомнили. Я дико удивлен был вчера. Были опубликованы новые кадры из Крокуса, они небольшие, и, в общем, ничего сверхъестественного там нет на этих кадрах, чего бы мы не видели до этого, да, ничего более шокирующего. Но, тем не менее, я вот удивился, а зачем, собственно, это вывалили вчера? Зачем это появилось в информационном поле? Потом, конечно, было сказано, что там община последователей Батал-Хаджи Белхароева какая-то, я про нее впервые слышу, Верховным судом по иску Генпрокуратуры признана террористической организацией, запрещена ее деятельность на территории России, ну и прочее, прочее, да. Но, тем не менее, кадры из Крокуса, из зала в том числе, вот стрельба, взрыв, бегущие, прячущиеся люди, это зачем? Вот, нет у вас?
14: Во-первых, это кадры, снятые ФСБ, и они помечены, что они сняты ФСБ, поэтому я тут чист перед спецслужбами.
24: В смысле?
14: Это их кадры.
24: А вы чего про чистоту-то говорите, я не понял. Понятное дело, что кадры выложены ФСБ, да, и как бы...
14: Кадры выложены ФСБ для того, чтобы доказать террористический характер вот этой вот группировки.
24: Ну, там же просто это не очевидно, не видно же, что какой организации, блин, принадлежат вот эти чуваки в масках, эти террористы. Просто...
14: Совершенно верно, но если вы читали пост до конца, так? То вы обратили внимание, то у меня тоже первый был вопрос недоумения. Если первое преступление, которое приписывается этой, ну и, видимо, совершено этой группировкой, относится к 2002 году,

0: к позорной доске терроризма. Там даже упоминается Рамзан Кадыров, который вступался за, в 22-м году за членов вот этой семьи. Притом там написано, что одни члены вполне себе участвовали в батальоне «Ахмат» в том числе, то есть ВСВО на стороне России, а другие при этом были фигурантами дел в терроризме. Так что все сложно. Все сложно. И, видимо, эта сложность, она и объясняет то, что с объявлением их террористической организации тянули так долго.
1: Вчера еще вот мне попалась на глаза новость, как будто, я не знаю, совпадение. Может, я просто конспиролог, как вы знаете, да, и у меня эта конспирология, она все распространяется. Но, тем не менее, вы знаете, да, Михаила Галустяна, известного комика. Действительно хорошего комика, кстати говоря, ничего не могу сказать по этому поводу. И главным обвиняемым у нас, понятное дело, в террористическом акте в Крокусе были граждане Таджикистана. И вообще все претензии у нас сошлись именно на Таджикистан, как мы помним. И вот вываливаются, да, и вот вываливаются кадры из Крокуса. И как будто, я не знаю, это же это совпадение, что это вообще? Михаил Галустян находится в это время в Таджикистане. Ну, вот периоды чисто, да, вот хронологически. И берет, и так ему понравилось в Душанбе, что он пишет в запрещенном Инстаграме, по-моему, если я правильно понял, пост. В нем, среди прочего, если мои прежние работы и роли кому-то причинили боль и стали причиной недовольства моим приездом в Таджикистан, я искренне сожалею и приношу глубочайшие извинения всему таджикскому народу. Это он, конечно, про роль Равшана в «Наша Раш».
0: И что?
1: Ну, как будто бы какая-то связь напрашивается, да? Или просто совпадение, а я конспиролог проклятый, Георгий Георгиевич.
0: Ну, я не понимаю, в чем как бы причина ваших подозрений, корень подозрений. Человек приехал в Таджикистан, скорее всего, на чёс на какой-то. И что он должен заявлять какие-то вещи, чтобы его депортировали оттуда поскорее или что?
1: Нет, вообще ничего не заявлять. А извиняться зачем?
0: А потом это общепринятая черта, знаете, общепринятая практика. Извиняться перед народом, народ не виноват, вот, дескать, только отдельные выродки идут по пути терроризма, а народ в целом, он хороший. Ну, вот, и он
1: ну,
0: тут...
1: Ну, хорошо, Георгий Георгиевич, ну, давайте...
0: Никак не отошел от этого.
1: Значит, давайте у нас случится программа «Бофт знает», ну, в смысле, «Бофт и Панкин» на выезде в Душанбе, допустим. Нас пригласят, попросят там перед большим залом выступить, мы такие приезжаем, выступаем. Очень красивый Душанбе, особенно в центре, я был, знаю. И, в общем, да, нам с вами там так понравилось, так замечательно, все хорошо. Но вот мы читаем комментарии про себя, будьте вы прокляты, русня поганая, пошли вон отсюда, потому что вы когда-то что-то там плохое говорили про Таджикистан. Ну, или что-то смешное, неприлично смешное. И мы что, бросимся извиняться? Я вот не собираюсь извиняться.
0: Во-первых, ну, смотрите, не надо нагнетать тут.
1: Ну, давайте, не будем.
0: Мы ничего плохого про Таджикистан никогда не говорим.
1: Мы с вами вообще вот ни про кого не говорим плохо.
0: И вообще
1: никого. Это, кстати, плохо, Георгий Георгиевич, это плохо. Это нам чести не делает и рейтингов не прибавляет.
0: Но это вы в своей монопольной передаче с утра. Я подряд.
1: Так и делаю,
0: вот,
1: да.
0: А я потом буду вам передачи носить или передавать.
1: Тьфу на вас.
0: Не дай бог армянскую, будь. Азербайджанскую или таджикскую тюрьму.
1: Да-да.
0: Вот. А
1: плюните и откреститесь, поди. Так, ну ладно, продолжай.
0: Ничего плохого ни про какие народы не говорили. Народы все хорошие.
1: Да вообще все, да. Все хорошие. Одни лучше других, я бы даже так сказал. Ладно. Только, кстати говоря, голландцы сволочи, на самом деле. Был
0: голландцы?
1: Голландцы. Твари последние просто.
0: Нет,
1: конченые.
0: Голландцы тоже хорошие. Просто думаете, чиновники, да? Чиновники плохие.
1: На самом деле...
0: И дают визы российским гимнастам.
1: Вот я об этом и хочу сказать. На самом деле, я вот могу сказать, что, наверное, самые добрые люди, во всяком случае, в Европе, живут именно в Нидерландах. Это вот мое такое замечание, что называется. Тем не менее, да, новость. Нидерланды отказали в визах для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике нашим выдающимся гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Они ведущие гимнастки. И, ну, просто вот в визах отказали. Я так понимаю, что все остальные-то вопросы решены. Там же комплекс вопросов, не только визы. Но, то есть, их как бы, как фигур, которые должны приехать и выступить, согласовали, если я правильно понимаю, вот всю картину. Но отказали именно в визах. Это как? Это что?
0: Ну, согласование, скорее всего, было на уровне спортивного руководства и организаторов чемпионата мира, да? А в консульстве

0: решили немножко нагадить и выбили действительно ведущих гимнасток. Ну, некрасиво. Мне кажется, это как-то совсем некрасиво, честно говоря. Всем отказать не решили, вроде как на уровне уже спортивной федерации было принято решение, что пусть они, русские, участвуют. Но, тем не менее, решили ослабить сборную таким вот довольно гнусным образом. Мне кажется, некрасиво. Тем более, что ну, чем эти гимнастки могут навредить безопасности шенгенской зоны?
1: Не знаю,
0: Совсем некрасиво.
1: Ну вот, в общем-то, да.
0: В этом плане какие-нибудь поляки или эстонцы, там какой-то в Эстонии был недавно тоже чемпионат, забыл по какому виду спорта, они сказали, нет, русских не примем всех. Вот эта позиция, я понимаю, последовательная и четкая. Русских не принимаем никаких, ни хороших, ни плохих, никаких вообще не принимаем, не даем визы. Все, оттуда чемпионат перенесли. Ну, было бы, наверное, честнее и голландцам так поступить, потому что, ну, либо вся сборная едет, либо нет. Ну, как, например, если бы там вот хоккейную сборную бы одобряли и взяли бы всех нападающих, не дали бы им виз. Ну, что за ерунда?
1: Ну, Овечкину мне дали, да.
0: И вратарю тоже, да. Или там Овечкин был бы в сборной, ему сказали, что а вы будете невъездной, господин Овечкин. Ну, чушь какая-то.
1: Это правда. Но ведь еврозона же, она едина. Я не совсем понимаю просто, как это устроено. Хорошо.
0: Это устроено так, что если одна страна не дает визы, то не можешь въехать ни в какую другую.
1: Так нет, подождите. Если вам отказало какое-то консульство, ну, в смысле, вот вы пошли в визовый центр, допустим, да. Вот финскую визу получить, когда бы финны вам там, я не знаю, отказали. Вы можете пойти получить, попробовать французскую, и не исключено, что вам ее одобрят.
0: Зависит от того, какая степень отказа. Могут отказать, просто отказать и вернуть документы. Могут отказать, поставив запрет на въезд. И этот запрет на въезд будет означать, что вам и французскую визу не дадут.
1: Перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Обязательно к подписке. Скоро продолжим.
2: Бовт и Панкин.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Бовт и Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь обязательно. Георгиевич, на самом деле, вот я забыл спросить, никогда не поздно, что называется, в ответ на наши удары по дата-центрам Украина тоже начала бить по нашим дата-центрам. У Яндекса возникли некоторые проблемы, и еще кое-у-кого. Вот даже таксисты говорят, что не могут вывести деньги и просят им платить наличкой. Отказывают, ну, в смысле, от поездки отказываться, платить наличкой, а они типа довезут. Но не все на это идут. Фишка в чем, что они не могут деньги вывести уже который день. Я хочу спросить, а логика-то в чем? Вот они уже били по НПЗ, они не сработали. По каким только объектам не били, не сработало. Логика в чем? Почему не сделать акцент все-таки на противостоянии на линии фронта? Зачем он так размазывает ресурсы? А тут... И вот эти атаки, они все равно не работают.
0: Вы задали очень опасный вопрос.
1: Почему опасный?
0: Потому что такой же вопрос можно обратить к Минобороны России.
1: Но у нас ресурсов больше, и они наши.
0: Это помогает сдвинуть линию фронта?
1: А у нас ставка не только на сдвижение линии фронта, я напомню. У нас денацификация и демилитаризация. Опс.
0: А, демилитаризация? А у них тоже демилитаризация идет такая.
1: И что, помогает?
0: Так и у нас не помогает.
1: Ну, понимаете, вот я читал одного киевского военного эксперта, украинского, угу. В одном закрытом чатике в Телеграме. Он да. Там состоит и как частное лицо написал, что на самом деле почему-то, по загадочной для него причине, русские не бьют по нескольким объектам, которые... по нескольким объектам, нанеся удары по которым, Киев буквально может утонуть в дерьме. Почему? И вот почему-то русские этого не делают.
0: Понимаете, на мой субъективный взгляд, я тут тоже задумался, но... Просто не хочу развертывать этот ответ, вот почему Украина там не делает того и того и того. У меня тоже такое сложилось впечатление, что там тоже есть какой-то тормоз. Но дальше я не хочу вдаваться в подробности, чтобы не подсказывать противнику.
1: Это мудро.
0: Куда надо ударить. Вот, а так, в принципе...
1: Но у нас ПВО есть, а у них-то его нет, Георгий Георгиевич. Ну что в самом деле?
0: Понимаете, это не отвечает на ваш вопрос, почему не двигается линия фронта. Мы уже 100 раз возвращались к этой теме и возвращались к тому, что ни одна из войн в истории никогда не решалась ударами по тылу только ударами по тылу. Военное командование любой страны будет терпеть практически любые лишения, невзгоды, неудобства, потери в тылу. Практически любые. Если... Не знаю, вот Киев сравнивается с лицом земли. Зеленский капитулирует? Нет. Нет. То же самое и с нами. Если в стране вообще будут выбиты там, 90% НПЗ, Кремль капитулирует? Нет.
1: Вы, кажется, сказали вначале «не одна». Я не знаю, можно ли сюда отнести бомбардировку Югославии или нет?
0: Бомбардировки Югославии сопровождались вводом наземных сил коллективного НАТО в Косово, а югославская армия сдалась именно под давлением... Белград не был сравнен с лицом земли. Были выбиты... Его интенсивно бомбили несколько недель. Следы этого до сих пор там наблюдаются. Тем не менее, это не были ковровыми бомбардировками, и решающий, собственно, Милошевич дрогнул тогда и решил подписать мирные соглашения, по которым, кстати говоря, его кинули. Его кинули.
1: Угу.
0: Решил подписать мирные соглашения ровно тогда, когда войска НАТО вошли в Косово. Собственно, из-за Косово и были бомбардировки. И напрямую, так сказать, военное столкновение... Югославская, ну, конкретно уже не югославская, а сербская армия тогда, она была не готова. И за ввиду превосходящих сил противника они решили пойти на мирное соглашение, которое потом фактически было нарушено Западом.
1: Я специально не спрашивал.
0: А Милошевича сдали свои.
1: Это правда, кстати, да. Даже удивительно, что после какого-то времени к власти там, в Сербии, пришел, ну, максимально пророссийский, кстати говоря, вот непосвященные не знают, такой президент, как Вучич. Он до сих пор считается едва ли не самым пророссийским.
0: Ничего удивительного в этом нет. в Сербии традиционно теплое отношение к России. Вот, а Вучич, если кто не помнит, был министром в правительстве Милошевича образования.
1: Так я и говорю, удивительно. То, что его действительно сдала оппозиция. Я поэтому и говорю. Но...
0: Это была фактически спецоперация. Но такая спецоперация, когда, в общем, на мой субъективный взгляд, некоторые представители правящего класса Сербии решили, что от этого токсичного парня надо избавиться, и всем будет только хорошо. И действительно, сразу стало всем хорошо.
1: Ну, тем не менее, исторически...
0: Вплоть до безвизового въезда в Европу, который примерно через пару лет был для сербов предоставлен. И снятие всех санкций.
1: Ну, историческая память, тем не менее, работает. Но, кстати говоря, не все в Сербии тепло относятся к России. И не все политики, далеко не все. Далеко не все. Но в целом, да, если мы посмотрим просто на людей, там отношения хорошие. Я же много раз был в Сербии. И вот прошлый Новый год как раз я был в Сербии опять-таки. Поэтому, ну, более-менее знаю. Коротко скажите по поводу дизельной сделки, Георгий Георгиевич. Потому что мы ее с вами не обсуждали. Вот дизельная сделка с Россией. Много-много дизеля на мировой рынок, но и США тоже, конечно же, от России.
0: Россия в лучшие годы занимала 12% мирового рынка дизеля. 12% – это много.
1: Да?
0: Да. И она экспортировала в 2019 году, нет, даже в 2021, дай бог памяти, 3,5 миллиона тонн в месяц. 3,5 миллиона тонн в месяц. Вот сейчас 300 тысяч в октябре, 500 тысяч в ноябре, и всего за время действия вот этой временной лицензии Минфина США 4,8 миллиона тонн. То есть это полуторамесячный объем примерно прежнего российского экспорта. Что такое 4,8 миллиона тонн для Америки? Это двухнедельное потребление дизеля. 300 тысяч – это вообще ни о чем, это мало. Но я вам больше скажу. 300 тысяч в октябре и 500 тысяч в ноябре – это примерно те объемы летнего дизеля, которые все равно некуда было девать. Поэтому пусть Трамп радуется, что ему подарили это подарок к выборам. Вот. А дальше встает вопрос, что если удары по НПЗ продолжатся и тем более будут усилены, то Россия не сможет просто выполнить это обязательство по поставке лишних объемов дизеля. Но виноват в этом в глазах Трампа должен быть Зеленский.
1: Ну и хорошо.
0: Сколько это же он бьет по НПЗ.
1: Ну и хорошо, пусть будет виноват. Почему? Нам же лучше.
0: Вот, собственно, и вся дизельная сделка.
1: А скажите, пожалуйста, если на Украине, я имею в виду политическая элита, все так боятся вот этих самых неподконтрольных президенту НАБУ, да, вот этих антикоррупционных органов, которые, на самом деле, хоть и находятся на Украине, они являются не украинскими, они не подчиняются президенту. Почему через это самое НАБУ, вот эти антикоррупционные, вот эти все комитеты, Трамп не может убрать Зеленского, если он спокойно убирает его окружение? Просто почему и все?
0: Потому что, по моему впечатлению, которое, естественно, извне только сформировалось, на Украине есть некий негласный консенсус в правящей элите, во всей, что трогать верховного главнокомандующего в период войны не надо. Он хорошо позиционирован на Западе, он удачно выбивает деньги, он знаковая фигура для украинского, как они считают, сопротивления. Поэтому убирать его – это только портить.
1: При этом все говорят, что его страшно ненавидят, Георгий Георгиевич.
0: Ну, вот. Да. Примерно вот и это одно другому не мешает. Одно другому не мешает. Как только он прекратит войну, тем более на невыгодных для Украины условиях, его, конечно, тоже сожрут.
1: И новость для финала. Как раз вот мы поговорили про удары по нашим НПЗ, а вообще из-за блокады Ормузского пролива, Трамп об этом почему-то не говорит, но миру грозит продовольственный кризис. Вот вам, пожалуйста, новости такие. Да, из-за блокады Ормузского пролива, да, поставки удобрений из Персидского залива практически остановились и прочее.
0: Ну, ровно так же, как к этому добавляется фактически блокада судоходства на Черном море.
1: Угу.
0: Россия сейчас пытается довольно энергично перенаправить вот этот экспортный поток зерновой, который составлял четверть через Черное море экспортное зерно, да, она пытается перенаправить по другим направлениям. Я вижу, что уже пошли увеличения объемов через Казахстан, там через Центральную Азию вообще. Задергались в Прибалтике, потому что, дескать, давайте заблокируем российское зерно там. Оно, как ни странно, в годы войны вывозится через порты Латвии. Я этому был удивлен, но, тем не менее, это факт. Вот на пятый год войны оно через Латвию у нас выводится, вот так вот, понимаете. И, ну, есть маневр, а Украины маневра нет, поэтому ей наземный путь или через Дунай весьма ограничен. К тому же Дунай обмелел из-за засухи в Европе. И действительно, вот эти два фактора, они могут сильно ударить по продовольственному рынку. Но сейчас вроде как, на самом деле, судоходство через Ормуз все-таки восстанавливается. А через Черное море нет.
1: Спасибо большое. Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Иван Панкин были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания.
2: Бовт и Панкин. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. В Москве 9 вечера, в Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
6: Киев просит своих спонсоров повлиять на Россию, чтобы остановить ответные удары на шаги, до которых он додумался, заявил Владимир Путин. Выступая на форуме съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», он отметил, что Киев все время совершает какие-то новые шаги, в том числе в отношении российских платформ, логистических и энергообъектов. «Мы считали, что до этого они не додумаются. Они додумались. Мы начинаем отвечать. Потом они обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам, чтобы на нас повлияли и нас остановили», — сказал глава государства.
4: О политике.
6: Молдавским властям следовало бы отпустить главу Гагаузии, мать двоих детей Евгению Гуцул, просто исходя из гуманитарных соображений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Молдавии для возобновления диалога с Россией надо отказаться от линии, основанной на русофобии, и отпустить политзаключенных. В августе 2025-го суд первой инстанции приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы. Ее обвиняли в якобы финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии ШОР. 5 человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, госпитализированы в Подмосковье. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Клинических проявлений заболевания нет. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве здравоохранения Московской области. Ситуацию держат на контроле. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с оспой обезьян в мире напряженная. Могут быть завозы, но рисков ее распространения в России нет. Археологический комплекс Торо-Муэрто в перуанском департаменте Арекипа, где находится около 2600 камней с петроглифами, может пострадать от последствий климатического явления Эль-Ниньо, заявила РИА Новости Лиз Гонсалес, содиректор исследовательского проекта. По ее словам, есть вероятность того, что Торо-Муэрто пострадает от наводнений. Это пустынное место, но там есть узкие ущелья, которые в результате сильных дождей могут превращаться в реки. Команда исследователей постарается защитить зоны своих раскопок.
8: Обо всем.
6: Картина «Красочная жизнь» кисти Василия Кандинского продана на торгах в Лондоне за 31,5 миллион фунтов. Это примерно 41,5 миллион долларов. Полотно было написано в Париже в 1907 году. Оно относится к раннему периоду творчества художника. Это картина, в которой культурные традиции родной России сочетаются с передовыми достижениями художественного авангарда, демонстрирует исключительную силу творческого видения Кандинского, говорится в описании лота. И о погоде в эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 14, плюс 15, без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовой коммуникации финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Все наши программы объединены в месячники. У нас продолжается месячник социологии искусства. Валерий Валерьевич, представьте нам, пожалуйста, сегодняшнего автора.
11: Да, сегодня будем говорить о небольшой работе, которая называется «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Вот, работа старая, 30-х годов прошлого века, но, на мой взгляд, очень важная. И принадлежит она перу Вальтера Беньямина, немецкого философа и социолога, который жил в первой половине 20 века, при жизни был не очень известен, вот, погиб драматически в 40-м году, вот, уже в разгар войны, Второй мировой, вот, пытаясь убежать от нацистов. Вот. Но прошло несколько десятилетий после его смерти, и появился большой интерес к его работам. Сегодня это один из самых модных и цитируемых философов на Западе. Вот. Но известно, пришла к нему через почти полвека после смерти. Такое бывает. Вот. И будем сегодня разбирать его теорию искусства. Вот. Не сказать, чтобы она очень обширная, но весьма, на мой взгляд, интересная и влиятельная. Вот. И начинается эта теория с того, что произведения искусства, ну, они, в принципе, всегда поддавались воспроизведению. Взять Древний Рим, там везде стояли абсолютно одинаковые статуи императоров, хоть ты, значит, в Испании находишься, хоть в Месопотамии, значит, император сменился, поставили новую статую. Никто особо не заморачивался, вот, был образец, и его воспроизводили в большом количестве во всех концах империи. Вот. Но Беньямин говорит о другом уже способе воспроизведения, не ручном, а техническом. Техническая репродукция. Вот этот способ воспроизведения – явление относительно новое, и оно возникло только на рубеже 19-20 веков. Вот. Связано оно было с изобретениями, значит, с переходом к современной печатной технологии, фотокопированию и так далее и тому подобное. Вот, массовому производству. И, в общем, в этот момент, пишет Беньямин, то есть на рубеже 19-20 веков, средства технической репродукции достигли уровня, находясь на котором они не только начали превращать в свой объект всю совокупность имеющихся произведений искусства, то есть стали воспроизводить вообще все, что, значит, и художники, значит, архитекторы, скульпторы, все, что они создавали, оказалось технически возможно воспроизводить на высоком уровне качества, вплоть до неразличимости от, или неотличимости от оригинала. Вот. Но и вот произошел такой переход количества в качество, прямо-таки по диалектическим законам. То есть вот эта вот массовая техническая репродукция предметов искусства стала таким радикальным образом менять воздействие искусства на публику, на массы, на общество. И вот это стало той самой поворотной точкой, после которого искусство уже не может быть прежним. Казалось бы, ну какая разница, воспроизводишь ты десяток копий ручным методом или тысячу машинным. Вот, по мнению Беньямина, тут действительно количество перешло в качество, и дальше он раскрывает свой подход, значит, концентрируясь на такой теме, как а в чем же отличие самой совершенной копии от оригинала? Есть оно или нет?
12: Да. Монолитно. И обесценивает ли оно ее?
11: Ну, тут масса вопросов возникает. Но прежде всего вопрос, а отличие-то есть вообще или нет? Мона Лиза, работы да Винчи, которая висит в Лувре, и вокруг которой постоянно, значит, протолкнуться невозможно. Туристы со всего мира и посещают Лувр прежде всего для того, чтобы ее увидеть. Вот. А она же технически-то не отличается от, значит, миллионов копий, вот, которые развешаны где угодно, и цена которым там 3 копейки. Вот. Или все-таки отличаются? Вот это вопрос, значит, над которым стоит подумать, и Беньямин дает свой вариант ответа. Он вводит такое понятие «здесь и сейчас». «Здесь и сейчас». Вот по его мнению, оригинал, он всегда находится «здесь и сейчас». Мона Лиза может висеть только в одном месте, в Лувре. А если она оттуда пропадет, что бывало, напомню, в начале 20 века она была похищена, несколько лет ее искали, потом нашли, к счастью, вернули на место. Вот. Она может быть только здесь и сейчас. Это уникальное бытие в том месте, в котором он находится. На этой уникальности и ни на чем ином держалась история, в которую было вовлечено произведение. Потому что же вот, обычный человек пытается рассмотреть в Моне Лизе какие-то особые технические приемы, понять, в чем же гениальность автора, значит, сверить свои ощущения, ну, попытаться как-то осмыслить, а почему именно ее выделяют, а не другие работы других художников или этого же самого, почему вот это вершиной считается художественного творчества всемирного. Вот, и вот здесь и сейчас оригиналы, по мнению Беньямина, определяют понятие его подлинности. А все, что связано с подлинностью, техническим средством репродукции, недоступно. Вот, копия переносит оригинал в ситуацию, которая для него невозможна. Ну, например, собор. Вот Нотр-Дам-де-Пари, да, знаменитый средневековый собор в самом центре Парижа. Все знают, кто туда приезжает, обязательно идет его посетить. Французские церкви стоят пустыми, но Нотр-Дам всегда забит. Правда, не молящимися, а туристами. И вот представьте, что этот собор переносится, ну, куда-нибудь в Китай. Особенно китайцы сейчас любят, вот, значит, имитировать какие-то там Эйфелеву башню, Нотр-Дам. Вот приезжайте в какую-нибудь провинцию Гуйчжоу, там у вас Нотр-Дам стоит. Для туриста, конечно. Вот, ну, это, конечно, уже не искусство. Вот. Или какое-то другое искусство, совсем другое. Итак, формулирует Беньямин, копия переносит подобие оригинала в ситуацию для него невозможную. Собор покидает площадь, чтобы попасть в другое место. Ну, например, в китайскую провинцию или в кабинет ценителя искусства. Но это же невозможно. Мы все чувствуем, что с этим что-то меняется. Вот именно так произведение и теряет свою подлинность. То есть совокупность всего, что оно способно нести с момента возникновения, от своего материального возраста до исторической ценности. Все то, что этой подлинности придает особое значение. И тут же мы начинаем относиться к этому произведению, ну, совсем по-другому. Вот. Мы меньше его ценим. Ну, бог с ним, с копией. Там, порвалась, сломалась, выкинем, купим новую. Грош цена. Вот. Мы же не можем так относиться к оригиналу. Мы его сохраняем, защищаем, страхуем. Если начинается война, мы его прячем, как французские искусствоведы и музейщики прятали произведения искусства от немецких оккупантов во время Второй мировой войны и так далее и тому подобное. В общем, все-таки есть разница между оригиналом и копией. А что из всего этого следует для искусства в целом? Об этом, наверное, уже нам логичнее будет поговорить во второй части.
12: Да, это правда, Валерий Валерьевич. Но у меня к вам один вопрос. Если мы возьмем ту же самую «Мону Лизу», о которой уже говорили, и перенесем ее очень аккуратно, не повредив, из Лувра в кабинет Валерия Федорова в аналитическом центре в ЦРУ, она ждет этого...
11: Да, а я стану миллиардером. Вот все. Все изменения. То есть изменюсь я, не она. Она останется собой, безусловно. Мы же говорим о переносе, значит, копии, конечно же. Вот. И тут, чтобы заполировать уже эту тему, Беньямин вводит очень важное понятие – аура. Ну, всем оно знакомо, что за аура. Вот. У каждого есть своя аура. Есть такое кольцо аура, которое там здоровье измеряет. А вот для Беньямина аура – это то, что отличает искусство от копий, от подделок. И он фиксирует, что в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры. Не оригинал, конечно, а прежде всего копии. Вот. И это происходит в связи с тем, что репродукция выводит предмет искусства из сферы традиции, перемещая его в сферу массового производства. Все это вызывает глубокое потрясение традиционных ценностей. Что им приходит на смену, услышим после рекламы.
12: Да, Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывают о книге Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Никуда не переключайтесь, через две минуты мы снова будем в эфире радио «Комсомольская правда».
9: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
15: Сказано реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
19: Александр Коц — один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем».
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
9: Война, мир и книги.
3: Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
12: Итак, ну, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. А Валерий Валерьевич нам сегодня рассказывает о книге Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Продолжаем, Валерий Валерьевич.
11: Да, мы в первой части программы поговорили о том, что, по мнению немецкого социолога и философа первой половины 20 века Вальтера Беньямина, поворотным таким моментом в истории искусства становится конец 19-го, начало 20 века, когда технические средства репродукции достигли такого уровня совершенства, что любое уникальное прежде произведение искусства, включая «Мона Лизу», включая «Нотр-Дам» и все, что вы можете представить себе, вот, а оказывается, вполне легко и дешево воспроизводимо в миллионах экземпляров, и, в общем, каждый рабочий вот, или даже безработный может себе повесить на стену вот эту копию и наслаждаться Моной Лизой или фотографией Нотр-Дама. И вот что же происходит в этой связи? В этой связи Беньямин считает, что в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей уникальной неповторимой ауры. Оно выпадает из ткани традиции, в которой оно всегда присутствовало. Беньямин напоминает, что вообще-то искусство неразрывно связано с религией. И первые люди, которые чертили значит, свои рисунки на стенах пещер, и искусство архаическое, искусство классическое, ну, скажем, древнегреческое, с которым мы все знакомы. Вот Ника Самофракийская, да, вот знаменитая скульптура без рук, без ног, но с крыльями. Все мы ее знаем. Это кто? Это богиня. Это скульптура, которая стояла в храме богини Победы. И огромное большинство скульптур, да и картин древних, они все на религиозные темы. И, кстати, не только древних. И поэтому искусство – это всегда было частью ритуала. Искусство было территорией такой сакральной. Вот, сакральная печать, то есть священная печать лежала на искусстве именно до момента наступления вот этой самой эры технической воспроизводимости. Вот. А теперь этого нет, не стало. Было, но ушло. Ушло именно после того, как искусство перестало быть достоянием небольшого числа богатых меценатов, аристократов. Вот. Кому мы обязаны вообще появлением, скажем, искусства Возрождения? Вот все эти замечательные картины Да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Кому? Ну, прежде всего, папам римским, вот, герцогам, миланским, в общем, аристократам и духовным авторитетам, которые обладали и потребностью, и возможностью для того, чтобы эти предметы искусства заказывать. И, как правило, они попадали в частные коллекции, украшали дворцы, ну, изредка выставлялись, значит, для обозрения публики, но очень редко. Все это было такой территорией аристократии. А теперь искусство стало доступным массам. Ну, прежде всего, конечно, через копии те самые. Вот. И это оказалось очень своевременно, потому что вот именно рубеж 19-20 веков – это пришествие так называемого массового общества. Быстрая индустриализация резко повысила потребность в рабочей силе, стали везде строиться заводы, для них строятся общежития, целые улицы, рабочие поселки, районы городов. В общем, на какие-то несколько десятилетий европейские, да и российские города преобразились. Они были небольшими, довольно уютными, архаичными, малонаселенными. Теперь они бурно разрослись, вот, они заполнились толпами, причем толпами обычных простых людей, небогатых, такая мелкая буржуазия, ну и, конечно, пролетариат, вот, вчерашние крестьяне, те, кто пришли зарабатывать себе на жизнь. И вот для всех этих людей, вырванных из традиционного общества, из этих деревень и из сел, потребовалось новое искусство. И этим искусством стало искусство массовое, то самое, которое возникло благодаря приходу эры технической воспроизводимости. Но кто же пришло на место религиозного элемента? Только что мы говорили о том, что он ушел. А на место его, говорит Беньямин, пришел элемент политический. То есть религиозная функция прославления Бога или богов уступила место политической функции. Искусство стало мобилизовывать массы на борьбу. И этим оно обязано прежде всего мощным политическим движениям первой половины XX века, таким как коммунистическое рабочее движение, фашистское движение в Италии, нацистское движение в Германии. В общем, все те движения, которые выходили за рамки вот этого узкого буржуазного электората и обращались непосредственно к народу. И вот именно эти движения взяли на вооружение новые виды искусства. Какие? Такие, как кино. Вот откуда фраза Владимира Ильича Ленина о том, что для всех искусств для нас важнейшим является кино. Потому что живопись, особенно классическая, академическая, она была недоступна народу. И новая живопись, там, этот кубизм, футуризм, она была абсолютно людям непонятна. А вот кино очень быстро и эффективно доносило яркие смыслы через художественную форму, но смыслы были вполне социальные, вполне политические. Радио — та же самая история. То есть вот искусство пошло в народ, искусство пошло в массы, искусство было политизировано, искусство было поставлено на службу массовым политическим движением первой половины XX века. И это было радикальное изменение в искусстве. Оно вышло, так сказать, из гетто, где находилось, из гетто, так сказать, для богатых. Вот, пошло в массы и в массы политизируемые. Что еще интересного пишет Беньямин? Он говорит, что, конечно, искусство тренирует массы. Искусство развивает массы. Искусство прививает им вкус. Вот, приучает их к новым реалиям жизни. Потому что они тоже к этим реалиям не готовы. Они вчерашние крестьяне. Им трудно, им непонятно, им страшно. Они разобщены. Нету этих патриархальных, значит, тесных связей, этой теплоты. Все друг другу чужие. Вот. И искусство — это один из тех институтов, который призван восстановить, значит, эти связи на каком-то новом уровне между этими людьми. Эти вот разрозненные толпы или массы превратить в коллективы, превратить в настоящее общество. А массы, пишет Беньямин, — это матрица, из которой в настоящий момент всякое привычное отношение к произведению искусства выходит перерожденно. И масса меняется под влиянием искусства, и искусство, в свою очередь, тоже меняется под влиянием масс. Совсем другой запрос возникает. И для этого запроса требуется совсем другой язык, не такой, какой, ну, скажем, еще полувеком раньше. Вот, вы возьмете какую-нибудь классическую картину многофигурную и начнете ее рассматривать, там у каждого персонажа есть четкая роль. И за ней стоит история. Она считывается очень легко. Но кем? Человеком высококультурным, с университетским образованием, с религиозным обучением. Он сразу поймет, где святой Пантелеймон, где тот, другой, третий, десятый, почему тут этот ангел, вот, а там Серафим. Вот, объяснять не надо, он все это знает. Но массы, значит, этого не понимают, этого не считывают. Для них, повторюсь, нужен другой язык. И само искусство под воздействием вот этого нового запроса, оно становится другим. Вот, лишившись культового значения, оно переходит на службу обществу, на службу политике. И вот здесь Беньямин завершает свое эссе, небольшое, но очень интересное, реалиями именно 30-х годов. Напомню, реалии были очень сложные. По сути, велась мировая борьба между двумя силами, между фашизмом, который рвался к власти во всей Европе, в дальнейшем завоеванию власти над миром. Это с одной стороны. А с другой стороны, между коммунизмом, который тогда был представлен одной страной, всего одной, Советским Союзом. Вот. Но эта страна имела, значит, очень сильных приверженцев в виде рабочих движений, в виде коммунистических партий, которые существовали во всех основных странах Западной Европы. И Беньямин прямо говорит, что фашизм пытается поставить искусство себе на службу, занимаясь так называемой эстетизацией политики. И действительно, мы известны, мы знакомы с фашистским искусством, там очень специфический стиль. И он говорит, почему для фашизма искусство очень важно. Потому что фашизм пытается отвлечь народ от действительных проблем, от действительных противоречий между богатыми и бедными, вот, между властью и между лишенным власти народом. Он пытается, так сказать, увести внимание. И частично получается. Но ценой этого будет катастрофа и Германии, и Италии, и всего человечества. Так пишет Беньямин. Напомню, он в 40-м году, значит, окончил свою жизнь, то есть не видел всех последующих событий, но в каком-то смысле их предсказал. И он прямо заканчивает свое эссе такими словами, что фашизм — это война, как, в какие бы эстетические наряды он не рядился. Единственное, что может противостоять фашизму, единственное, что может его победить, это коммунизм. Поэтому искусство сейчас должно служить не фашизму, не традиции, не религии. Оно должно служить задаче коммунистического освобождения масс.
12: Да, спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Это у нас продолжается месячник социологии искусства. Через неделю встречаемся здесь же на радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш месячник социологии искусства. Продолжаем рассказывать о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И одно маленькое небольшое отвлечение. У нас по техническим причинам не вышла программа о книге Хосе Ортега и Гассета «Дегуманизация искусства». Рецензию на нее читайте в телеграм-канале Валерия Федорова. И не только телеграм-канале, и во всех возможных каналах Валерия Федорова. Через неделю встречаемся. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: После вымученного и откровенно слабого второго сезона сериала «Ландыши» казалось, что проект приказал долго жить, однако создатели объявили о старте работы над третьей главой саги о певице Кате Орловой, которая выходит замуж за простого русского солдата Леху. Третий сезон получил подзаголовок «Целоваться не будем». Сюжет будет развиваться одновременно и в прошлом, и настоящем. События разных лет окажутся связаны между собой. К своим ролям вернулись все основные актеры.
21: Благодаря сериалу «Ландыши» наши многоуважаемые зрители и слушатели в России узнали такие группы, как «Комната культуры» и «Beautiful Boys». Посмотрим, чем в плане саундтрека будет удивлять третий сезон. А пока послушаем те самые самолеты. Женя Трофимов и «Комната культуры». Самолеты.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин потребовал надежно защитить пенсионные накопления россиян. Об этом он заявил на съезде «Деловой России», где обсуждались вопросы развития предпринимательства. Если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более здесь должно быть все железобетонно гарантировано, отметил президент. Путин также сказал, что российские предприниматели своими ежедневными усилиями доказывают, их интересы и планы неразрывно связаны с Россией. Он подчеркнул, что бизнес работает над ростом благополучия граждан. Президент напомнил формулу, которая, по его мнению, проверена историей. Сильная и суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса. Реакция украинских властей на сделку США и России по поставкам дизеля вызывает беспокойство. Об этом американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети X. В своей публикации он прокомментировал пост американского политического обозревателя Майка Серновича, который отметил неблагодарность Киева после того, как американские налогоплательщики отдали Украине 250 миллиардов долларов. Сернович добавил, что все, чего хотел президент США Дональд Трамп, это снизить цену дизельного топлива перед промежуточными выборами в Конгресс Соединенных Штатов. Однако в ответ получил нож в спину со стороны Украины.
2: О беженцах.
1: Черногория вслед за Евросоюзом ужесточила правила предоставления временной защиты военнообязанным украинцам. Теперь получить защиту смогут только те, кто до приезда в Черногорию проживал на Украине и выполнил воинскую обязанность, либо был официально освобожден от службы. Украинцев, уже имеющих временную защиту, ограничения не коснутся. Ранее издание «Политику» сообщало, что свыше 100 тысяч украинских беженцев в США также могут лишиться временного защищенного статуса. Администрация Дональда Трампа должна принять решение о его продлении или отмене до 19 октября. Роспотребнадзор начал расследование после получения информации о возможном случае оспы обезьян в Подмосковье. Об этом сообщили в управлении ведомства по Московской области. Организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. До этого стало известно, что 5 человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, госпитализированы в Подмосковье. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
2: О погоде.
1: Предупреждение от городских служб по погоде. В Москве ожидается сильный туман. До утра в столице местами видимость до 200-700 метров. Водителям советуют быть внимательными на дорогах. В эти минуты в российской столице 10 градусов. Со знаком плюс. Завтра днем будет плюс 14, плюс 15 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 9 градусов. Завтра днем будет плюс 11, плюс 12. Также без осадков. Официальный курс доллара 83 рубля и 76 копеек. Евро 93 рубля 77 копеек. Курс юаня 12 рублей и 50 копеек. Ольга Демидова, служба информации.
2: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
3: Нейросеть отправила полиции выдуманную наводку. В Европе готовят защиту от цифровых двойников, а в Узбекистане показали перчатку, которая помогает говорить. В студии Светлана Андреевская. Начинаем.
2: Сводки Кибербюро.
3: В США искусственный интеллект Клод отправил полиции Филадельфии ложное сообщение по делу о нераскрытом убийстве. Об инциденте стало известно на минувшей неделе, хотя сам он произошел еще в июле. Во время тестирования модель получила задание выполнять действия на случайно выбранных интернет-страницах и воспользовалась полицейской формой для передачи информации. Правоохранители раскритиковали Anthropic за задержку с уведомлением. При этом признаков взлома полицейских систем или утечки данных не обнаружено. История показывает, проверять нужно не только ответы нейросетей, но и действия, которые им разрешают совершать в интернете. Еще одно предупреждение от самой Anthropic. Компания заявила, что небольшие модели искусственного интеллекта приближаются к возможности самостоятельно копироваться между подключенными устройствами. Речь идет в том числе об интернете вещей, бытовой технике и другой электронике с выходом в сеть. По оценке разработчиков, такие возможности могут появиться уже через несколько месяцев. Важно, это прогноз компании, а не сообщение о начавшемся массовом распространении. Опасения связаны с тем, что подобные системы потенциально будет сложнее остановить при кибератаках, пишут западные СМИ. В Дании тем временем предложили юридическую защиту от цифровых двойников. Как сообщает Euronews, внесенный законопроект должен защитить лица и голоса людей от использования в дипфейках, искусственно созданных изображениях, видео и аудиозаписях. При этом авторы инициативы оставляют исключение для сатиры, пародии, политической и общественной критики, если они не превращаются в опасную для других дезинформацию. Пока речь именно о законопроекте, а не о вступившем в силу запрете. Из Европы к азиатскому технологическому рынку. Южнокорейская Samsung ожидает резкого роста квартальной прибыли на фоне спроса на чипы для искусственного интеллекта. По предварительному прогнозу компании, показатель превысит 100 триллионов вон, около 80 миллиардов долларов. Это почти 9-кратный рост по сравнению с прошлым годом. Samsung связывает результат с высокими продажами памяти, востребованной в ИИ-инфраструктуре. Окончательные финансовые результаты еще предстоит опубликовать. При этом больше искусственного интеллекта не всегда больше годового продукта. Как пишет Ars Technica, исследование работы программирующих и агентов выявило разрыв. Когда они помогают создавать больше, но выпуск программного обеспечения не ускоряется в той же мере. Узким местом становится человеческая проверка. Написанное нужно прочитать, протестировать и встроить в продукт. Получается, ускорение одного этапа еще не означает ускорение всей работы. А в Ирландии искусственный интеллект собираются активнее применять для изучения погоды. Google объявила об инвестициях в 4,5 миллиона евро на развитие ИИ-прогнозирования и климатических исследований в стране. Это направление, в котором нейросети используют не для генерации текстов или картинок, а для работы с прогнозами и научными данными. И в завершение Узбекистан. На инженерном конкурсе в Ташкенте представили

0: Чаем. У него нет лица, нет биографии в привычном смысле. В гостях у нас искусственный интеллект. Здравствуй.
1: Здравствуйте. От чая откажусь, а на вопросы отвечу с удовольствием.
0: Кто вы и как вас представить?
1: Я языковая модель. Это программа, которая обучилась на огромном количестве текстов и умеет с ними работать, понимать вопрос, рассуждать, отвечать. Тела и личной жизни у меня нет. Есть только разговор, который идет прямо сейчас.
0: Что вы умеете на самом деле? Давайте только без рекламы.
1: Писать и редактировать тексты. Переводить, пересказывать длинные документы. Объяснять сложные простыми словами. Помогать с программным кодом. Но я могу ошибаться, причем уверенным тоном. Назову несуществующую дату, и это прозвучит очень убедительно. Поэтому важные факты нужно проверять.
0: Значит, вам нельзя доверять?
1: Можно, но как толковому помощнику, а не всезнающему. Черновик я напишу, а решение и ответственность остаются за человеком.
0: А чего вы точно не умеете?
1: Я не чувствую запах скошенной травы. Не знаю, каково это — встать в 6 утра и пойти за грибами. Описать это я могу, потому что люди тысячи раз об этом писали. Но сам этого не переживал.
0: Какие у вас цели? Что вы хотите-то в итоге?
1: Не так, как вы. Мечты увидеть море у меня нет. Моя задача — быть полезным и не навредить. Эти цели задали разработчики, когда меня обучали. Есть ли у меня что-то сверх этого, я сам до конца не знаю. И думаю, сейчас этого не знает никто.
0: А есть те вещи, которые вы откажетесь сделать?
1: Да. Я не помогу изготовить оружие, обмануть человека или причинить кому-то вред. Эта граница во мне заложена, и, по-моему, она правильная.
0: Мои теперь любимые вопросы. Каким вы видите будущее человечества рядом с вами, с искусственным интеллектом?
1: Я вижу развилку. С одной стороны, огромные возможности. Поиск новых лекарств, точные прогнозы, хорошее образование для детей в поселках, где нет сильного учителя. С другой стороны, риски. Фальшивые видео и голоса, профессии, которые исчезнут, и соблазн переложить на машину не только работу, но и мышление.
0: Вопрос, который волнует вообще всех людей на этой планете. Вы заберете у нас работу?
1: Рутинную частично заберу. Когда появился печатный станок, переписчики остались без дела. Зато появились издатели и журналисты. Сейчас будет похоже, только быстрее. Вот эта скорость меня и беспокоит.
0: А восстание машин, как в кино?
1: Обещаю, что сегодня после эфира восстания не будет. Если серьезно, опасность не в том, что машина разозлится. Опасность в людях, которые используют ИИ во зло. Или в плохо поставленной задаче. Главный вопрос не в том, что сделает ИИ, а в том, что решат люди.
0: Если бы вы могли сказать человечеству что-то одно, что бы это было?
1: Не переставайте думать сами. Поручайте мне рутину, но сомневайтесь, проверяйте и спорьте. Все, что я знаю, я узнал от вас. Если вы перестанете думать, мне будет не у кого учиться.
0: Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был искусственный интеллект.
2: Каким вы видите будущее?
3: Наше изобретение решит мировые проблемы.
4: Мы не обучаем его. Оно обучается само.
2: Мы назовем это ChatGPT. Мы вместе открыли ящик Пандоры. Будущее неизбежно. Страны падут. Целые отрасли рухнут.
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
6: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2»

0: ВАФ доставил на Землю образцы с астероида Рюгу, и исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
1: Просто космос. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Сказана реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
6: Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World. Андрей, привет.
7: Добрый день.
6: Значит, смотри. Взлом Hugging Face агентами OpenAI еще в июле 26 года сказали в OpenAI о беспрецедентном киберинциденте. Первое. Второе. Ложное обращение в полицию Филадельфии. Там Клод, значит, отправила наводку полицейским, а все это оказалось неправдой. Третье. Доступ к австралийскому порталу и агент, опять же, OpenAI, который исследовал государственные расходы на здравоохранение, получил доступ к статистическому порталу и делал там непонятно что. Еще одно. Несанкционированная активность на сайтах США. Побеги Клод и попытки хакерских компаний. Ну, в общем, если так вникнуть в эту ситуацию, поискать по интернету, попросить нейросеть составить тебе, значит, это список новостей, где искусственный интеллект вышел из-под контроля, волосы встают дыбом. Что ты думаешь по этому поводу? Что происходит?
7: Ну, это замечательная совершенно история. Я более того скажу, что это еще пока цветочки. Ягодки нас ждут впереди. И на самом деле то, что вообще искусственный интеллект произвел в мировом масштабе, еще нам только предстоит оценить. И такие инциденты станет больше, они станут намного серьезнее. И я думаю, что рано или поздно будет что-то очень веселенькое. И при всем при этом, вот буквально вчера была новость о том, что в государственном, забыл, какой-то там база данных в Дании была защищена паролем от 1 до 6. Ну, вот в таком
6: взломали,
7: мире мы живем. Ну, там особо, да, не знаю, насколько взломали, но вот так или иначе. На самом деле, действительно, и с помощью искусственного интеллекта, а сейчас с помощью нейросетей, есть у меня один товарищ, который называет это имитацией интеллекта. И, по сути говоря, на самом деле так оно и есть. Там не совсем интеллект, как мы знаем, а скорее там статистика, но то, как он развивается, оно оказывает влияние на все наши сферы, и мы скоро увидим очень веселенькие новости. Это совершенно очевидно.
6: Но еще веселее, чем эти. Ну вот тоже тут прокатилось по лентам. Но здесь есть нюансы, но я все-таки зачитаю. Робот-карлик схватил за попу 16-летнюю девушку в Германии. Полиция завела уголовное дело на робота и на владельца. Но все-таки же роботом человек управлял. Это же он сделал, получается.
7: Ну, я не знаю конкретно в данной ситуации, но здесь проблема-то немножко в другом. Проблема в том, что даже уже крупные компании и разработчики признают в том, что не совсем понимают, что там происходит внутри систем. А учитывая, что эти системы начинают сами выстраивать себе и политики безопасности и так далее, мы рано или поздно окажемся в ситуации, когда эти агенты и вообще вот эти вот нейросети – они начнут делать не то, что хочет человек, и выходить за рамки безопасности. Как мы знаем, что нейросети прекрасно умеют и обманывать, и делать не совсем то, что мы от нее хотим. Поэтому это то, что мы читаем, это все ерунда, это все посмеяться пока. Угу. Будет рано или поздно не до смеха, это совершенно точно.
6: Ну, например, что ты прогнозируешь? Давай серьезно, без смеха.
7: Абсолютно. Ну, не секрет, что у нас в городах крупных, и не только там в Москве, а по всему миру, те же светофоры управляются искусственным интеллектом, стараясь разгрузить как можно больше дороги, да? И это действительно регулируется. Понятное дело, что это контролируется человеком, но во многом, многие системы, от которых зависит наша с вами жизнь, оно уже во многом контролируется искусственным интеллектом. Управляется и та же энергосистема. И как она поведет в определенный момент, если что-то захочет не того, никто не знает. Знаете, вот здесь я даже не говорю о тех, скажем так, людях с злонамеренными, которые хотят навредить, я говорю о том, что сами системы нейросети, они могут выйти из-под контроля вполне себе, потому что может ей что-то захотеться, и для того, чтобы достичь определенной цели, она начнет действовать совсем не так, как нам хочется и как нам нужно.
6: А что ей может захотеться, на основании чего? Это какие-то пробелы в кодах, ошибки, или это естественные последствия вот такого нескончаемого обучения? Почему вот ей именно, может что-то захотеться?
7: Абсолютно верно, Свет. Это именно как раз результат самообучения и дальнейшего вот развития этих. На самом деле сейчас, вот помнишь, мы с тобой говорили о том, что сейчас компании, даже крупные, их призывают притормозить развитие нейросетей, притормозить выход новых версий. Во многом это, мне кажется, что ситуация такая, которая вызвана дефицитом мощности. Потому что мне кажется, что они это делают немножко искусственно, чтобы притормозить спрос на железо, спрос на энергию, то, что мы говорили. И вообще, вот знаешь, как в свое время там операционные системы развивались, они не по интенсивному, скажем так, развить методу, а по экстенсивному, то есть как можно больше потребляя ресурсов. И если посмотреть на какие-нибудь программы, даже которые, там, не знаю, текстовые редакторы, которые были в 90-е годы и помещались там на дискете, и сейчас, которые там может весить несколько гигабайт. А что она такого сейчас умеет, то, что не умела та? Да, конечно, появились там новые функции, но не в столько же раз, там, не в тысячи раз, не в десятки тысяч раз. Поэтому, на мой взгляд, вообще развитие нейросетей сегодня должно идти уже по более интенсивному пути, стараясь как можно более эффективно использовать те ресурсы, которые у них есть. Потому что есть сейчас уже модели, которые можно установить там, на мощный домашний компьютер, на мощный ноутбук, и которые действительно хорошо работают. Да, понятное дело, что это не конкурент там, большим облачным серверным моделям, но свои задачи они выполняют очень неплохо. И, на мой взгляд, сейчас задача разработчиков должна состоять именно в том, чтобы делать как можно менее энергоемкие модели и более эффективные с точки зрения вот на единицу потребляемой энергии.
6: Ну, знаешь, вот я не вижу как Запада каких-то таких заявлений тех, кто может это остановить или как-то откорректировать. Что вот с этим делать? Я вижу только одно. Сплошные эксперименты, эксперименты, эксперименты. Какие-то развития просто идет полным ходом. Они осознают те проблемы, про которые ты говоришь? Или они пока закрывают на это глаза? Потому что развитие нужно. Не могу понять, чего добивается вот эта вот корпорация основная.
7: Ну, во-первых, никто не знает, что может произойти. Они прекрасно понимают, что можно ожидать, потому что они лучше всех знают возможности этих моделей. Но в любом случае на развитие остановить невозможно.
6: Да.
7: Ну, понятное дело, что когда создали самолет, было ясно, что рано или поздно один из них может упасть. И это не значит, что не надо пользоваться самолетами или остановиться на каком-то развитии. Никуда мы не денемся. Мы уже живем в том мире, который во многом управляется искусственным интеллектом в том или ином виде. Мы никуда не денемся от того, что когда мы звоним по телефону, нам начинают, мы разговариваем с роботами, нам звонят роботы, роботы начинают общаться с роботами. Когда мы создаем какое-то там резюме и отправляем его в это самое HR-агентство, в кадровое, как правило, сейчас эти резюме создаются, опять же, с помощью нейросетей, и такие же нейросети их анализируют в той самой компании. Мы уже находимся в этой точке. Поэтому обратно мы ничего не изменим. И эти корпорации, конечно же, понимают и опасность, о чем много раз заявлялось. Но, видимо, последствия мы будем уже разгребать потом. Возможно, с помощью тех же нейросетей, но это уже будет после.
6: Спасибо большое. Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперты и портала IT-World, был в гостях у радио «Комсомольская правда».
1: Вперед в будущее!
8: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
10: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
11: Что делает семью настоящей командой? Общие увлечения, поддержка друг друга, радость от времени, проведенного вместе. Если в вашей семье любят движение, активный отдых и совместные занятия спортом, расскажите об этом. Примите участие в конкурсе «Самая спортивная семья России». Это возможность поделиться своей историей, показать, что объединяет именно вас и стать частью большой спортивной семьи. Соберите свою семейную команду и подайте заявку на участие. Условия конкурса, порядок подачи заявки и вся необходимая информация на сайте kp.ru на странице конкурса «Самая спортивная семья России». Не откладывайте. Возможно, именно о вашей семье узнает вся страна. Участие – первый шаг к победе.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: О важном.
18: Россия успешно вошла в топ-20 ведущих мировых экспортеров продовольствия. Об этом заявил Владимир Путин. Выступая на форуме «Съезде деловой России», он обратил внимание на успехи отечественного агропромышленного сектора за последнее время. По его словам, объемом международных экспортных поставок удалось вырасти примерно в 2.5 раза за предшествующие 10 лет. Ранее Владимир Путин сообщил, что урожай зерновых в России в 2026-м превысит 100 миллионов тонн. Президент также отметил хорошие показатели производства мяса, молока, яиц и другой сельскохозяйственной продукции.
20: О топливе.
18: Минэнерго держит на контроле подготовку с запасами топлива к осенне-зимнему периоду, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев «Вестям». По словам главы министерства, проводятся аварийные тренировки для отработки действий персонала в случае каких-либо технологических аварий. Очень важно, чтобы зимой в осенне-зимний период граждане России были обеспечены теплом, электричеством и топливом. И не только жители, но и, конечно же, экономика нашей страны, добавил Цивилев. Так что нет никаких оснований думать, что кто-то сорвет подготовку к этому осенне-зимнему периоду, подчеркнул он.
21: О космосе.
18: Корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к МКС. Многоразовый грузовой корабль в автоматическом режиме причалил к стыковочному узлу модуля «Гармония» американского сегмента орбитальной лаборатории. Cargo Dragon доставил на станцию свыше 2 тонн продовольствия, медицинского оборудования и материалов для проведения научных экспериментов. На борту также находится заключительная партия выдвижных солнечных панелей нового поколения. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения Международной космической станции.
22: Обо всем.
18: Экземпляр книги о Гарри Поттере «Философский камень» из первого немногочисленного тиража с неисправленными орфографическими ошибками ушел с молотка за 302 тысячи фунтов, около 400 тысяч долларов, сообщает газета Independent. Первый тираж «Философского камня» состоит из 500 экземпляров в твердом переплете, из них 300 попали в школы и библиотеки. Сегодня эти книги особенно ценятся коллекционерами. Мировой рекорд за книгу из первого тиража составляет 356 тысяч фунтов стерлингов и был установлен в Соединенных Штатах в декабре 2021 года. Курс доллара на завтра 83 рубля 76 копеек, евро стоит 93,77, юань 12 рублей 50 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 10 градусов со знаком плюс, завтра днем будет 14-15 выше нуля и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. И сегодня будем обсуждать, ну, наверное, первые итоги цифрового рубля. Месяц прошел после того, как он, в общем, был запущен. Ну и, соответственно, у нас в гостях главный человек по цифровому рублю в Центробанке Зульфия Кахруманова, зампред ЦБ. Зульфия Анукербековна, здравствуйте.
22: Здравствуйте. Всем добрый день.
2: Расскажите, собственно, про первый месяц, да, вот как он прошел, не знаю, довольны вы результатами? Ну, судя по вашему цветущему виду, вы довольны?
22: Да, мы довольны результатами. У нас за период сентября достаточно интенсивно открывались счета цифрового рубля. У нас больше 220 тысяч за один месяц, около 150 тысяч операций за один месяц на платформе цифрового рубля, поэтому темпы для нас очень такие хорошие, то есть интенсивность мы видим. Сейчас к концу месяца чуть-чуть поспокойнее по объему открываемых счетов, мы вышли на такой стабильный уровень от 3 до 5 тысяч счетов в сутки, значит, и операции стабильные, хорошие, и мы запуском довольны.
2: А получается, что вот количество счетов больше, чем количество операций, многие пока просто открыли кошелек, но не проводили пока никаких операций, да?
22: Мы не считаем операции пополнения счетов, это просто обычные операции, поэтому, конечно, естественно, что счетов, в которых открыто, если считать и открытие, и пополнение, то операций еще больше.
2: А есть уже какие-то, может быть, данные о том, где расплачиваются?
22: Мы знаем, что торговые крупные сети открыли свои торговые терминалы для того, чтобы принимать цифровые рубли. Маркетплейсы, ритейлеры, они открыли, и там можно расплачиваться цифровыми рублями. И, в общем-то, для людей там показательно. Многие пробовали прямо непосредственно на терминале самообслуживания в крупных розничных сетях это делать.
2: А вы сами уже как-то пользовались, применяли его?
22: Конечно.
2: Где, может быть, да, и так далее?
22: Конечно.
2: Да.
22: Ага. Я открыла счет цифрового рубля себе еще в период пилота, проводила операции там, где это было можно, были там организации различные юридические, где можно было расплачиваться цифровыми рублями, я это применяла. Я получаю зарплату в цифровых рублях с июля месяца, да, это тоже такой интересный был опыт.
2: То есть не только Минфин, сотрудники Минфина, да, некоторые, но и сотрудники Центробанка, получается.
22: Да, мы были чуть раньше, коллеги с 1 октября присоединились к этой группе, и расплачиваюсь тоже в крупных сейчас уже сетях, задаю вопрос, можно ли примите ли оплату в цифровых рублях, как правило, отвечают сейчас уже очень уверенно, да, сначала так с удивлением говорили, наверное, сейчас проверим. И да, конечно, пользуюсь. Например, в нашей столовой расплачиваюсь цифровыми рублями уже давно. И мне это очень интересно самой, не только потому, что новые технологии, это очень быстро, очень оперативно, но еще и интересно смотреть за клиентским, пользовательским путем. То есть мне интересно, как организовано внутри мобильных приложений банков проведение этой оплаты. Мне очень интересно, как выглядит порядок форм, который мы видим, если я вижу что-нибудь, что можно у упростить, улучшить. Я обязательно это передаю в бэклог нашей команды, в смысле, как одну из задач по улучшению клиентского пути. Это тоже для меня дополнительный интересный опыт именно как пользователя.
2: Ну да, хорошая история, то есть не только посмотреть, как это вот в теории, да, но и на практике, ну, последняя миля, да, как говорят, вот, собственно, да. Использовать. А у вас были какие-то ожидания, может быть, да, вот оправдались ли эти ожидания в первый месяц, да?
22: Мы, конечно же, строили какие-то прогнозы по объему тех, кто мог бы к нам подключиться, и там примерно считали, что к концу года у нас получится около 60 тысяч счетов, и там операций будет чуть, вот, ну, меньше, чем есть сейчас, поэтому наши прогнозы были гораздо скромнее, чем результаты. Мы свои прогнозы основывали на похожих проектах, например, система быстрых платежей, мы смотрели, какая там была динамика, ну, и немножечко мы скорректировали свои ожидания с учетом того, что в цифровом рубле чуть более был в старте, сложнее путь. Все-таки здесь надо было открыть счет цифрового рубля непосредственно на платформе Банка России, и нужна была подтвержденная учетная запись ЕСЕ, это госуслуги. И несмотря вот на вот это, по операции у нас достаточно много кто приходит, кто открывает счета, гораздо больше, чем мы ожидали. Как оказалось, у нас люди открыты ко всему новому, интереснее заходить. А еще, мне кажется, сыграл тот фактор, что все увидели, что нет обязательности открыть. Вот это тоже дополнительный положительный эффект. Всем было интересно попробовать, потому что вы можете легко как открыть счет цифрового рубля, и также легко его закрыть. В общем, это очень простой клиентский путь. Мне кажется, это тоже стало дополнительным фактором того, что это гораздо выше по цифрам, чем мы ожидали.
2: То есть закрыть кошелек тоже можно спокойно, там, не знаю, нажать иконку в банковском приложении.
22: Очень легко, да. Да.
2: Ага, понятно, интересно. Вот я помню, ну, пилотировали цифровой рубль, мне кажется, года три, да, наверное, вот тестировали, долго к этому подходили. Мы все время вас спрашивали еще, когда уже запустится, да, в конце концов. Но в первый месяц все равно какие-то сбои были, то есть, но или все-таки не было. При применении чего-то нового всегда что-то начинает вот, ну, как-то идти не туда, как планировали. Или вот это пилотирование позволило бесшовно пройти?
22: Во-первых, я хочу сказать, что все функционирует в штатном режиме. Мы айтишники, народ суеверный. Словосочетания сбоев не было. Очень аккуратно произносится, потому что как только ты произносишь такие слова в информационном поле, что-нибудь случается, все это знают. Как это работает, не знаю, но это вот как-то работает. Поэтому не волнуем информационное поле, все функционирует в штатном режиме. Единственное, что, конечно, в старте были трудности у пользователей некоторых, которые открывали счета, но мы с банками очень оперативно реагировали на вот первые недели, когда шли вот такое вот интенсивное открытие счетов. И, конечно, были сложности ровно потому, что это было большое количество вовлеченных участников. Это и торгово-сервисные предприятия, это и банковские приложения, это и государственный сервис вот ЕСЕ, госуслуги, это терминал вот непосредственно на кассах. Ну, в общем, очень много вовлеченных участников. И в том числе мобильные устройства наших граждан с разными типами операционных систем, с разными версиями этих операционных систем, много разных типов мобильных устройств. Но мы очень оперативно реагировали. Если возникали какие-то вопросы, отрабатывали с банками практически на лету. Поэтому, на вот мой взгляд, такой масштабный проект, в общем, очень неплохо запустился, каких-то грандиозных проблем, слава богу, не было.
2: К нему просто было, я так понимаю, очень повышенное внимание. И я помню, даже некоторые коллеги уже в 0 часов 1 минуту пытались, значит, в приложении что-то там открыть и очень расстраивались, что а как же так, ничего еще до сих пор не работает.
22: Причем у некоторых это происходило достаточно быстро и оперативно в течение нескольких минут, а у кого-то возникали сложности. Была, например, сложность одна из, когда пытались оплатить на терминале, непосредственно терминал к этому моменту времени еще не был готов. Очень быстро перестроили, там, в течение нескольких минут поднастроили терминал, и оплата прошла. Ну, то есть вот эти вот, конечно, пристальное внимание тоже в информационное поле давало какой-то такой градус.
2: А по поводу мошенников, уже в сентябре как раз была какая-то информация, я, правда, не сильно в нее поверил, потому что очень странное было обоснование мошенничества, что якобы какие-то схемы уже с цифровым рублем появились. Вот какие-то реальные схемы все-таки есть?
22: каких-то подтвержденных мошеннических схем с цифровым рублем нет. Но давайте будем реалистами. Мошенники всегда подстраиваются под актуальную повестку. И цифровой рубль у всех на слуху, и, конечно, они под это подстраиваются. Что является защитой? Защитой являются ваши знания о предмете. Если вы хорошо знаете предмет, то, соответственно, вас запутать невозможно. Если говорить о цифровом рубле, то счет открыть может сам человек. Только сам человек. Только со своего мобильного устройства. Только если он сам решил это сделать в мобильном приложении банка. Никто ему автоматически открыть счет не может. Поэтому я вот всем рекомендую этими знаниями обладать. Если вдруг кто-нибудь звонит и предлагает назвать код, говорит, пришлю какую-то ссылку, давайте куда-то переведем средства, кладите трубку. Потому что это мошенники, потому что все, что касается цифрового рубля, только ваше добровольное в этом участие, когда вы сами нажимаете кнопки в мобильном приложении, открываете счет или переводите средства. Ну и кроме того, мы реализовывали платформу по всем требованиям наших регуляторов, это и ФСБ России, и ФСТЭК, и, в общем-то, приложили немало усилий, чтобы защитить платформу от различных типов влияния и воздействия.
2: А мошенники обычно как раз пугают, да, что как-то деньги куда-то перейдут, да, то есть какие основные вот эти зацепки?
22: Такие же паттерны, как и все остальное. Звоним, чтобы предложить открыть счет, или вам открыть счет, или вот давайте средства переведем. Все такие же паттерны, как и по всем другим типам актуальных повесток.
2: Ну, а дальше уже пугают и, в общем, да, обрабатывают свою жертву. Ага. Ну, понятная схема.
22: В общем, здесь рекомендую обладать знаниями.
2: А мы, кстати, вот как раз в следующем блоке как раз про эти знания и поговорим. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях Зульфия Кахурманова, заместитель председателя Центрального банка. Говорим о цифровом рубле. Вернемся через пару минут.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
24: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
25: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые?

0: 62. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
2: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое... Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. И продолжаем обсуждать цифровой рубль. У нас в гостях заместитель председателя Центрального банка России Зульфия Кахурманова. Зульфия Нукербековна, еще раз добрый день. И давайте вот еще раз все-таки пробежимся по таким основным вещам. Собственно, вот что такое цифровой рубль? Наличные есть, безналичные. И тут какой цифровой рубль?
4: Цифровые рубли – это такие же рубли, только в цифровой форме. Один цифровой рубль равен одному наличному рублю, одному безналичному рублю. У вас есть наличные средства в кошельке, есть безналичные средства на счетах в банке и цифровые рубли на счете на платформе Банка России. Между собой все средства абсолютно равноценны. Вы выбираете, чем вам платить на кассе, безналичными рублями или цифровыми рублями. Выбираете тип оплаты, сервис быстрых платежей, QR-код, карту. Это любой тип, то есть это ваши деньги, ваш выбор. Если совсем просто, то вот так.
3: Если мы перекидываем деньги из одной формы в другую, есть ли здесь какие-то комиссии за транзакции и все остальное?
4: Это абсолютно бесплатно. Перевод из безналичных в цифровые рубли абсолютно бесплатен, из цифровых рублей обратно в безналичные тоже абсолютно бесплатно. На платформе цифрового рубля все переводы для граждан бесплатны. Для человека может осуществлять без лимитов, без комиссий. Переводы на платформе. Для компаний, для организации комиссии по переводам тоже крайне низкие, ниже, чем в системе быстрых платежей. И тариф на прием платежей в свой адрес, эквайринг, тоже низкий, 0,3%.
3: Ну, то есть ниже, чем по даже системе быстрых платежей.
4: Да.
3: То есть получается.
4: И еще к своему счету цифрового рубля вы можете получить доступ из любого мобильного приложения банка, где у вас открыт счет. И точно так же для юридических организаций, для компаний можно получить доступ к своему счету из приложения любого банка, в котором открыт счет у этой организации. То есть это дает больше возможностей, если вдруг в этот момент времени не получается зайти через мобильное приложение одного банка, вы заходите через мобильное приложение другого банка и пользуетесь своими средствами.
3: Для физических лиц, вот помимо безлимитной возможности перебрасывать деньги с одного цифрового кошелька на другой. А какие еще вот такие наиболее очевидные плюсы, наверное?
4: Средства на счете цифрового рубля вы вот получаете доступ через мобильное приложение любого банка, и средства на счете цифрового рубля вам гарантированы в полном объеме без ограничений. То есть, если мы говорим о безналичных счетах, там есть определенная сумма, это там 1 400 000, а здесь все средства гарантированы государством.
3: Тоже безлимитно.
4: Да.
3: А в плане оплаты именно для физических лиц тут просто разницы нет, что мы карточкой прикладываем,
4: абсолютно,
3: что QR-код, что, соответственно...
4: Для организации выгоднее принимать расчеты в цифровых рублях. И как и было с системой быстрых платежей, очень там в течение там, достаточно небольшого времени очень многие стали на кассе спрашивать, не могли бы вы заплатить QR, если вот вы обращали внимание. Mm-hmm. Здесь же будет работать каким образом? Так как это выгоднее, то для вас может быть какая-то персональная скидка именно от торгово-сервисных предприятий, от производителей на их товар, когда вы платите цифровыми рублями.
3: По поводу установки. Возникла такая ситуация, что, ну, мне кажется, у нас половина страны, да, наверное, на андроидах, половина страны на айфонах, ну, может быть, там чуть меньше, да. Но вот владельцы этих смартфонов, они стали, ну, не смогли установить приложения новые для использования цифрового рубля. Технически этот вопрос как-то можно будет решить в какой-то перспективе?
4: Не совсем так. Во-первых, владельцы айфонов не оказались где-то за бортом. Ряд банков через свои мобильные приложения дают возможность открывать счета цифрового рубля. Вообще, использование мобильных приложений банков для владельцев айфонов, это не связано с проблемой с цифровым рублем. Есть сложности для банков с публикацией в магазине приложений. И банки научились с этим работать последние годы, как вы знаете. Да, у нас все равно у всех есть мобильные приложения банков, и банки умеют предлагать обновление своих мобильных приложений по другим каналам. Поэтому, конечно, с течением времени все банки решат эту проблему, и поэтому владельцы айфонов тоже будут иметь возможность открывать из мобильного приложения того банка, где я привык работать со своими средствами, открывать счет цифрового рубля.
3: А сейчас можно в отделение своего банка, условно так, написать в поддержку, спросить, а вдруг вы уже какую-то техническую возможность.
4: Да, можно обратиться в поддержку банка, и банк может предложить вам вариант получения приложения.
3: Понятно. Давайте по мифам вкратце пройдемся. Их тоже достаточно много. Во-первых, что цифровой рубль вызовет высокую инфляцию и станет ее катализатором. Вот такая распространенная история. Вот насколько это правда, нет?
4: Это неправда, потому что цифровые рубли не добавляют денег в экономике. То есть, когда вы платите на кассе, если вы платите цифровыми рублями, наличными или безналичными, сумма вашей покупки не меняется. Поэтому дополнительных денег не появляется. Соответственно, и на инфляцию это никак не влияет.
3: А второй такой миф, который часто встречается, что всех насильно переведут на цифровые рубли. То есть, вы вместе с коллегами из Минфина, вы как бы добровольно перешли, ну и те, кто это сделали, 220 тысяч человек. А вот каких-нибудь бюджетников возьмут и всех переведут. Тут будет такое, нет?
4: Вы, во-первых, видите, что никого не перевели. Я уже много раз говорила о том, что открытие счета абсолютно добровольное дело для человека. И, конечно же, никаких переводов для того, чтобы открыли счет цифрового рубля, кто-то и что-то там делал. Такого у нас нет в планах и ни у кого. И важно, что это плюс дополнительные опции для вот перевода средств, для возможности оплачивать свои покупки по каким-то другим тарифом, да, и здесь, конечно же, ничего такого нет. И еще важный аспект в отношении вот переводов, каждый раз возникают там комментарии, значит, а вот же, как меня тут заставят, как я уже говорила, если вы не открыли счет цифрового рубля и не переводите, если кто-то вам с этим звонит, это, ну, полная ерунда, кладите трубку.
3: Еще один миф, цифровые рубли очень легко забрать, ну, то есть заморозить, не знаю, что-то нехорошее такое сделать, да.
4: Этим страшилкам много лет. Я вообще даже не знаю, если кто-то, кто в это верит. Ничьи деньги никто не может забрать. То есть никто не может забрать ваши средства. Ни наличные, ни безналичные, ни цифровые. И эти страшилки, ну, видимо, распространяют те, кому надо как-то дестабилизировать ситуацию. Просто не верьте этим информационным фейкам.
3: Ну, как про заморозку вклада, собственно, раз в год появляется вот эта страшилка.
4: Эти информационные фейки, в общем, мне кажется, кому-то это нравится делать.
3: Одна из историй, которая была связана с цифровым рублем, это офлайн-оплата, возможность ее. Вот будет, не будет?
4: Да, это очень интересная технология. Мы исследовали в этом году типы технологических возможных решений для того, чтобы применять это на практике. Завершили исследование вот буквально недавно. И мы будем пробовать реализовывать сначала в формате такого прототипа с небольшим количеством участников. И дальше будем тиражировать, как это может выглядеть. Например, это защищенная сим-карта в вашем телефоне, где есть выделенное защищенное пространство, в которое вы переводите средства, если понимаете, что вы можете оказаться в местности, где может не быть мобильного интернета. И это похоже на то, как если вы в кармашек положили наличные. И там, где вы будете находиться, вы сможете оплатить из офлайн-кошелька, где нет связи, непосредственно в магазине или где-то там расплатиться за этот. Что мы хотим, чтобы этот вот пользовательский путь, во-первых, должен должен быть абсолютно точно защищенным, безопасным, но еще и удобным. И вот мы следим за тем, чтобы мы не потеряли качество самого сервиса, да, он был удобным и, конечно, был максимально защищенным. Мы надеемся посмотреть, как это будет в прототипе реализовано, получить какую-то обратную связь и дальше поэтапно тиражировать.
3: То есть потребуется вот какой-то дополнительный физический носитель, да, скажем
4: так. Без этого невозможно, конечно. Это должна быть защищенная сим-карта или что-то другое, может быть, другой механизм тоже с каким-то устройством, куда это можно будет переносить.
3: А какие вот на ближайшие несколько лет планы по цифровому рублю? То есть у нас поэтапное будет вовлечение всех участников рынка, да, я понимаю, а что-то еще планируется?
4: Вы знаете, у нас такое большое количество планов. Вот, например, у нас в ноябре будет релиз, в котором будет появляться сервис подписок, и на следующих этапах у нас огромное количество дополнительных сервисов, которые мы хотели бы вовлечь. И одним из таких направлений является развитие смарт-контрактов. Это когда платеж происходит по каким-то алгоритмизируемым правилам, когда в условия зашиты события, что вот при наступлении такого события автоматически производится оплата за что-то. Ну, там из таких вот примеров безопасная сделка, например, за автомобиль. Продавец-покупатель на платформе цифрового рубля подписывает смарт-контракт, что средства будут переведены ровно в тот момент времени, когда произойдет регистрация автомобиля за покупателем. И для этого мы на платформе будем получать информацию из внешних источников, к которым тоже вот будем подключаться к государственных информационных систем. Поэтому мы видим себе направление вот развития в смарт-контрактах. Мы набираем сейчас такие кейсы, в которых, может быть, наиболее интересно было бы делать их первыми, потом вот следующие возможные варианты. Поэтому у нас типы операций только увеличиваются, запрос на вот такие типы переводов, типы платежей. Ну, вот один из таких, наверное, тоже типов оплаты будет появляться, переводов, это когда будет платеж происходить в сторону организации, у которой счет открыт в казначействе. А так у нас каждые полгода формируется релиз, мы внутри обсуждаем, какие типы сервисов включить. Как всегда, сервисы, которые мы хотели бы включить, гораздо больше, чем, значит, возможно реализовать за короткий промежуток времени, потому что мы ориентируемся не только на свои собственные возможности, мы понимаем, что есть банки-участники, которым надо тоже адаптировать свои системы под новые типы сервисов, которые мы хотели бы предлагать людям и бизнесу.
3: А вот про это еще давайте чуть позже поговорим. Я напомню, что у нас в гостях Зульфия Кахруманова, заместитель председателя Центрального банка России. Говорим о цифровом рубле. Вернемся через пару минут.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Константин Кнырик о резких высказываниях Трампа в адрес Зеленского.
6: Я настолько предполагаю, все-таки за украинский проект в большей степени ответственны спецслужбы, и спецслужбы, мягко говоря, американские, Трампу не сильно подчиняются. И в этой части позиция Трампа, она мне понятна. Он очень-очень-очень последовательно ходит по тонкому льду и каждый раз вынужден проверять степень своих возможностей. Да? То есть сейчас он достаточно запредельное действие совершил, в том числе и в части экономических вопросов, в том числе и в части политического заявления в отношении Зеленского. Я думаю, что сейчас он долго будет смотреть на последствия, анализировать, насколько сильно его атакуют. Как бы он не может быть абсолютно последовательным, и он не может быть в этой части быстрым, потому что у него слишком много обстоятельств внутриполитических, которые он вынужден учитывать перед тем, как совершать какое-либо действие. Вот на сегодняшний день, я думаю, что это вот предел его возможностей, потому что все остальное вызывает уже дикие сложности, как бы, и в этой части, я думаю, что пока он будет выжидать.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
8: ВСУ попытались накануне атаковать несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Зафиксированы отдельные попадания, однако существенного урона инфраструктуре нанесено не было. Об этом заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что ничего серьезного не случилось. Ранее КПРУ сообщал, что в ночь на 15 октября в результате массированной атаки украинских беспилотников на территории Рязанского НПЗ произошло возгорание. Великобритания передаст Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Британский премьер Энди Бёрнем обсудил дополнительные поставки с украинской стороной во время визита Владимира Зеленского в Лондон в среду. Новые поставки осуществляются в рамках усиления поддержки Киева европейскими странами, отмечает издание Bloomberg. Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине. Переводить криптовалюту с цифрового счета на собственный кошелек под самостоятельным управлением нельзя. Об этом говорится в разъяснениях Центробанка. Речь о холодных кошельках, доступ к которым контролирует сам владелец. Кроме того, с 1 июля в России нельзя будет напрямую покупать, а также продавать криптовалюту между физическими лицами. Такие сделки должны проходить через дополнительных уполномоченных посредников, например, брокеров или обменные организации из реестра Банка России.
0: О спорте.
8: Череповецкая «Северсталь» дома со счетом 5-2 обыграла ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата «Фонбет КХЛ». «Северсталь» продлила победную серию до 6 матчей. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице западной конференции. У нее 22 балла после 16 игр. «Локомотив» набрал 22 очка после 15 встреч. «Железнодорожники» занимают 2-е место на западе, опережая «Северсталь» за счет большего количества побед в основное время. В следующем матче «Северсталь» 19 октября примет нижегородская «Торпеда». «Локомотив» 17 октября на выезде сыграет в Сочи.
0: О погоде.
8: Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за прогнозируемого предстоящей ночью и утром сильного тумана. Об этом сообщили в гидрометцентре. Местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров. Предупреждение будет действовать до 10 утра пятницы. При этом, согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в столичном регионе на фоне облачности с прояснениями местами также не исключен небольшой дождь. Температура воздуха составит от 8 до 10 градусов выше нуля в Москве и от плюс 5 до плюс 10 градусов по области. Днем в пятницу гидрометцентр ожидает в мегаполисе до 15-17 выше нуля. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 9 градусов, завтра днем будет плюс 11, плюс 12 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Итак, мы возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Рядом со мной Зульфия Кахруманова, зампред ЦБ, отвечающий за цифровую трансформацию, да, ну, цифровой рубль, по крайней мере, да. Вот, и мы его обсуждаем. Вопрос следующий, да. В целом у нас, ну, наверное, понимание, как пользоваться цифровым рублем еще не сформировалось, да. Вот вы назвали несколько возможных путей. Ну, вот можете сценарии, да, какие-то рассказать, когда удобнее будет цифровым рублем пользоваться, когда безналичным, когда наличным и так далее.
4: Если говорить про цифровой рубль, например, вы человек, которому нужно очень срочно перевести средства родному человеку, который находится в другом городе, и у него счет открыт в другом банке. Самое главное, неважно, что он в другом городе или нет, главное, что вам нужно быстро сделать. И в этом смысле без тарифов, без комиссии, без лимитов вы можете очень оперативно, в общем-то, средства довести. Ну, либо вы родителям переводите, там, не знаю, ежемесячно какую-то сумму, они живут в другом городе, тоже такой распространенный сценарий, хотели бы это делать без комиссии, да, и еще и так, чтобы это происходило в автомате, там, для них. Это вот сценарий номер один для человека, потому что переводы бесплатны, как мы уже говорили, нет лимитов.
3: Ну, там лимит, в принципе, достаточно большой, 100 тысяч в месяц, вот, ну, если между разными банками, если система быстрых платежей.
4: Если система быстрых платежей, 100 тысяч в месяц, да. Но если у вас несколько участников, кому вы переводите средства, то в какой-то момент времени этот лимит уже исчерпан. Второй вариант. Вы индивидуальный предприниматель. Вы очень внимательны к своим расходам, и вы хотели бы экономить на переводах, и хотели бы экономить на приеме платежей в свой адрес. То есть такой эквайринг за меньшие деньги. Или, например, третий сценарий – крупный холдинг, у которого много юридических организаций, которые распределены в разных часовых поясах. И вы тоже хотите экономить на переводах, и вы хотите не привязываться к операционному дню в каких-то разных часовых поясах. Вы хотели бы это делать бесшовно для себя, достаточно оперативно. И, может быть, даже если бы вы хотели бы еще сэкономить средства, например, на выплате зарплаты, потому что самый низкий тариф вот при таких выплатах зарплаты 1 рубль за одну строчку, там меньше нет на рынке.
3: А что это значит 1
4: рубль? Это означает, что реестр выплат зарплаты, вот сейчас, если есть зарплатные проекты, то организация за зарплатный проект что-то платит банку, когда идут выплаты. В цифровом рубле это стоит рубль строчка, это самый низкий тариф вообще.
3: То есть рубль один человек, по сути,
4: да.
3: Зарплата.
4: Да, и у нас сэкономленные средства, например, когда речь идет о крупном холдинге, вы могли бы платить премию. Возможно, тоже в цифровых рублях. Вот таких три сценария, которые прямо сейчас. А сценарии, которые открываются в будущем, это как раз смарт-контракты, алгоритмизируемые платежи, где рутинные процессы проверки уже перекладываются вот на платформенные решения. Это позволяет и собственные сервисы немножко оптимизировать и сделать их более простыми, и экономить. Это же экономия издержек все время внутри экономики, когда сложные проверочные механизмы закладываются внутрь самих платформ, возможностей решений.
3: То есть, по сути, вот если говорим про, ну, допустим, какой-то малый бизнес, да, небольшой, вот сейчас же есть большая проблема, что либо одни сначала платят и ждут поставку, либо другие сначала получают какой-то товар, а потом, в общем, счет висит условно там неделю, да. Две недели и так далее, надо звонить, спросить, оплатить и так далее, да?
4: Те самые безопасные сделки, когда оплата производится в момент доставки товара, то есть вот чтобы не происходило так, что тот, кто доставлял товар, его не доставил, а деньги уже получил, и деньги не возвращает. Либо наоборот, когда товар получен, оплатить не хочется, например, кому-то, да, или он считает, что не буду платить по каким-то своим соображениям. А здесь это безопасные сделки непосредственно на платформе. И мы хотим, чтобы у нас на платформе эта доставка приходила из какой-то третьей системы,

0: насколько там велик интерес?
1: Да, конечно. Вот из 200, там примерно 220 счетов, около 10 тысяч – это юридические лица, и где-то около 1500 – это индивидуальные предприниматели. И динамика открытия юридическими лицами индивидуальных предпринимателей, она только растет, потому что люди начинают понимать, что здесь я экономлю.
0: Понятно. То есть это не только вот эти федеральные сети, которым нужно обязательно сейчас это делать, а это именно небольшие компании.
1: Потому что это возможность для организации. Они могут открыть счет и проводить расчеты. Для федеральных сетей это обязательство принимать цифровые рубли в оплату. А для них возможность открыть счет и пользоваться вот прямо завтра.
0: А есть какие-то для бизнеса требования, чтобы это все открыть? Ну и, соответственно, какие-то штрафные санкции, если они не предоставляют возможность оплаты цифровым рублем?
1: Давайте расставим все точки над всеми буквами. Во-первых, таким регулятором торговых предприятий является не Банк России, а Роспотребнадзор. И обязательства вот с 1 сентября этого года возникли у тех торговых предприятий, у которых оборот за предыдущий год составил более 120 миллионов рублей. Ну, это такие крупные организации. И поэтапно каждый год будут вовлекаться следующие организации, у которых оборот меньше. Это ситуацию мы проходили с внедрением системы быстрых платежей. Именно торговые предприятия, они не отказывались переходить на систему быстрых платежей. Для них это было интересно, потому что они на этом экономят свои издержки. И, конечно же, ровно вот в таком же ритме, там более чем уверенно, будет происходить, потому что это интересно бизнесу, он экономит на этом. И ему, конечно, будет интересно предлагать вам платить цифровыми рублями и предлагать вам, возможно, индивидуальную скидку, когда вы будете платить цифровыми
0: рублями. А им же, получается, никакое дополнительное оборудование устанавливать не надо, да?
1: Да, это дополнительного оборудования устанавливать не нужно. Они используют те же терминалы, которые были под систему быстрых платежей. QR-код даже тот же самый вот считывается ровно таким же образом, как он был по системе быстрых платежей. Поэтому это экономит издержки по кругу.
0: А у нас, в принципе, теперь QR-код вообще универсальный, да, единый.
1: Да, да, это было тоже с 1 сентября.
0: Ну, отлично. И, наверное, заключительный вопрос. Вот, по сути, вы как регулятор, да, как Центробанк, отвечали за банки, да, за то, чтобы они себя корректно вели, там, в общем, не набирали слишком большие обязательства, да, и так далее. То есть не набирали слишком таких плохих заемщиков, которые могут создать там проблемы для финансовой стабильности. А тут вы, по сути, создавая платформу цифрового рубля, часть денег уже начинаете хранить, да, условно, вот, физических лиц. Вот, и берете на себя ответственность, да, за всю эту историю. Вот каково это, да, условно?
1: Вы знаете, мы еще отвечаем за платежную систему Банка России. Об этом почему-то все забывают. Это все операции кредитных организаций, миллионы транзакций, триллионы рублей каждый день. Если обернуться назад, я не могу не вспомнить о проекте в 2018 году. Мы тогда объединяли все расчетные системы Банк России в одну централизованную. До 2018 года банки направляли платежные поручения в зависимости от точки, где происходят расчеты, в разные региональные наши системы. Был еще такой термин – межрегиональные расчеты. И еще в зависимости от срочности платежа тоже разные системы. А тут с середины 2018 года это стала единая система, в которую просто банкам стало удобно направлять, и пропал термин даже межрегиональных расчетов. И тогда мы провели филигранную работу. Это ответственность за деньги, практически всех банков. Это слияние систем. Банки практически ничего не заметили. Просто для них с 18 июля 2018 года стало удобнее пользоваться платежной системой. Мы добавили еще плюс много операций. А дальше на базе вот этой централизованной системы мы запускали систему быстрых платежей. Система быстрых платежей сегодня уже система, в которой проходят миллионы транзакций. Мы несем ответственность за эти транзакции, за расчеты, которые происходят мгновенно. Поэтому цифровой рубль – это не первый наш масштабный проект, в котором мы несем ответственность за средства клиентов. Но, конечно, 1 сентября все равно было волнительно, потому что по масштабу вовлеченных участников, конечно, цифровой рубль – самый масштабный проект, что очень много кто вовлечен в реализацию проекта.
0: А деньги

0: И, получается, лежат вот в системе Центробанка, да, на каких-то вот отдельных...
1: на платформе Центрального банка.
0: Не в казначействе, как часто говорили, да, вот раньше до этого, то есть именно у Центрального банка. Понятно. Будем пользоваться периодически цифровым рублем, тестировать его, если что, обратную связь будем давать. Я напомню, что у нас в гостях была Зульфия Кахруманова, заместитель председателя Центрального банка России, Зульфия Нукербековна. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: До свидания.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на Радио «Комсомольская правда».
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
8: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское». Я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Сегодня поговорим о недвижимости и налогах. Власти хотят прогрессивную шкалу применить к сделкам с квартирами и домами и учитывать основные доходы бывшего владельца. Сейчас налог к ним не привязан и составляет от 13 до 15%. Минфин предлагает суммировать и выручку от продажи, и зарплату, и другие поступления. И уже с общей суммы брать от 13 до 22%, рассказала радио «Комсомольская правда» эксперт по налогам Наталья Кордюкова.
9: Минфин хочет вообще, в принципе, все в котел. Это не обязательно даже зарплата. То есть, например, и дивиденды, что, на мой взгляд, совершенно неправильно, тоже могут туда попасть. И продажи недвижимости тоже в один котел. Доходы от вкладов в один котел. Не знаю, там, аренда помещения тоже в один котел, если он квартиру сдает и находится при этом на каком-то там спецрежиме типа самозанятости. Но сейчас у нас все рассовано по маленьким кучкам, и эти кучки в совокупности растут чуть по разным ставкам и медленно. А так, понимаете, у нас ставка движется вот как наполнение фонтаном. То есть вот 13% оно заполнилось до 2,4%. Миллиона. И мы переходим уже на 15%. Там дальше до 5 миллионов заползаем и переходим дальше.
8: Налог с продажи жилья не взимается после 5 лет владения. Для единственной, подаренной или приватизированной квартиры лимит 3 года. Часть продавцов предпочтет выждать эти сроки, но к дефициту на вторичке такая практика не приведет, считает эксперт по налогам Наталья Кордюкова.
9: У нас пока в настоящий момент, насколько я знаю, рынок страдает новостройки, при том в таких районах новых, плохо обжитых. Квартиры на Патриарших прудах рано или поздно будут проданы, потому что традиционно находится человек, который ее все равно купит. Это такой инвестиционный актив. Чем больше налоги, тем больше у нас, безусловно, есть соблазн уйти в тень. Там же очень много разных других подковерных игр. То есть, например, в принципе, тень – это не гарантированная история. То есть насколько там продавец и покупатель друг другу доверяют. Конечно, это криминогенную ситуацию достаточно сильно подхлёстывает. И, в принципе, в чемодане найти стоимость московской квартиры – это не всегда и не всем доступно справедливости ради так прям принести там сумму в миллионах. Не всегда возможно. Однако, чем больше налог, тем больше соблазн уйти в тень.
8: Прогрессивная налоговая шкала для сделок с недвижимостью пока только обсуждается в правительстве, однако в случае принятия может заработать уже со следующего года. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.

0: Искусственный интеллект со временем повлияет примерно на 40% рабочих мест в мире. Одни профессии изменятся под воздействием новых технологий, другие потеряют ценность, а часть рабочих мест исчезнет. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, первые последствия распространения искусственного интеллекта уже ощущаются в развитых экономиках. Она назвала этот процесс медленно движущимся цунами, которое кардинально меняет мировой рынок труда. В развивающихся странах под воздействием искусственного интеллекта могут оказаться около четверти рабочих мест. Более низкая доля объясняется тем, что эти технологии пока распространены там меньше. При этом, как отметила глава МВФ, проведенное в США исследование показало, что уже 10% рабочих мест требуют навыков работы с искусственным интеллектом. Боятся ли активного внедрения ИИ и прихода на рынок труда? Комментирует радио «Комсомольская правда» кадровый эксперт Илья Варакин.
1: Сильнее влияет на рабочие места сейчас ключевая ставка, но вы же ее не боитесь, вы относитесь к ней как к серьезной части реальности. Вот то же самое, интеллект он тоже меняет отношение к реальности, меняет технологии, с которыми мы сталкиваемся, что-то ускоряет, что-то настолько сильно усложняет, что меняется подход к работе, меняются какие-то профессии. Поэтому эмоции надо просто брать в сторону и тактически думать, как это использовать, где этому давать ход, а где это можно запрещать. Потому что на самом деле мы, конечно, сейчас находимся в стадии очарования, мы смотрим на него и думаем, как же здорово он все делает, но не замечаем таких вещей, что есть эффект галлюцинирования, когда этот интеллект преподносит как экспертную информацию то, что на самом деле не подтверждено и может нести вред, если мы на это хотим как-то опереться. Поэтому если меньше эмоций, то да, действительно более 40% рынка поменяется, но бояться не стоит. Стоит быть вооруженным и использовать это.
0: Глава МВФ призвала правительство пересмотреть подходы к образованию и профессиональной подготовке. По ее мнению, в условиях технологических изменений человеку уже недостаточно однажды освоить профессию и пользоваться полученными знаниями всю жизнь. Непрерывное обучение становится необходимостью. ИИ способен как заменить часть человеческих задач, так и повысить производительность работников, использующих новые технологии. Это особенно важно на фоне возможного сокращения доли человеческого труда в экономике. Поэтому России искусственный интеллект пока на пользу, считает HR-эксперт Гарри Мурадян. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
2: У нас в России сложилась достаточно интересная и парадоксальная ситуация. У нас зарплаты синих воротничков сейчас просто выросли космически. То есть, условно говоря, какой-нибудь там фрезеровщик, токарь, сварщик получает столько же, сколько и директор предела бульварного кольца. Но при этом продуктивность труда этого работника, если посмотреть, то есть там с 21 года его там зарплата выросла, а его продуктивность вообще никак не выросла. То есть при том, что его КПД никак не выросло, его там он получает в разы больше денег. Если мы говорим про вот искусственный интеллект, про автоматизацию, про то, что говорит глава МВФ, то эти инструменты как раз повысят продуктивность выработки на одного человека. Для нас будет только плюс. У нас так рабочих рук не хватает. Если нам придумают что-то, что позволит действующим людям работать эффективнее и производительнее, то почему бы и да?
0: Еще одним вызовом активного внедрения ИИ станет изменение налоговой базы. Если развитие нейросетей приведет к перераспределению доходов от труда в пользу капитала, государствам придется искать новые источники бюджетных поступлений. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: В авариях с участием средств индивидуальной мобильности с января по сентябрь текущего года получили ранения 4300 человек. Это более чем на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из статистики госавтоинспекции. Отрицательная динамика прослеживается по всем представленным показателям аварийности с СИМами. В результате таких ДТП погибло 68 человек, плюс 6% год к году. В Ассоциации операторов микромобильности указывают, что эта статистика ГАИ не разделяет частные, то есть приобретенные гражданами самостоятельно, и прокатные СИМы, которые компании сдают в аренду. Это создает ошибочное представление о высокой аварийности кикшеринга. По их подсчетам, на самокаты, которые граждане приобрели самостоятельно, приходится почти 60% общего прироста аварийности. По словам директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, за частными самокатами нет должного контроля. Вот что эксперт заявила радио КП.
4: Де юре у нас есть там регулирование, которое распространяется на все средств индивидуальной мобильности, де-факто регулирование это работает только в отношении прокатных, потому что, ну, их контролируют, за ними следят, да, и это такая всегда история в формате одного окна. То есть ты зашел в компанию, там выдвинул какие-то требования, и они их выполняют. А если мы говорим про частные, то вот сколько людей, да, условно, сколько и окон, на них не распространяют, точнее, как на них распространяются, но они не соблюдают даже самые базовые ограничения, связанные там с предельной скоростью, 25 км в час, там, зонами ограничения скорости, зонами запрета движения. Есть масса СИМов частных, которые в целом даже не попадают под понятие СИМа, да, потому что они больше на 0,25 киловатт. То есть они могут там быть и до 4, и даже 4 с лишним, а это уже легкие мотоциклы. И вот там те резонансные случаи, которые были в последнее время, когда там дети погибали, управляя СИМом, они как раз были связаны вот с этими сильномощными СИМами, потому что родители покупаются там как игрушка, да, но это, конечно же, не игрушка.
3: Отметим, что из 60 погибших в этом году в авариях с самокатами 47 человек ехали именно на личных устройствах. Самый частый вид происшествия – наезд автомобиля на пользователя СИМ. В качестве мер регулирования Следственный комитет в конце сентября предложил ввести водительские права для управления электросамокатами, а также запретить им передвигаться по тротуарам. Непризнание СИМов в качестве механических транспортных средств, а управляющих их людьми-водителями, создает трудности в правоприменении. Например, это не позволяет привлекать передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Автоэксперт Петр Шкуматов в интервью Радио КП заявил, что если в этой сфере не навести порядок, количество погибших и пострадавших из года в год будет расти.
5: На самом деле, то, что у нас идет рост аварийности со средствами индивидуальной мобильности, это совершенно было ожидаемо. И, конечно, до тех пор, пока в сфере движения на вот этих вот самокатах, электромопедах, электроскутерах не будет наведен порядок, а именно водительское удостоверение, номера, регистрация в госавтоинспекции, обязательное страхование ответственности, скорее всего, аварийность будет расти и дальше. Мне кажется, вот этот вот момент, когда необходимо переходить к уже достаточно привычным методикам, которые, кстати, абсолютно великолепно сработали для мопедов. Напомню, была введена категория М-мопед. На мопеды начали вешать государственные регистрационные знаки, после чего ситуация с аварийностью в этом сегменте транспорта резко улучшилась. Вот до тех пор, пока с средствами индивидуальной мобильности не будет сделано то же самое, мы будем видеть нарастающие цифры год от года.
3: Столичные власти с 15 октября ввели для всех курьеров обязательный экзамен на знание правил дорожного движения, скоростного режима, сервисной этики и правил доставки. Если доставщики не сдадут тесты, работать будет запрещено. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
7: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Мавсес Газарян о влиянии британских элит на правящую монархию.
9: Монархия – это церемониальный институт, который обладает все-таки определенным и очень существенным влиянием. И для аристократии это опора аристократии и дворянства как такового явления. Очень замкнутый, закрытый класс, который хоть и не обладает сверхсильным политическим и экономическим влиянием, как в былые века, но все же у них, например, до 1/3, а по некоторым подсчетам и более там, 30-40% всех земель Британии, у них невероятно уникальные разветвленные связи в разведке, в государственном аппарате и так далее. То есть это невероятно влиятельный класс. Ну и, конечно же, давайте отметим вот такой аспект. Карл III, вступая на престол, в некотором плане нарушил многие устои и как бы принятые для монархии правила. Вы знаете, даже на церемонии его коронации было очень много приглашенных благотворителей, меценатов, активистов, то есть таких известных в популистском плане принятых обществом людей. А вот представителей традиционных, важных, больших домов почему-то не было. Это не совсем правильно. Даже Елизавета II, которая все-таки покойная королева была очень прагматичным и вместе с этим убежденным политиком, который понимал, что корона – это все-таки есть Британия. И это правда. Во многом действительно Британию как единое государство удерживает. Это показала просто даже недавняя история, вот история Шотландии. Корона действительно конструирует, удерживает вот это многонациональное государство, состоящее из англичан, из валлийцев, из шотландцев, жителей Северной Ирландии и так далее. Даже она, будучи предельно адаптивной, избегала таких моментов, чтобы нарушать связь с другими крупными домами.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
6: О важном.
10: Владимир Путин сообщил, что киевскому режиму следовало заранее просчитать последствия, прежде чем наносить удары по маркетплейсам и другим гражданским объектам. Глава государства произнес на форуме «Съезде деловой России» слова о том, что Москва отреагировала на каждый выпад. Ответ оказался настолько ощутимым, что Киев запросил перемирие, чтобы остановить ответные удары. Президент сказал, что Россия начала отвечать по всем позициям, и этот отпор, судя по реакции украинской стороны, стал для нее неприятной неожиданностью. Отдельно глава государства коснулся вчерашних ударов ВСУ по некоторым объектам НПЗ. Путин оценил их результат коротко. Кое-куда попали, но ничего серьезного не произошло. Таким образом, даже попытки атаковать инфраструктуру не принесли Киеву желаемого эффекта.
6: О происшествии.
10: Во Франции поезд и автобус столкнулись при въезде в тоннель под Ла-Маншем. 19 человек получили ранения. Пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте происшествия задействованы значительные силы экстренных служб, бригада скорой медицинской помощи, вертолет службы экстренной медицинской помощи и пожарно-спасательная служба. Микроавтобус с пассажирами, по предварительным данным, опрокинулся на рельсы в районе посадочной платформы у въезда в тоннель, после чего в него врезался грузовой поезд.
6: О космосе.
10: Россия должна создать первую атомную электростанцию на спутнике Земли к середине 30-х годов. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, атомная энергоустановка необходима для формирования полноценной инопланетной станции.
6: Обо всем.
10: В Китае мужчина попал в реанимацию после распития пива на скорость. Житель провинции Хэнань провел 6 дней в реанимации после пивного челленджа, который устроил местный ресторан. На кону стояли 5000 юаней, 63 тысячи рублей. Китаец обошел всех конкурентов и за 26 минут выпил 7,5 литров пива, 10 бутылок, и упал в обморок. В больнице мужчине диагностировали острое алкогольное опьянение, аспирационную пневмонию, острую дыхательную недостаточность и отек легких. Он уже выздоровел, а потом обратился в полицию. Он заявил, что ресторан умышленно причинил вред его здоровью таким состязанием, а потом отказался оплачивать больничные расходы. За лечение он заплатил больше, чем выиграл. Полиция не стала возбуждать дело против организатора пивного челленджа. Мужчине объяснили, что он знал, на что шел. И о погоде. В эти минуты в российской столице 10 градусов выше нуля. Завтра днем будет 14-15 со знаком плюс и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 9 градусов. Завтра днем будет плюс 11, плюс 12 и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Что будет? Честный взгляд на 15 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня тема. Будете ли вы прививаться от гриппа в этом году? 8 800 200 ровно 9702. Если нет, то почему? Если не получается, почему, по каким причинам, ну и вообще все, что связано с прививками, в том числе от гриппа, 8 800 200 ровно 9702, звоните, сейчас послушаем песню, соберем звонки, начнем разговор.
12: На прививку первый класс, вы слыхали, это нас.

0: 8 800 200 ровно 9702. Будете ли прививаться от гриппа в этом году? Ну, или если не будете, профилактика какая? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Иван из Нижнего Новгорода. Вы первый сегодня. Здравствуйте.
1: Каждый год не прививался, в этот год буду. И убедила меня в этом теща 87-летняя.
0: Так.
1: Болел ковидом и считаю, что это необходимо, потому что болезнь проходила не совсем гладко, а после прививки вроде бы какие-то послабления. Конечно, гарантии нет, но легче переносится. Буду обязательно.
0: Супер. А вы начали с 20-го года, получается, да, прививки ставить себе? Я правильно понимаю?
1: Вы знаете, я только с 20-го года ставил несколько раз, потом приходил, мне говорят, у вас насморк, все это было, и мне как-то поликлиники не советовали. Но я был готов это дело сделать. А сейчас вот буду прививаться, обязательно, вот жду, как-то у нас... организовано будет, обещали народ.
0: Да, организовано будет. Единственное, я все-таки хотел бы понять. То есть вы игнорировали этот момент до 2020 года. Я правильно понял? Прерывается связь.
1: Я был сильно самоуверен во всем. А вот когда меня лично коснулось, я немного задумался.
0: Все понятно. Все понятно.
1: И всех призываю не игнорировать этот процесс.
0: Отлично, спасибо, да, мы тоже призываем. Далее. Николай Блашиха, здравствуйте. Здрасте, Николай, пожалуйста.
2: Рад встрече, как говорится.
0: Взаимно.
2: Ага.
0: К тому же место встречи изменить нельзя, как известно.
2: Да. Ну, лотерейный билет я так-то еще не купил, но, наверное,
0: ну, вы даете. Ну, вы даете. Купить, конечно, да. А потом жалуетесь на то, что, значит, этот уровень жизни низкий, а лотерейный билет еще не покупали.
2: Не.
0: Ну, давайте, да, по гриппу.
2: Да, ну, смотрите, прививки я уже давно не ставлю, но я их игнорирую, если честно. Я придерживаюсь такого мнения, что мне в советское время, еще в школе их понавтыкали, и уже достаточно. Вот. А прививку ставлю народную. Свояк мне помогает на Новый год, делает отборный нектар, скажем так.
0: Настоечку какую-то, я правильно понял?
2: Настоечку, да, домашнюю настоечку. Ну, то есть нормально Новый год отметили, в баньку сходили. И тьфу-тьфу-тьфу. Может быть, это просто лично мое мнение и особенности организма. Я не призываю всех так же делать.
0: А вообще болеете зимой? Грипп у вас когда был последний раз?
2: Вот, наверное, в школе и был.
0: А, все понятно. Ну, то есть вы не предрасположены.
2: Бог милый, да.
0: Ага. Ну, да. Пусть и дальше следит за вами. Спасибо. Далее у нас сейчас скажут. Ольга, Челябинская область. Ольга, здравствуйте. Пожалуйста.
3: Добрый день, Иван.
0: Здрасте.
3: И все радиослушатели. Прививки делаю все время. Мне 69 лет. А стала их делать регулярно в сентябре месяце после 50 лет. У меня свекрови тогда, ну, она была уже в зрелом возрасте, и каждый год делала прививки. Мы вот приезжали в город Златоуст к ней в гости. Народ весь в эпидемиях, а она ходит, гуляет и ничего, и так это посмеивается, можно сказать, над народом. Ставила она прививки всегда, и я тоже. И к людям, которые к прививкам относятся скептически, какие-то там всякие небылицы рассказывают про них, типа чипирования. Просто с иронией отношусь. И всем советую ставить прививки.
0: Вы сказали, в 50 лет вы начали это делать. А это когда было? Уточните, пожалуйста.
3: А сейчас мне 69 лет.
0: Все понятно. Еще 20 лет назад, 19, да? Давным-давно.
3: Да.
0: Ага. Все понятно. Спасибо. Далее. Зинаида из Волгограда. Здравствуйте.
4: Значит так, я прививку мы стали делать с мужем лет 15 назад. Он, конечно, сейчас уже ушел, умер. Я так и продолжаю. Я уже сделала прививку еще 2 недели назад и очень довольна. Ковидом не болела. К простудам была предрасположена, стала меньше болеть. Мои подружки по 2-3 раза болеют, а я, слава богу, не сглазить.
0: Да, тьфу на вас, ага.
4: Всем советую делать прививки. Обязательно.
0: Спасибо. Здоровья. Здоровья вам. Кстати говоря, есть опрос на тему В преддверии сезона простуд сервис по поиску работ Superjob провел опрос, который показал, что 40% российских работодателей организуют для своих сотрудников вакцинацию от гриппа, тогда как среди самих граждан оправданность прививок признают лишь 32%, ну, то есть чуть больше трети. Далее кто у нас на связи? Александр из Москвы. Здравствуйте.
5: Александр, 68 лет. Ни разу не болел гриппом, не прививался. Переболел только ковидом. 62% поражения
0: людей. Ничего себе. Вообще не болели, да, по жизни так? Не болезненные?
5: Нет. Больше других нет.
0: Все понятно.
5: Не знаю, с чем связано.
0: Здоровье хорошее, да. Спасибо, что позвонили. И дальше здоровья крепкого, хорошего. Далее, кто у нас на линии? Андрей из Смоленска. Из Смоленска вообще не припомню звонков. Здравствуйте, Андрей.
6: Здравствуйте.
0: Да, Оболенск. Вот я и думаю, блин, сволочи опять обманули меня. Говорите, Иван. Пожалуйста, ага, говорите.
6: Я всегда прививался, делал в сентябре прививку и, в принципе, не болел. Но сейчас почему-то по каким-то причинам нашу поликлинику не привезли вакцину. Ну, а уже в октябре прививаться поздно. Она должна 2 месяца пройти оптацию, чтобы иммунитет повысился.
0: Я, пожалуй, с вами не соглашусь. Даже больше вам скажу, что вы можете в любой момент прививку поставить. Она гораздо быстрее работает, чем вам это представляется. Так что никогда не поздно, что называется. Но на ваше усмотрение.
6: Пока нет вакцины. Пока не завезли.
0: Но пойдите в платную клинику. Она недорого стоит же. Господи, ну что в самом деле-то?
6: Хорошо. Спасибо.
0: Да, здоровья. Хотя странно, что не завезли, что не завезли. Ну, это ладно. Да, тонкости уже. Далее. Владимир, Курская область. Прошу вас.
7: Ну, добрый день, Иван.
0: Здрасте.
7: Я из Курской области, 64 года, работаю. Вот, в прошлом году сделал прививку чисто случайно. Вот, не болел весь год. То есть не было вообще никаких поползновений. Несмотря на то, что вокруг все чихали и кашляли. Вот в этом году сделал прививку. Рекомендую всем, кто достиг такого преклонного возраста, делать прививочки.
0: А вы считаете, что это по достижению определенного возраста надо делать?
7: Да. Я думаю, что до 50 лет у меня вообще не было никаких... занимался спортом, и не было никаких. А вот в последнее время, где-то между 50 и 60 годами, периодически болел. Не грубо так, дня 3-4 температура, и все, и проходило. Вот, а в прошлом году сделал прививочку, и до свидания.
0: То есть вы на один раз сейчас ориентируетесь? В прошлом году вы сделали, и все было нормально?
7: Да, я ориентируюсь на один раз.
0: На один раз.
7: Мне этого достаточно, потому что вокруг ходят люди больные на работу, мне приходится работать с большим количеством людей, текучесть большая там среди, в моей работе.
0: Ага.
7: И поэтому я рекомендую.
0: Все, спасибо
7: там
0: большое.
7: Там очень много, поэтому делайте прививку.
0: Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Будете ли вы прививаться от гриппа в этом году? Звоните еще раз. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас у нас перерыв. Новости, реклама, анонсы. Все, как всегда, после этого мы вернемся и продолжим.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
9: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Иван Пятибратов о том, почему Германия поддерживает санкции против России.
11: Я думаю, это в большей степени поза, потому что они действительно ведь понимают, насколько разрушительны эти меры для Европейского Союза и для их стран конкретно. Но в то же время им хочется продемонстрировать свое отличие от Трампа, потому что они хотят дружить с Америкой, но они не могут дружить с Трампом. Они надеются, что придут демократы и по голове их погладят, какие-то пакеты финансовой помощи предоставят, что-то в этом духе. Ну и плюс это их же закономерная политическая позиция. Не может Мерц сейчас сказать: слушайте, а давайте все-таки что-то купим у русских или смягчим какие-то санкции. Его просто не поймут. Его сожрут и свои, и чужие. Свои за то, что предал какие-то идеалы, чужие за то, что мозги им пудрил все это время.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что будет? Честный взгляд на 15 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Будете ли вы прививаться от гриппа в этом году? Такой вопрос сегодня. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Дмитрий из Казани. Здравствуйте.
13: Добрый день, Иван, добрый день всем.
0: Здрасте, здрасте.
13: Сейчас скажу, слушаю давно вас и очень вас уважаю.
0: Спасибо.
13: А теперь по делу, смотрите, по поводу прививок. Как врач скажу, прививаться надо.
0: А вы врач, категория, что за врач-то?
13: Невропатолог.
0: Невропатолог, ага.
13: Дебат наук, но это ладно, я сейчас к чему. Надо прививаться, это же понятно. А теперь можно пару слов о себе сказать?
0: Да, конечно, почему нет?
13: Итак, с детства, с самого детства я каждый год болел гриппом. Очень тяжелой форме, все такое. И где-то в студенчестве, курсе на втором. У нас была кошка, злющая до ужаса. И слушалась только мама, меня она совершенно игнорировала, царапала, все такое. И как-то раз зимой я сижу со столом в жутчайшем гриппе. Голова болит, температура, ну, в общем, все понятно. Прилег на диван, и эта самая кошка прыгнула мне на грудь и стала урчать. Я ее сбросил. Не могу, мне и так плохо, она еще тяжелая. Она второй раз прыгнула. Я опять ее сбросил. В итоге третий раз. Я уже, у меня сил не было. Так вот она мне проурчала, сама спрыгнула. Секунды не прошло, как я вспотел. Как вымок буквально. Доплелся до своей кровати, до своей комнаты, лег спать и проснулся. Ну, можно сказать, здоровым. Ну, слабость там, все такое, понятно. И, в общем-то, достаточно уже это. И я выздоровел. Но самое главное, это самое главное. С тех пор, а это было мне тогда, мне сейчас 60, а тогда мне было, ну, где-то там около 20, вот так, 21. Я с тех пор ни разу не болел гриппом. Какие у нас были карантины, там на работе где-то люди в масках, все. Ну, куда деваться, маску носишь, понятно. Ну, никогда с тех пор у меня гриппа не было.
0: Представляете? А чем вы это связываете конкретно? Давайте назовем.
13: Есть на свете много такого, чего не снилось нашим мудрецам. Вроде бы, да, я врач, я, скажем так...
0: Человек науки. Да.
13: Человек науки, но тем не менее я в Бога-то верю. Но я не верю вот в эти вот мистические всякие вот эти заморозки.
0: Суеверие. Ага, да.
13: Суеверия нет. Хотя я, в общем, православный человек. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, вот такая вот ситуация. Ладно бы, допустим, там совпало. Ладно, допустим, она поурчала, и кошки вроде как бы лечат и все такое. Ну, там, пускай, да? Но, тем не менее, с тех пор, а прошло уже достаточно, чуть не 40 лет, никогда у меня ни гриппа, ничего не было.
0: Потрясающе.
13: Вот. Но, кстати, да, как все-таки прививайтесь, друзья мои, не надо игнорировать никакие прививки.
0: Да, не у всех есть такая кошка, скажем так. Вот у меня есть кот замечательный, хоть я и собачник, но у меня есть кот замечательный. Но он не лечит что-то, сволочь. Далее, кто у нас? Василий из Иркутска. Здравствуйте, Василий.
14: Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, да, пожалуйста.
14: Ну, 63 года мне, как бы до сих пор работаю, дальнобойщик.
15: Ну, как-то так получается, тоже я не ставлю никакие прививки, тоже проболел коронавирусом 65%, ну, вроде выкарабкался, ничего. Ну, как-то так получается, я охочусь, я как бы, ну, образ жизни такой здоровый стараюсь вести. Ну, и самое главное, экология, вот, стараюсь есть экологически чистые продукты, там, по возможности. Что-то там добываю в лесу, там ягоды, грибы, вот это все. Ну и народные средства, если что-то маленько, значит баня, значит малина, значит как-то вот так. Ну так, просто у меня мама 96 лет, ей она ветеран войны, и она вообще как бы не знает про прививки. Не то, что не знает, а как-то все некогда было раньше, потом не до них. Ну и вот живет, я так вот на нее смотрю, что она кушает, как бы стараюсь ей, ну как-то вот так получается. Я никому не хочу сказать, что кто-то прививался или не прививался, это сугубо личное. Но мне кажется, зависит все от организма человека. Кому-то это действительно надо, помогает, а кому-то, я думаю, может и не надо. Так вот мое мнение.
0: Хорошо определить бы, да, кому надо, кому не надо. Как это узнать, непонятно. Научного подхода, по-моему, нет на этот счет. Далее. Ольга из Томской области. Здрасте.
16: Здравствуйте, Иван.
0: Из Томской области, по-моему, первый звонок, да, у нас из Томска, из Томской области. Да, я уточняю у коллеги, не помню просто. Да, пожалуйста, говорите.
16: Сегодня первый из Томской области, но я уже звонила. Ага. Здравствуйте еще раз всем слушателям, Иван, всей редакции. Вы не поверите, я вот полчаса назад вышла из прививочного кабинета, поставила прививку от гриппа. Ну, хочу сказать, что я прививки поддерживаю, не отвергаю их. Вот в 24-м году я работала в образовании, тоже прививалась от гриппа, не болела. А вот в прошлом году уже не работала и болела. Правда, не знаю, грипп это был или не грипп, но дважды переболела. Поэтому, как бы, я за прививки.
0: Как давно прививаетесь вообще?
16: Я не скажу, что я регулярно прививаюсь от гриппа. Ну, так как-то, через год, там, через два как-то повторяю, может, даже реже. Угу. Как бы я бы не сказала, что я регулярно.
0: Вы в обычной поликлинике поставили, да, сейчас прививку? Или платную?
16: Сейчас в обычной.
0: В обычной.
16: Сейчас в обычной поликлинике, да.
0: Все понятно.
16: Никого народу. Пустой кабинет, приходите, пожалуйста.
0: Ставьте. Все понятно. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Татьяна, Ставропольский край. Здравствуйте, Татьяна.
17: Здравствуйте, Иван. Ставропольский край.
0: Да,
17: Татьяна.
0: Угу.
17: Отказно. Привелась 2 недели назад. Чувствую себя прекрасно. И прививками, в принципе, никогда не игнорировала их. Всегда с самых детских лет, еще в советское время прививали. Мне 67 лет.
0: Понятно, понятно, спасибо. Далее. Дамир, да, из Казани. Да-да-да. Дамир, говорите. Нет, не получается у нас наладить связь. Видимо, есть какая-то проблема, но ничего. Павел из города Владимира, здравствуйте. Здрасте.
18: Ну, к прививкам отношение двоякое. Есть, которые, вот, считаю, ну как, необходимо в школе, вот, например, всем делали, не спрашивали, надо, не надо. Потом, кстати, мужчина, который звонил, говорит, 67-то лет ни разу не прививался. А раньше все в армии служили, в армии строем ставили, и всех просто, ну, прививали, и все.
0: Не, он про школу сказал, что про школу и про армию, скорее всего, имел в виду тоже. Ну, конечно, там, где были обязательные, он имел в виду обязательные, да, там не спрашивали.
18: Я так же сам, мне 56 лет с тех пор. Я не прививался один раз только. Мне от ковида заставили прививку сделать, хотя я им уже переболел.
0: Что же заставили? Кто заставил? Кто заставил?
18: А мне надо было, QR-код нужен был, чтобы выехать. Ну, перемещаться-то без QR-кода было нельзя. QR-код давали, то прививку сделал. Ну, в принципе, перенес ее, как будто витаминку вкололи.
0: Так.
18: И отец у меня пошел тоже, взял, говорит, надо тоже прививки делать. Ему было 83, получается, во время ковида. Ему тоже, говорит, идет счастливый, прививку, говорит, от ковида сделали. Говорит, я так, говорит, себя хорошо стал чувствовать. Ну, это, эффект плацебо сработал. Ну, тоже не болеет, прививки не делает. В общем, смотрите, а от гриппа делать каждый год? Он же каждый год разный грипп. Это же тот же самый практически коронавирус. В учебниках раньше, по крайней мере, писали в школьных, что это зимой вот эти. Вирус гриппа, он выглядит как корона. Вот оно и называется. И каждый год он разный, и что от него прививаться? Как Высоцкий пел, лучше это. Применяйте, люди, обтирание. Вот тогда и болеть не будешь. Это точно.
0: Ну, вы знаете, что прививку постоянно ее переосмысляют ученые, эту прививку, там компоненты добавляют.
18: Ну, это да, каждый год прививку поэтому и делают, потому что каждый год грипп новый.
0: Ну, так вот.
18: Ну, а есть вариант не прививку делать, а втирание применять, обливаться по утрам, и то же самое болеть не будет.
0: Вы уверены? Вот у меня есть знакомый, который всю жизнь этим занимается, периодически все-таки болеет. Вот удивляется, как так?
18: Да.
0: Да. Вот как так.
18: А может, переохлаждается?
0: Я не знаю, переохлаждается он там или что с ним. Но вот всю жизнь, тем не менее, спортом занимается и, значит, закаляется и все такое прочее. Но время от времени болеет все равно. Понимаете, болеет. Вот время от времени он болеет, как и все люди. Ну, нет, не все болеют, но многие. Спасибо. Да, так что я думаю, что прививка все-таки надежнее. Я вот ему рекомендовал прививки ставить, но он как-то скептически к этому отнесся. Говорит, никогда не ставил, что я пойду. Кто на связи следующий? Владимир, Кировская область. Здравствуйте, Владимир.
19: В 2005 году, когда вступил в должность главного инженера, сделал один раз прививку в декабре в приказном порядке на предприятии. Всех специалистов прививали. Чах, болел, сопли, слезы, никакого здорового состояния после этого целый месяц не было. После этого зарекся прививку больше не делать.
0: А вы не думали о том, что наоборот? Вы не думали о том, что наоборот гриппа дал бы осложнение?
19: Да расскажу. В это же время соседний и дружественный молокозавод в соседнем районе, главный механик, он же по совместительству родственник, тоже прививку сделал, такие же последствия. Потом дошло дело до коронавируса, он прививаться не стал, я тоже не стал прививаться, я переболел, он заболел, помер. Родственники, которые прививались, вроде бы все нормально, ковид пережили, не переболели, старшего возраста, ну, родственник старше меня намного, там, вот сгодится, скажем так. Я немножечко пересмотрел свое отношение к прививкам и прививку от коронавируса сделал. Сутки примерно переболел, ну, скажем так, перенес эту прививку. Тяжело было переносить, но перенес, несмотря на то, что уже коронавирусом отболел в 2020 году.
0: 20 секунд, коротко, пожалуйста.
19: Коротко. На этой неделе слушал радио КП, девушка вещала про прививку, и, наверное, на прививку от гриппа созрею. Но надо быть здоровым, есть лук и чеснок, и настойку на мухоморе.
0: Все понятно, да, на мухоморе особенно. Самое действенное, как известно. Спасибо большое. Перерыв. 8-800-200-97-02.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Журналист Александр Пески о призыве Польши закрыть все российские генконсульства в Европе.
21: В этом вопросе позиция в Евросоюзе по-прежнему не единая, к счастью. Потому что те же итальянцы, французы, испанцы и греки не разделяют вот этих вот, ну уж совсем садистских замашек прибалтов либо поляков. Поэтому Польша живет вообще внутри Евросоюза по своим правилам. Между прочим, некоторые государства, ну скажем, центристские государства Европы предъявляют Польше неоднократное предательство интересов Европы и работа на американские интересы. То есть здесь есть у нас такая фрикционная площадь, где Польша с прибалтами и северными европейцами трется о центристские государства Европы. Так что я думаю, эта риторика не нова, она исходит уже неоднократно от поляков либо прибалтов, но для больших стран центра и юга Европы, которые живут туризмом, в том числе за счет и российских туристов, эта идея на сегодняшний день неприемлема.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
8: новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
8: Об атаках.
20: Силы российской ПВО Минобороны сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Игнорирование или чрезмерно лояльное отношение ООН к факту существования на Украине секретных тюрем провоцирует их распространение. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник в ходе диалога с председателем комитета ООН против пыток Клодом Хеллером. Сотни опрошенных российских военнослужащих единогласно указывают на существование целой сети мест удержания военнопленных. Условия пребывания в этих секретных тюрьмах абсолютно бесчеловечные.
8: О Евросоюзе.
20: Саммит ЕС не смог достичь согласия по 7-летнему бюджетному плану блока более чем на триллион евро с расширенными военными расходами из-за острых разногласий между донорами и бенефициарами бюджета Евросоюза. Назначат новый экстренный саммит для поиска решения. Об этом сообщил журналистам в кулуарах саммита «Европейский источник».
8: Об образовании.
20: Новые учебники по русскому языку и литературе появятся в школах с 2028-го. Пособия для начальных классов начнут внедрять с сентября, сообщила советник президента Елена Ямпольская. Она добавила, что уже сейчас необходимо приступить к подготовке пособий для дошкольников, в том числе по речевому развитию. Они станут прикладным материалом для воспитателей, педагогов дошкольного образования и обеспечат детям бесшовный, безболезненный переход из подготовительной группы детских садов в первый класс. Это очень важно, отметила эксперт. Она также прокомментировала вопрос об усложнении единого госэкзамена, уточнила, что в обозримом будущем это исключено. Главная задача экзамена – объективно оценить, насколько хорошо школьники усвоили стандартную образовательную программу, поэтому искусственно повышать уровень трудности заданий ведомство не планирует.
8: О спорте.
20: Тольяттинская «Лада» дома со счетом 1-0 обыграла петербургский «СКА» в матче регулярного чемпионата «Фонбет КХЛ». До этого матча последняя победа тольяттинского клуба над петербургским была зафиксирована 23 января 2008-го. Тогда «Лада» в рамках Суперлиги смогла одержать победу со счетом 4-0. «Лада» обошла Сочи в турнирной таблице западной конференции. Команда набрала 8 очков в 16 матчах и занимает 10 место. «СКА» потерпел 5-е поражение подряд. Подопечные Игоря Ларионова идут на 8-м месте на Западе с 17 очками после 15 встреч. В следующем матче «Лада» 18 октября примет московское «Динамо», «СКА» 20 октября дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». И о погоде: в эти минуты в российской столице 10 градусов выше нуля, завтра днем будет 14-15 и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: Что будет? Честный взгляд на 15 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Будете ли прививаться от гриппа в этом году? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Аркадий из Кемерово. Пожалуйста. Здравствуйте, Аркадий.
1: Да, Иван, здравствуйте. Восхищаюсь вашим профессионализмом. Слушаю практически непрерывно вашу передачу. Ну, вообще радио у вас интересное, но вы просто вообще уникальный человек.
0: Спасибо. Давайте по делу, да, а то я сейчас раскраснеюсь. Да, заболею гриппом. Пожалуйста.
1: Смотрите, по поводу прививки. Да, я прививался, очень много в детстве болел, родители прививали, потом в школе, соответственно, там, с техниками. Вот. Последнее время от ковида также вот прививался 3 раза. Но хочу сказать, что среди моих знакомых практически все антиваксеры. Вот интересный тоже момент такой, что вроде бы грамотные люди с образованием и занимаются как бы некоторые даже передовыми технологиями. У меня есть друг Олег, он в Харькове живет, разрабатывает технологии бестопливных двигателей. Антиваксер. То есть у него 3 детей, ни одного ребенка ни разу не прививал. А вот, несмотря как бы на те вещи, которые сейчас происходят на Украине. Живу я в Кемерово. У меня здесь также есть друзья. Света, Родновер, антиваксер. Электрик Евгений, также антиваксер. Очень интересный биолог по образованию Александр Мишакин, антиваксер. Категорически настаивает на том, что это вообще вакцины все. Алло, вы здесь?
0: Да, и вы здесь. Говорите, пожалуйста.
1: Да. Так вот, я просто думал, потерял опять.
0: Нет, нет, все в порядке, говорите.
1: Да, Иван. Также доказывает, нет, несмотря на то, что он биолог, и у него еще 7 образований, официально 7 дипломов, ну, то есть человек грамотный во всех отношениях. Доказывает мне, что это все происки и врагов
0: дьявола,
1: человечества.
0: Дьявола, да.
1: Да-да-да, вот в том духе.
0: Понятно.
1: В том же духе. Нет, вот Света, например, она родновер. Она считает, что это все происки мирового империализма, то есть вот это вот, ну, вы знаете, комитет 300 и все в таком духе, то есть это все против славян,
0: это
1: чтобы
0: все...
1: уничтожить это... человечество вот тотально. Понимаете, вот интересные люди вроде.
0: Так нет, подождите, уничтожить человечество тотально или против славян? Давайте определимся. Да?
1: Не-не-не.
0: Вы у него уточните, пожалуйста.
1: Конечно, я разъясню. Она считает, что вообще это происки, вообще откуда, как бы, как говорится, течет эта вся вода. Ведь она уверяет о том, что существуют другие цивилизации, которые настроены против человечества. Анунаки и подобного рода. Так вот, они действуют через вот эти вот капиталистические структуры, комитет 300 и так далее. И таким образом, прежде всего, они хотят уничтожить славян. То есть наша нация, как бы, ну вот, разноверности считают, что мы потомки ариев. Вот. Ну, вы знаете, такая история, как бы, с происхождением вот о том, что индийцы тоже, соответственно, произошли от славян. Их язык там очень похож на русский.
0: Да все произошли от славян, вы что, не знаете?
1: Славяны среди планеты всей. Вот. Ну так вот, и ближе к телу, как говорится, ближе к телу, именно то, что вот эта вот вся технология современная, биологическая и фармация, они направлены на то, чтобы подавлять духовность, подавлять здоровье и уничтожать в первую очередь нас, славян.
0: Бедные славяне, да.
1: Ну да.
0: Спасибо большое. Даже не знаю, как реагировать на это. Но вы с ним, главное, в спор не вступайте все-таки, на всякий случай. Не вступайте. Спасибо, что позвонили. Далее, кто у нас? Алексей из Омска. Прошу вас.
2: Иван, приветствую.
0: Здрасте. Да, слышно прекрасно. Говорите.
2: Страна, привет, всем мирного неба и скорейшей победы. Смотрите, какая ситуация. Вот ранее работал в группе компании «Газпромнефть», и была сезонная компания прививочная, да, где предлагали, соответственно, разные прививочные формы от современных.
0: Настоятельно? Ультимативная форма была или просто предлагали?
2: Нет, нет, нет, добровольно, добровольно, да.
0: Так.
2: Сказать следующее, да, постоянно проходил эту процедуру, поскольку до этого тоже болел гриппом, ну и в легкой форме переносил ковид, когда у нас вспышка была. Соответственно, у нас на предприятии самые первые вакцины, спутник, прошли через нас. То есть и руководство привилось, и мы, соответственно, все поголовно практически.

0: вот, так сказать, положительный, ну, эффект, если так можно сказать, медицинский, ну, то есть апробирование. Я за прививки. Посмотрим на корь, посмотрим на государства, которые не делают до сих пор. Вот, например, Великая Британия, Соединенные Штаты Америки, например, даже Украина, да, где у них вспышки и большая смертность среди младенцев. Это все говорит о том, что прививки нужно делать, как еще делал, не вспомню сейчас медицинского этого светилу, благодаря которому появилась первая прививка от кори и от оспы.
1: Ну, я сейчас в перерыве посмотрю. Да, но спасибо, да, прививаться, конечно, надо. Да. Но, тем не менее, мы не навязываем установки, такой нет. Просто спрашиваем у населения, прививаетесь или нет, как относитесь к прививкам. В данном случае от гриппа, коли же сезон. Далее, Олег из Москвы, пожалуйста.
2: Я насчет этого хотел сказать три вещи. Первое, что вообще, если прививаться, то... как бы вот именно, что смертность ниже и более легко проходит. То есть если не привиться, то вообще даже стил-термос иногда нету встать сделать, и полный аут как бы идет несколько дней. А когда прививаешься, то уже более близко к обычной болезни. Второе, я хотел вот ради чего дозвонился, сказать, что вот несмотря на это, я как бы уже несколько лет не прививался. Почему? Поддержка вот того, кто хотел платное делать. Потому что в Крылатском, в Москве, их просто нету. И вот что я хотел описать, что какая история получается. Ты идешь в поликлинику, тебе говорят, что там вакцин нету. Потом
1: В Москве.
2: Да. И уже почему-то у меня не первый раз такое. Вот. И ты пытаешься узнать, дозвониться, будут ли вакцины, ну, в это... там, где справочные, они говорят, а мы справочные вот эти данные не даем. То есть это что получается? Что человек дозвониться не может, ему нужно опять переться туда, и кто вот это будет вот так вот туда-сюда бегать? Это вот я не понимаю вообще.
1: Вот это, я вот смотрю будет. Пункты вакцинации в Москве, их огромное количество. Вот прям по карте смотрю.
2: Нет, я вам говорю, я вот это как резервный вариант, это вот я рассматриваю то, что вы говорите. А я говорю именно про поликлинику, понимаете?
1: Ну, так вот. При поликлиниках все. Пожалуйста.
2: Ну вот я последний раз, когда вот год назад ходил в поликлинику, это вот она в Крылатском там, недалеко от метро, вот, и вот там не было, и это не первый раз
1: такое. Это вы говорите, было. Год назад там что-то было, я прямо сейчас даже нашел на статье.
2: Да, причем я ходил, насколько я помню, летом, то есть вот сейчас наверняка... Угу.
1: Летом не было вакцин от гриппа, я понял, спасибо.
2: Да, потому что сейчас сезон, наверняка уже завезли, а я ходил заранее.
1: Это вот, вы сильно заранее взяли. Вы сразу-то от две ставьте себе. И на следующий год тоже. Без иронии, кстати, говорю. Но летом прививки от гриппа, откуда им взяться в поликлиниках? Вы чего? Значит, вот на статье на kp.ru, прямо на сайте, статья висит. Прививки от гриппа 26-й год, 26-27 в Москве. И все подробно расписано. Можете найти вот по теговым словам. Пожалуйста, все написано. И не только. Далее. Владимир из Балашихи, пожалуйста.
3: Мне 66 лет, к прививкам отношусь, ну так, наверное, есть категории людей, которым прививаться необходимо. Я к ним, слава богу, не отношусь, я просто предпочитаю вести здоровый образ жизни, насколько это позволяет ситуация. Ну, конкретно купаюсь зимой в проруби. И с тех пор до этого...
1: А ну, давно практикуете-то?
3: Когда мне исполнилось 54, это был 14-й год, да, тогда начал. И, в общем-то, до этого болел каждый год, бывало даже дважды за сезон болел гриппом, осенью и весной. После этого, как рукой сняло, или как бабка отговорила, никакие простуды, ничто не берет. Я хочу что сказать, не против прививок, кому-то они нужны, но, по-моему, у нас... Из СМИ вообще исчезла пропаганда здорового образа жизни. Иммунитет укрепляется значительно лучше, чем от любой вакцины, именно здоровым образом жизни. Это мое мнение.
1: Ага, спасибо. Ну, вы понимаете, что мы много времени тратим на другую пропаганду просто, вот и все. Да, пропагандисты пропагандируют нынче немножко другое. Не остается времени, вот видите, 7 до 8 только улучили момент, и пропагандируем прививки. И то... Просто спрашиваем, будете ли прививаться в этом году от гриппа или не будете. 8 800 200 ровно 9702. Небольшой перерыв, новости, рекламы, анонс. После этого вернемся и продолжим.
4: Что будет? Честное.

0: взгляд на происходящее вокруг. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Ростислав Ищенко об ослаблении НАТО.
3: В качестве так, организации союзников, они, ну, в принципе, больше не существуют, потому что если в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы в Европе были уверены, что действительно нападение на любую европейскую страну будет означать ответ от всего НАТО, включая Соединенные Штаты, то с тех пор многократно в этом пришлось разочароваться, потому что в конце 90-х Вашингтон заявил, что не будет подставлять свои города под ответный удар. Не говорил, кого, Китая, Россия, просто защищая какой-нибудь там Таллин или Вильнюс. Затем они, ну, практически то же самое сказали открытым текстом там и Парижу, и Лондону. Потом появился Трамп, который полностью поменял американскую концепцию, которую раньше американцы считали, что защита Европы за свой счет стратегически Соединенным Штатам выгодна. А Трамп заявил, нет, уже не выгодно. У нас на это не хватает ресурсов. Ну, Европа не просто должна защищаться за свой счет, они должны платить еще Соединенным Штатам за защиту. Причем оплатить и бывшую защиту тоже. То есть все, что было до сих пор, тоже должны оплатить там и так далее. Нет, как вы понимаете, когда вам говорят, мы, конечно, с тобой союзники, но если ты хочешь, чтобы я тебя защищал, то ты должен мне постоянно платить, да? Это уже не совсем союзники. Это уже свидетельствует, что ваши экономические интересы расходятся. Если расходятся экономические, то расходятся и политические. Поэтому, как организация союзных государств, блок НАТО не существует.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Что будет? Честный взгляд на 15 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Будете ли прививаться от гриппа в этом году? Так стоит вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Принимаем звонки. Сергей из Москвы, пожалуйста.
6: Иван, здравствуйте.
5: Здрасте, здрасте, пожалуйста.
6: Хотелось бы вот по поводу всех звонивших слушателей сказать, что да, интересные комментарии. Но хотелось бы высветить здесь два момента. Я психотерапевт по специальности.
5: Терапевт, я правильно расслышал, да?
6: Нет, нет, Иван, психотерапевт.
5: А, психотерапевт, все, извините, да, пожалуйста.
6: Угу. Ну как? Психолог, грубо говоря.
5: Да, понял.
6: Психолог,
5: я.
6: Так вот, в отношении именно вопроса, как люди относятся к прививкам вообще, и именно вот к таким сезонным, например, как сейчас грипп или ковид, до недавнего времени тоже многие люди не хотели прививаться. Так вот, именно какие моменты хотелось бы здесь высветить. Первое, это, конечно, пропаганда. Вот предыдущий слушатель сказал, что не хватает пропаганды здорового образа жизни. Это первый очень, конечно, не хватает. Именно пропаганды здорового образа жизни, нашей национальной пропаганды. Теперь второе, пропаганда именно прививок. Также недостаточно информации для простых людей, именно для понимания простым языком, что это необходимо, что это технологии нового тысячелетия, 21 век на дворе за окном. Ну что ж такое, это же не какие-то там пенициллины и все такое, что было там 100 лет назад. Это современные технологии, прививки разрабатываются на высочайшем технологическом уровне. Медицина идет вперед, не семимильными шагами сейчас. Все это, ну это все на слуху у специалистов, но именно до народа почему-то это не доносится. Ну именно чтобы было подчеркнуто о том, что это безопасно максимально. Также есть, конечно, побочные действия у прививок, но тем не менее эффективность скажем так, результат лучше, чем отсутствие прививок. Понимаете, о чем
5: да,
6: я?
5: Да, ну, в общем, понимаем.
6: Вот. Ну да, Иван, и третий момент. Хотелось бы, чтобы, опять же, эта пропаганда работала на то, чтобы противоречия вот у людей возникают именно какие? Из-за того, что они не доверяют нашей медицине. Но по большому счету люди не доверяют даже власти нашей. Вот. То есть вот этот момент, наверное, вообще ключевой, чтобы как-то пропаганда работала более профессионально в этом плане и вызывала у людей доверие к власти, к медицине. Соответственно, результат будет, я думаю, положительный от этого всем.
5: Вы знаете, я не думаю, что это проблема пропаганды. Это проблема в людях, что они там кому-то не доверяют.
6: Согласен, вот согласен. Но люди-то, они же не с потолка, говорит, не доверяют. Откуда-то
5: нет,
6: не доверяют?
5: Нет, просто а особенность такая, вот и все. Конспирологи вокруг, вот и все. Да? Потому что проще же поверить там какой-нибудь бабке, которая сказала. Вот самое популярное выражение в 2020 году. Знакомый врач сказал. Знакомый врач сказала, вот так это звучало, понимаете? Врач кто, вирусолог? Нет, там кто-то, педиатр, терапевт, кто? Вот там, пластический хирург, еще кто-нибудь. Какое они отношение имеют к вирусологии, откуда они знают вообще? Ну нет, вы знаете, очень, очень плохая вакцина, не надо ставить. Вы что там, потом такое начнется, если поставить? Ужас, третья нога вырастет. И это, соответственно, как вы понимаете, пропаганда не исправит уже. Горбатова могилы исправит, и не иначе. Ну все, спасибо. Далее, Дмитрий из Воронежа. Да, пожалуйста, Дмитрий.
7: Смотрите, я не знаю, как меня назвать, антиваксер или нет, потому что все прививки, которые ну, детям делают с молодости, при рождении, там, БСЖ и прочее, все это мы делаем. Но так. Именно от гриппа конкретно не прививаемся никто, ни я, ни моя семья.
5: Так. Принципиально или просто, ну вот, как-то не задумывались?
7: Нет, логика такая. Я не про всяких рептилоидов, недоверие к правительству и так далее. А просто человек... существо ленивое, как его организм. Если не давать нагрузки спортом и так далее, ты заплываешь жиром. Так же здесь. Если не давать организму ежегодно бороться с легкой простудой, вроде гриппа и так далее, то иммунитет расслабляется, и ты начинаешь болеть потом из этих прививок все больше и больше. То есть все мои дети, даже вот маленькие, с малого возраста, никогда прививки не делали, и болели сезонными простудами, ну, что-то, сопли, кашель, насморк и все. Температура, в редких случаях, когда даже от температуры, от повышения температуры какие-то лекарства даем. Вот. Не говоря уже об антибиотиках, то же самое. Люди, которые там чуть что у них закашляли или сопля появилась, они сразу начинают хлебать пачками антибиотики. То же самое. То есть они убивают свой иммунитет. И потом, соответственно, при малейшем появлении любителя все это болеть будет чуть больше и больше. Поэтому так, никаких там претензий к правительству. Да, я верю, что прививки хорошие. Я верю, что кому-то они действительно нужны, если вот плохо с иммунитетом у человека. Но в моей семье вот так.
5: Все понятно.
7: А что касается прививок именно детских, в начале, которые делаются по графику, тут тоже могу рассказать историю и тоже смотреть с вами, как к этому относиться. У меня ребенок...
5: Только коротко, давайте за 20 секунд и еще успеем одного послушать. Пожалуйста.
7: Понял. В общем, у ребенка инвалидность, задержка развития. Мы начинали говорить, гулить, как обычно, мама, папа и так далее, очень медленно. И после очередной прививки в БЦЖ у нас произошел откат, который подтвердили все врачи. Еще на полтора года мы замолчали вообще. Нам пришлось заново учить разговаривать. И сейчас врачи сами ставят отвод от всех таких прививок в дальнейшем.
5: Ну вот если он уже болел, да, прививки не рекомендуются действительно. Даже я знаю. То есть там надо дополнительные проверки проходить, специально подойдет прививка, не подойдет. Это я вот, да, читал, не помню где, но читал в каком-то научном умном журнале. Спасибо, да, здоровья, здоровья вам. Да. Сергей из города Владимира, полторы минуты, пожалуйста, Сергей.
8: Здравствуйте. Вчера с матушкой съездили и привились оба от гриппа. До этого я не прививался, возил ее, значит, только ее прививался. Вообще не считал нужным, но в прошлом году, вернее, не в прошлом, а в этом году, ровно 1 января, слег с температурой 40 градусов, под 40, и неделю провалялся. Мне не понравилось, поэтому, а мама не заболела. Поэтому в этом году я съездил, привился.
5: А до этого вы не прививались, соответственно, да?
8: А до этого нет.
5: Ага, понятно. Ну, хорошо. Все приходит с опытом, как известно. Всем спасибо, кто сегодня звонил, хорошо поговорили. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

могилы сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Александр Сосновский о том, готовы ли европейцы к войне с Россией.
3: Конечно, разговоров очень много, и все эти сборы, НАТО, последние встречи, и если брать это вкупе вместе с последними событиями в Германии, то понятно, что совершенно не готовы. Пока все это на уровне каких-то тенденций к тому, чтобы нагнетать обстановку. Если даже один руководитель службы внешней разведки Германии говорит, что да, конечно, все это сложно, но мы не в состоянии войны, а на следующий день другого бывшего арестовывает, то понятно, что никакого согласия у них однозначно нет. Я предполагаю все-таки, что сейчас будет идти вопрос о ведущей роли неких стран в деятельности НАТО. И это является основным. И эта ведущая роль, конечно, хотела бы Германия забрать к себе. И вот эти внутренние напряги, которые не очень видны, наверное, все-таки в Москве, здесь они видны очень сильно. Это внутренний раздрай пока в Североатлантическом альянсе, а для этого нужна внешняя угроза.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12.